0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, привет! Это молодежный проект «Пит-стоп». Вы заехали к нам в наш гараж, и у нас сегодня с нами Наташа, Анжела, Андрей и я, Сергей. И сегодня мы поговорим о теме непостоянства. Непостоянство или боязнь перемен.
3: Ну, типа, ходит такая молва, что диплом нужен, без корочки ты никто. Но на самом деле ты и так никто, даже с корочкой ты не устроишься.
4: Человек всегда ищет, где ему лучше. Ну, вообще, в любых ситуациях.
2: Понятно, комфорта ищет.
4: И комфорта для себя, да. Потому что если ему где-то чего-то не устраивает, он не сможет выкладываться полностью. Если там где-то с коллективом не ладится, он опять же не сможет работать спокойно, потому что его будет волновать.

0: опыт, потому что я, ну, как сказать, с музыкалкой, я ходила в нее 10 лет и не закончила. То есть, и причем были разные причины, ну, кроме последнего раза.
1: То есть два срока ты проходила, обычно 5 лет заканчиваешь, ну, за 7,
0: ну, да,
1: за
0: 5 да, уже. У меня 5 лет я училась на скрипке, потом у меня случилась травма, я сломала позвоночник, и я лежала в больнице, потом восстанавливалась, очень долго училась ходить, и, ну, в итоге к скрипке так и не вернулась, вот. Год я училась на пианино, потом мне пришлось переехать в другой город. И потом, когда я переехала обратно, я пошла на гитару, я проучилась вот уже, ну, все 4 года, сколько нужно. И вот за полгода, даже меньше, чем за полгода, я написала преподавателю в WhatsApp, что я бросаю. Ну, был 11 класс, мне было, ну, не то чтобы сложно, я не хотела. Я просто бросила его так. Ну, не преподаватель, а
1: музыкант. Сейчас не жалеешь о том, что бросила, что не закончила?
0: Я не жалею, потому что пока что, видимо, мне еще эта корочка нигде не пригодилась музыкальная. С художественной.
1: Ну, причем есть корочка, а вот умение играть, хотя умение
2: так она же не пошла.
0: Ну, я
2: наверное,
0: могу
2: 4 года.
0: Играть, да. Ну, по нотам. Ну, как бы, куда мне это, зачем? Но это я для себя пошла. Уже потом я пошла в осознанном возрасте для себя просто научиться. И просто потом я поняла, что мне сейчас нужно заканчивать школу, готовиться к ЕГЭ и ходить еще на гитару просто так. Зачем? Да, осталось полгода, ну и что? Мне это неудобно. Я бросила.
1: А, Андрей, у тебя был какой-то опыт жизни? Не обязательно, чтобы ты бросил. Может быть, хотел, но не бросил, наоборот.
3: Ну, дело в том, ну, было, что вот я, к примеру, хотел. Я хотел, ну, пойти учиться, наоборот, в музыкальное училище или школу, ну, на вечерние, как бы, занятия. Но этого не сделал. Именно в том плане, что пошел туда учиться. Я немножко по-другому поступил в своей жизни, я начал сам это изучать. Ну, понял. Я поспрашивал людей, поспрашивал то, как обучают у нас в России в музыкальных училищах.
0: Ну да, это не совсем то, что тебе нужно. Я тоже шла за аккордами, понял. А в итоге пилила ноты.
1: А вы знаете, я тоже вспомнил свои практики в жизни. Я учился в школе. И параллельно хотел, хотя у меня было уже музыкальное образование, я музыкальную школу уже закончил на фортепиано, но я хотел научиться на гитаре играть. Сам я, ну, как бы самоучка, я учился по аккордам, но мне очень хотелось именно грамоте нотной, там, бегать по струнам, знаете, пальцами играть. И я к одному мужчине там записался на частные уроки, конечно, для меня это было дорого, родители помогали. Вот. Но я ходил, и вот первые, наверное, занятия 4, я вообще, мы занимались тем, чем я вообще не нравилось. Я думал, когда мы наконец перейдем к тому, что мне хочется, чтобы я уже играл нормальные классные песни, там, бегал. А мы все занимались, вот, разработка пальцев, упражнения туда-сюда, и как бы это мне было так тягостно, я, конечно, бросил. Вот. Но... Не знаю, все же я жалею сейчас, но вот такие ситуации в нашей жизни случаются. Когда мы что-то бросаем и жалеем, или когда это что-то не бросаем и жалеем. Как Анжела сказала, я жалею, да? Или
2: я жалею реально, жалею, что я не бросила закончила. И что я не пошла куда-то в другое место учиться. Угу.
1: Вот давайте мы сегодня определимся. Если у нас мы стоим перед таким выбором. Мы будем сегодня говорить только об работе и учебе. Учеба и работа, наверное, самые актуальные вопросы. В каком случае стоит бросить, а в каком случае нет? Давайте начнем, когда нужно бросать, когда нужно оставлять, наверное, чтобы то ни стало.
3: Наверное, у меня такая установка, ну, может быть, у большинства людей тоже. Если у тебя душа к работе не лежит, то ты на этой работе не нужен. Кем бы ты там хоть не был, крутым, может, менеджером, может быть, столяром, сварщиком.
1: Но душа не лежит, это очень такое относительное
0: понятие.
1: Далеко не
0: все могут работать там, где именно душа лежит. Это нереально почти. Ну, реально, если ты будешь очень трудиться сильно.
3: Если хочешь,
0: то да. Да, если хочешь, то добьешься. Ну, я думаю, что они, ну, если ты себя не видишь в этой ситуации, в этой, допустим, учебе, я вот учусь на рекламе, вот, и мне оно нравится. То есть я не ожидала себе. Я ходила в школу, я понимала, что много информации, оно лишнее. Да, есть какие-то азы, которые развивают человека, но чтобы вот там, где тебе вот не нужно, чтобы тебя вот это заставляли учить, твоя голова засоряется, для меня это был мусор. То есть не какая-то крутая информация. Кому-то это была крутая информация, у кого лежит к этому душа. Mm. У меня, для меня это

0: был мусор. И вот когда я пришла в институт, я поняла, что мне это нравится, это не мусор для меня. То есть там...
1: То, что дают в институте.
0: Да, вот.
1: Но ты бы не попала в институт, если бы ты не закончила школу. Те знания, которые ты считала мусором.
0: Ну, то, что мне учили в школе, то, что, чему меня учат в институте, это не особо мне там...
1: Ты не могла же уйти из школы, да, просто
0: уйти из школы? Ну, да, как, например, это уже
2: установка. Мы же почему не можем бросить? Потому что нам нужен какой-то аттестат, нам нужны какие-то азы, и там много что преподают того, что в жизни на самом деле... Ну, допустим, берем экономику. Все, что там преподают теории, оно совершенно противоположно на практике.
0: Да,
2: и те знания, которые там дают, они вообще не нужны. И вначале можно подумать, что зачем мне это все нужно, закончить какие-то курсы базовые и пойти сразу работать. А нет, люди же доучиваются.
0: Ну, типа, ходит такая молва, что диплом нужен, без корочки ты никто. Но на самом деле ты и так никто, даже с корочкой ты не устроишься.
1: Если ты с корочкой, но без мозгов, без умений, то все равно тебя не примут. Так вот вопрос. Когда стоит бросать, да? Мы с этого начали. Вот, когда душа не лежит, еще когда? Еще какие важные моменты?
0: Ну, когда есть альтернатива.
1: Когда есть альтернатива?
0: Тоже из моего примера. Мне нравится учиться, но сейчас мне придется брать год академ, потому что я уеду вообще в другую страну. Угу. Вот, и я там год не буду учиться, буду изучать язык, чтобы потом поступить на эту же специальность. Но уже на образование получше. Так скажем.
1: В другой стране, да?
0: Там оно интереснее, там оно по-другому, как бы. И да, с одной стороны, мне родители говорят, мы за то, чтобы ты сначала закончила здесь, а потом поступала туда, потому что лучше сначала завершить, а потом ехать. И как бы я с ними согласна, но и с другой стороны, как бы терять годы жизни тоже не хочется вот на это, потом еще туда там 5 лет, тут 5 лет, там еще сколько-то, и как бы...
1: Ну, смотрите, есть разумные доводы, которые говорят в пользу того, что нужно бросать, если есть веская причина. Например, низкая заработная плата, совсем низкая, и как бы если работать просто потому, просто потому, что ты не должен уходить, по этике, там, например, не обидеть людей, хотя у тебя зарплаты не хватает тебе, чтобы тебя содержать, если семья у тебя еще есть, да? Дальше, плохое отношение в коллективе тоже может играть роль. Плохая успеваемость в учебе. Не нравится или не получается это, если мы говорим про институт или про колледж. Вот, действительно, если вообще не идет, вообще не твое, то, наверное, стоит задуматься о том, да? Но есть один очень хороший стих Библии, который бы я хотел попросить вас открыть. Записан в Евангелии от Луки, 9 глава, 62 стих. Как раз о человеке, который что-то начинает и не заканчивает.
3: Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не блажен для Царства Божия».
1: Неблагонадежен.
3: Неблагонадежен.
1: Угу. Да. Вот интересно, очень важные слова сказал Иисус. Никто. Тогда была очень распространена профессия пахать, да, пахать за плугом. То есть его привязывали за валом или за лошадью, и человек работал. Но он говорит, никто, кто взялся за плуг и озирается назад, неблагонадежен. Как для Царства Небесного, так и в принципе. И есть сегодня реально такая тенденция, что люди, они, взявшись за что-то, никогда не заканчивают. Потому что, находят масса отмазок, масса разных причин для того, чтобы перестать это делать. Это определенная крайность. То есть, как вы можете помочь этому человеку? То есть, какие вы дали советы, чтобы не бросать?
0: Не всем нравится трудиться.
1: Что
0: начнем с того, что как бы сталкиваешься с трудностями, и уже опускаются руки. И, это тяжело. А где легко? Кому вот легко? Легко там вот иди собирай мусор по улице.
1: То есть, если вы упираетесь в трудность, это еще не повод бросить?
0: Конечно, но
1: трудность,
0: это нормально, это
1: закалит. А в то, что тяжело, и в то, что там, например, что-то не получается, это не повод бросать.
0: Самое главное не то, чтобы не бросать, самое главное помнить, для чего ты на это пошел. Вот, опять мой пример из жизни. Да, я много чего бросала и много чего не бросала. Вот.
1: Это отлично, что есть примеры. Мы на тебе поучимся.
0: Я ходила, захотела сама. То есть музыкалку в самом начале меня отправили на родители, когда еще на скрипку. А когда я сама пошла, я захотела пойти в художку. И уже во втором классе мне было лень. Я просто ленилась. Ленилась, соответственно, мне не нравилось это. Я говорю, ну это не мое, вы садисты, вы меня заставляете, были скандалы, ругань. Но как-то, в общем, я закончила, потому что все-таки чуть-чуть к этому лежало у меня сердце. Вот. И я все равно такая, ну, что мне это в жизни не пригодится там, а как это, а как то. Вот. А сейчас оно мне, ну, реально сыграло на руку. То есть мне, ну, нужен был навык рисования, чтобы там помочь ребенку там как-то. Вот. Причем в другой стране, то есть меня фактически, можно сказать, взяли в другую страну, вот семья, потому что нужно с ребенком рисовать. И я сейчас думаю...
1: И вот где ухнулось твое умение.
0: Вот, да. Ну,
1: Видишь, мы не знаем действительно многое, что нас ждет впереди или где нам это пригодится. У меня тоже был опыт, тоже с музыкальной школой связанной, ведь мы тут все тут, похоже, в этой... варились, да, в одной каше. Действительно, в музыкальной школе где-то во втором классе я учился вместе с братом, и мы заявили родителям, все, мы не хотим ходить. Я всю жизнь любил футбол, бегал в футбол, но почему-то меня отдали в музыкальную школу. Я не понял, ну нет, классик. Поначалу нравилось, вот, но потом я заявил родителям, все, не хочу. И мне родители сказали, хорошо, не будешь, без проблем, не ходи. Я даже так удивился, что так они легко это, да, меня разрешили. А потом проходит время, я спрашиваю, а Славик, брат мой, а будет ходить? Да, Славик будет продолжать ходить. Я такой подумал. Я, конечно, не помню те времена, родители рассказывают. И я все-таки сказал, нет, я тоже буду ходить. Может, во мне сыграло такое, что, а чего это он закончит, а нет. Но мы закончили, 7 лет проучились. И музыкальное образование, действительно, это то, что мы тогда получили. Потом и мне всю жизнь помогало, и до сих пор я очень люблю музыку. Я часто играю, много где, то есть я просто в свободное время. Я действительно очень благодарен родителям, что тогда они вот помогли и в чем-то настояли. То есть это как урок того, что не всегда наши желания, наши какие-то вот эмоции должны играть главную роль. Нужно все-таки остановиться, все взвесить, вот, когда ты что-то бросаешь. Вот, поэтому, Анжела...
2: Человек всегда ищет, где ему лучше. Ну, вообще, в любых ситуациях.
1: Ну, понятно, комфорта ищет.
2: И комфорта для себя, да. Потому что если ему где-то чего-то не устраивает, он не сможет выкладываться полностью. Если там где-то с коллективом не ладится, он опять же не сможет работать спокойно, потому что его будет волновать эта проблема. Мне кажется, плохого в том, что человек ищет что-то лучше, ничего нет.
0: Человек всегда пробует это. Ну,
2: ну вот в плане, допустим, работы, я не считаю, что бросать работу и уходить на другую – это плохо.
1: Угу.
2: Потому что это хорошо, потому что человек ищет, где он будет своем месте.
1: Да, есть наоборот. Вот я знаю, друзья, у меня есть люди, которые очень тяжело принимают решение от чего-то отказаться или уйти. Вот ты говоришь, не считаешь, что это плохо. Но так, а многие даже не могут этот шаг сделать, чтобы уйти с работы, поменять учебу, поменять работу. Потому что держит, во-первых, коллектив, держит какая-то, ну, то есть какая-то.
2: Я проработала 4,5 года на одном месте, где я работала исключительно из-за коллектива. Вот. Мне надо было 4,5 года, чтобы понять, что мне нужно идти дальше.
1: А ты что, ты чувствовала чувство вины, что если ты уйдешь, ты
2: нет,
1: их оставишь, тебе
2: вины.
1: Жалко их будет?
2: Ну, просто что такого комфортно. Не будет, да, на другом месте.
0: Мне придется опять со всеми знакомиться.
2: Опять придется со всеми там как-то налаживать контакт,
1: конечно.
2: Чего-то. А потому что, а мы там так сдружились, так все было классно. 4,5 года. Это, ну,
1: то есть ты работала, в принципе, не из-за работы, не из-за того, что тебе нравилась сама работа.
2: Мне вообще работа не напрягала в этом коллективе. То есть настолько все было комфортно для меня, что я готова была, наверное, работать еще, если бы до меня не дошло, что, ну, как бы, если я здесь еще проработаю несколько лет, я полностью деградирую.
1: Вот как раз я хотел несколько принципов, которые тоже мы выписали в одной статье в интернете. Признаки того, что нужно покинуть работу. И мы с вами обсудим. Ощущение бесполезности. Что реально. Ну, ты получаешь, но ты не нужен никому. Ты не развиваешься. Интеллектуальный тупик. Тоже в этом плане, да? Слишком просто. Нет карьерного роста. А готовность к движению.
0: Ну, то есть, ты
1: то есть, когда ты готов...
0: Идти дальше.
1: Можно действительно этот момент пропустить, да? А потом, когда ты уже не будешь готов, тебе намного сложнее. То есть вот эти моменты действительно нужно очень хорошо словить. И если ты это ощущаешь, не бойся. Да? Не бойся поменять что-то в этой жизни. Не бойся уйти там даже, не знаю, как с учебой. Это все очень сложно.
0: Это индивидуально сложно.
1: Это индивидуально.
0: Конечно, ты должен понимать, что если ты уходишь или если ты не уходишь, какие будут последствия. То есть ты должен все реально взвесить, как взрослый.
2: Я не представляю,
0: человек.
2: Как можно в 11 классе или в 9 классе взвесить свою жизнь, никак. Что я должен направление вот в эту сторону взять, там, или в эту. Вот это очень сложно.
1: Тогда давай разграничим, правильно, Анжела, давай разграничим, когда молодому человеку лучше принимать собственное решение, или когда лучше довериться близким, родителям, друзьям и
2: послушать. Ну, изначально мы доверяемся то, что нам говорят родители. Ну, первое, что мы слышим, точнее, не тому, чему мы доверяемся. И очень часто наши пути расходятся, да? Ну, то есть дети планируют одно, родители другое. Родители больше берут перспективу, где свой ребенок может, да, найти свое счастье. А, ну, как дети, как правило, они выбирают тот путь, вот, ну, куда вот у них там сердце лежит, там, почему многие идут там, я буду художником, там, я буду там еще кем-то, а потом, когда подрастают и понимают, что эта работа, она не приносит им удовольствия, а, и это больше хобби там становится каким-то просто увлечением и занятием таким уже, ну, не основным, как работа, ну, скажем так.
3: Вот смотри, Анжел, вот, к примеру, ты говоришь, что вот в 9-м, в 11-м классе очень сложно определить человеку, как бы, куда он хочет пойти. Это вот этот вот момент очень сильно зависит от того, чем он занимался все детство. Если его родители были обеспокоены тем вопросом и все время спрашивали ребенка, чего ты хочешь, кем ты хочешь стать, и спрашивали его, пока он не ответит им, чего он правда хочет, а они вот не знаю, да ладно. Вот пока он не ответит, чего он хочет, ну, сам для себя, он не скажет, куда он хочет пойти и чем он хочет заняться.
1: То есть должен быть диалог действительно между родителями и детьми. Родители должны интересоваться чувствами ребенка, ну, именно с самого детства.
3: Я вот своим родителям благодарен за это в своей жизни, потому что они меня спрашивали все время, мама, папа, чем я хочу заниматься. Они давали мне ресурсы для того, чтобы я мог как бы вот попробовать себя в одном, попробовать себя в другом, вот. И в итоге так вот вышло, что я выбрал ту профессию, в которой мне, правда, комфортно и хорошо, ну, именно обучался ей, вот, и...
1: Друзья, я хочу... Спасибо, Андрей. Я хочу, чтобы в конце мы прочитали стих, который такой вдохновляющий и ободряющий всех нас, когда мы принимаем какие-то решения. Наташа, прочитай, пожалуйста, Иисуса Навина 1:9.
0: «Я повелеваю тебе, будь тверд и мужественный, не страшись и не ужасайся, ибо Господь с тобой, Бог твой, везде, куда ни пойдешь».
1: Господь с нами, если мы доверяем Ему наш путь, то Он нас направит и даст нам и смелости поменять или учебу, или работу. И я думаю, что нам просто нужно доверять Ему и это решение принимать вместе с Ним. Друзья, это была программа «Питстоп», и мы сегодня говорили о непостоянстве или боязни перемен. Мы надеемся, наше обсуждение и вот стихи, которые мы читали сегодня с Библии, помогут вам принимать правильные решения, когда вы думаете оставить работу, учебу или продолжать учиться. Пусть вам Господь в этом поможет. Доверяйте все Ему. Пока.
0: Пока. Пока.
4: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Пауль Бенефиль.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Слава Господу! Сегодня у нас с вами прекрасный, чудесный такой субботний покой, когда мы пришли и имеем возможность у ног Бога, склонившись, исполниться вот Его благодать, Его прикосновение, милости и благости. Весь мир католический, протестантский практически весь, в пятницу 25 числа, если мне не изменяет память, праздновали Рождество Христово. Я не знаю, когда родился Христос. Я не знаю. Я не знаю точной даты. Я не знаю, когда это было осенью или зимой. Но я знаю, что это событие произошло. И если есть люди, которые радуются тому, что родился в этот мир Спаситель, я присоединяюсь к их радости. Я ликую точно так же, как они. Мне нравится, что есть люди на этой земле, которые торжествуют, веселятся, думая о том, что в этот мир пришел Спаситель. В проповеди я немножко буду об этом говорить, но основной лейтмотив проповеди сегодня, может быть, будет немного в ином ключе. Но прежде я приглашаю вас к молитве. Давайте, не вставая, помолимся, попросим благословения. Наш Отец Небесный, просим Тебя, благослови нас, Твоих детей. Дай нам, Господь, Духа Твоего Святого, понимать то откровение, которое Ты для нас сегодня приготовил, то откровение, которое касается не только рождения Иисуса Христа, а для чего Он пришел в этот мир. Благослови нас, Отец Небесный, ну, по крайней мере, хоть немножечко для себя приоткрывать завесу понимания того, что произошло на Голгофе. Мы просим Тебя, будь с нами, меня, Господь, благослови просто и понятно изъяснить эту тему, донести ее Тебе слава, честь, хвала и благодарность. Аминь. Проповедь называется сегодня «Дресс-код Царства Божьего». Кто знает вообще, как перевести слово «дресс-код» на русский язык? Что это такое «дресс-код»? Ну, определенный вид одежды какой-то, да, там, поведение какого-то определенного. Вот что в себя включает вот это понятие дресс-кода Царства Небесного? И вообще, есть ли дресс-код, чтобы войти в Царство Небесное? Все ли могут туда попасть? Итак, друзья мои, сегодня наша молодежь, наши дети, я искренне им благодарен, просто нашим сестричкам, дорогим братьям, кто принимал участие, за вот это оформление служения, за те песни, которые они спели, за тот труд, который был проделан до вот этого момента. Правда, мы с вами насладились тем, что мы услышали, но мы не видели то, что было за кулисами, то, что делали они. Пусть Господь их обильно в этом благословит. Я думаю, они также разделяют вместе с нами радость, который описал Лука во 2 главе 8 по 11 стих, радость вот этого события, которое переполняло их сердце, и они приготовили нам вот это чудесное оформление богослужения. Как евангелист Лука пишет, «В ту ночь несколько местных пастухов стерегли в поле своих овец. Там им явился ангел Господень, и слава Господня осияла их, и объял страх». Ангел сказал им, «Не бойтесь, я пришел сообщить вам добрую весть, благую весть, которая принесет ликование всем людям, потому что сегодня в городе Давида родился, и ангел подчеркивает, ваш Спаситель, Христос Господь». Вот такое чудесное событие произошло, явился нам в этом мире Христос Спаситель наш, Господь. Ну, мы с вами знаем, чем закончилась жизнь Иисуса Христа здесь на земле. Чуть попозже мы об этом говорить будем. Но хотелось бы отметить то событие, вот уже конечное прощание, которое произошло с учениками и между Иисусом Христом и ими. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 3 стих. Иисус говорит ученикам своим: «И когда пойду, приготовлю вам место, и приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Итак, евангелист Лука описывает о первом пришествии Иисуса Христа в младенчестве к нам на эту землю, но евангелист Иоанн говорит о том, что и будет еще какое событие. «Приду опять». То есть Иисус говорит, будет еще одно пришествие. И мы с вами, отличительность нашей церкви также и в названии, да, адвентисты. Почему мы адвентисты? Само слово «адвентист» можно перевести как «ожидающий». То есть мы ожидаем именно вот этого события, второго пришествия Иисуса Христа. Почему мы верим во второе пришествие и что будет с этим связано, со вторым пришествием? Давайте я задам вам вопрос, а вы постарайтесь мне ответить. Как же это будет происходить? Что будет происходить во втором пришествии Иисуса Христа? Что будет? Мертвые воскреснут. Будет воскресение мертвых, правда? Все так считают или Альбина только? Будет воскресение мертвых? Верите в это? Аминь. Прекрасно. Давайте прочитаем. Евангелист Лука так описывает, 20 глава, 37-38 стих. «А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Бога Авраама и Бога Исаака и Богом Иакова, Бог же не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы». То есть смотрите, что евангелист Лука пишет, передавая слова Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, который говорит, что наш Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. 1 Коринфянам и апостол Павел описывает это событие в послании в 1 Коринфянам 15 главе с 51 по 53 стих. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетленное, смертному сему облечься в бессмертие». Бессмертно. Итак, вот какое событие будет происходить. Господь будет спускаться на облаках небесных. На землю, кстати, Он не вступит, да? И как только Господь будет приближаться в это второе пришествие, на земле произойдет интересное событие. Я не знаю, многие люди говорят о пришествии Иисуса Христа, особенно в этот период пандемии. Я не знаю, точно они говорят, не точно, но, по крайней мере, нет таких уж прямо явных библейских доказательств того, что вот нынче придет Господь. Я знаю, что Он придет. Когда? Хотелось бы побыстрее. Да, хотелось бы вчера. Правда? Вот, ну, ждем. Так написано, дня и часа никто не знает. Открыто это ангелам и Господу. Я знаю, что это событие будет происходить, и когда Христос будет приближаться, написано первое, что произойдет. Мертвые воскреснут. И воскреснут какими? Нетленными уже. А потом мы с Сашей, если доживем до этого события, дай Бог, ну, если не доживем, Саш, почием, да, в Господе, и, я не знаю, там червяки нас съедят или нас сожгут с тобой в этом, как его, в крематории, не знаю, и пепел развеет где-то. Люди ж по-разному умирают. Правда, в Откровении, помните, там написано, и море отдало мертвых, и огонь отдал мертвых. Итак, если мы даже не доживем с вами, то знаем, что находясь вот в этом состоянии смертного, тленного человека, распавшегося, может быть, на множество атомов, произойдет воскрешение мертвых. Как это произойдет? Я не знаю. Это точно так же необъяснимо, как Бог сказал, да будет свет, и свет появился. Точно так же будет слово Господа сказано, архангел вострубит, и из земли начнут выскакивать, словно грибы после дождя, воскресшие верующие люди, измененные, и полетят навстречу. Да? Живые они изменятся во мгновение ока. И давайте читаем, что там дальше происходит. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках навстречу Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». То есть произойдет встреча воскресших и измененных верующих с Иисусом Христом на воздухе. Я не знаю, где это на воздухе, какое это небо, первое, второе, третье, не знаю, на воздухе написано. Итак, вот что будет происходить. А кто же эти люди, которые туда-то помчатся навстречу Господу? Что это за народ? Какой отличительный признак у этих людей? Как вы считаете? Что за деноминация будет восхищена? Адвентисты? Или баптисты? Не, вы знаете, я встречаю людей, вот к моему большому сожалению и удивлению, я встречаю людей, которые искренне уверены, что только их деноминация окажется восхищенной навстречу Господу. И среди нашей с вами деноминации я встречаю таких людей, и в других деноминациях я встречаю таких людей. А я хочу вместе с вами иметь твердую уверенность, буду ли я вместе с вами в этом сообществе, которое будет подниматься вверх. Будем ли мы там? Давайте мы прочитаем, что Слово Божие говорит об этих людях, которые будут навстречу Господу подниматься. Откровение 7 глава 9-10 стих. Откровение 7 глава 9-10 стих. Чем мне нравится наша с вами церковь, мы огромное внимание уделяем двум книгам Библии. Все Библии мы уделяем, но этим книгам мы особенно уделяем внимание. Это книга Даниила, да, и книга Откровения. И книга Откровения вот приводит нас в восторг неописуемый из-за того, что мы не знаем, что там написано. Или знаем? Ну, думаем, что знаем. Что-то знаем, что-то не очень, да? Но вот эти вещи, они написаны, и их мы точно знаем. Там идет речь вначале, помните, сколько там искупленных? 144 тысячи, да? Но 9-10 стих, смотрите, что написано. Затем я увидел несчетное множество людей разных племен, разных колен, всех народов и всех языков. Они стояли пред престолом и Агнцем, облеченные в белые одежды, а в руках своих держали пальмовые ветви, громко звучали голоса их. Вот эти слова надо запомнить. «В Боге нашем, на престоле сидящем, и в Агнце, в них для нас спасение». Итак, о ком идет речь? Извините, конечно, может, я вас расстрою. Об адвентистах речь идет? Как вы считаете? Ну, знаете, вот когда я вот такой вопрос задаю, почему-то некоторые сразу начинают волноваться и вот переживать очень сильно. Ну, не переживайте, не волнуйтесь. Я ни в коем мере я не хочу обидеть, там, ущемить ваше, я не знаю, ну, размышление или уверенность вашу в том, что только адвентисты спасутся. Ну, потому что Слово Божье говорит, что людей будет... Во-первых, сколько их будет? Сколько их будет? Сколько, Володь? Ну, сколько это великое множество? Сколько число? Назовите цифру. Несчисленное количество людей. Перечесть невозможно, Иоанн говорит. Дальше что он говорит? Какие это люди будут? Разных народов, разных языков, разных взглядов, разные у них, у людей этих могут быть даже в голове таракашечки. Это совершенно разные люди. То есть он четко подчеркивает, что это совершенно разные люди. Разные, с разным менталитетом, с разным сознанием, с разными взглядами на жизнь. На жизнь, в смысле, вот жизнь здесь, на земле. Они могут иметь разные взгляды и разные интересы у них могут быть. Почему же с нами вот это происходит, да? Почему мы думаем, что люди должны быть, вот все верующие должны быть вот такие, как... Ну, в основном, я думаю, все верующие должны быть такие, как я. Да? А Женя, наверное, думает, что все верующие, они такие, как он. Каждый человек думает так, что вот я верю в Бога, значит, все верующие должны быть вот именно такими. Слово Божье говорит, что все мы с вами объединены в одном Христовом теле. И когда речь идет о Церкви Божьей, то Церковь Божью нельзя определить или ограничить границами какой-то деноминации. Когда мы говорим о Церкви Божьей, мы не можем сказать, что Церковь Божья – это только адвентисты. Мы не можем сказать, что Церковь Божья – это только католики, или только протестанты, или только православная Церковь Божья. Церковь Божья включает в себя понятие гораздо шире, гораздо больше, чем мы себе это представляем. Ефесянам 4 глава 3 стих. Слово Божье говорит о том, что вот, когда человек ведом Духом Божьим, то к чему он стремится? Ефесянам 4:3. «Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира». То есть человек, который откликнулся на призыв Божий, которого Дух Святой коснулся, он, этот человек, в единстве Духа и союзе мира. Мир он хочет, чтобы был вокруг него. Послание Галатам 5:22. «Плод же Духа», Василий Васильевич, что там написано? «Любовь, радость». Мир. Мир. Вот это люди, которые несут мир. И апостол Павел пишет, что такое Церковь Божья. Он пишет 1 Коринфянам 12 глава 12-13 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Иудеи, и елены, и рабы, или свободные, и все напоены одним духом. То есть мы крестились в одно тело, и крещены мы одним духом. В тело Господне. Церковь – это тело Господне. Чтобы было понятно, что значит быть крещенным одним духом, крестились в одно тело. Что значит креститься в одно тело? Приведу пример. Я очень сильно хотел, когда мой ребенок был маленький, Влад, я хотел, чтобы он стал хирургом. И я так думал, вот печень подызносится у меня, я приду к нему, скажу: сынок, надо печень пересадить. Он говорит: нет проблем, папа. И он меня на операцию... И где-то берет печень. Кстати, вы знаете, что сейчас даже пытаются разработать ученые выращивание органов. То есть не брать где-то, да, из, а выращивать. Вот. То есть и так я пришел, он берет печень где-то, и вот мое тело лежит, там, я не знаю, я нахожусь в бессознательном состоянии, и берут печень, или сердце берут, я не знаю, почки берут, и погружают в мое тело. Вот, взяли, погрузили, пришили, и дальше должно произойти следующее. Что должно произойти с этим органом, который мне пересадили? Он должен прижиться, и вот у меня есть тело, и этот орган должен на это тело, ну, работать, правильно? То есть должен выполнять какую-то функцию. Когда мы говорим о том, что во Христе люди, погруженные во Христа, Христос есть голова, а церковь – это люди, которых Дух Святой погрузил вот в это Христово тело. И в этом теле, вот в моем теле, да в вашем тоже теле, если у вас все в порядке со здоровьем, то у вас есть 5 пальцев на одной руке, 5 пальцев на другой, правильно? Правда я говорю? Есть 5 пальцев у вас на руке? Уши есть? Глаза есть? Палец и глаз разные. Согласитесь? Скажите, может ли человек без глаза жить? Может. Без ушей может, без слуха может жить? Может. Но как лучше? Лучше со слухом и со зрением. Я тут пришел в одно заведение, это такой большой, огромный зал, и вдруг там окон нету, так же, как у нас в зале, вдруг выключился свет, и все люди, которые были в этом зале, они оказались в кромешной темноте. Первая мысль, которая мне пришла в голову, там очень много стояло металлических предметов, и я думаю, мне надо выйти из этого помещения, а без зрения ты слепой. Я думаю, как бы не нарваться ни на какое железное препятствие. И вот иду, знаете, щупаю перед собой, чтобы не нарваться ни на что. И думаю, слушай, я вот в темноту попал, а люди же есть, они живут всю жизнь в этой темноте. Да, вот слепорожденные, вот родились слепой ребенок. Или тот, кто стал вдруг слепым, он ничего не видит. И он находится в этой кромешной темноте. Я подумал, не, слепому, конечно, можно жить, но лучше все-таки зрячему. Кстати, я после этого начал эксперименты проводить. Я беру шапку зимнюю, вязаную, и закрываю глаза, и пытаюсь найти вот этот шов, который должен быть сзади, да? Когда быстрее находите шов? С открытыми глазами или с руками? Попробуйте, вы увидите, что с закрытыми глазами на ощупь вы шов найдете быстрее. Поэтому у слепых есть преимущество в каких-то вещах. Но я все равно хочу видеть, то есть быть зрячим. Так и тело Господне. Смотрите, тело Божье, оно включает в себя разные члены разных людей. Поэтому Христос говорит, люди, которые в духе, они находятся в союзе мира. И Церковь Божья – это не деноминация. Это огромное количество людей разных народов, разных языков, разных взглядов. Но если им открыто имя Иисуса, если их Иисус коснулся, они находятся в теле Божьем. Они выполняют в теле Божьем какую-то определенную миссию, заложенную именно для них Богом. Если мне пересадили орган, и он не выполняет той функции, которую должен выполнять, этот орган удаляют. Или он уничтожает все тело. Итак, есть такой принцип у этих людей. Если мне это не нравится, то это не от Бога. Если это мне не нравится, то это не от Бога. С чего ты взял? Ну, ты палец, может быть. Может, ты нос, вообще, я не знаю. Ну, а ты размышляешь о принадлежности или предназначении коленной чашечки. Коленная чашечка нужна? Как вы считаете? Вот скажите носу, попробуйте носу объяснить, что коленная чашечка нужна. Вот. Коленная чашечка выполняет свою функцию, и нос должен выполнять свою функцию. Итак, идем дальше. Идем с вами дальше. Первое, что нам нужно понять с вами, что церковь – это не деноминация, это люди, которых призвал Господь. И они находятся в Божьем теле, они находятся в церкви. Мы ее не видим. Ну, мы видим с вами собрание. Вот сейчас есть собрание, мы можем сказать, что это собрание. Но мы можем сказать, что это тело Господне во всей полноте? Нет. Это часть определенная. Всего того множества, о котором мы начали с вами говорить, об этих миллионах и миллионах людей, которые будут в Царстве Божьем. Следующее, на что бы мне хотелось вместе с вами обратить внимание. Символ, вот сегодня у нас с вами служение, Давид открыл наше богослужение, напомнив нам, что у нас служение сегодня вечери Господней или причастие. Что же этот означает, символ причастия? Что он означает, этот символ, для нас с вами? То есть мы можем думать о причастии что угодно, но Слово Божье говорит, что символизирует собой причастие. 1 Коринфянам 10 глава 16-17 стих. Послушайте. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Мы все себя называли раньше верующими людьми. Ну, практически, в той или иной степени. Вот Надя Кончугарова, Надь, до того, как ты в адвентистскую церковь пришла, ты считала себя верующей? Крестик носила? Церковь ходила? Когда? По праздникам? Ну да, как вот по праздникам. Каждый из нас, вот я носил крестик тоже, я считал себя верующим. Вот такой верующий я был. Совершенно не имел никакого представления, что значит быть верующим человеком. Но тут смотрите, в 1 Коринфянам 12 тексте, в 12 главе 3 стихе, апостол Павел говорит: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Только Духом Святым я могу назвать Иисуса Господом. Что значит вечеря Господня? Что значит причастие? А мы все приобщаемся к Его телу. Почему в церкви адвентистов вечеря – это событие открытое? Что значит открытое? Любой верующий человек, кто называет себя христианином, имеет право вместе с нами прийти и... Имеет право, Володь? Все? Вечеря открыта для любого человека, кто называет себя верующим. Это Церковь Божья. Люди, которые называют себя христианами. Люди, которые приняли Иисуса как своего личного Спасителя. «Никто не может прийти ко мне, если не призовет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Никто не может прийти ко мне. Почему я затронул именно эту тему, ну, сегодня, для вечера? Наша с вами церковь, нижняя, я имею в виду, она достаточно возрастная церковь. У нас много сестер и братьев, кому за 7, ладно, за 70. Кому уже? И многие из присутствующих здесь похоронили своих родных и близких. Есть такие, кто похоронили своих родных и близких? Кто переживает по поводу их вечной участи? Явился Иисус, Спаситель. Он пришел в первый раз, Он придет во второй раз. И я знаю, что многие ваши родные и близкие к нашей с вами деноминации не принадлежат. Но они исповедовали Иисуса Господа. Я хочу вам один текст показать, который свидетельствует о том, что не может человек просто так Иисуса назвать Господом. И говорю это для того, чтобы вы имели надежду, потому что без надежды жить нельзя. Во-первых, вы должны иметь уверенность и надежду на свое воскресение или изменение и движение или восхищение навстречу Господу. А также вы должны это иметь в отношении своих родных и близких, которые ушли, и уже их не вернуть. И вот Иисус Христос когда-то спрашивает своих учеников. Евангелие от Матфея, 16 глава. «Придя в окрестности Кесарии Филипповой», с 13 текста, «Иисус стал спрашивать учеников своих, за кого принимают люди Сына Человеческого. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или одного из пророков». Дальше Иисус задает вопрос. «А вы?» – спросил Он их. «За кого вы меня принимаете? Ты – Мессия, Сын Бога Живого», – ответил Петр. Что Иисус Петру говорит? «Блажен ты, Симон, сын Ионин», – сказал ему Иисус, – «ведь не разум человеческий открыл тебе это, но Отец мой Небесный». Вы понимаете, вот многие в нашей жизни мы ходим, проповедуем людям Евангелие, мы несем этот свет этому миру, мы говорим людям о том, что нужно принять Иисуса как своего Спасителя, и мы настолько надеемся, что они раз и откликнутся на наши слова, правда? Мы книгу года издаем, газеты печатаем, занимаемся вот миссионерской деятельностью с одним желанием, чтобы люди приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. Да и аминь. Но принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя не от нас зависит, чтобы люди приняли Иисуса как своего Спасителя. И Иисус говорит, кто дает человеку возможность Иисуса назвать Господом? Кто? Бог. Так вот, если человек говорит, Иисус мой Господь, это Бог ему открыл. А если Бог ему открыл, это, что Иисус Господь и Спаситель, то Он его и принял Духом Святым в тело. Он может не ходить в вашу церковь, но быть в теле Господнем. Если не может человек Иисуса назвать Господом, если ему не открыто это Отцом Небесным. Так написано в Слове Божьем. Вы можете что угодно об Иисусе говорить. Говорить, что это историческая личность, что Он когда-то пришел, что Он был 100% от Его рождения, летоисчисления и так далее и тому подобное. Но чтобы Иисуса личным Спасителем принять, это только от Бога. Это чудо. И то, что вы здесь сегодня присутствуете, это великое чудо с вами произошедшее. Почему вы верите? Вы представляете, что Бог нас избрал. Он дал нам свое откровение. Не мы дошли своим умом до этого, а нам чудо дано. И мы с вами верим в Иисуса как своего Спасителя. И мы сегодня здесь. Точно так же Он открывает и другим людям, не похожим на нас. Да, я не знаю, может быть, мы уста в этом теле, адвентисты, законодатели какие-то, может быть. Но есть и другие, которые также нужны этому телу. Для чего? Я не знаю. У каждого в нашем организме есть множество частей тела, и многие из них не были понятны. Да? И помните, какую часть тела удаляли? А вы знаете, что нельзя его удалять? Но врачи считали, что можно. Они считали, что это ненужная вещь в организме. И тикали всем подряд. А оказывается, вот эта слепая кишка вырабатывает определенный гормон, который помогает при переваривании вот, фруктов, яблочек. И если у вас нету этого аппендицита, вы потеряли много. Хотя вы живете, согласитесь? Вы живете. Но с аппендицитом было бы лучше. Так и здесь. Итак, идем дальше. Итак, что же церковь, что же такое церковь вообще с точки зрения Библии? Библия называет церковь

Скажите, что вас волнует больше всего? Жених. Жених уже есть, все. Что еще волнует? Никуда не денется. Милен, что волнует невесту? Ну, ты так подумай, что бы хотел. Вот ты, вдруг ты невеста, что тогда тебя волнует? Наряд волнует. Я вот просто с девчонок, я вот с ребятами все проще. Правда, Вадик? А девчонкам что им нужно? Фата, там, я не знаю, платье какое-то белое. Посидеть нужно, чтобы так вот, чтобы все увидели, какая она красивая. Итак, церковь – это невеста, а невесте нужен наряд. Кстати, церковь сегодня – это не жена, это невеста. А вот я начал не случайно с того, что церковь будет восхищена и встретится где? На воздухе. А там что произойдет? О, молодец, Николай! Женой она станет после того, когда встретится со своим женихом. Но чтобы встретиться с женихом, нужно быть приготовленной. Ты невеста. Итак, Дух Святой человеку открывает, что есть Господь, и Он его Спаситель. Дух Святой погружает человека в тело Христово и приобщает к телу Христову. Дух Святой ведет человека по пути того, что он начинает понимать, что церковь – это невеста, и она должна быть приготовлена и украшена. И нам нужно приготовиться. Церковь должна быть приготовлена, как невеста. И вот, девушки, вам хорошо запомнить. Запомните, вот вы, когда к свадьбе будете готовиться, вы будете думать об убранстве, об одежде, о красоте. Вот невеста в церкви или в Библии определение церкви как невеста, она тоже должна быть приготовлена для жениха своего. А в чем ее приготовленность должна быть? Я помню, первый раз жена меня привела в театр. Кстати, жена меня приобщила к миру культуры. Я упирался долго. И она говорит, пошли в театр. Я говорю, ну ладно, пошли. И она мне говорит, надо костюмчик одеть. Я одел костюмчик, галстучек. Так, нарядился, прихожу в театр. Смотрю, кто в чем, кто в кроссовках, кто в шароварах каких-то. Кто в чем? В театр. Кто ходил вот в театр? Ходили? Видели, что люди приходят в театр как хотят? Ну, раньше так не было. Правда? Раньше был дресс-код. Дресс-код. И я вот как этот был, как вот в костюме от всех отличался, и ко мне подходили женщины и говорили: вы так красиво выглядите. Вы самая лучшая пара в театре. И я такой, я говорю, Женя, будем теперь в театр ходить. Я буду одеваться и буду выслушивать эти комплименты. Дресс-код был. Сейчас это все размазано. Так вот, дело в том, что когда мы с вами на небо будем подниматься и встречаться с Господом, то у церкви должен быть дресс-код. И она должна быть приготовлена. Почему? Да потому что сам Христос сказал, что свадьба не состоится, если вы не приготовлены. Смотрите, как написано. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 12 по 13 стих. Говорит ему, друг, а как ты сюда вошел, не в брачной одежде? Он же молчал, тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Помните эту притчу, Христос говорит? На свадьбе нужно находиться в брачной одежде. Откровение, 19 глава, 7-8 стих. «Возрадуйся и возвеселимся, воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Весон же есть праведность святых. Весон же есть праведность святых. И здесь дилемма. Как приготовиться в этот весон чистый и светлый? Как приготовиться? Как быть праведно святым?

Кстати, интересный перевод вот этот. Если будете разные переводы смотреть, то вы увидите разницу. Я не буду их читать. Как приготовиться? Дресс-код как пройти? Василий Васильевич, как дресс-код пройти? Еще раз. Но ничего не получится. Не убелишься. Как мне весон-то найти, Володь, чистый? Где мне одежду-то эту взять? Девочкам подскажи, где взять эту одежду? Смотрите, что Павел говорит. Смотрите, что Павел говорит. Филиппийцам 3 глава 9 стих. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той праведностью, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере». Итак, где эта одежда? Где взять эту чистую одежду? По вере. Праведность Христа. Праведность по вере от Бога. 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Все, мы приближаемся к кульминации. Мы приближаемся, где взять вот этот дресс-код, где взять эту одежду. И Слово Божье говорит, мы начали с этого. Родился ныне нам Спаситель. И Слово Божье говорит, это трудно понять, что Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. И еще текст прочитаю вам, где об этом написано. Иоанна 1:1. «Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог». Иоанна 1:14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 стих. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, прежде нежели Авраам был, я есмь». Кстати, у евангелиста Иоанна многократно вот это повторяется, когда Иисус говорит сам о себе: «Я есмь, я есмь, я есмь». «Я сущий, я Яхве», говорит Иисус. «Бог явился во плоти». Бог явился. И дальше мы читаем 1 Коринфянам 6 глава 17 стих. «Но тот, кто соединяется с Господом, одним духом с Ним, погружается кто в Господа, становится одним духом с Ним». Отождествить себя нужно с Иисусом Христом, как это происходило в Ветхом Завете, когда приносили жертву за грех, когда человек отождествлял себя с жертвой, когда он возлагал руку на овцу и этой овечке передавал весь свой грех. Овца как бы аккумулировала его греховное состояние, и эту овцу приносили в жертву. Евангелист Иоанн в 1 главе, в 29 тексте так говорит об Иисусе Христе. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. На Голгофу, на этот крест Голгофский, взошел Бог, Бога-человек, человек и Бог, воплотившийся Бог, и принес себя в жертву за нас с вами. И у меня вопрос. Вы в это верите? Вот именно от этого зависит. Да, именно от этого зависит. Вы церковь или нет? Являетесь ли вы частью тела Христова? Верите ли вы в это событие, что на Голгофе умер я во Христе? Альбина? Веришь?
Все твои грехи там, на Голгофе, Иисус взял на себя. Аминь. Вот что произошло. Произошло соединение грешной природы человеческой с Богом. Мы передали Ему свою греховную природу, и Он пригвоздил ее к Голгофскому кресту и наделил нас совершенно иной природой. Совершенно иной природой. Евангелие от Луки, 18 глава, с 10 по 14 стих. Речь идет о притче, которую Иисус Христос привел в пример, когда человек бил себя в грудь и говорил, а нет, один говорил, «Господи, спасибо Тебе за все благословения, которые Ты мне дал», а второй бил себя в грудь и говорил, «Отче, прости меня! Прости меня!» Помните? Мытарь. И Иисус говорит, истинно говорю вам, что он пошел домой оправданный. Я хочу вам рассказать одну маленькую историю. Одна маленькая история про Джона Ньютона. Джон Ньютон, будучи молодым человеком, был зачислен в британский флот, по-моему, возраст у него был лет 17, на корабли, которые занимались работорговлей. И он в конечном итоге стал капитаном нескольких судов и также занимался работорговлей. Плавал, ходил в Африку, ловил там африканцев, привозил их в Англию и продавал на рынке. Был работорговцем. Был очень отвратительной личностью и сам однажды оказался в рабом у какой-то там африканской царицы, невесты и убежал оттуда, короче говоря, сбежал. Впоследствии покаялся, впоследствии Дух Святой открыл ему, что он грешник, и он нуждается в Спасителе, и он раскаялся, принял Иисуса Христа как личного своего Господа и Спасителя. Вы знаете этого человека Джона Ньютона. Он стал английским проповедником англиканской церкви и написал несколько гимнов. Один из этих гимнов звучит так. Как дивна благодать Твоя. Пели вы сегодня этот гимн? Да? И смотрите, какие там удивительные слова. Что с ним произошло? Вот этот человек был бандитом, разбойником. Как дивна благодать Твоя, Спаситель мой, Христос. Я погибал во мраке зла, а Ты мне свет принес. Вот такое Евангелие он проповедовал, этот человек. Он проповедовал это в 18 веке. Как дивна благодать Твоя! Ты свет мне принес, я погибал, а Ты мне принес свет. Именно это же Евангелие проповедовал апостол Павел. Как дивна благодать Твоя! Я погибал во мраке зла, а Ты мне свет принес. И именно это Евангелие мы должны нести этому свету. Мир погибает во мраке зла, а Христос дает благодать. Кому же Он дает благодать? Кому Он дает благодать? Он дает благодать людям, которые осознают свою греховную природу. У нас с вами в нашей церкви много людей, которые считают себя праведными людьми. Они считают себя праведными. Мне иногда вопрос задают. Сегодня, кстати, вопрос на молодежном был в классе. Можно ли потерять спасение? Можно. И я скажу, кто может потерять спасение. Тот человек, который считает, что грех – это лишь беззаконие. Вот когда человек думает о грехе, что это только нарушение заповеди, он в глубочайшей опасности находится. Потому что понятие греха, оно гораздо шире, чем нарушение заповеди. И Иаков это понимал, и апостол Павел это понимал. Я сейчас вам прочитаю текст один. Я надеюсь, что вы тоже это поймете. Иаков, 4 глава. Иаков говорит, в общем, кто знает, как делать добро, но не делает, тому грех. Понимаете? Если вы считаете, что вы заповеди соблюдаете все безукоризненно, и на этом все, вы глубоко заблуждаетесь. Потому что если вы понимаете, что делать добро, а не делаете, то вам грех.
Бог говорит, молись, а ты не молишься. Библия говорит, прости, а ты не прощаешь. Библия говорит, люби, а ты не любишь. Библия говорит, не оставляй собрания своего, а ты оставляешь. Да? И так можно продолжать и продолжать. Я вам наковыряю, что на вечность не потянете никак. Но, смотрите, Иакова 4 глава 6 стих. «Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Смиренным дает благодать. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, что такое причастие? Это приобщение к телу Господню. Вот я вчера или позавчера одного человека спросил, придешь на причастие? Он говорит, нет, не приду. Он говорит, я не вижу для себя в нем смысла никакого. Я потерял, говорит, к нему вот всякий смысл. Вот представьте себе, я верю в то, что я спасенный Христом, я верю, что я во Христе. А в то же время я понимаю, что я грешник, что я грешное создание. Я думаю, что праведниками себя считают люди или глупые, или гордые. Ну, может быть, им еще не открыты, вот они этого не понимают. Вот представьте себе, вот Володя Мартынов. Володя, я позавчера сделал тебе пакость. Он даже и не знает. Я ему такую пакость сделал, отвратительную. Когда он узнает, уже будет поздно. Ну, мне вот как-то стало не по себе, что я сделал Володе неприятную вещь. Что я должен сделать, вот по-вашему? Как я должен поступить? Как? Ну, что я должен сделать? Ну, правильно будет, правда, если я приду к Володе и скажу, Володь, как вот говорят эти, ну, бес попутал меня. Я против тебя сделал плохую вещь. Прости, брат. Что он скажет мне? Тебе можно так хоть сознаться? Что ты скажешь? Прощаю. То есть, если я прихожу к человеку, ко мне кто-то придет и скажет, брат, вот против тебя я сделал что-то то-то-то плохое. Прости меня. Я человек, и я говорю, слушай, Володь, там он против меня что-то сделал. Я говорю, забыли, все, я прощаю тебя. Иди с миром. Пусть Господь тебя благословит. Я человек. А в Слове Божьем написано, что если вы, будучи злы, умеете даянию добрые давать людям, то когда мы говорим о причастии, я понимаю много, что я разумею, что я должен делать, но я не делаю. Я прихожу к Богу и говорю, отец мой, да ты вот сказал, надо молиться, у меня не всегда получается. Ты сказал, надо слово читать Божие, но не всегда у меня это выходит. Ты сказал, надо делать добро. Ну, и вот иногда вот получается так, что вот не получается у меня сделать добро. Прости меня грешного. А откуда я знаю, что он меня прощает? А? Если я прощаю Володю и Володя меня, то тем более Бог прощает приходящему к нему, потому что нужно прийти во смирение. Бог грешным, гордым противится, а кому дает благодать? Смиренным. Я в смирении прихожу. Я в смирении прихожу. Я знаю, что он умер за меня. Не все у меня так гладко в моей жизни. И вот оно причастие. И апостол Павел так пишет 1 Коринфянам в 11 главе. Он говорит, вы приходите в смерть, Господню вспоминаете. И горе вам, если вы не размышляете над телом Господним, если вы не вспоминаете, что Господь для вас сделал. Потому у вас многие болеют, страдают и умирают. Не потому, что вы неправильно относитесь к телу Господню, а потому что вы не верите, вы до конца не понимаете, что для вас Господь сделал, поэтому Бог в вашей жизни так и не раскрывается, не работает. Поэтому мы иногда и болеем. Поэтому сегодня вечеря Господня. И это открытое служение. Для всякого, кто призовет имя Господне, что там написано? Спасется всякий, кто призовет имя Господне. И я сегодня прихожу в это собрание приобщиться к телу Божьему. Тело Божье, которое Иисус отдал за нас, это Церковь Всемирная. Каждый из нас – это часть этого тела. И мы должны понимать, что да, мы не святые, да, мы не праведные, но если мы хотим встретиться с Богом, то мы должны быть в какой одежде? Праведная. А где эта праведная одежда? Она у Иисуса. Он поделился с нами ей. Правда? Поэтому, мои возлюбленные братья и сестры,
Да благословит вас Господь. Никого не судить никак прежде времени. Ни о ком никакие выводы не делать. Всегда помнить о том, что никогда человек Иисуса Господом не назовет, если ему не открыто свыше. Помолимся, попросим благословения. Наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты призвал нас. И чудо совершилось в нашей жизни. Многие люди, живя, слыша Евангелие, вот я не знаю почему, но не открыто им это откровение. Нам открылось. И мы Господа называем своим Спасителем. Мы славим Тебя, Господь. И понимаем, что это не наш ум, не наши способности это сделали. Это дар, это подарок. Ты нас ввел в тело свое. Ты нас вложил в тело свое. И мы сегодня, Господь, Твои. Как Слово Твое говорит, некогда враги Бога ныне примирились кровью Ее и стали детьми Твоими. Рождение произошло свыше. Мы благодарны Тебе. И сегодня, Господь, наступает такой день, когда, живя в этом мире, мы порой забываем об этой одежде для невесты, об одежде, в которой мы должны быть одеты, в которые должны быть приготовлены для того, чтобы встретиться с Тобой. Это одежда святая, чистая, непорочная. И апостол Павел говорит, чтобы явиться не перед Тобой не со своей праведностью, а с праведностью по вере от Бога. И мы просим Тебя, Иисус, пожалуйста, помоги нам сегодня вспомнить, что же Ты сделал для нас на Голгофе. Что же за событие произошло на Голгофском кресте? Что же с нами произошло на Голгофском кресте? Просим Тебя все во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Тебе слава, честь, хвала и благодарность. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Для вас поет Анжелика

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте! Сегодня дистанционная школа все больше набирает популярность. Многим детям, и в том числе родителям, нравится именно такой формат обучения. Тема нашей сегодняшней программы – дистанционная школа. Технологии, возможности, преимущества. И у нас в гостях руководитель школы «Исток» по дистанционному обучению, заместитель директора Татьяна Быкова и завуч Наталья Кацель.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна, здравствуйте. Наталья. Очень рада, что вы приехали к нам и нашли время прийти на передачу. Расскажите, пожалуйста, как вообще зародилась история создания школы именно дистанционного формата?
2: История создания дистанционной школы возникла уже давно. В моем сознании в 2018 году, еще даже до пандемии, когда практически никто не рассматривал дистанционный формат обучения. Дело в том, что одна из моих подруг-педагогов уже тогда начала проводить уроки в дистанционном формате. И меня заинтересовал тоже такой же формат. Я попробовала зарегистрироваться в нескольких дистанционных школах, и в одной из них мне получилось поработать. Мне очень понравился дистанционный формат, потому что было очень удобно проводить уроки, не выходя из дома. Поэтому я стала думать о том, как бы создать такую школу именно христианского формата, чтобы дети, родители которых посещают церковь, также могли учиться, получать знания, не выходя из дома.
1: А, то есть, получается, только посещающие церковь дети могут и прийти к вам?
2: Нет, на самом деле, конечно, и наша школа, и наша задумка была гораздо глубже. Наша школа открыта для любых детей. Но основу составляют именно христианские принципы обучения и воспитания.
1: То есть изначально, как фундамент, это вот все-таки христианские принципы, собственно, на них все и держится, да?
2: Да, нам бы очень хотелось, чтобы наши дети познавали принципы нравственности, добра и узнавали о любящем Господе.
1: Отлично, спасибо вам за ответ. Наталья, вы добавьте, пожалуйста.
3: Когда мне предложили помочь в организации школы, когда еще в самое начало становления этой школы было, меня тоже заинтересовал этот формат, эта возможность. Было очень интересно. Интересно искать какие-то материалы в интернете для того, чтобы проводить уроки. И потом смотреть, как это как бы отзывается в детях, как они это воспринимают, насколько эффективно то или другое.
1: Вот интересно именно, как это, насколько откликнулось детям и родителям. Ведь все равно для начала, да, все это происходило очень постепенно. Наверняка кто-то присматривался, читали отзывы, да, думали вот идти, не идти. Вот здесь в данном вопросе, как вообще обстояли дела, вот насколько скептически, да, относились дети и родители. И как вы старались это все сглаживать так, чтобы было всем спокойно?
2: Еще до того, как появилась наша школа, многие родители искали ее. И многие родители, в том числе знакомые, обращались именно с пожеланием о создании дистанционной школы. Дело в том, что семейное обучение, оно начало, ну, стало каким-то популярным в последние годы. Но на семейном обучении родитель сам обучает ребенка. В определенный момент родитель понимает, что его компетенции и знаний недостаточно. И нужен педагог, который смог бы пояснить ребенку материал. Многие родители начали обращаться с вопросом создания этой школы, и, к счастью, школа организовалась, и в настоящий момент, вот уже год, как она существует.
1: Поняла вас. Многие считают, что вообще дистанционный формат обучения, он достаточно такой, ну, несложный, да? Особенно вот как бы тот, кто пока что в нем не задействован или, может быть, и думает о нем прийти туда, да, или отдать своего ребенка, то есть, ну, на обучение, на какой-то вид из обучения. Вот мне интересно просто, действительно ли можно так вообще в целом утверждать, что это легко, что вообще это под силам, да, всем и каждому, или есть какие-то все-таки сложности и подводные камни?
2: Всем нам еще как бы в нашей памяти жива пандемия, когда практически все должны были перейти на разного вида онлайн-уроки. Когда я наблюдала со стороны за некоторыми проводящимися онлайн уроками в разных школах, в том числе в школе, где обучался мой ребенок, я поняла, что в этих уроках очень много недостатков. И создавая нашу онлайн-школу, мы хотели все эти недостатки устранить. Дистанционный формат — это нелегкий формат, и уроки мы проводим все в обычном объеме, но это удобный и интересный формат.
1: То есть, получается, в принципе, любой ребенок может прийти к вам учиться.
3: Да, практически.
1: Просто смотрите, бывают же экстраверты, интроверты, да, по психологическому складу. И, ну, то есть к абсолютно любому ребенку можете найти подход. Наталья, вот мне кажется, вы хотели бы рассказать.
3: Да,
1: что-то.
3: У нас, ну, как бы небольшие классы, поэтому детям легко как интровертам, так и экстравертам. То есть они могут найти себя. Многие родители даже говорили, что ребенок совершенно по-другому раскрылся в дистанционном формате, и они его не узнают с лучшей стороны. То есть он стал более активным, более раскрепощенным. Если он был как-то, ну, как бы отдаленным и неуверенным в своем классе, в большом, то здесь, в небольшом классе, среди своих ровесников, он стал более уверенным, более активным на уроках, стал лучше учиться, как они отмечают. Вот. Поэтому каждый ребенок может себя проявить. С другой стороны, наоборот, более тихие дети, они, ну, как бы, они теряются в больших классах, и если особенно какие-то проблемы или трудности с успеваемостью, то учителям очень сложно отследить просто из-за того, что их много. А эти дети, они очень тихие и не всегда заметные. В наших классах детей немного, до 12 человек, поэтому очень, как бы, легко увидеть ребенка, увидеть его проблему. И интроверт, он тоже может, как бы, услышав своих одноклассников, где-то набраться смелости, что-то сказать. И мы стараемся очень доброжелательно проводить уроки, чтобы каждому ребенку было комфортно. И поэтому стараемся каждому дать возможность раскрыться.
1: Отлично. А скажите, а возможность есть у ребенка перевестись, например, из обычной школы к вам? То есть вот что для этого необходимо сделать?
2: Не просто есть возможность, это можно сделать в любое время года. Для этого необходимо зайти на наш сайт, подать анкету о зачислении. Мы принимаем ребенка вначале на пробную неделю, когда он может попробовать себя в этом новом формате. И если ребенок и его родители решили, что этот формат обучения подходит им, они забирают документы из обычной школы. Эти документы переправляют к нам в школу. Хочется отметить, что наша дистанционная школа является, или точнее сказать, дистанционные классы принадлежат к очной школе, которая находится в Нижнем Новгороде. Эта школа имеет лицензию, поэтому наша школа официальная. По окончании школы дети получают аттестат государственного образца. Пожалуйста, кто желает, могут подать заявку к нам в любое время года. Мы рассмотрим и примем ребенка.
1: Ну, здесь вот у меня такой вопрос относительно финансового, да, склада в плане вот на неделю ребенок, да, попробовать, пришел к вам на дистанционное обучение, и получается, как он оплачивает вот этот промежуток?
2: Пробную неделю мы предоставляем бесплатно. То есть если ребенку не понравилось по каким-то причинам обучение, либо этот формат ему не подошел, никаких денег с родителей мы не берем. Если ребенок остается, мы с ним заключаем договор. И здесь следует отметить, что обучение у нас платное. Стараемся сделать цены доступными, но тем не менее, если кто-то желает ознакомиться с ценами за обучение, на сайте, пожалуйста, смотрите.
1: Можно все посмотреть.
2: Да, можно посмотреть.
1: Все актуальное, да?
2: Да.
1: Отлично. Просто вот буквально не так давно тоже размышляли относительно образования вообще в целом для детей, насколько, как кому удобно, да, и, ну, я со своими сверстниками, с подругами тоже общалась по этому поводу. И некоторые считают, что, в принципе, ну, неважно, какого формата порой даже обучение, и даже если это дистанционная школа, неважно, христианская или нет, вот внесите ясность для тех родителей, которые сомневаются вообще, в какую школу отдать именно дистанционного формата. Христианская она должна быть или не христианская? Может быть, какие-то есть определенные преимущества, которые могут зацепить родителя?
3: Конечно, есть и возможности, и преимущества, которые дает дистанционная школа. С одной стороны, это коллектив верующих учителей, которые могут понять ребенка и которые могут дать возможность ему высказаться, высказать свое мнение, не бояться этого. Многие дети, которые приходят из школы, они сначала зажаты, они сначала стесняются, боятся. И как они говорят, что они испытывают, можно ли доверять учителям, можно ли с ними им задать какой-то вопрос, можно ли их спросить, можно ли, то есть не бояться учиться. И потом они становятся более свободны, более раскрепощенными, начинают лучше учиться. И, конечно же, в этом тоже плюс, то, что небольшие классы, и дети себя чувствуют более спокойно, уверенно, тем более, что они находятся у себя дома. Они, конечно, включают камеры, чтобы их видели одноклассники, видели учителя, но, тем не менее, они более спокойно ведут себя на уроках и имеют больше возможности принять те знания, которые им даются в дистанционном формате. Если ребенок что-то не понял на уроке, он всегда может включить запись урока и посмотреть еще раз.
1: То есть записи есть, уроков, да. И он спокойно... То есть у него получается как личный кабинет, да? Свой личный кабинет, он туда заходит, вводит пароль, и все, и без проблем может все посмотреть, все необходимое.
3: Более того, и родители могут посмотреть любой урок за любое число, как бы предыдущее. Если какой-то материал упущен, то дети могут посмотреть эти уроки еще раз.
1: Очень удобно.
3: Неограниченное количество раз.
1: Да. А у меня вот такой вопрос еще по поводу классов. У вас вообще сколько классов, вот, чтобы все понимали, из учеников, да, и также родителей, на какой промежуток времени можно рассчитывать?
2: На все школьные годы. С 1 по 11 класс, пожалуйста, приходите, мы принимаем в любой класс и даже готовы принять дошкольников. Нулевой класс у нас тоже существует, то есть подготовку к школе можно осуществить и с помощью нашей дистанционной школы.
1: Отлично. То есть, получается, у вас как дополнительные курсы при школе присутствуют? То есть,
2: да, и не только подготовка дошкольника. У нас, помимо основного обучения, существует огромное количество дополнительных образовательных услуг. Если ваш ребенок обучается в обычной школе, но чувствует, что по какому-то предмету, по разным причинам у него пробелы, либо непонимание, либо не нашел контакт с учителем, либо просто когда-то что-то упустил и сейчас не может догнать свой класс, мы можем позаниматься с таким учащимся индивидуально, либо в группах, в маленьких группах от 2 до 6 человек в нашей дистанционной школе уже после основных уроков. У нас работают учителя по разным предметам. Также наша школа осуществляет подготовку к ОГЭ, ЕГЭ, то есть государственным экзаменам. Осуществляем подготовку к олимпиадам. И кроме того, в школе востребованы услуги логопеда и психологов.
1: Очень вообще настолько широкий спектр, можно действительно подготовиться по всем предметам достаточно активно. А вот у меня еще вопрос, вот вы, я не помню, сказали или нет, вот относительно электронных учебников. Это же все есть, получается, да, или нужно что-то приобретать дополнительно?
2: Знаете, как мы рекомендуем для младших школьников приобретать все-таки прописи и некоторые рабочие тетради для того, чтобы ребенок научился владеть именно этими материалами. В старших классах фактически учебники нам не нужны. Мы предоставляем все учебники в электронном виде. Они у нас есть. И кроме того, на нашей платформе есть очень хорошая разработка, которая называется «Онлайн-доска». То есть учитель во время урока имеет возможность вывести на эту доску нужную страницу учебника. Этой доской пользуется как ученик, так и учитель. То
1: очень
2: есть
1: удобно.
2: Учитель может что-то писать на этих страничках и на доске. Ученик также может пользоваться этими рабочими тетрадями по ходу урока. Кроме того, учитель имеет возможность весь этот электронный материал отправить в домашнее задание. То есть всеми электронными материалами наши ученики снабжены в полном объеме.
1: Здорово. А вот скажите, а экзамены вообще как проходят? Нужно ли, может быть, к вам приезжать, сдавать очно, или же нет с этим проблем, и также дистанционно все можно решить?
3: Аттестация у нас во всех школах, она проходит по текущим оценкам, кроме 9 и 11 класса. Вот 9 и 11 класс, когда сдаются уже государственные экзамены, тогда мы приглашаем детей приехать в Нижний Новгород для того, чтобы в партнерских школах сдать эти государственные экзамены. То есть мы осуществляем их подготовку, настраиваем их и морально готовим их как бы к этому путешествию. И потом обязательно кто-то курирует из преподавателей или из родителей, курирует детей для того, чтобы они могли себя здесь комфортно, уютно чувствовать. Встречаем mm-hmm. детей, когда они сюда приезжают, и сопровождаем их на экзамены.
2: Mm-hmm. Да, и хочется отметить, что в этом году у нас был первый выпуск. Честно говоря, мы очень волновались.
1: Самый первый, получается.
2: Да, девятиклассники. У нас их было всего 4 человека. Мы очень волновались, как они, получив знания в дистанционном формате, сдадут экзамены очные в обычной школе. Слава Богу, на наше удивление и радость, все дети очень хорошо сдали экзамены. То есть у нас практически все 5-ки, 4-ки. Мы очень рады за наших выпускников. И надеемся, что дальше мы покажем еще лучшие результаты.
1: Да, дай Бог, чтобы действительно это все развивалось дальше и не останавливалось. И я думаю, что это уже огромный такой, да, результат и достижение, что вообще вот такие вот результаты дети принесли. То есть это те плоды, которые, собственно, вы и взращивали. Супер.
3: Кстати, вот один из выпускников, это был мой сын. Он учился в 9-м классе, пришел в нашу школу. Тоже в течение года он готовился к экзаменам. По одному предмету он готовился в группе, по другому предмету он готовился индивидуально. И тоже он хорошо сдал экзамены, особенно те, по которым он готовился именно в нашей школе. И сейчас он уже поступил, практически поступил, зачисление должно быть буквально на днях, поступил туда, куда он хотел, по той специальности, которая ему нравится, в колледж.
1: Для меня вот дистанционный формат обучения — это, знаете, когда вот ребенок сконцентрирован сам в себе, да, и он, в принципе, имеет все необходимое для обучения, то есть это достаточно удобно, хорошо, эффективно, но для кого-то это вот такая вот обратная сторона медали существует, да, что недостаток общения, да, коммуникации, вот побольше со сверстниками, с учителями. Вот здесь вот расскажите, вот у вас как происходит вообще с детками?
2: На самом деле наши ученики, они очень коммуникабельные и общительные. Во-первых, мы всем предлагаем учащимся нашей школы, помимо нашей школы, посещать еще какие-то очные учебные заведения. То есть это могут быть музыкальные школы, спортивные, художественные и так далее. Все-таки, чтобы ребенок выходил из дома и встречался со сверстниками. Но дети в наших классах, они настолько дружны, то есть они постоянно общаются, естественно, не на уроках, не только на уроках, но и переписываются различными сообщениями, дружат настолько сильно, что некоторые дети с разных городов уже ездили друг к другу в гости.
1: Отлично.
2: Они поддерживают это общение. Кроме того, мы предлагаем различные мероприятия. На следующий год, летом, у нас запланирован школьный лагерь, где все наши учащиеся смогут встретиться, вместе отдохнуть и приятно провести время.
1: То есть достаточно активная такая жизнь, несмотря на дистанционное обучение.
2: Да, то есть дистанционный формат, понимаете, это не минус, это преимущество, это удобство. Но хотя можно сказать, что подходит он не всем. То есть действительно некоторые дети в силу своих индивидуальных особенностей не могут заниматься дистанционно. То есть да, здесь существуют, как вы говорите, какие-то подводные камни. То есть здесь, если у ребенка есть, в частности, какая-то игровая зависимость, то есть он может во время урока переключиться на другую вкладку в интернете и отвлечься. И здесь учитель, даже если замечает, но обычно не может ничего со своей стороны сделать в глобальном плане. И также некоторые дети не воспринимают материал, то есть не воспринимают его должным образом, не усваивают. То есть кому-то этот формат не подходит. Но хочу отметить, что большинство, попробовав обучение именно в таком формате, остались у нас в школе, открыли для себя много нового и интересного. И дети, приходящие из общеобразовательных школ, как мы заметили, они улучшают свою успеваемость. Они пришли к нам с определенными оценками, проучились год, получили оценки у нас, и родители отмечают, что ребенок стал учиться лучше. Это, опять же, как мы сказали, и численность классов, и индивидуальный подход учителя к каждому обучающемуся. Все играет свою роль.
1: Отлично.
3: Хотелось бы еще отметить, да, что у нас очень тесный контакт между учителями и родителями, потому что, несмотря на дистанционный формат, у каждого класса есть свой классный руководитель, который следит за успеваемостью, за усвоением материала по всем предметам и вовремя сообщает родителям, если замечает какие-то сложности, какие-то трудности или в поведении ребенка, или в усвояемости материала. Поэтому ну, у нас классный руководитель как такая мама для этих детей, потому что классы небольшие, они все на ладошке. И, с другой стороны, очень тесное сотрудничество с родителями.
1: Мне кажется, вы сейчас подметили очень хорошую мысль, что классный руководитель – это мама для ребенка. И вот это, наверное, то, вокруг чего должно, собственно, крутиться вот это взаимоотношение, да, чтобы ребенок понимал, что он именно в доверительном контакте находится. Mm-hmm. Потому что если мы в доверительном контакте, мы раскрываемся, мы становимся искренними, честными, да, и нам хочется поделиться, возможно, какими-то даже переживаниями, да, потому что мы все люди, да, и какие-то вот человеческие факторы, они не исключены. Вот скажите, здесь кроме обучения, вообще вот вы как учителя, да, вот подход у вас вот лично к ребенку, вот как он происходит, чтобы вот этот доверительный контакт установился?
3: Ну вот у меня в классе некоторые ребята даже пишут, делятся чем-то, то есть куда они поехали, что интересного произошло в их жизни, то есть какие у них планы, кем они хотели бы быть, кто-то советуется, вот, кто-то просто, ну, может быть, по предмету что-то спрашивает. То есть у нас с ними достаточно тесная такая связь с ребятами, так что даже вот, честно говоря, летом я уже скучаю по ним. Сейчас вот хочется узнать, кто где был, и чтобы они поделились друг с другом. Вот. И у нас, кроме того, еще и родители общаются. То есть вот в моем личном классе, и у меня была такая инициатива у родителей, мы создали такую группу для общения, для того, чтобы решать какие-то проблемы именно наших детей, обсуждать их с родителями. И причем это все в христианском направлении, в дистанционном формате, и он нам совершенно не мешает. То есть мы с мамами берем какую-то тему определенную, которая касается именно воспитания детей, то, что освящено в Библии, разбираем даже те семьи, которые там приведены, то есть как повлияло то или другое воспитание. Каждый высказывает свои какие-то нужды. И вместе можем помолиться и обратиться к нашему Богу для того, чтобы Господь помог в решении проблем наших детей, чтобы они учились лучше и раскрывались лучше.
1: Отлично. Я думаю, что от этого, собственно, и зависит уже успех детей лично, да, и детям более комфортно учиться вообще в целом, да, проходить дистанционное обучение. А вот относительно родителей, еще у меня вот такой вопрос. Вот, Татьяна, расскажите, вообще, как вот родители сами, они вовлечены в процесс обучения? Просто некоторые переживают, кто-то, может быть, удаленно работает сам, да, лично, тоже находится за компьютером, кто-то весь в домашних делах, и им как-то вот сложно в свое время как-то разграничить, да, обратить внимание на ребенка. Вот здесь вот какие ситуации бывают?
2: Знаете, мы нашим родителям не даем скучать. Каждую неделю по электронной почте им приходит отчет об успеваемости, посещаемости, поведении ребенка в течение недели. И здесь все видно как на ладони. К каким урокам подключился ребенок? Где он опоздал? Где он получил двойку? Где не сдал домашнюю работу? Родитель все это видит. Кроме того, заинтересованный родитель вечером, приходя с работы, имеют возможность просмотреть онлайн-уроки. И на уроках видно, был ли ребенок с включенной камерой, отвечал ли он на вопросы. Некоторые дети бывают считают, что им поставили несправедливую оценку. Но так как записывается каждый урок, родитель может посмотреть, как ребенок отвечал и был ли прав учитель. Поэтому родители находятся с нами в таком непрерывном взаимодействии. Так как у нас обучаются дети с разных часовых поясов, они пишут нам буквально днем и ночью. И кроме того, для каждого родителя у нас создан специальный личный кабинет. То есть родитель заходит на платформу со своим логином и видит всю касающуюся его информацию. Поэтому стараемся с родителями как бы беседовать, взаимодействовать еще больше, чем в обычной школе. И также проводим родительские собрания, где говорим уже о полной картине успеваемости и о всех волнующих вопросах.
1: Отлично. Ну, в принципе, с родителями тоже такая хорошая коммуникация, то есть они всегда на связи с вами и могут получить ответ на любой вопрос, также посредством мессенджеров. Отлично. А вот именно дистанционное обучение, да, школа дистанционная, она же еще в себе какие-то ряды преимуществ таит. Вот расскажите поглубже, вот ответьте на этот вопрос вообще, вот, Татьяна, вот от себя лично, может быть, вот как вы считаете, все-таки вот ряд преимуществ каких, вот, чтобы ребенок знал об этом?
2: Ну, первое преимущество — это комфорт. любому ребенку комфортно находиться дома. То есть дом есть дом, мы все приходим домой, чтобы как бы приятно провести время. Угу. Редко кому не нравится быть дома. Здесь ребенок находится дома, откуда получает весь процесс обучения. Ребенку не надо собирать огромный тяжелый рюкзак для того, чтобы пойти в школу. Ему не надо затрачивать время на дорогу. Кроме того, если ребенок приболел, он также может посещать уроки. Если он уже серьезно заболел, он может эти уроки посмотреть в записи. А если родители по разным причинам переезжают или выезжают, опять нет никаких границ для онлайн-обучения. Нужен только компьютер с выходом в интернет. Поехав временно, либо надолго в какое-то другое место нашей страны или всего земного шара, ребенок также может подключиться к нашим онлайн-урокам и не пропустить их, также находясь в этом процессе обучения. Это самые основные преимущества нашей школы. Также преимущество большое — это дружный, расположенный к ребенку коллектив. Сегодня, приходя в общеобразовательную школу, многие дети оказываются непринятыми классом, нередко педагогами. Многие чувствуют себя некомфортно.
1: Как думаете, почему? Недостаток все-таки внимания?
2: Возможно, да? Сегодня в современном образовании очень много пробелов, о которых сегодня даже мы, может быть, не сможем досконально поговорить. Но многие дети уже в младших классах замечают, что им учиться в большом коллективе, где собраны дети самые разные, им просто неудобно, некомфортно, и ребенок оказывается не принят классом. Mm-hmm. То есть наверняка у него очень много разных задатков. Наверняка это талантливый человек, просто его не заметили. Кто-то в классе оказался виднее его. В нашей школе такого нет, потому что в маленьких классах невозможно не заметить кого-то. Может быть, они, конечно, говорят, что это недостаток. Я считаю, что это преимущество. Но на каждом, практически на каждом уроке мы детей наших спрашиваем. И за каждый урок практически выставляем оценки. Mm-hmm. Наверное, этим и достигается все-таки более высокий уровень знаний. Потому что не подготовиться к уроку ребенок не может.
1: Да. А вот относительно вообще вот времени, я так понимаю, что уроки, они в определенное время проходят, правильно? И ребенок должен подключаться в это время. А если он, к примеру, по каким-то причинам не может это сделать, то он смотрит запись уже, заходит к себе в кабинет и все выполняет по записи, да, все необходимые задания.
3: Да, у нас также есть, как в обычной школе, у нас есть расписание. Дети у нас начинают заниматься с 8 часов утра по Москве. Конечно, в каждом часовом поясе прибавляется или убавляется время, поэтому каждый в своем индивидуальном времени находится. Но общее время есть, когда вначале у нас начинается с библейских размышлений, небольшой библейский урок для того, чтобы детей настроить, для того, чтобы обратиться к Богу за помощью, за благословением, за помощью в уроках. И потом уже они, так же, как в обычной школе, проходят по расписанию у них, соответственно, количество уроков. Наши дети учатся 5 дней, 2 выходных у них, суббота и воскресенье. Поэтому они могут уже, если что-то им неудобно, какие-то уроки, допустим, и есть необходимость пропустить, кто-то посещает, может быть, какую-то школу или нужно какое-то мероприятие в музыкальной школе, то они в таком случае могут, опять же, посмотреть в записи эти уроки и не пропустить материал.
1: Вы интересный момент озвучили, что молитесь, да, перед, собственно, проведением урока. Это вот происходит, получается, у вас перед каждым уроком, да, вот таким образом все работает?
3: Да, каждый
1: учитель
3: в классе.
1: Это же удивительно просто, необычно. Да. Особенно вот ребенок, который пришел из обычной школы, и увидел вот такой вот формат, да, перед обучением, перед уроком.
3: Вы знаете,
1: как даже дети вообще относятся, вот реакции детей, мне просто интересно.
3: Дети даже, те, которые мало знакомы с христианством, им очень даже интересны вот эти библейские уроки вначале, потому что они как губка впитывают это все, что-то для них новое. То есть у нас проводится 20-минутный урок небольшой, который нацелен на раскрытие нравственных принципов каких-то, основополагающих и во всем мире, и в христианстве. И поэтому дети, они заинтересованы в этом. И многие дети активно участвуют, даже те, которые пришли со школы, что-то уже слышат, высказывают свое мнение, они могут поделиться своими какими-то, своим опытом, своими размышлениями. Вот. И перед каждым уроком также мы просим благословения Божьего, чтобы каждый ребенок мог усвоить материал, чтобы учитель мог доступно все это объяснить. И Господь благословляет, помогает каждому.
1: И вот мне кажется, что вот как вы сами считаете, вот эта раскрепощенность в детях, она может как раз и начинает развиваться за счет вот этого доверительного контакта, и то, что молитесь вместе, да, и раскрываете вообще характер Бога, рассказываете о нем. Татьяна, как вы думаете?
2: Конечно, люди заинтересованы прежде всего не красивой платформой и не даже грамотно поставленным процессом обучения, сколько учителями. Поскольку все учителя нашей школы являются христианами, они стараются именно своей любовью расположить детей и к изучению предмета, заинтересовать чем-то. И также все наши учителя являются для детей прежде всего друзьями. То есть мы не стараемся наставить двоек и каким-то образом унизить ребенка. Мы стараемся увидеть вот этот скрытый потенциал, помочь ребенку реализовать себя. Будем надеяться, что у нас это получается.
1: Да, дай Бог, чтобы вот Бог именно взращивал вот эти вот необходимые качества, которые потом уже ребенку пригодятся в жизни. Это, наверное, самое важное. А вот я еще хотела спросить о возможностях вот побольше, да? Вот дистанционная школа, она какие вообще дает перспективы, возможности в дальнейшем для ребенка и возможности уже в процессе обучения? Это вот в плане олимпиад, каких-то конкурсов определенных для ребенка. То есть это развитие даже вне школы.
3: Да, конечно. У нас в школе активно дети участвовали уже в этом году в различных олимпиадах и в различных конкурсах, которые проводились познавательных. Поэтому и показали достаточно хорошие результаты. Вот. Поэтому дети, они, во-первых, имеют возможность подготовиться к этим олимпиадам. У нас есть дополнительные занятия для этого. Те, кто заинтересован в этом, они могут подготовиться. Вот. И с другой стороны, они могут попробовать свои силы. И когда вот такая атмосфера, которая располагает их раскрепоститься, и даже слабые детки пробовали свои силы и достаточно хорошо участвовали, показали достаточно высокие баллы и оценки получили вот на этих олимпиадах.
1: Хочу сейчас еще подойти к тому, что все-таки вот если мы ставим акцент, да, на том, что начинаем любой урок с молитвы, основывается все на Божьих принципах, на определенных каких-то моральных ценностях, да. Вот как вы думаете, Татьяна, вот к вам вопрос, сейчас я у вас тоже, Наталья, спрошу. Божий замысел изначально, вот как думаете, Бог побудил вас к принятию этого решения?
2: Безусловно. Безусловно, это действительно было Божье водительство. Я до этого также работала учителем. Ну, работала вначале в обычной школе, потом в лицее, далее в техникуме. И также есть у меня стаж работы в высшем учебном заведении. И я всегда видела одну и ту же картину, что те знания, которые дети получают в учебных заведениях, их недостаточно. И, честно говоря, меня очень напрягал низкий уровень знаний, с которыми дети выходили как бы с этих учебных заведений, как мы сейчас говорим, просто чтобы получить корочку. Меня это очень не устраивало, мне хотелось, чтобы дети получали настоящие знания, чтобы мы как учителя могли выкладываться полностью. Сегодня, если говорить про обычную образовательную школу, очень много различных лишних бумажек и сегодня, как многие говорят, учителя более заняты заполнением документов, нежели процессом образования. В нашей школе мы стараемся, чтобы учитель мог выложиться полностью именно в подаче материала. Это тоже одна из наших важных возможностей.
1: Отлично. Наталья, расскажите, вот для

0: прибегаем уже в крайних случаях, потому что мы стараемся с ними как бы, уже говорить как с взрослыми ребятами, и они чувствуют какое-то принятие, и поэтому легче решать вопросы, когда вот, ну, в такой свободной обстановке, доверительной, мы можем какие-то проблемы сами решить.
1: Атмосфера прекрасная, но, конечно, бывают и какие-то моменты, да, когда мы устаем, тем более, когда есть определенные обязанности. Обязанности, они везде, и даже порой кажется, что это дистанционный формат, удаленный формат, да, но он также несет какие-то определенные обязанности за собой. И вот было ли у вас, может быть, когда-то такое ощущение оставить, может быть, то, что я создала, организовала.
2: Нет, конечно, такого ощущения пока не было, но можно с уверенностью сказать, что работать в дистанционном формате немножечко сложнее, чем в очном. В очном формате учитель берет с собой учебник, заходит в класс, подходит к доске, проводит урок. Здесь же для того, чтобы подготовиться к каждому уроку, нам надо разработать презентацию, подать учебник в электронном виде, подобрать материал для разных учащихся. Кто-то посильнее, кто-то послабее. Мы стараемся индивидуально проработать с каждым. Поэтому есть свои сложности. Есть свои сложности, но также есть и, я бы сказала, огромное благословение, когда мы видим отклик наших учащихся, видим их заинтересованность, видим их результаты. Мы очень рады работать, служить Господу в этой школе. И будем надеяться, что наша школа будет развиваться.
1: Да, пусть так и будет. Пусть Господь благословит. Наталья, может быть, вы поделитесь опытом, когда-то были какие-то вот переживания, может быть, внутренние, и как вы вот выходили из таких переживаний?
0: Ну, были, конечно, больше переживания за ребят, как они усваивают материал, поскольку у меня был, как я уже говорила, довольно сложный класс. Вот. И хотелось, конечно, донести до каждого ребенка, чтобы он понимал, чтобы он лучше учился. И, ну, Господь помогает, и действительно видишь, как дать ребенку этот материал. И были такие дети, которые сначала первую четверть плохо учились, отвлекались. Вот. Но мы, опять же, обращались с родителями за этого ребенка, молились и за тех детей, у которых были сложности. И действительно мы видим, что дети наши очень меняются. Более серьезные отношения становятся. И этот мальчик, он достаточно хорошо закончил. Вот. То есть если вначале у него были даже двойки за четверть, то в конце года у него уже такого не было. Причем он даже хотел исправить свои тройки, и ему даже удалось по двум предметам это сделать.
1: Отлично.
0: Да. То есть он сам взялся за учебу.
1: Результат очень хороший.
0: Есть результаты.
1: Отлично. А вот что можете посоветовать сейчас родителям вообще перед тем, вот, как они захотят отдать ребенка, да, к вам в школу? Вот к чему быть готовым? Так, может, морально подготовиться как-то? Вот что необходимо сделать родителям?
2: Прежде всего, надо попробовать. Пока не бояться. Ребенок, родители не попробуют этот формат, они не смогут сделать каких-то выводов. Готовиться к этому специально не нужно. Все, что нужно, это компьютер. Лучше, чтобы это был стационарный компьютер или ноутбук со стабильным выходом в интернет. Если у ребенка будет плохая связь, он не сможет в нужном качестве получать уроки. Поэтому это для нас очень важно. А все остальное уже придет в процессе обучения. Я думаю, что надо пробовать, не бояться этого формата.
1: Да, потому что очень многие опасаются, мало ли вот какие-то, да, могут быть.
2: Это новый
1: проблемы.
2: Формат, но я хочу сказать, что это современный формат. И как сегодня мы видим во многих образовательных организациях, это формат будущего. С помощью этого дистанционного формата, с помощью дистанционных школ, я думаю, что в будущем не только те учащиеся, которые у нас, но еще много-много разных учащихся будут получать достойное образование. И дальше они уже смогут устраиваться в жизни, работать, применять свои навыки.
1: Огромное спасибо. Спасибо вам, Татьяна, Наталья, за то, что вы пришли сегодня к нам и так открыто, да, рассказали о такой замечательной школе дистанционного христианского обучения «Исток». Я думаю, что многие сейчас из наших зрителей, да, посмотрев, весьма оценили, да, то, что действительно можно дистанционно учиться и развиваться в этом, развиваться детям. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо, что смотрите нас. Конечно, безусловно, каждый родитель решает сам, какую школу выбрать для его ребенка и какой формат обучения необходимо выбрать.

А сегодня ребенок очень быстро впитывает, ну и вообще в целом дети, они очень быстро впитывают любую информацию. И очень важно родителям понимать, что впитывает их ребенок, какую информацию он черпает и откуда. Дистанционный формат обучения христианской школы «Исток» дает возможность не только углубиться в знания и получить эти знания, но к тому же ребенок раскрепощается в духовном плане и, возможно, узнает Бога ближе и открывается сам лично, ну и познает, разумеется, Его любовь. Спасибо, что смотрите нас. Всего самого доброго. Пусть Господь хранит ваши семьи.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в опоре жизни. Мы нуждаемся в том, чтобы приобрести веру, веру в Бога. Однако, на чем строить нашу веру? Как найти ее? Апостол Павел отвечает здесь, на этот вопрос, говоря: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Мы находимся с вами сейчас в Музее Израиля, перед зданием, которое называется «Часовня книги». Оно сделано в виде купола, и в нем хранится самый древний манускрипт Библии, книга пророка Исаии. Можем ли доверять мы этой книге, Библии? Можем ли мы, основываясь на Библии, строить нашу веру и наше упование? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос в нашем путешествии. Ибо земля обетованная является землей Священного Писания.

0: Этим развалинам где-то приблизительно 2300 лет. Однако именно они сыграли одну из самых важных ролей в истории понимания библейского текста. Здесь, на этом месте, в начале нашей эры располагалась весьма странная иудейская секта. Их называли Ессеями.
1: Каждый еврей, пришедший сюда, сделал это, чтобы встать на путь истины и удалиться от сынов тьмы, нечестивцев, к коим относятся даже иерусалимские скинки. Всякий же, кто верует в наш путь, суть сын света.
0: Они называли себя сынами света. Они хотели уйти сюда и вести такой монашеский образ жизни, стремясь очиститься от всякой неправды и стать праведнее, нежели священники в храме. Здесь находились и жилища, их ритуальные помещения. Здесь располагалась небольшая крепость, в которой они проводили свое время, выполняя необходимые по хозяйству работы, а все остальное время занимаясь молитвами, но самое главное – переписыванием рукописей Священного Писания. Именно эти рукописи были обнаружены в 1947 году, и они перевернули наше понимание происхождения Библии. Все это было вот там. В тех пещерах была обнаружена одна из крупнейших археологических находок 20 века. А было это так. Двое братьев-бедуинов, Мухаммед и Ахмед, пасли скот. Когда они решили возвращаться на свою стоянку, они обнаружили, что пропала одна коза. Естественно, они начали искать. Думая, что вот коза могла зайти и затеряться в той пещере, Мухаммед бросил туда камень, надеясь услышать блеяние. Однако вместо блеяния он услышал звон разбитого керамического сосуда. Забравшись в пещеру, они извлекли оттуда осколки керамики и несколько странных свитков, сделанных из кожи. Очень сильно обозлившись на то, что им не удалось найти козу, они решили принести эти кожаные свитки себе домой и хотя бы сделать из них сандалии. Так были обнаружены эти ценнейшие свитки Мертвого моря. Обнаружив то, что на этих свитках написаны какие-то надписи, братья решили сделать нечто более разумное. К сожалению, один свиток таки был немножко порезан, однако они аккуратно свернули их и понесли в Вифлеем к торговцу антиквариатом. Это были свитки книги пророка Исаии, которые датировались 2 веком до нашей эры. Весть об этом разнеслась по всему миру. Сюда, в Кумран, начали прибывать археологические экспедиции и прочесывать всю эту местность, забираться в каждую расщелину и пещеру. К сожалению, бедуины, увидев то, что свитки представляют для определенную финансовую ценность, начали делать несколько разрушительную работу. Они, находя некоторые свитки, разрывали их на части, пытаясь заработать больше денег. Таким образом, мы даже не знаем, сколько ценного материала пропало. Однако результатом всего этого оказалось следующее. Были найдены отрывки из практически всех книг Ветхого Завета, кроме книги Эсфири. Сравнение этих свитков с манускриптами 10, 9 и 8 века, которые имели в распоряжении ученых до этого времени, дало ошеломляющие результаты. Так, например, книга пророка Исаии расходится с свитком, с манускриптом, который имеем мы сегодня, всего лишь в 10 словах. Такое же близкое сходство можно обнаружить и в других книгах. Если раньше в распоряжении ученых находился лишь маленький кусочек библейского текста, датируемого 2 веком до нашей эры. Это был папирус Неша, на котором была написана иудейская молитва Шма. То теперь в распоряжении ученых находится материал, подтверждающий древнее происхождение библейского текста.
2: Земля обетованная.
0: На южной стороне Мертвого моря находится еще одна достопримечательность, с которой связаны некоторые открытия в области текстологии Ветхого Завета. Это крепость Масада, которая расположена на вершине вот этой горы. Последний бастион сопротивления восставших иудеев, восставших против римлян. 1,5 года после разрушения храма в 70-м году здесь держали оборону остатки восставшей армии. Сюда бежали некоторые священники из храма, и, по-видимому, они принесли сюда свитки священного писания, которые находились в храме. Крепость эта пала, в конце концов, в руки римлян. Все участники этой обороны крепости решили покончить жизнь самоубийством, чтобы не сдаться в руки римлян. Однако же, тем не менее, через 2000 лет после этого события на этой горе, в пещерах, были найдены также свитки. Конечно, там не было найдено все свитки, которые были найдены в пещерах Кумра. Однако некоторые книги Священного Писания найдены были и сопоставлены с манускриптами Кумрана и с манускриптами 10 века. Это еще один факт. Это еще одно доказательство преемственности традиции Священного Писания. Того, что Священное Писание аккуратнейшим образом переписывалось. Между этими манускриптами есть небольшие различия, но не настолько существенные, чтобы говорить о каких-то проблемах. Свитки Кумрана, датируемые 2 веком до нашей эры, свитки, найденные на Масаде, которые датируются 70-м годом нашей эры, или, можно сказать, 1 веком нашей эры, свитки, которые найдены еще там дальше, в Вади Мурабат, все это исторические документы. Рукописи Мертвого моря, подтверждающие древность происхождения Священного Писания.

0: Итак, мы находимся с вами у Мертвого моря. Еще одно место. И его происхождение также описано в Священном Писании. Вот что написано нам в книге Бытие. «Все они соединились в долине Сидим, где ныне море соленое». То есть этого моря раньше не было. В действительности происхождение этого моря весьма таинственно. Сегодня даже не знают до конца его точную глубину. Мы знаем, что глубина измеряется специальным прибором, на который называется эхолот. Ультразвуковой импульс посылается и отражается от каменистого дна, возвращаясь назад, дает картину о глубине. Однако, если мерить глубину этого моря, то происходит поглощение ультразвука, он уходит в ил, в песок. И поэтому глубина моря до конца неизвестна. Также весьма странно и происхождение этого моря. Ведь это самая низкая точка на Земле. Это развалина, которую в народе даже по-русски называют лоном Матери Земли. Потому что этот провал находится между двумя хребтами. Вот тот дальний хребет, который находится на территории Иордании, и ближний хребет на территории Израиля, возле которого находимся мы. Что же, собственно, произошло? Как это все было? Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень. Неужели эта местность такая красивая, как сад Господень? Более того, в этом тексте меня интересует, как вот там, на юге, в пустыне Негев, Лот мог видеть реку Иордан. Оказывается, загадка эта решается весьма просто. Дело в том, что река Иордан, если Лот ее видел в пустыне Негев, там на юге, значит, она впадала в Красное море. Но мы все прекрасно знаем, что для того, чтобы река текла к морю, должен быть уклон, должна быть разность высот. Река Иордан вытекает оттуда, из моря Галилейского, из озера Кинерет. Значит, для того, чтобы она попала в Красное море, должен быть уклон, должна быть высота выше уровня моря. Вот и решение этой загадки. Если есть эти два хребта, высота которых была 1000 метров над уровнем моря, то не означает ли это, что раньше, 1800 лет до рождения Иисуса Христа, река Иордан протекала поверху. И эти два хребта соединялись вместе. Но что-то произошло. А произошло нечто интересное. Книга Бытие, 17 глава, рассказывает нам о том, что Бог поразил Содом и Гоморру дождем из огня и серы. Я не знаю, какой силы был этот дождь, и был ли это только дождь, но я знаю теперь, что вот в этом месте поверхность земли от этого божественного удара прогнулась более чем на 1000 метров. Образовав впадину, куда сейчас и втекает река Иордан, заполняя Мертвое море. Также интересно говорить о химическом составе. Если взять воду из этого моря, она будет очень жирной. Это совпадает с описанием, которое дается в книге «Бытие», 14 глава. Написано, что в долине Сидим было очень много смоляных ям. Также известно, что соленость Мертвого моря самая высокая в мире, настолько высокая, что там не живет ни один живой организм. Это совпадает с тем, что Библия описывает. Бог с неба поразил Содом и Гоморру дождем огня и серы. Те химические вещества сейчас присутствуют в составе морской воды, смешиваясь со смолой, которая вытекает из источников, это, скорее всего, какие-то очень тяжелые фракции нефти, она образует такую вот жирную и очень соленую жидкость, в которой не может проживать ни один живой организм. Вода, стекающая сюда из реки Иордан, приобретает этот состав и становится мертвой водой. Так что то, что написано здесь в Священном Писании, при ближайшем рассмотрении, при анализе структуры местности и сопоставлении с библейским текстом, начинает иметь смысл.
1: Путешествие по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Итак, мы приближаемся с вами еще к одному месту, о котором говорится во второй книге царств, 5 главе. Вот это странное отверстие в скале повествует нам о том, как Давид, царь, взял Иерусалим. Вот что сказано в 6 стихе. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против страны Евусеев, живущей в той земле. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это означало, не войдет туда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давида. И сказал Давид в тот день, вот что сказано в оригинале, если переводить буквально. «Всякий, желающий поразить Евусеев, пусть проберется в город через этот колодец». Вот таким образом, по отвесной 22-метровой стене, Иоав, сын Саруи, храбрый воин Давидов, и его солдаты пробрались в город, застав жителей его врасплох, и захватили город. С этого момента начинается история Иерусалима как столицы Израиля. Спустя 300 лет после завоевания Давидом города Иевусеев, потомок Давида, царь Езекия, понял, что вот этот вот колодец, который мы только что с вами видели, является действительно слабым местом в обороне города. Поэтому он решил произвести действительно масштабные на то время работы. Он решил скрыть поток Гихон в туннеле. Этот туннель он и прокопал. Об этом действии царя Езекии записано в книге 2 Паралипоменон в 32 главе и в 30 стихе. То, что строительство этого тоннеля принадлежит руке Езекии, было когда-то записано здесь, вот на этом камне. Однако запись эта была снята археологами, и оригинал ее находится в музее в Турции. Вот и подошло к концу наше сегодняшнее путешествие. За ограниченный период времени мы смогли с вами посмотреть лишь несколько мест, которые являются сегодня немыми свидетелями библейской истории. Это говорит нам о том, что Библия описывает на своих страницах не легенды, не басни, а историческую правду. Вот как говорит апостол Петр. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенными баснями, последуя, но бывшие очевидцами Его величия». Мы были очевидцами сегодня некоторых библейских событий, произошедших в истории. Однако эти факты должны подкрепить нашу веру в том, что пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Невозможно верить, не опираясь ни на что. Невозможно самому придумывать себе веру и рисовать себе Бога. Должен быть источник, из которого черпается вера и черпается знание. Иисус Христос, будучи на этой земле, учил: «Освети их истиною Твоею», говорит Он Господу Отцу Своему. И дальше говорит: «Слово Твое есть истина». Вот оно, Слово Божие. Его надо познавать. Оно пишет нам о Господе. Оно пишет нам о Его любви. Оно пишет нам о Его страданиях, смерти и о плане спасения.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте! Как вдохновить своего мужа? Зачем его вдохновлять? И что делать, если женщина сама нуждается во вдохновении? Сегодня мы говорим об этом. А на наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юля.
3: Вот часто пишут психологи о том, что мужчину нужно вдохновлять. А зачем его вдохновлять?
4: Ну, наверное, это самое основное, чтобы женщина для того, чтобы ответить на вопрос, она должна ответить на вопрос, что ей нужно от семьи. Вот, почему так скажу? Потому что мужчину необходимо, как правило, женщины говорят, вот мне не устраивает мужчину. Не устраивает одно, второе, третье, и мне гораздо проще его поменять. Но на самом деле мужчину нужно не менять, а вдохновлять. Это совершенно два разных подхода, которые кардинально меняют ситуацию и играют, так скажем, в пользу самой женщины.
3: Женщина то есть хотя часто бы с эгоистичной такой точки зрения,
4: ну,
3: если
4: хотя,
3: хочешь,
4: казалось бы,
3: мужчина
4: может,
3: изменился, вдохнови
4: его. Хотя, казалось бы, может быть, это да. Женщина спрашивает, а почему я должна вдохновлять его? Почему не он должен меня вдохновлять? На самом деле, вот это начало свое еще берет в одной из наших тем. Мы говорили о создании Адама и Евы, мужчины и женщины Богом. И мы говорили о том, что Бог создал Еву как помощницу, соответственную ему. В чем необходимо помогать мужчине? Мужчине нужна помощь не в том, чтобы там, может быть, уметь шуруповертом владеть, гипсокартон прикручивать, а может быть, какие-то еще другие мужские работы выполнять, а чтобы необходимо именно было вдохновить его на это, то есть дать ему желание это делать. И это самая главная задача женщины. А вот женщина говорит, почему я должна вдохновлять? Я отвечаю так, вы знаете, если вы вдохновите вашего мужчину, он вдохновит вас.
3: Ну, то есть инициатива все-таки должна изначально принадлежать женщине. То есть она должна делать первый шаг и, ну, вот его как-то питать так вот эмоционально, похвалой и так далее. Ну, то есть вдохновлять.
4: Ну, мы поговорим чуть позже, на самом деле, конкретно какие шаги, действия необходимо женщине делать со своей стороны, чтобы вдохновить мужчину. Но по большому счету, понимаете, женщина – это... Ну, вам лучше понять женщину, сущность ее, потому что вы есть. Она творческий человек, она эмоциональный. А мужчина более логичен, он более стратегичен, он более прагматичен. И вот все, что связано как бы в этом роде. Вот женщина, она, ей необходимы, какая-то необходима новизна, какие-то нужны эмоции переживать. И вот это все она сможет получить, если она со своей стороны правильно будет помогать, вдохновлять и поддерживать своего супруга.
3: То есть вот женщине в какой-то степени это легче, да, получается?
4: Это легче, да. Это вот ей в нее Богом заложено. Вот мы говорим также такую мысль о том, что мужчины вдохновляют женщин отношениями, которые они строят с ними. А вот мужчину, женщина вдохновляет то, как они думают о них. То есть женщине достаточно подумать о своем мужчине, какой он у нее, вот, поверить в него, вот, помечтать о том, каким он может стать. И даже женщина может об этом не говорить мужчине. Он будет таким постепенно становиться. И наоборот, когда женщина думает о том, что вот какой у нее там Такой это человек. Может быть бездарь, да, вот такой вот негодяй, вот он ничего не делает, и лодырь. И в конечном итоге она может только даже думать об этом, не говоря. Муж в такого и начнет превращаться. В доме вот такое вот чудо-юдо еще одно появится. К сожалению, к большому, мужчина это воспринимает на уровне отношений, которые между ними существуют, даже без слов. Для женщины важны отношения, для женщины важно, чтобы ее вдохновляли комплиментами, словами, вниманием, заботой.
3: Угу. Ну вот с чего же начать женщине, чтобы правильно вдохновить мужа?
4: Ну вот несколько советов, которые можно было бы дать по этому поводу. Это первое – поверить в него. Как бы ни странно ни звучало, поверить в мужчину, в мужа своего, что он может быть другим. Если на самом деле, как бы, к примеру, он, может быть, не такой, каким она хотела бы видеть его. Поверить в него. Но, знаете, для того, чтобы поверить в мужа, необходимо поверить в себя, женщине. То есть женщина должна понимать о том, что ее вера, что у нее получится вдохновить мужа, это будет возможностью, это будет реальным. Хотя иногда женщины уже просто опускают руки. Они говорят, ничего не изменится, ничего уже здесь не поменять. К большому сожалению, вот тоже опрос, хотел бы тоже проговорить статистику, порядка 9% опрошенных людей из женщин особенно не верят, что их муж может измениться. То есть, в принципе, как бы ситуация уже плачевна, трагична, уже с ней нужно смиряться.
3: Ну, если прожил уже с человеком лет 20-30, ты уже знаешь, на что он, в принципе, способен, и ты уже видишь его потенциал, и, ну, что себя тешить какими-то надеждами призрачными?
4: Вы знаете, Юля, я с этим не согласен, потому что есть достаточно примеров, которые вот в моей жизни, с кем я знаком, пары семейные, где ситуация менялась кардинальным образом. Ведь есть даже фраза крылатая: за сильными мужчинами стоят гораздо более сильные женщины, за каждым сильным мужчиной. Поэтому, когда женщина поверит в себя, понимаете, что это возможно, что и поверит, понятно, что в мужа, что он может измениться. Здесь, конечно, очень много именно от этого первого этапа зависит. Второй момент – это что касается доверия. Доверять ему. Вы знаете, вот иногда, общаясь с некоторыми женщинами, они говорят, ну вот как мужу это доверить можно? Вот проще самой сделать, так скажем, чем ему доверить, потому что он это не сделает нормально, как я хочу, как это нужно. Знаете, вот эти моменты элементарные, казалось бы, просто вот недоверие. А мужчина видит, что ему не доверяет, в него не верят. И он постепенно начинает, как бы, так скажем, вот в этом вопросе деградироваться, условно говоря, когда можно было бы что-то поменять кардинальным образом в этом вопросе. Если ему доверять, если верить, что у него может получиться. Масса примеров тоже в этом может на самом деле быть. Вот я хотел бы со своей родительской семьи пример рассказать. Моя мама вышла замуж за человека, который был инвалидом первой группы. Сейчас они живы, в здравии находятся. Вот. И мама сделала такой осознанный шаг, где даже я, вот, так скажем, в своем понимании, рожденный в христианской семье, потому что мои родители верующие, вот, может быть, даже не был бы готов к тому, чтобы связать свою жизнь с человеком, имеющим ограниченные возможности. Но мама пошла на этот шаг. И вот я видел в своей родительской семье пример, как мама, умеючи, мудро, доверяла своему супругу, да, то есть отцу нашему, вот, верила в него. И определенные моменты, которые он делал в семье, они происходили только благодаря тому, что мама это делала. Хотя, казалось бы, вот отец, он парализован, у него полностью левая сторона парализована. Это еще было, когда ему было 25 лет, он попал по причине алкогольного опьянения своего собственного, вот, в аварии, перевернулся на экскаваторе. Вот. И он неделю лежал в коме, родители сказали, родителям врачи сказали, что он уже не жилец, вот, уже готовьтесь. Ну, сделали трепанацию черепа, это была последняя возможность, какая-то ниточка. Родители на это дали добро врачам. Все было бы хорошо, но в один момент затронули тройничный нерв, и его парализовало левую сторону. Uh-huh. Вот. И вот отец стал 25 лет инвалидом. И мама вышла замуж за человека уже с такими ограниченными возможностями. Не думали они, что у них будут дети. Вот, да, есть я, еще моя сестра Наталья, двое детей у них. И вот благодаря вот тому, что мама помогала даже человеку с ограниченными возможностями в определенных моментах то, что он мог делать своим, благодаря своим усилиям, папа, во-первых, и был главой семьи, вот, и продолжал себя как мужчина, как глава реализовывать, вот, так скажем, в плане воспитания наших вот быта даже, который у нас был. Понятно, что я во многом помогал ему как сын, который в семье нашей, я был единственным сыном, как мужчина. И вот момент, значит, мы говорим по поводу веры, поверить mm-hmm. в него, довериться, доверять какие-то определенные возможности. Третий момент, что касается, как можно вдохновить мужчину. Можно его вдохновить тем, что можно его поощрять. То есть какие-то, ну, поощрять в том плане, что видеть в нем достоинство и восхищаться теми достоинствами, которые есть у него. Они, наверное, женщины говорят, а у моего мужа нет достоинств, нет качеств. Был бы хотя бы хоть чем-то восхищаться. Вот. Но нет ничего, хоть за что можно было бы зацепиться. Вы знаете, ну нет таких мужчин. В любом мужчине есть хотя бы одно, может быть, даже несколько качеств, которые есть и которые можно было бы развивать благодаря тому, что мудрая жена, любящая жена может умело как бы это делать, восхищаться.
3: Ну, наверное, она просто не видит этого. И, возможно, вот когда люди так говорят, вот его не за что хвалить. Он вот там растратил весь свой потенциал, и, скорее всего, обида за этим стоит очень тяжелая. И она не дает разглядеть чего-то. И, возможно, это действительно и так, что отношения сильно ухудшились у этих людей за годы жизни. Есть накопленные обиды, есть взаимные претензии. Вот это ведь очень такой адский комок всего, вот клубок, да, который очень тяжело распутать. И просто так сказать, а ты вот все равно увидь. Она скажет, а я даже и не хочу, мои глаза бы его и не видели.
4: Вы знаете, Юля, к сожалению, это горькая правда, то, о чем вы сейчас говорите. И это встречается нередко в наших семьях, с кем мы общаемся, с кем живем, с кем мы знакомы. Но вы знаете, вот такой бы женщине я бы сказал, но ты же все равно хочешь изменений внутри, в душе все равно любая женщина, она мечтает о том, что что-то может измениться, какой-то лед может тронуться. То есть так Бог создал женщину, что она надеется. И, по крайней мере, надежда умирает последней. А если она надеется, желает этого, то это возможно. Тебе ничего не стоит особо этого, определенных усилий. Просто обрати на это внимание, посмотри. Хотя бы одно качество, но ты его обязательно найдешь. И постарайся, попробуй восхищаться этим качеством, которое у него есть. Тот момент такой, что еще одна позиция, когда женщины часто, они просто привыкли даже, может быть, или их родительский пример им попал по наследству, перешел, что мужчину нужно менять, его нужно переделывать, его нужно перевоспитывать, под себя подгонять. Вот. И женщина, иной раз, он просто засучивает рукава, как бы, вот, говорит, ну все, я его как бы вот переделаю. Да, он как бы не идеал, вот у него есть то-то-то, но все-таки все равно как бы ты-то вышла замуж или выходила за какие-то все равно качества положительные. Тебя что-то устраивало в нем? Да, устраивало, но вот это я изменю. Вы знаете, мужчину не нужно менять. В него мужчину нужно поверить. Мужчину не нужно менять, им нужно восхищаться, вот о чем мы говорим, да, доверять, восхищаться его качеством, доверять. Вот. И вот момент как бы такой еще важный, это благодарность, благодарить. То есть какие-то моменты, которые вот добрые, хорошие, даже незначительные, небольшие, что-то сделал супруг, женщина, жена может подойти и сказать ему просто спасибо. Человеческое спасибо. Знаете, мы привыкли в наших семьях считать, что это должное. Это нормальные вещи. Ну, сделал муж. Подожди, он муж или кто? Это его обязанности. Он должен это делать. А жена на кухне готовит кушать. Это тоже ее обязанности. Понимаете, вот эти моменты, которые со временем семейной жизни замыливаются настолько, что мы воспринимаем это как должное, вместо того, чтобы реально это оценить и поблагодарить. Вот есть даже такая фраза хорошая. Самые счастливые люди – это те люди, которые в своей жизни встречают других, которые говорят им просто человеческое спасибо. Вот это слышишь «спасибо» в ответ на то, что ты сделал, тебе переполняет счастье. Ты счастлив, что ты жизнь прожил не зря, ты день прожил не зря, ты что-то сделал достойно. Так вот, почему-то мы часто говорим «спасибо» совершенно чужим людям. Вот.
3: Вежливость.
4: Вежливость, да. Но люди, которые с тобой вместе, а мы говорим, а куда она денется из кухни? Никуда она не денется. Будет готовить, кушать. Вот меня супруга моя вдохновляет, мне это нравится. Я когда прихожу домой, супруга приготовит там, вкусное блюдо или спечет что-нибудь, что она умеет очень делать особенно интересно и вкусно. Я прихожу, я поужинал, и меня это вдохновило. Вот. Я вижу ее заботу, которую она проявляет, допустим, там, да, вот, одежду, которую готовят для меня. Вот. Я вижу, как она относится к нашим детям, воспитывая их, вкладывая как бы время, силу свою. Вот. Я вижу, когда она меня благодарит, что я делаю, пускай, может быть, даже незначительно, небольшое. И все это меня как мужчину вдохновляет. Я хочу еще больше сделать. Знаете, любой мужчина, он готов будет горы перевернуть. Если он будет понимать и знать, что есть тот, которому это... Ради кого он может это сделать? Но кто это оценит?
3: У вас счастливая семья, вы воспитываете троих детей, и вы уже живете сколько лет
4: вместе? В этом году будет в сентябре 17 лет.
3: Ага. Вот. Но вот есть такие запущенные случаи, к сожалению, о которых я уже сказала, когда вот даже, ну, жена скажет, сказали хвалить, ладно, скажи ему спасибо или молодец. А он на нее посмотрит... И подумает,
4: лучше бы она не
3: с ума
4: говорила.
3: Сошла, что она здесь мне? И вот, понимаете, видна искусственность. Вот здесь же важна искренность.
4: Вот здесь на самом деле, вот вы правильно подметили, это должно быть от сердца идти. А если ты понимаешь, что это проблема серьезная, проблема в муже, проблема, так скажем, в отношениях, то бери и делай. Будь честным, в первую очередь, перед самим собой. И вместе, сообща, у вас получится ситуацию изменить в лучшую сторону.
3: Да, Василий, вопрос действительно очень сложный. Я благодарю вас за советы. Спасибо большое за участие в нашей программе.
4: Спасибо вам.
3: Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Контраста души». Тема нашей беседы сегодня – кризисы в семье. У нас в гостях священнослужитель Руслан Фазлеев. Руслан, рады видеть вас, рады приветствовать вас здесь, в этой студии. Кризисы случаются в каждой семье. Это так?
2: Да, бесспорно, бесспорно. И вообще кризис обусловленный жизнью.
1: А что значит обусловленный жизнью?
2: Ну, во-первых, когда два разных человека начинают совместную жизнь, это кризис, это конфликт, потому что это два разных мира. Появляется ребенок, кто-то заболевает, неприятности на работе, и все это влияет на человека, у него возникает кризис. Что такое кризис, само понятие? Это ощущение потери какой-то, что-то было нормально, проходило по намеченному плану, и тут какой-то сбой, какая-то неприятность.
1: Почва из-под ног исчезает.
2: Да. И человек ощущает, что, или не ощущает, а реально понимает, перед ним возникла задача, которой раньше не было, ее надо решать. И эта задача неприятна, потому что все вроде бы шло хорошо. Но поэтому кризисы – это часть жизни, увы.
1: В вашей жизни были кризисы?
2: Ну, не один, конечно.
1: Как вы их решали?
2: Ну, некоторые еще не решил, да, но как решать? Для этого надо, во-первых, быть готовым. Вот я читал о том, как в психике происходят перемены, в частности, у мужчин, кризисы разного возраста, начиная с детства. И когда ты это понимаешь, ты должен как-то быть к этому немножечко готовым. То есть для того, чтобы попытаться решить какую-то проблему, нужно создать для этого условия. Понять слабые стороны, понять сильные стороны свои. И таким образом, приготовившись, ну, как бы пережить это время. Некоторые вопросы нужно просто пережить.
1: Вот в семье, насколько я понимаю, несколько кризисов есть. Наверное, первое – это когда семья создается, когда молодые люди, вы об этом сказали, которые раньше жили совершенно другой жизнью, теперь начинают жить совместной жизнью. И тут выясняется, что многие-многие вопросы есть непонятные, одно на другое наслаивается, целый ком иногда получается. Говорят, притирка характеров идет. Иногда так идет, что искры летят.
2: Да. Ну, смотря какие характеры, конечно же. Без этого тоже невозможно. Я не скажу ничего нового, если заявлю, что кризис – это то самое естественное, самое постоянное, что в жизни человека присутствует. А вот любой талант и мудрость проявляется именно в том, что человек готов и умеет эти кризисы решать. Когда два

0: Человека создают семью, естественно, вначале это вопрос положения роли каждого в семье. Это не то, что так обсуждается. Это происходит как-то спонтанно. Когда принимаются решения, эти решения принимаются вот при разных взглядах, все-таки кто-то должен сказать, нет, вот мы это решение принимаем так, потому что так, так и так. Почему вот говорят «за мужем»? Если женщина понимает, что мужчина – это лидер, то она должна помочь ему чувствовать себя лидером. Это не значит, что она все должна делать так, как он считает нужным.
1: Женщина понимает, что мужчина не лидер.
0: Вот она может помочь ему в этом. Каким образом? Почему мужчина не лидер? Или он в себе не ощущает сил?
1: Да он вырос просто в такой семье, где мама была лидером,
0: да,
1: мама
0: да.
1: была с рулем, а папа был с бутылкой, и он копирует просто поведение родителей, вот и все.
0: Совершенно верно. Воспитание неверное. Вообще, кто-то мудро сказал, что за каждым великим человеком стоят две великие женщины – мама и жена. Вот, если не получилось получить хорошее воспитание в семье, то женщина может помочь своему мужу. Она не должна быть нянечкой ни в коем случае, но иногда она действительно будет замещать маму, она должна будет давать мудрые советы. Точно так же, как и мужчина, иногда муж в семье может жене заменить отца, когда ей плохо, когда ей одиноко, и ей хочется прильнуть к отцовскому плечу. Именно мужчина, именно муж будет ей для этого помощником. Советы, которые может давать жена, может давать настолько мудро, что вот я знаю нескольких уже мужчин, которые приняли решение для себя. Это лидеры в семье. То есть я двух человек знаю, они лидеры в семье, они сильные мужчины. Они приняли решение во всем прислушиваться к советам жен. Они даже еще сильнее заявили, что они все будут делать, как говорят жены. Я к этому еще не пришел. Потому что иногда я оказываюсь тоже правым, но это сильные мужчины. То есть это не простые слова, и это не красивые слова. Их жены действительно уверены в своих мужьях, но мудрость, по-видимому, этих женщин привели к тому, что они приняли такое решение. Поэтому мудрость, терпение женщины могут помочь мужчине пережить кризис, если он не лидер. В то же время мужчина, если он понимает, что он лидер, если он видит в себе эти задатки, он должен помнить, что у лидерства есть недостатки. Лидер иногда не замечает, что, идя к цели, он тем самым не думает о том, кто идет рядом с ним. Поэтому очень важно лидеру оглядываться и смотреть, что происходит с женой. Нужно вообще идти с той скоростью, с которой могут идти все члены семьи. То есть добиваться цели не всеми средствами, а только теми, которые приводят к объединению семьи. И тогда кризис начала семьи, он будет переживаться немножко легче. Потом все расставится на свои места. И не будет возникать вопросов. Мне очень понравилась одна семья, пожилые люди, очень интеллигентные. Когда задали вопрос, а кто у вас моет посуду? И вот стал мужчина, он прибал такой, с бородой, красивый мужчина. Он сказал, я не понимаю этих вопросов. Кто захочет, тот и моет. То есть это мелочные вопросы, потому что два человека любят друг друга. И у них на бытовой почве, я не думаю, что так было изначально, но вот сейчас они могут так сказать, не возникают сложности, потому что их цель – счастье ближнего, счастье жены, счастье мужа.
1: А рождается ребенок, в семье появляется малыш, и для многих семей это кризис.
0: Иногда крах.
1: Очень, иногда крах.
0: Иногда крах, да. Ну, во-первых, конечно же, нужно быть готовым морально.
1: А что значит быть готовым?
0: Это значит, что я понимаю, появляется новый человек, который будет отнимать время, силы, которым нужно будет не только выделять средства и время, но и дарить ему свою любовь. И
1: это, по-моему, это само надо... собой разумеется для родителей.
0: В том-то и дело, что когда ребенка нет, ты это понимаешь только теоретически. Я понимал теоретически, что нужно будет вставать к ребенку, что нужно будет помогать жене. Но одно дело, ты когда это понимаешь, и другое дело, когда ты делаешь это. Это очень тяжело. Я вспоминаю историю, которая произошла у нас с нашим малышом. Ему было уже около 3 лет. И я ночью вставал к нему, чтобы высадить его, извините, на горшок. Вот. И, ну, естественно, в каком ты состоянии это все делаешь? В полусонном. А сын мой почему-то проснулся. Он обычно не проспал, то проснулся. И так вот посмотрел на меня и говорит, папа, а ты чего сердишься? Ты чего сердишься? Пойдем, я вот такой вот был. Я ему начинаю улыбаться, сынок, нет, я не сержусь, все в порядке. То есть вот ребенок хочет не только, чтобы за ним ухаживали, но чтобы это делали днем и ночью с хорошим настроением. Я этого раньше не знал. Я не знал, что, как это будет тяжело. Но я готовился внутренне к этому. Я, по крайней мере, давал себе слово, я буду помогать жене. И как мне не было тяжело, я это не обещал жене своей, я обещал это самому себе. Я пытался это делать. Не всегда это получалось идеально. Я проявлял раздражительность, и мне было трудно совладать с собой. Но я принял это решение, и я прикладывал к этому усилия.
1: И... Ну вот скажите, а почему кризис-то здесь вот приводит к таким печальным последствиям? По-моему, вот все мужчины понимают именно так, как вы. Рождается ребенок, наследник, сын родился. Понятно, что надо внимание уделять, надо ухаживать и так далее. И так далее.
0: Не все, кстати, мужчины так понимают. Я знаю, что для некоторых ребенок до года вообще не человек. Это все жене. Вот да, так относятся к своим детям. То есть, что с ним там, не сходишь никуда, ничего не поиграешь, не повозишься. Это все для жены. Я не согласен с этим. Это не значит, что, конечно, нужно понять. В определенном возрасте мама будет доминировать, потому что мужчина не может кормить грудью, хотя помогать кормить ребенка. Там, я тоже помогал, когда из сосочка, из трубочки я давал ему пальчик, значит, потом трубочку, и вот он сосал мой пальчик, на меня смотрел, удивлялся, что на маму не похоже. То есть я тоже знаю, что такое кормить ребенка, но не так, как моя жена, конечно. Жена будет доминировать, мама будет доминировать, я это понимаю. Но все равно я могу общаться с моим сыном. И я заметил плоды. Сейчас в 5,5 лет у него словарный запас богатый, потому что мы с ним разговаривали еще в утробе матери, когда он находился. Он умеет аргументированно высказать свою позицию, потому что его не придавливали. И если говорили «нет, нельзя», ему объясняли почему. Я тоже в этом участвовал. Правда, у жены это получается лучше. Потому что я больше привык, чтобы так... Я сказал, и все, что там объяснять? Вроде должно быть все понятно. Но я учусь. Я учусь у своей жены, как это делать мудро и правильно. Поэтому мужчины не все так тоже думают. Они считают, что их роль только вот приносить деньги, покупать игрушки, все остальное мама. Потом вырастет, да, я с ним буду там на рыбалку ходить.
1: А почему кризис тогда получается? Почему здесь беда получается? Женщина как бы не испытывает поддержки, помощи не испытывает.
0: Конечно.
1: От своего мужчины.
0: Я представить себе не могу, как это на протяжении нескольких лет практически не бывать там, где ты бывал раньше. Потому что все, львиная доля времени, сил уходит на этого маленького карапуза. А мужчина, он как? Он вышел на работу, все, он не видит того, что там происходит. Я один день сижу, если с сыном дома, меня это выбивает, надолго выбивает из колеи. Как у моей жены столько терпения, столько сил. Вот с этим малышом хорошеньким, я очень люблю, он славный мальчик. Но это много сил, это много энергии. Мы не хотим отдавать его в детсад. Ну, есть у нас определенные взгляды на это. Я не представляю себе, как можно вот несколько лет так проводить. И когда мне жена иногда со слезами рассказывает, как ей тяжело, я понимаю, что я должен ей помочь. И я не согласен с мужчинами, которые считают по-другому. Я не могу с этим согласиться. Это даже верующие люди так считают. До 3 лет это не мое вообще. Я не могу сказать, что это правильно. И кризис. А это потом отражается на взаимоотношениях с мужем. Муж приходит домой, он хочет, чтобы было все хорошо,
1: он
0: чтобы жена...
1: ласки, внимания,
0: ласки, внимания, чтобы обед был приготовлен, чтобы чисто было. Он приходит. Что это такое? Я работаю, я зарабатываю, я вот все делаю. Не поняла. А ты от себя почему не все делаешь? У некоторых женщин хватает для этого силы, энергии. Бывает такое. Не часто, но бывает. Но какими усилиями это дается? Если она чувствует себя одиноко, через некоторое время это скажется на всех сферах. Можно долгое время держать себя в руках, но потом это становится просто невыносимым.
1: Какие еще кризисы переживает семья?
0: Кризисы? Ну, наверное, около 40 лет.
1: Кризис среднего возраста.
0: Да, кризис среднего возраста. Я об этом раньше читал, сейчас понимаю. Я еще раньше испытывал, уже в 35 лет. А чего я достиг? А вот какой след я оставлю? А сравниваю себя с другими людьми. Обычно не хочешь сравнивать...
1: То есть это испытывают все мужчины или неудачники, скажем так? Те мужчины, которые не достигли чего-то, чего бы они хотели достичь. Если мужчина успешен, если он богат, если у него общественный статус высокий, то он подобных проблем не переживает.
0: Он переживает их немножко по-другому, но меньше, да, я согласен, что тот, кто мало чего достиг или думает, что он мало чего достиг, опять же, смотря с кем он себя сравнивает. Лентяи однозначно, они мало о чем переживают. Им лишь бы вот как-то так перебиться. Но те, кто как-то трудились, но результат они ожидали другой, они могут быть разочарованы. Я вспоминаю фильм «Императорский клуб», где идет история о преподавателе в школе для мальчиков, такая элитная школа, которая готовила в вузы детей знаменитых людей. И этот человек, одаренный педагог, он не смог стать директором школы. А он на это надеялся. Его обошел преподаватель, который явно не был одаренным, не был талантливым. Он хотел написать книгу, потому что один из его знакомых друзей уже написал книгу. Сначала у него не складывалась семейная жизнь, но потом он женился. И вот, когда он вышел на пенсию, книга не пишется. Директором школы как-то так долгое время он не становится. И что делать дальше? Он очень разочарован. Но потом, когда он видит, кем стали его бывшие ученики, и что они благодарят именно его, а не кого бы то ни было, он понимает, что он педагог. И он возвращается к педагогической деятельности. Он не пишет книгу, она у него не получается. Он не писатель. Он умеет из мальчишек, которые не хотят ничего, или хотят, но им нужна помощь, делать личности. Это оценить то, что ты не просто так прожил жизнь, а все-таки оставил что-то, ты приложил усилия. Я думаю, это тоже талант, это дар.
1: Знаете, кризис среднего возраста – это очень серьезная вещь, и, возможно, кто-то сейчас переживает вот такие времена. А что бы вы посоветовали? Вот что делать, когда кажется, что почва уходит из-под ног, когда кажется, что жизнь не сложилась, что ты неудачник, ты ничего не достиг, время упущено, все не вернешь теперь ничего?
0: Во-первых, я посоветую не говорить слова «все, всегда, навсегда». Мой сын иногда говорит так: «У меня ничего не получается». Что такое «ничего»? У него многое получается. А если что-то не получилось, это не значит ничего. Вы многого достигли. Раз вы уже оцениваете свою жизнь, это многого стоит. Потому что для людей, которые не задумываются о будущем, вообще оценка самого себя ничего не стоит. Вы оцениваете себя, а это значит, что вы хотите развиваться дальше, и у вас есть будущее. Нужно пережить этот возраст, и это нужно сделать, во-первых, увидев определенные достижения, которые у вас есть. Будьте честны перед собой, у вас есть достижения, вы многое сделали, по крайней мере, вы человек, вы личность. А следующее, что бы я посоветовал сделать, это наметить определенные планы на будущее. Потому что без планов, без целей в жизни человек тоже теряется. Мы созданы так, что мы должны иметь перед собой цель. Конечно, это должны быть цели возвышенные, духовные, цели, при достижении которых касаются других людей, и людям о достижении этих целей становится хорошо. Вот, можно найти себя. Очень много сейчас есть возможностей помогать ближним своим. Есть люди, если вы посмотрите по сторонам, вы будете тоже откровенны, которые живут намного тяжелее, хуже, чем вы. Вы можете им помочь. Вот с этого нужно начать. Конечно же, если рядом с вами близкий человек, жена, дети, я бы посоветовал им тоже отнестись к этому времени, к этим переживаниям очень осторожно и очень бережно. Я помню, как я своему отцу говорил: «Папа, ведь ты столько сделал для нас, я так счастлив, что ты мой отец. Я счастлив, что я родился в этой семье».
1: Ваш отец как раз переживал вот этот возраст, или вот этот кризис в жизни, да?
0: Он переживал, это интересно, он не жаловался, но он начинал вспоминать какие-то истории, которые немножко приукрашивали. И я видел, что он очень переживает, что его жизнь не столь яркой была, как он хотел бы. Я говорю: «Пап, ты не переживай об этом. Я счастлив, что ты мой отец. Я благодарю тебя за это. Я раньше тебя много критиковал. Сейчас я понимаю, что я был неправ». Я видел, как это было очень приятно. Я обнимал его, он сейчас умер. Но я благодарен, что я успел ему это сказать. Я успел ему это сказать.
1: Спасибо, Руслан. Завершается время нашей программы. Кризисы переживают многие-многие люди. Не обо всем мы сумели сказать, но что бы вы хотели сейчас пожелать?
0: Бог дал вам жизнь. Бог может вам помочь. Для Него не существует проблемы возраста, и поэтому Он в состоянии услышать ваши молитвы, ваши просьбы. Надейтесь на будущее, надейтесь на Бога, и Он усовершенствует вашу жизнь. Вы сможете испытать в любом возрасте радость и счастье. Бог открыт для вас.
1: Спасибо. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Ждем ваших откликов, звонков, писем. Постараемся ответить на ваши вопросы. Всего доброго.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Велика милость Господа.
3: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет всем! Ребята, сегодня мы вам расскажем такую историю.
0: История удивительная. Она произошла в давние времена и записана в Библии. Марк, доставай свою самую заправдушную книгу.
1: Ой, у меня же ее нету. Ее в милицию забрали.
0: Как ты в милицию?
1: Я просто сделал доброе дело.
0: Доброе дело?
1: Ну, сначала перебежал дорогу на красный свет, а потом...
0: Это ты называешь добрым делом, да?
1: Нет, я не это называю добрым.
0: Ты меня совершенно запутал, Марк.
1: Я сейчас все объясню. В общем, все начиналось так.

0: Здравствуйте, инспектор Колосов.
1: Здравствуйте, Марк Латухин.
0: Вам что, молодой человек, жить надоело? Значит так, нарушитель, садитесь в машину, в милицию поедем.
1: Зачем? Дядя кондиционер.
0: Правила дорожного движения учить будем. Ты понимаешь, что машина тебя могла сбить насмерть? Тебе повезло, что водитель затормозил.
1: Дяденька милиционер, а я знаю правила. Красный свет дороги нет, желтый свет подожди, а зеленый свет иди.
0: Иди давай. Их не только знать, их выполнять надо. Вот пусть твои родители приезжают, забирают тебя. Мы им расскажем, как ты правила дорожного движения знаешь.
1: Дяденька милиционер, я обещаю, что буду выполнять все правила. Отпустите меня, пожалуйста, а то я на программу «Взаправду» опоздаю.
0: На какую такую программу?
1: Про самую заправдочную книгу, про Библию.
0: Про Библию?
1: Да, в этой книге написаны правила и мудрые советы, которые дал сам Бог, ну, чтобы люди не погибли и были в безопасности. Я про это рассказывать буду.
0: Да? Правда говоришь?
1: Конечно, у меня и Библия с собой есть.
0: Ну ладно, раз ты про такую важную книгу рассказывать будешь, так и быть, отпускаю тебя.
1: Спасибо вам большое.
0: Подожди минуточку. Вот тебе, Марк, правила дорожного движения. Запомни их, чтобы с тобой беда не случилась. И всегда соблюдай. Сам выполняй все правила и друзьям о них расскажи.
1: Спасибо. А я вам хочу самую заправдочную книгу подарить, чтобы с вами тоже не случилась беда.
0: Спасибо.
1: Ну все, я побежал.
0: До свидания.
2: Вот такое доброе дело. Я даже знаю, Надь, что ты мне сейчас скажешь.
3: Я загадаю тебе, Марк, 3 загадки.
2: Загадки? Здорово.
3: У дороги он бывает и глазами всем моргает. Хочет каждому помочь, кто послушаться не прочь. От опасности избавит, кто о нем не забывает.
2: Знаю, это светофор.
3: Правильно. А теперь подскажи-ка мне ответ. Обойти, чтоб кучу бед, чтобы честным, добрым быть, чтобы всех вокруг любить, чтобы не хотелось драться, перестать всего бояться. Что за книгу надо знать, чтобы ей послушным стать?
2: Понятно, какую? Библию, конечно же.
3: А теперь 3-я загадка. Что общего у Библии и светофора?
2: Знаю.
3: Марк, а вот интересно, ребята знают ответ на эту загадку?
2: Ребята, если вы знаете ответ, напишите нам, что общего у Библии и светофора.
3: А мы будем ждать ваших писем. А сейчас пришло время для взаправдышней истории о юношах, которые не только хорошо знали, что написано в Библии, но и были ей послушны.

0: Давным-давно народ Божий был взят в плен в Вавилонское царство. Царем Вавилона был жестокий человек по имени Навуходоносор.
1: Его так назвали, наверное, потому что у него от уха до носа была злая улыбка.
0: Можно точно сказать, что он был безжалостным человеком. Однажды Навуходоносор приказал построить золотого истукана, а затем повелел объявить всему народу. В то время, как услышите звук трубы и всяких музыкальных инструментов, падите и поклонитесь золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем.
1: Тогда стали люди той страны поклоняться истукану, потому что боялись, что их бросят в огонь.
0: Но жили в той стране три юноши по имени Сидрах, Месах и Авденаго. Они не стали поклоняться золотому истукану, а по-прежнему продолжали молиться всемогущему Богу.
1: Ведь в самой заправдочной книге Библии написано, что только Богу можно поклоняться. Нашлись люди, которые рассказали царю: вот эти юноши не повинуются повелению твоему, богам твоим не служат и золотому истукану не поклоняются.
0: Разозлился Навуходоносор и приказал привести Сидраха, Месаха и Авденаго. И сказал им: если вы не поклонитесь истукану, то будете брошены в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?
1: А юноши ответили царю так: бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. Если же не будет того, то все равно богам мы твоим служить не будем и золотому истукану не поклонимся.
0: Услышав это, Навуходоносор в ярости велел разжечь печь в 7 раз сильнее обычного. И самым сильным воинам приказал связать юношей и бросить их в печь раскаленную. И так сильно была раскалена она, что пламя огня убило воинов, которые бросали в нее Сидраха, Месаха и Авденаго.
1: А юноши не погибли. Когда царь взглянул в печь, он не мог поверить тому, что видит, и сказал своим слугам: не троих ли юношей мы бросили в огонь связанными? Вот я вижу 4, которые ходят среди огня, и вид 4-го подобен Сыну Божьему.
0: Царь был просто изумлен. Теперь он понял, что есть всемогущий Бог, который помогает всем, кто слушается Его.
1: А юноши прямо посреди огня запели радостные песни о том, какой Бог добрый и сильный.
0: Тогда царь подошел к печи и позвал: Месах, Сидрах, Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Юноши вышли с печи абсолютно невредимыми, будто и не были в огне. Ни волос, ни одежды не опалились, даже запаха гари не было.
1: Это настоящее чудо! Когда у меня дома однажды полотенце загорелось, я еще несколько дней запах дыма чувствовал.
0: Бог может сотворить любое чудо для тех, кто слушается Его. Даже грозный Навуходоносор признал это и сказал: благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, на которого они надеялись, и как могущественны чудеса Его.
1: А еще он сказал, что нет больше такого Бога, который мог бы так спасать. Хорошо знать, что юноши читали заправдочную книгу и знали, как надо поступать.
0: Любой человек может ее почитать и узнать, что говорит Бог.
1: А если у кого-то еще нет Библии? Надь, у меня идея. Давай Для тех, у кого Библии нет, делаем маленькие заправочные книги в подарок.
2: Как это? Сами?
1: Очень просто. Берем, ну, может быть, листочка 3.
2: Угу. Небольшие, да, листочки?
1: Да, ну, таких вот. Угу. Изгибаем их пополам. А теперь вкладываем один листочек в другой. И еще. Затем делаем на сгибе две дырочки.
2: Шилом, да?
1: Да.
2: Надо быть осторожным только, да? Наверное, тебе понадобится сейчас нитка или тоненький шнурочек, да?
1: Еще как понадобится.
2: Ну, тогда держи.
1: Теперь концы шнурочка надо вдеть в дырочки. Лучше это делать внутри дырочки. Можно помогать себе шилом.
2: Помочь тебе или справишься?
1: Справлюсь.
2: О, появился кончик.
1: То же самое со вторым концом. Теперь связываем концы.

0: теперь отрезаем лишнее. А теперь самое главное. Надо написать в этой книжечке правила, мудрые советы или важные слова из самой заправдочной книги.
1: Тогда, Марк, предлагаю тебе записать вот эти слова. Бог мой помощник.
0: Здорово. Записывай.
1: Давай.
0: А я предлагаю вот эти слова. Всегда радуйтесь. И еще за все благодарите.
1: Замечательные слова. Напиши. Давай ты пока пишешь, я посмотрю еще какие-нибудь тексты интересные. Марк, а вот смотри, какие еще хорошие слова. Будьте друг ко другу добры, прощайте друг друга.
0: Здорово. Записывай. Я думаю, знаешь, какие слова еще можно записать?
1: Смотри, как здорово получилось.
0: Здорово. А вот еще прекрасные слова. Пойте Богу нашему, ибо Бог – царь всей земли.
1: Ну тогда запевай, Марк.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Лицемерию. Точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую всех. Мы продолжаем нашу тему «Лицемерию нет». И сегодня предлагаю поговорить про девятую заповедь. Ну, про 10 заповедей знают все. Может, не сходу вспомнить, что такое девятая. Девятая говорит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Вот хотел поговорить об обмане.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: Как вы считаете, обман – это нарушение девятой заповеди или нет?
3: Вопрос непростой. И вместе с тем предельно ясен. Понятно, что здесь девятая заповедь касается вопроса юриспруденции, да? Суда. На ближнего твоего, когда касается вопрос его жизни и смерти. Вот там категорически эта заповедь запрещает лжесвидетельствовать. Потому что на кону стоит жизнь человека.
4: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
3: Наверное, это основа, это платформа.
1: В самой заповеди там про жизнь и смерть, я не помню, что там что-то было. Там нет ничего про жизнь и смерть. Там есть про свидетельство, там есть про суд. Я понимаю, что это судебный такой вот...
5: Суд – это всегда вопрос жизни и смерти, наверное, потому что на суде тебе выносят приговор.
2: Алексей Львов, бакалавр богословия, любит плавание, спорт и путешествия, любит жизнь, не любит неискренность в людях.
1: Ну, могут осудить там, не знаю, на что-то не связанное с жизнью и смертью, это же тоже смертная казнь отдельно.
5: А все-таки вот действительно ли вот обман и, ну, то есть вот в этой заповеди, в девятой заповеди не совсем об обмане, что ли, говорится, так получается?
1: Ну, если буквально читать, то как бы я там не вижу.
3: Ложное свидетельство на ближнего твоего. Где, когда, как? В первую очередь, это вопрос суда.
5: Ну вот, я всегда был научен так, что заповедь девятая, не лжесвидетельство, или не произноси ложного свидетельства, она в том числе говорит и о том, что тебе нельзя обманывать вообще.
1: Ну так, христиане учат своих детей. Да не только христиане, нормальные люди говорят, обманывать нехорошо.
5: Да.
1: Вот. И христиане вспоминают девятую заповедь, вот, не обманывай.
3: Угу.
1: Они, ну, детям, по крайней мере, преподают именно так.
5: Ну, это нормально? Или это вызывает какие-то проблемы? То, что мы так были научены, то, что об этом говорится везде и всюду.
3: Но если все же следовать, опять-таки, Священному Писанию, то в Псалме 23 дается все же таки вот здесь определение, наверное, к тому, вот, о чем мы начали говорить. Вот с третьего текста. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его, тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто. Кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего». Не божился ложно. Клятва.
5: Угу.
3: Обычно прибегали на суде.
1: Преступление, клятва.
3: Опять-таки судебная экспертиза, опять-таки судебные разборки именно касается этого вопроса.
6: Тогда получается, что вне судебных разборок можно обмануть.
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
3: Мы говорим, это платформа. Это платформа. Естественно, есть ручейки, такие вот потоки небольшие, которые тоже касаются лжи. А вот какой лжи вопрос? Ведь есть грех смерти, Священное Писание говорит, есть грех не к смерти. Какой грех смерти?
1: Ну, правильно. Когда человек на суде лжесвидетельствовал, и это вскрывалось, то его приговаривали к тому, к чему должны были приговорить вот этого бедного, против которого он ложно хотел что-то его обвинить. Вот. Если его должны были осудить на смерть, значит, и лжесвидетели осуждали на смерть, а того оправдывали. Если не на смерть, ну, значит, на штраф или что там было уже, соответственно. Но все-таки вопрос-то обмана остается. Откуда вообще это пошло, что обманывать нехорошо? И во всех ли случаях, или есть исключения? Вот потому что если касаться только девятой заповеди, мы сейчас здесь скажем, что обманывать это можно, и вы представляете, что, к чему мы приходим. Это бред.
3: Кто-то сказал, наши взаимоотношения с Богом определяются не тем, что мы делаем или что не делаем, а тем, во имя кого или чего мы это делаем.
5: То есть ложь во спасение – это как раз то, о чем вот вы сейчас сказали. Это нормально, да, получается? Вот.
3: Но таких примеров или, много
5: или
3: в жизни?
5: Во благо?
6: Вот у меня насчет примеров. Откуда вообще вопрос-то встал? Причем, ну, почему мы начинаем вот подвергать девятую заповедь сомнению, что она как бы, ну, запрещает нам обманывать? Да? Откуда проблема? То есть есть какие-то прецеденты или...
1: Ну, давайте посмотрим на библейских несколько примеров. Известнейшая всем ситуация с Авраамом и Сарой. Вот. Когда Авраам говорит полуправду, он, придя, вот они пришли в Египет, нужда заставила они, и он объявляет ее своей сестрой. И там полуправда, потому что она отчасти была его сестрой, вот, но не полностью, то есть она была его женой. И вот объявив ее сестрой, он, получается, сделал, то есть не сказал, что она замужняя женщина, а она получилась как бы свободная. И из этого вышел казус. Вот. Все как бы эту историю знают, лишний раз просто повторяю, что всплыло в памяти как следует. И когда фараон решил взять ее себе в жену, вся эта история вскрывается, Бог приходит к фараону и говорит, извини, она замужняя жена, отдай ее мужу.
3: Но почему тогда Бог напрямую Аврааму не сказал? Авраам, ты что делаешь? Ты почему? Ты сказал неправду или полуправду.
1: Угу.
3: Почему Бог не порицает Авраама?
5: Авраам защищал свою жизнь, наверное. Ну, пытался сохранить, что ли, свою жизнь перед лицом.
1: Ну, как ему казалось.
5: Фараона. Ну, да, он же думал, что его могут убить за красивую жену.
1: Ну, вот за обман.
5: Потому и соврал.
1: За обман его уличает фараон. Фараон говорит, что ты меня обманул, ты сказал, что это сестра, она жена. Он говорит, нет, она и сестра, и жена. Ничего, я просто тебе не договорил чуть-чуть.
6: Так, просто Авраам не обязан был говорить всю правду, да, что ли?
3: Но в любом случае... Авраам здесь ставит на кон свой брак. Это серьезно.
6: Серьезно.
3: Это серьезно. А фараон запросто мог на ней жениться.
1: Угу.
3: Ты сказал, первое слово лучше второго.
1: Ну да.
3: Все, точка на этом. Это тоже проблема. И серьезная проблема.
1: Но самое, что меня больше всего поражает, это то, что Авраам выходит из этой всей ситуации не просто с Божьим проклятием там, каким-то, или Бог ему там выказал какое-то неудовольствие, или еще что-то. Он выходит оттуда с большим богатством. То есть такое ощущение, как будто Бог его еще и благословил за это.
3: Но история показывает. Рождается 22 глава книги «Бытие», где четко прописано с первого текста, и было, Бог искушал Авраама.
1: Угу.
3: Не является ли это первым шагом Авраама к тому, что его теперь нужно испытать? Все ж таки. Вопрос.
1: То есть Авраам не твердо стоит на ногах, и надо проверить, где он, как он.
3: Все ж таки. Просто так Бог решил испытать Авраама?
5: Ну, понятно, что Бог хочет удостовериться в том, что Авраам верен ему и любит его.
3: Все ж таки это вот...
5: Судит ли он его вот по этим поступкам, когда он говорит полуправду? Когда... То есть,
6: получается, по букве закона Авраам девятую заповедь не нарушил. Не было суда, не было человека, на кого бы он уже свидетельствовал. Да, он против себя фактически обманул. Ну, в себе. Вообще Авраам, я так понимаю, боялся за свою жизнь. И это было мотивом, почему он обманул. И когда он обманул, он опять против себя, он свой брак подставлял.
3: Вот.
6: И он был в такой, ну, он был в ситуации, как бы, человека, которого нужно было защитить кому-то. И некому было защитить, Авраам как смог, так сказал, а Бог пришел на защиту Авраама, угу. Да, когда
3: ему
6: фараон...
3: о чем это говорит? Это говорит о недоверии Авраама Богу. В конечном итоге.
1: Хорошо.
3: Это недоверие.
6: Но вопрос у нас стоит, это нарушение девятой заповеди или нет? Пусть Авраам Богу не доверял, но заповедь-то как? Это, получается, обманул?
1: Мы в этой истории найдем кучу проблем, за которые можно было Авраама, скажем так, пожурить. Но конкретно вот в вопросе обмана.
3: Вот изначально мы определились, платформа есть, да?
1: Угу.
3: Платформа базовая, это дело суда касается. Но угу. Есть и ручейки. Вот один из таких ручейков – это история Авраама. Конечно, мы сейчас можем дискутировать здесь. Вот я стою на этой позиции. Mm. Потому что если бы Авраам был последователен и во всей полноте доверял Богу и сказал бы правду сразу фараону, она моя жена, может быть, 22 главы бы и не появилась. Бытие.
1: Ну, кто знает, это уже вопрос такой из разряда может быть.
5: Получается, надо всегда говорить только правду. Даже если речь касается о защите жизни, может быть, другого человека, когда ты
6: Но ведь даже в нашем законодательстве человек имеет право не свидетельствовать против себя. И в этом есть здравое зерно, наверное. Да? Является это ли ложью, если я не говорю правду о себе, даже если я в чем-то виноват?
3: Но Авраам сказал неправду все же. Или полуправду.
1: Полуправду.
3: Да.
6: Авраам сказал правду, но не сказал все.
3: Ну, получается, это полуправда.
5: В общем, правду нужно говорить всегда во всех случаях, да?
3: Да.
5: Так.
6: Ну, а как быть с ситуациями, например, мы знаем, когда во время войны, когда преследовали, ну, там, евреев, предположим, да, верующие, люди их укрывали, и они не декларировали, что они, как бы, вот, пленных, там, ну, не пленных, а вот...
1: Укрывали, как могли.
6: Там укрывали, как могли.
1: Чего только не было, и обманы, и...
6: Конечно, и что, это был обман?
3: Ну, допустим, такой пример взять. Приходит офицер немецкой армии к одной семье, пусть там в дом поляка там или на Украине, они в первую очередь захватили эту территорию, да? Вот. И ему говорят, есть подозрение, что в вашем доме скрывается семья евреев. А в этой семье живет христианин. Мы не говорим опять-таки о деноминации. Христианин, просто христианин, который чтит заповеди Божьи. Ведь не обязательно должен сказать, есть или нет. Зайдите и проверьте.
6: Вот так Авраам ответил.
3: Он не ответил так. Он так не ответил. Он сказал, она моя сестра и точка на этом. То есть она не замужняя женщина. Дабы мне было хорошо рядом с ней. То есть вот этот конкретный человек, глава семьи, говорит, заходите и проверьте. Он не говорит, есть или нет, но зайдите и проверьте. Это честно, справедливо перед Богом, открыто, а сам молится, Господи, сокрой, пожалуйста, тех несчастных людей, которых я вот здесь приютил в этом доме. Это, вот это, он не согрешил в данном случае? Он не нарушил девятую заповедь?
6: А если бы он сказал нет?
3: Это было бы ложью.
6: А если ему зададут
3: во имя спасения?
6: Вы знаете, я так думаю, что относительно девятой заповеди есть такой момент. Мы не можем судить тех людей, в том числе и Авраама, потому что мы не были на его месте. Мы не понимаем, ну, во-первых, ни его мировоззрение, ни его менталитет, ни его понимание этой заповеди. Мы не были на его месте, мы не понимаем ситуации, опасности, которые на самом деле подстерегал. Потому что вот формально, по букве закона, он не нарушил заповедь. И в определенных ситуациях жизнь определяет, да, жизненная ситуация определяет то, как люди понимают Слово Божие и применяют его. Потому что люди, живущие в мирное время, совершенно по-другому понимают, например, определенные заповеди и отчасти их идеализируют, да, чем те, которые жили, например, в военное время, в эпоху там, каких-то кризисов серьезных, да. И поэтому мы не были на их месте, мы не можем осуждать.
1: То есть то, что можно в мирное время, в военное время будет недопустимо, и наоборот.
3: Это так называемая ситуационная этика. Возвращаясь к Аврааму, опять же, 22 главе Бытие. Зачем появляется эта глава? И было, испытывал Бог Авраама. Зачем испытывать Бога Авраама? Если он праведник, честен, открыт перед Богом, говорит всегда правду, непорочен, зачем Бога Авраама испытывать? Вот с этой страшной, жуткой жертвой, которую Бог определил Аврааму принести.
5: Ну и зачем?
3: Зачем?
5: Зачем?
3: Ну, да потому что Авраама, поведение его немножко волновало окружающий мир.
1: Просто если...
3: История с Агарью.
1: А не история ли с Агарью как раз и послужила?
3: Это второй шаг.
1: Но, а почему не первый?
3: Второй шаг.
5: Ну, вот, первый, мне вот кажется, что у Авраама вся жизнь – это вереница, это цепочка вот таких вот, знаете, ошибок, когда он спотыкался.
3: Как и у каждого из нас.
5: Как и у каждого из нас. Вот в том-то и дело. И я не думаю, что даже после того случая, когда Бог его испытал на той горе, где там должен был принести в жертву сына, да, что даже после этого он не спотыкался и не совершал каких-то ошибок.
3: Но Бог сказал, теперь я вижу, что ты любишь меня.
5: А до этого не видел?
3: Не видел, получается, потому что не видно было из жизни. Один прокол, второй прокол. А это же выходит на обозрение народов, которые окружали.
1: Можно я вам другую личность дам для обсуждения? Оставим многострадального Авраама. У нас есть еще пророк Иеремия. Там веселенькая история. Она гораздо менее известная. Не так давно мне попалась на глаза, когда я перечитывал Иеремия, 38 глава, с 24 стиха. Немножко предыстория. Там был царь Сидекия, который пригласил Иеремию к себе, ну, послушать, что Бог хочет ему сказать. Вот. Ситуация была тяжелая, город находился в осадном положении, и Иеремия предрекал, что город будет разрушен. Вот. И когда он дал свои советы и рекомендации царю, то после этого, вот с 24-го читаем, и сказал Сидекия, царь Иеремии, «Никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. Если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и придут к тебе и скажут тебе, скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти, и также, что говорил тебе царь, то скажи им, я повергнул пред лицом царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы не умереть там». То есть, видим какой-то сговор, да, царь с Иеремией говорили об одном, но царь говорит, придут князья, скажи им вот об этом. «И пришли все князья к Иеремии и спрашивали его, и он сказал им, согласно со всеми словами, какие царь велел сказать. И они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю». То есть, царь с Иеремией договорился, пусть разговор останется в тайне, но если кто спросит, по сути, соври. И спросили, и Иеремия обманывает.
3: В данном случае Иеремия с царем заключили договор. Он был первичным.
1: А договор с Богом по заповеди и договор с царем, что должно быть первичным и что было первичным изначально? Не мог ли Иеремия сказать, извини, царь, достопочтенный, многоуважаемый, живи вовеки, но...
6: Спросят, скажу честно.
1: Да.
3: А это другой разговор. На данном случае Иеремия связал себя с этой клятвой, обещанием царю сказать так, как они договорились. И он должен был поступить последовательно.

0: А может быть, оно и действительно так, не совсем правда. Но когда ты это делаешь с целью защитить доброе имя того человека, с которым вступил в договор, например, да, или, может быть, даже, опять же, вот приводили в пример во время войны, там, чтобы спасти жизнь другого человека, которому угрожают и убить хотят.
1: Ну, вы знаете, здесь можно дальше пойти. Вы обратите внимание, что царь угрожал Иеремии, и он говорит, вот тогда ты не умрешь, если скажешь, как мы договоримся. Что эти князья пришли, угрожая Иеремии? То есть там его жизнь вообще на волоске висела. Этому, скажи, убьют, этим не так,
2: поэтому,
1: скажи, убьют.
2: Поэтому вот моя позиция такая, не наше дело давать сейчас оценку поведения Иеремии. Слава Богу, мы там не были, вот. Потому что он был в такой жизненной ситуации, да, которая определила понимание его заповеди на тот момент. Да. И отчасти, я думаю, что нам надо вообще пересмотреть. Вот Виталий Семенович правильно сказал, ведь в основе этой заповеди лежит ситуация, связанная с судом. Когда ты произнес свидетельство на ближнего своего и осудили. Да, вот. Но формально или фактически заповедь, где она запрещает Иеремии?
3: Но ручейки все разопрещают, о которых мы говорили. Есть ручейки. Маленькие потоки, они из нее исходят. И все-таки христианин
2: должен
3: быть последователем.
2: Откуда эти ручейки идут? Из заповеди ли эти ручейки идут?
3: Наверное, из нравственной основы человека. Богом заложенного в человека вот эту нравственную основу.
2: Да.
3: Она ведь заложена.
2: Когда мы живем вот в мирное время, и нам любая ложь кажется, да, кажется вот... ложь, отрицательная
1: ложь. Есть только одно, что приходит на ум, откуда вообще это идет, когда сказано, что дьявол, он лжец и отец лжи. Вот это откуда ложь.
2: Всякая ложь там...
1: Да. И в другом месте. Всякая неправда
3: есть грех.
1: Но... Вот. То есть...
2: Неправда, это уже, тут, конечно, здесь слово неправда, это слово неправедность, да, это уже тут...
0: Это там, состояние сердца.
2: Состояние души
0: человека, ума его, да. Может быть, не сам поступок, который вот он в данный момент совершает, но все-таки интересно.
1: Но если мы будем говорить о поступках, хорошо, что будет грехом в данном случае, то можно тогда вообще сказать, извините, один и тот же поступок для одного человека будет грех, а для другого нет. Потому что один человек в полном смысле осознает то, что он делает, и, соответственно, как написано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть он понимает, что вот надо так, или наоборот, вот так нельзя, и все равно это делает, ему однозначно грех. Он не сможет уже сказать, ой, я не знал, я не там еще что-то. А другому человеку может подобное проститься из-за того, что он недопонимает всей ситуации.
3: Понятно, что в основе этой заповеди, да, правильно, концепция суда, она лежит, и это самое главное. Это верно все. Вот, опять же, вспоминая доброе, старое советское время. Вот, Твардовский Александр Трифонович написал о взаимоотношениях людей в то время, 30-е годы там, да, когда анонимно предавали друг друга на смерть фактически, да, на ссылку, там, на лагеря, гулаги и так далее. Вот он написал: «А мы, кичась, не верим в Бога, во имя собственных святынь, той жертвы требовали строго, отринь отца и мать отринь, забудь, откуда вышел родом, и осознай, не прикословь, в ущерб любви к отцу народов, любая прочая любовь. Ясна задача, дело свято, с тем к высшей цели прямиком предай в пути родного брата и друга лучшего тайком, и душу чувствами людскими не отягчай, себя щадя, и лжесвидетельствуй во имя, и зверствуй именем вождя». Вот Син написал Твардовский. Вот это основа, лжесвидетельствуй во имя. То есть во имя кого или чего человек, скажем так, прибегает ко лжи и лжесвидетельствует? Во имя вождя?
1: Ну вот сказано было, в ущерб любви
3: к отцу народу.
1: Отцу да, народ.
3: Народ.
1: Вот если
3: любая прочая любовь.
1: В ущерб любви к Отцу Небесному.
3: Вот.
1: И совершенно меняется
3: тогда смысл. Меняется все.
1: Потому как, когда Христа спросили, а какая наибольшая заповедь в законе, он очень мудро ответил. Он не стал выбирать из 10, он не стал выбирать из там, целого ряда заповедей там, талмудических или еще каких-то. Он сказал, обобщив, он сказал, вот есть две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего. Все. То есть, и дальше заключил, что в этом весь закон и пророки. То есть, в слове, по сути, любовь. Вообще в этом действии, в этом чувстве, в этом смысле любви заключено все. Угу. И я понимаю, что

0: и как можно разобраться вообще с этим, потому что, ну, действительно, сейчас скажи вот так вот, значит, можно сейчас всем пошли все обманывать и врать. И каждый найдет, между прочим, себе причину, почему это надо, почему это вот, вот в моем обстоятельстве. Ну, вот, ну, надо понимать, а любишь ли ты, когда ты это делаешь? И кого ты любишь? То есть ты это делаешь из любви к себе, ты это делаешь из любви к Богу, ты это делаешь из любви к ближнему или, или из любви там, к чему-то более приземленному, там, к деньгам, к успеху, к власти, к, там, еще к чему-то. Вот. И я не вижу другого смысла вообще разобраться с этой дилеммой.
1: Я думаю, не скажу что-то новое, если скажу, что все люди, живущие на Земле, так или иначе обманывали и обманывают, вот. Но опять же, здесь вот очень важно понять, вот, за что, ну вот как бы явно, понятно, очевидно, бросается в глаза, Бог будет судить, участь лжецов в озере Огненном. Мне кажется, это та ложь, которая во вред ближнему. Вот как сама заповедь и звучит. «Не лжесвидетельствуй против ближнего твоего». То есть, если восстаешь на жизнь твоего ближнего, если причиняет ему вред твоя ложь, твой обман, если кто-то от этого страдает, неважно как, любым способом, вот это и есть обман, который действительно будет осужден, и ты неминуемо услышишь приговор.
0: Вот и разобрались, грубо говоря, и с Авраамом, и с Иеремией, потому что ложь Авраама привела к проблемам фараону, потому что он говорит, ты чуть не было не ввел меня в грех. Вот. А ложь Иеремии, наоборот, привела ко спасению, потому что ни князья от этого не пострадали, потому что если бы он бы сказал им правду, он бы обрек и себя на смерть, и царя. То есть и обрек бы князей на грех убийства. Вот. И царь при этом не пострадал, потому что он услышал Слово Божие, и его интересы остались. И сам Иеремия не пострадал. То есть он получил действительно вот такое вот мудрое решение.
1: Ну вот уже здесь прозвучало, да, правильно, я согласен. Мы не были в той ситуации. Мы не знаем, почему именно так он должен был сказать. Реакции Бога не последовало. На страницах Священного Писания мы это видим. Его в озеро Огненное никто не бросил. Значит, там все было по правилам. Все как надо.
2: Но озера Огненного еще и не было.
3: Ну, вот еще мне такая мысль пришла сейчас, что вот в нашей греховной действительности, да, бывает так, что правду сказать плохо и солгать плохо. Да, и приходится, то есть из двух зол выбирать меньше иногда. Ну, вот как в случае с Иеремией произошло на самом деле.
2: Ну, я еще раз повторюсь, он был связан обетом, договором с царем. И в данном случае он был последователен этому обету. Вот я так вижу. И тут, ну вот...
1: А если не углубляться касается, опять вот, да, в Иеремию, Авраама, вот применительно к нам, вот все-таки, как нам для себя очертить какие-то границы, вот, где мы можем, а где не можем, где позволительно, а где непозволительно сказать что-то полуправды,
3: вот, вроде бы. В произведении «Отверженные» там есть такая ситуация, когда... Ну, вот полицейский разговаривает с матерью милосердия, которая скрывает Жана Вальжана, и она не выдает ему. Не выдает ему, а потом, когда полицейский уходит, она зовет как бы, ну, женщину, которая с ней была, и говорит, я солгала во имя мира и милосердия. Ты должна дать мне плетью там...
2: 39,
3: да,
2: плетей.
3: Там, сколько-то там плетей. Получается, что очень часто человек сам находится в таком вот противоречивом состоянии. Вот здесь очень сильно показано состояние человеческой души, когда он понимает, что соврать нельзя, обмануть грех, но по-другому он не может просто...
1: А не сделаешь этого, сделаешь еще хуже.
3: Не сделаешь хуже. И ему легче сказать, ему легче солгать и сказать, Господи, прости, да? Но очень важно, что этим человеком двигает мотив не навредить ближнему, да, именно...
0: Вот этот мотив любви, он
3: мотив
0: остается.
3: Любви
0: вот
3: остается.
0: Потому что Бог есть любовь, и суть его закона – это любовь. Вот. И я думаю, все под этим Богом ходим. Пусть он будет милостив к нам в наших вот обстоятельствах.
3: Да. И даст нам мудрости в, это очень непростом, в этом очень непростом вопросе.
0: Ну, я думаю, впереди еще больше тем. Ну, на сегодня пока все. Спасибо.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
2: Здравствуйте. Во время соревнований по самому длительному качанию в кресле-качалке был поставлен еще один дополнительный рекорд. А именно, самый длительный зафиксированный период бодрствования – 18 дней, 21 час и 40 минут. За победу несгибаемый участник соревнований заплатил галлюцинациями, расстройством зрения, разладом речи и провалами в памяти. Этот добровольный эксперимент доказал важность сна для здоровья и самочувствия. Именно об этом и пойдет сегодня речь в нашей программе. Все мы время от времени пытаемся удлинить свой день за счет сна. Между тем, хороший сон – это одно из непременных условий здоровья.

0: Итак, сон – это то время, выделенное в сутках, которое специально дано нам для того, чтобы мы могли восстановиться. Каждый день в наших клетках происходят поломки. Каждый день. Потому что на нас воздействует очень много факторов различных. Мы или что-то с питанием, например, употребляем то, что обладает такой, ну, повреждающей силой. Это может быть лишнее излучение солнечное. Темное время суток – это как раз то время, когда возможно спокойно заняться этим ремонтом. Если человек не досыпает, у него ухудшается память. Вполне возможно, что это просто хроническая усталость, хроническое невосстановление. Следующее – снижение способности к самоконтролю. Люди, которые хронически не досыпают, они страдают невоздержанностью в питании. Человек пытается за счет пищи восполнить ту вот энергию, что ли, которую он не получил во время сна, которую он не восстановил за счет сна. И люди, которые, например, часто нарушают вот этот принцип, ну, скажем, работают на ночных сменах, у них такой скользящий график, нерегулярный. Очень часто эти люди страдают избыточным весом. Ускорение старения организма. Это тоже, вот мы, может быть, не думаем об этом, но это тоже происходит при недостатке отдыха. Мы выбрасываем клетки, умирают клетки, которые, в принципе, могли бы еще жить. Это и есть старение. Это преждевременное старение. И еще один очень важный момент, что важно не только, сколько времени мы спим, но и то, во сколько мы спать ложимся. Исследователи уже установили, что наиболее полноценный отдых, он начинается тогда, когда человек ложится спать еще до полуночи. Еще до полуночи. И вот эти вот несколько часов, 2 часа, оптимально 2 часа до полуночи, они дают человеку больше отдыха, больше восстановления, чем те же несколько часов после полуночи. Что нам мешает? Как вы считаете, что является наиболее частой причиной того, что мы не придерживаемся вот этого времени? Часто мы начинаем говорить, что да, цивилизация, там, ну, шум мешает. Но самая главная причина – это отсутствие режима дня, отсутствие нашего собственного решения установить этот режим. Это не просто желание. Желание и решение – это разные вещи. Я могу желать, но ничего не решить. И я могу всю жизнь желать. Я могу всю жизнь говорить, как было бы хорошо мне жить по-другому. Когда же наступит то время, когда я буду жить по-другому? Но чем дольше мы ждем, тем дольше ничего не получается. Следующее – это несоблюдение принципов здорового образа жизни. Если человек, ну скажем, ведет малоподвижный образ жизни, нарушение здорового образа жизни, малоподвижность, кровь, ну ей тяжело как бы циркулировать, застой происходит. Если человек много работает головой, умственная нагрузка у него или эмоциональная нагрузка, у него такой своеобразный застой в головном мозге формируется. Но если этот застой не разогнать, то потом мозгу очень сложно расслабиться. Очень сложно расслабиться. И поэтому человек, который много думает, но при этом мало двигается, он, как правило, плохо спит. Потому что вот эти мысли, они постоянно в голову лезут, и человек не может как бы выкинуть это из головы. Ему надо расслабиться, а он не может. И физическая нагрузка, физическая активность, она является очень хорошим средством для вот такого, ну, решения вот этого вопроса. Да, да, для того, чтобы улучшить качество сна. Вопрос питания, например, если мы возьмем, опять же, здоровый образ жизни. Если мы нарушаем режим питания, поздний ужин, обильный ужин, то же самое. Невозможно спокойно спать, невозможно полноценно спать, потому что все то, что человек съедает, оно ложится тяжелым бременем не только на желудок, но еще на что? На мозг. Потому что мозг – это начальник в нашем организме. Он должен отвечать за своих подчиненных. Он должен контролировать работу того же желудка, работу того же сердца. И он не спит. Вместе с желудком не спит и наш мозг. Очень часто, когда человек переедает, например, на ночь, то мозг работает. И человек встает с таким чувством, что у него, может быть, вы это ощущали, туман такой в голове. С чувством, что ты не отдохнул. С чувством, что, ну, работал как бы всю ночь. Очень часто снятся кошмарные сновидения в течение ночи. Это почему? Потому что просто идет работа. Мы вроде бы этого не замечаем, но организм внутри работает. Мы не даем ему отдыха. Вопрос просмотра телевизора. Очень часто это именно та причина, которая, если входит в привычку, она является одной из причин нарушения сна. Да, мы можем сказать, ну что ж теперь телевизор не смотреть. Ну, так скажем, это личный вопрос каждого и решение каждого. Но нам нужно помнить, что если это входит в систему, если это входит в привычку, когда именно к вечеру мы смотрим его так вот активно, то это неизбежно, что будет нарушаться сон. Кофеин – это вещество, которое стимулирует нервную систему. Мозг пытается в перевозбужденном состоянии решить те проблемы, которые перед ним ставятся. А к вечеру он уже не может расслабиться. И для того, чтобы расслабиться, очень часто человек начинает применять лекарства, которые затормаживают работу головного мозга. Следующее – это малоподвижный образ жизни. Мы уже об этом с вами сказали. Ночная работа. И, наконец, стрессовые ситуации. Невозможно не нервничать. Но что ж теперь, ну, как бы беззащитным быть перед этим стрессом? Это серьезный вопрос, и поэтому это у нас будет отдельная тема. Итак, уже конкретно, что мы можем сделать? Придерживаться режима дня. То есть лучше всего, если мы примем решение, что мы будем ложиться спать и вставать в одно и то же время. Если это будет наше решение, то нам будет намного легче. Следующее – это физическая активность в течение дня. Перед сном очень хорошо, что если будет у вас небольшая прогулка. То есть не бегом, не куда-то такое на скорость, да, а просто прогулка спокойная перед сном, чтобы вы могли подышать свежим воздухом и расслабиться. Ужин, если он и есть, то он должен быть легким, и он должен быть не позднее, чем за 4 часа до сна. Следующее. Достаточное употребление воды в течение дня. И, наконец, избегать приема кофеина. Если мы с вами хотим иметь нормальный сон, то нам нужно с вами создать условия для сна. Спальня, если она не приспособлена, если она душная, если в ней свет горит, если в ней звуки есть, то есть разговоры, телевизор работает, то в ней невозможно нормально заснуть, невозможно. И как помощь, если, например, был напряженный день, и мы хотим снять вот это напряжение, снять усталость, можно принимать теплую ванну и травяной чай перед сном. Ванна такой, знаете, нейтральной температуры, не горячая, не холодная. Она очень хорошо снимает усталость. Что касается травяного чая, то это могут быть те травы, которые обладают легким успокаивающим действием. Какие это травы? Мята, мелисса, пустырник, да, ромашка, душица – это все вот такие вот травы. Это не значит, что пожизненно надо пить эти травы перед сном. Это лишь иногда, если вдруг такая необходимость возникает. То есть это не лечение пожизненное. Самое главное лечение, да, если так об этом говорить, это наш образ жизни, который мы должны правильно построить.
1: Хорошо вставать до рассвета. Такая привычка способствует здоровью, богатству и мудрости, утверждал Аристотель. Проснуться пораньше – эту цель мы часто ставим перед собой, выставляя вечером сигнал будильника. Но мало рано встать, ведь еще надо и суметь проснуться. Как говорит житейская мудрость, лучшее средство от сонливости – это сон. Но что делать, если времени на сон было недостаточно, а утром обязательно надо быть бодрым, чтобы не опозориться на экзамене или перед начальником? Многие пытаются решить эту проблему с помощью кофе или, еще хуже, с помощью энергетического напитка. Ведь если верить рекламе, с энерготониками жизнь должна стать непрекращающимся в любое время суток праздником, а сон остаться пережитком прошлого.

0: Хотя изготовители утверждают, что энергетические напитки могут улучшить вашу выносливость и работоспособность, многие из докторов с этим не соглашаются. Энергетические напитки – бодрость взаймы. Прием энергетического напитка дает заметное взбодрение, увеличивает скорость реакции, выносливость, улучшает настроение, повышает работоспособность. Большие дозы могут дать эффект, сравнимый с легким наркотическим опьянением, так как это приводит к перегрузке нервной системы. Но за счет чего все это происходит? На самом деле энергетический напиток не содержит в себе никакой энергии. Достаточно внимательно почитать этикетку. Бодрящий эффект приходит из-за высвобождения энергии, которую приберегал на черный день ваш организм. Взяв в долг силу у организма, рано или поздно вам придется ее возвращать. Кофеин сужает сосуды и повышает артериальное давление, поэтому человек ощущает прилив бодрости. Но через какое-то время действие напитка прекращается, наступает вялость, слабость, и организм начинает требовать добавки. Доказано, что энергетики вызывают настоящую зависимость, сродни алкогольной или наркотической. Человек подсаживается на них, его организм работает на износ и, как следствие, быстрее стареет. Состояние сопровождается повышенной нервной возбудимостью и бессонницей, а также нарушением сердечной деятельности. Учитывая данный факт, такие напитки противопоказаны беременным женщинам, детям, лицам с повышенным артериальным давлением и людям, страдающим повышенной тревожностью. Также при гипертонии, заболевании сердечно-сосудистой системы, глаукоме, нарушении сна, повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину. Помимо прочих неприятностей для здоровья, энергетические напитки наносят вред и нашим зубам, так как содержат большое количество кислот, разрушающих эмаль. Сочетание напитков, содержащих кофеин и другие стимуляторы с алкоголем, может привести к инфарктам, инсультам, нервным срывам. На упаковках энергетиков можно встретить описания содержащихся в напитке витаминов, таких как С, ПП, В2, В5, В6, В12. Но наличие полезных веществ ни в коем случае не компенсирует собой вредное воздействие этих напитков. Лучше не употреблять энергетические напитки после физических нагрузок, так как сердце уже работает на повышенной частоте, а напиток заставит его разогнаться еще больше. По утверждению специалистов Белорусского государственного медицинского университета, клинические исследования показали, что при длительном употреблении энергетических напитков у человека снижаются показатели умственной деятельности, истощаются защитные силы организма и ослабевает иммунитет. Вместо того, чтобы искать бодрость на стороне, лучше действовать более безопасными и проверенными способами. Например, выспаться. Если спать не менее 8 часов в сутки, соблюдая режим, организм не будет испытывать недостатка в энергии. Регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе – это реальные пути борьбы со стрессами и утомлением. Панацея от усталости не существует. Часто мы устаем не от чрезмерных нагрузок, а по причине неправильного и несбалансированного питания. Кроме него, других путей для поступления энергии в организм нет. Энергетики запастись ею не помогут. Для подзарядки полезны цитрусовые фрукты. Чтобы быть бодрым по утрам, нужен витамин С. Для этого можно выпить свежевыжатый апельсиновый сок или теплую воду с соком лимона. Конечно, они не дают такого экстремального эффекта, как энергетики, но результатами правильного питания вы будете наслаждаться долгие годы. Итак, будьте внимательны и здоровы!
1: сон – это загадочное состояние, о котором наука почти ничего не знает. Сновидения видят слепорожденные люди и даже, как считают исследователи, еще нерожденные дети. Что же им снится? Невозможно даже представить. Все исследователи подтверждают, что сон может принести много пользы. Всем известна история с Менделеевым, который увидел во сне свою знаменитую таблицу химических элементов. Оказывается, такие случаи не так уж и редки. Элиас Хоуи рассказал, что с помощью сна он придумал швейную машинку. В кошмаре его преследовали каннибалы, вооруженные копьями в форме швейной иглы, которые он впоследствии и изобрел. Дело в том, что во сне мозг может найти решение проблемы, с которой нам не удалось справиться во время бодрствования. Кроме того, он помогает пережить эмоциональные встряски. Поэтому женщинам нужно больше сна, чем мужчинам, из-за их эмоциональности. Полноценный сон необходим еще и потому, что он поддерживает красоту. И, наконец, спать – это просто приятно.

И все-таки сон – это не самоцель. Главное – чувствовать себя хорошо во время бодрствования. Что делать, если по утрам вас преследует вялость? Обратите внимание на то, что вы едите. На ужин съедайте только то, что успеет перевариться до отхода ко сну. Состав завтрака тоже важен. Исследования говорят, что на голодный желудок, то есть перед завтраком, не стоит есть фрукты. Фруктоза при этом не превращается в энергию, а хранится в качестве ресурса на случай голодания. А мы от этого можем испытывать недостаток сил. Но есть традиционный утренний продукт, который поможет утром взбодриться не хуже, чем кофе. И при этом он принесет организму только пользу.

0: Если верить некоторым советским фильмам, каждый день благородных английских джентльменов начинался со слов «Овсянка, сэр». Однако диетологи уверены, что такая привычка будет полезна жителям любой страны. Исследователи Американского университета провели эксперимент, чтобы выяснить взаимосвязь между рационом и выносливостью. Для этого были отобраны несколько групп студентов, перед которыми была поставлена задача – как можно дольше участвовать в многочасовом велосипедном пробеге. Каждой группе перед состязаниями был предложен особый завтрак. В результате было установлено, что студенты, поевшие овсянки, дольше всех держались на дистанции. Это связано с тем, что овсяная крупа дарит организму энергию постепенно, помогая сохранять сытость в течение нескольких часов. Поэтому она не случайно считается прекрасным источником энергии. Это свойство известно многим бодибилдерам. В их рационе овсянка занимает важное место. Древние славяне часто использовали молочко из овса для замены материнского молока при скармливании младенцев. А в нашем веке ученые установили, что по своему составу овес действительно близок к женскому молоку. Неудивительно, что организмы младенца и взрослого легко усваивают любые блюда из овса. Овсянка известна своей способностью улучшать пищеварение. Во-первых, лучше работает желудок. А кроме того, зерна действуют как своеобразный скраб для кишечника, счищая с его стенок весь мусор. Овсяная каша ускоряет обновление клеток в организме и борется с канцерогенами. Овес улучшает работу печени и поджелудочной железы. В нем есть фермент, действующий подобно ферменту поджелудочной железы, поэтому он помогает усвоению углеводов. По мнению американских ученых, овсяная каша помогает взбодриться по утрам ничуть не хуже традиционного для многих кофе. Овсяная каша вечером, напротив, поможет снять дневное напряжение, расслабиться и уснуть, так как благодаря большому количеству витаминов группы В овсянка обладает антистрессовым эффектом. Овсяная каша может сделать умнее. Именно к такому выводу пришли ученые из Великобритании. Группу добровольцев в возрасте от 30 до 80 лет в течение месяца ежедневно кормили овсянкой. Ученые заметили, что всего за неделю у участников эксперимента улучшилась работа мозга, а в качестве побочных эффектов выступали бодрость и хорошее настроение. Если вы хотите сварить кашу из цельного зерна, предварительно замочите его в горячей воде на 3-4 часа. Недолго поварите и оставьте упревать на 30-50 минут. Из овсяных хлопьев можно не только варить кашу, но и готовить мюсли, добавлять выпечку, котлеты и супы. Овсяную крупу желательно есть регулярно. И это того стоит, ведь не случайно овсянку называют еще кашей красоты.
1: Если вы с подозрением относитесь к утренней каше, несмотря на всю ее очевидную пользу, не ставьте перед собой дилемму выбора между вкусом и пользой. Найдите то, что вам понравится. Из овсянки можно сделать много вкусных блюд – котлеты, мюсли, печенье. В следующей рубрике «Кулинар» тоже предложит нам один из вариантов вкусного завтрака из овсянки.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень полезное и вкусное блюдо. У всех у нас в огороде летом выросли тыквы, но дети их не очень любят. И, впрочем, некоторые взрослые тоже их не очень любят. Но сегодня мы приготовим Блюдо, которое должно понравиться всем. Итак, нам нужна тыква, яблоки, грецкие орехи или семечки, изюм, геркулес и немного муки. Для приготовления нашей запеканки мы потерли тыкву на крупной терке. Теперь мы порежем яблоки кубиками. Возьмем яблоко и порежем его на небольшие кубики.

Теперь мы все перемешиваем. Выкладываем тыкву. Добавляем яблочки. Доска нам больше не пригодится. Изюмчик. Очень полезен для нашего сердца. Грецкие орехи. Это омега-3 жирные кислоты и геркулес. Немного муки. Теперь все хорошенько перемешиваем.

заметьте, что мы не кладем сахар, потому что у нас много сладких ингредиентов. Это яблочки, изюм и тыква тоже бывает сладкой. Так, мы все хорошо перемешали. Теперь нам нужно форму для запекания присыпать или мукой, или геркулесом. Слегка присыпем дно и выкладываем нашу массу в форму.

получилось. Очень красиво. Живописно, я бы сказала. И ставим форму в духовку. Посмотрите, какая получилась у нас красивая запеканка и очень вкусная. Эту запеканку можно есть и на завтрак, и на обед, и даже на ужин, она не повредит вашей фигуре. Приятного вам аппетита!

Сон – малоизученное явление. В нем остается много загадочного, например, вещие сны. Библейское повествование утверждает, что бывали случаи, когда Бог посылал сны пророкам, чтобы рассказать о будущей земной истории, которая исполняется по сей день. Но даже и простой сон – это чудо, ведь благодаря ему мы каждое утро обновляемся, освобождаемся от ненужной информации и переживаний. Во сне человек растет, во сне выздоравливает. Сон – это еще одна возможность поблагодарить нашего Творца за заботу. Поэтому я желаю вам ценить этот подарок и хорошенько высыпаться. Здоровья вам и непременно счастья!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Ты бремя облегчаешь, когда один я слышу голос твой.

Ты от опасности меня спасаешь. Я упаду, а ты поднять готов. Собьюсь с пути, ты нежно направляешь, освобождая от греха оков.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Я рад поприветствовать вас, дорогие наши друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики. Сегодня мы, открывая Священное Писание на страницах Нового Завета, обязательно будем обращать внимание на одну, на мой взгляд, удивительную вещь, а именно, о чем же все-таки проповедовал апостол Павел. Вот мы слышим часто, апостол Павел сказал, апостол Павел писал, например, споры о благодати, они все связаны со служением и теми письмами, которые писал апостол Павел. Ну и много других вопросов, как бы на слуху этот апостол Павел, но а о чем он проповедовал? Вот мы много читаем о нем, а я хочу сегодня именно показать через 20 и 19 главы книги «Деяния святых апостолов», о чем этот апостол проповедовал. И обратить внимание, насколько это важно было то, о чем он проповедовал. И, конечно, его служение, оно не могло не вызывать резонанс. И если открыть 19 главу, 26 стих, то тут написано следующее. 19 глава, 25 и 26 стих. «Собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это угрожает нам тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». И ключевое слово в 26 стихе – «этот Павел своими убеждениями». Человек должен быть убежден в истине, потому что если он не убежден в истине, он не будет ее отстаивать. И более того, он может неправильно и верить, потому что Бог дает твердость в понимании истины. И это самое главное. Заметьте, не традиции, а именно истины. И сегодня, когда мы читаем вот эту 19-ю, 20-ю главы, я обратил внимание вот на что. Что Бог не случайно избрал апостола Павла. Почему он сказал: «Он есть мой избранный сосуд»? Потому что именно апостол Павел вводит многие так называемые новозаветные вехи, которые имеют место быть. Например, учение о Духе Святом. Сегодня есть споры, есть целые там такие движения людей, которые считают себя верующими в единого Бога и пытаются каким-то образом раскачать эту лодку, показать, что вот только есть две личности Божества, не три. Но заметьте, что апостол Павел в 19 главе говорит следующие слова со 2 стиха. «И сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Вы слышите, что происходит? Он задает им вопрос о Духе Святом, а они говорят: а мы не слышали об этом. Он сказал им: а во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. То есть они не знали о Духе Святом, они крестились в покаяние. Но крестившись или услышав о Духе Святом, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой. Обратите внимание, что апостол Павел начинает исполнять то, о чем было сказано Христом в последней главе Евангелия от Матфея. Если мы откроем 28 главу Евангелия от Матфея, мы находим следующие слова. 18, 19, 20 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Итак, мы видим, что Христос здесь предлагает и учит идти учить народы и крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Так вот, что интересно, некоторые люди спотыкаются на этом и думают, что ключевая все-таки молитва должна быть во имя Иисуса Христа, потому что Христос сказал: «Все, чего попросите Отца во имя Мое, то даст вам». Но заметьте, а ведь в Ветхом Завете никто не молился молитвой во имя Иисуса Христа. И вместе с этим Бог слышал эти молитвы. И получается, что сегодня, когда Бог вот как бы по чуть-чуть, вот с Ветхого Завета больше, больше, с времен Христа и далее, Он открывал больший свет. Вот почему Христос говорит: «Если я не уйду, утешитель не придет». А если утешитель не придет, то тогда, а кто будет вас наставлять на всякую истину? Более того, Христос говорит: «Ибо от Моего возьмет и возвестит вам». А когда о своей проповеди говорит Иисус, то Он говорит: «Я не говорю от Себя, но что дано Мне Отцом». Таким образом, Он как бы показал вот эту гармонию одного Божества. И хочу сказать, что для меня этот вопрос действительно, он является трепетным, но и понятным с одной стороны, потому что нигде я в Библии не получил такого заверения, что я должен все знать и понимать своим ограниченным грешным умом от начала до конца. И простой пример, позвольте привести. Машине, которой 20 лет или 15 лет, у нее есть компьютерные мозги, которые управляют всеми процессами зажигания и прочими там вопросами в машине. И когда они ломаются, никто не может дать ума. Все говорят: ну, если уже залило или там, как говорят, заглючило, то уже тут только менять надо. Так почему? Это же люди придумали. Придумали столько лет назад. Бери, ремонтируй, это ж так просто. Нет, мы не понимаем, там инженеры нужны, там такие мозги, там все так сложно. Значит, там сложно. И люди сегодня крутят в руках эту штуку и говорят: да что там это мозги там стоят? 5 тысяч рублей можно новый, там 10 тысяч, ну, в зависимости от модели, от стоимости, от дороговизны. А когда говорим о Боге, который сотворил всю Вселенную и всех нас, мы должны все это видеть на пальцах. 1, 2, 3, 2, вот так. Так нельзя рассуждать, потому что Господь – это величайшая мудрость, это величайший наш Бог и Творец, и поэтому о Нем мы должны вообще говорить благоговейно. И посмотрите, как это делал апостол Павел. Он начинает им проповедовать, и он начинает им открывать миссию служения Духа Святого, что Дух Святой везде присутствует, проникает во все глубины Божьи. То есть Он открывает, Он показывает путь, когда нет рядом Бога с нами, как это было в Эдеме, нет с нами Иисуса, который был во времена Нового Завета, и теперь как бы у нас есть Дух Святой. И вот поэтому Христос говорит: всякая хула простится человеку, и на Сына Человеческого простится, а на Духа Святого не простится. Так скажите, Он унизил значимость Духа Святого, как сегодня некоторые делают? Или наоборот, возвысил? Получается, что возвысил, потому что он благоговейно относился к Богу Отцу, к Сыну и Духу Святому. И опять же, если говорить о Сыне, то вот эта категория, которую Бог приводит как пример для нас, она больше ничем не может быть проиллюстрирована так ярко, как взаимоотношением Отец и Сын. Это не друг, это даже не родственник какой-то родственник, это Отец и Сын. Это показана гармония взаимоотношений, гармония любви. И нам это не совсем-то и понять сегодня, поэтому мы очень много имеем свидетельств, что во всю вечность мы будем изучать план спасения. Казалось бы, так это же можно понять, вот, на пальцах, мы же такие сегодня. В другом не понимаем, как семью свою устроить, не понимаем, как работает электроника, не понимаем, что такое биткоин, не понимаем, много чего мы не понимаем, но Бога мы должны, вот вынь, положь, все понятно должно быть как, еще и пытаются люди там перекрещивать кого-то и внутри как бы церквей проводить работу, этим не надо заниматься, сегодня Господь сказал так: поле есть мир, поэтому жнецы это ангелы. А мы сегодня, как церковь, это только вестники, чтобы рассказать людям о Христе. И чем я могу это подтвердить? Посмотрите на проповедь апостола Павла. После этого их было там 12 человек, он их крестил. И с 8 стиха 19 главы: «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца. О чем? Опять же, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Значит, о чем первое проповедует апостол Павел, вот если берем эти две главы? 3 месяца он проповедует, и слушатели, подводя итог, знаете, как часто вот, как бы это нам вопрос, проповедникам, после проповеди, когда спрашивают, о чем была проповедь, иногда люди говорят, хорошая проповедь, не помню о чем. Иногда говорят, хорошая или там, обо всем, или, ой, не помню вообще, или не знаю. Или конкретно какая-то фраза говорит, о честности, или там была о праведности, о Христе, или там о женщинах, знаете, то есть что человеку запомнить, на чем человек сделал акцент. И иногда, к сожалению, бывает, акценты смещаются, когда иллюстрация становится главнее самой идеи. Так вот, слушатели апостола Павла четко сказали, он удостоверял 3 месяца о Царстве Божьем. Вот это очень важно, я беру это для себя на вооружение, дорогие друзья. Нам нужно четко понимать, куда мы идем, что такое Царство Божье, почему многие не ценят, не дорожат и не стремятся в Царство Божие. Да потому что они не знают, что это такое. Кто в этом виноват? Я в этом виноват, потому что нужно сегодня проповедовать и о пришествии Иисуса, который скоро грядет, и о Царстве Небесном. Но это тоже не все. Поэтому посмотрите, как здесь интересно написано в 10 стихе. Ну, там люди ожесточались, и 10 стих. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Бог же немало чудес творил руками Павла, так что на больных возлагали платки, опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Так вот, интересно, смотрите, он проповедует о Царстве Божьем, раз. Второе, он проповедует об Иисусе и проповедует всем. А можно ли попасть в Царство Божье без Иисуса? Конечно, нет. И апостол Павел это очень хорошо понимал, очень четко. И поэтому он был убежденным в том, что Иисус – это Спаситель. Он был убежден, что Иисус – это Мессия. И когда мы здесь читаем в 13 стихе, что это же делали... пытались сделать некоторые из скитающихся иудейских заклинателей, они стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Так как он проповедовал, апостол Павел? Об Иисусе. Он проповедовал о Царстве Божьем и об Иисусе, потому что он знал Иисуса, он не знал его лично. Но посмотрите, как он его полюбил из вот тех евангельских историй, из евангельских рассказов. И написано дальше, это делали какие-то 7 сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен. То есть дьявол как бы признал факт вот этих 2 сильных людей, которые имели место быть в эпоху. А вы кто? Это очень хороший вопрос. Вы кто? И после этого написано, бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолев их, взял над ними такую силу, что они наги и избиты выбежали из того дома. Итак, 2 фактора. Нагота и телесные повреждения. То есть позор и мучение. Вот эти как бы 2 вещи. Он взял над ними верх. И после этого написано, сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еллинам, то есть интернет уже тогда работал по-своему, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Заметьте, не имя Павла, а имя Господа Иисуса.

занимавшихся чародейством, довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 15 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. То есть видите, что он делает? Он ведет людей к покаянию, но не просто общими словами, или как я недавно видел вот это, как бы такую карикатуру, да, что тонет человек и говорит, как выглядят современные вот эти, скажем, такие проповеди поверхностные, да, когда человек тонет, рука торчит из воды, а ему говорят, пять, дай пять, все будет хорошо. Не будет все хорошо, надо выдергивать человека, не будет просто так все хорошо, потому что наше дело со грехом. И когда мы сейчас, в период пандемии, немножко столкнулись, вот что такое вирусы, вы видите, что происходит? Люди сегодня в депрессиях, они в страхе. Кто-то, я знаю, вот уже год и 6 месяцев не выходят из дома. Просто не выходят из дома, панически боятся выходить из дома. Уже начинаются психические проблемы. И поэтому он здесь им проповедовал покаяние, иначе не просто так они принесли бы книги о чародействе для того, чтобы их сжечь. Вот так написано, с такой силой превозмогало и возрастало слово Господне. И написано, что апостол Павел все-таки проповедовал очень важные истины. Он проповедовал еще о чем-то. Посмотрите, 20 глава, 2 стих. «Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления». Вопрос. Что включает в себя слово «обильные наставления»? Если он, например, говоря с этими заклинателями, да, и всевозможными, как здесь написано, чародеями, он им объяснял, что эти книги, которые они читают с этими заклинаниями, а между прочим и сегодня, возьмите, какую популярность вдруг почему-то набрала книга «Гарри Поттер». Ведь это же не просто так. И сегодня свидетельствует о том, что там используются настоящие вот эти бесовские заклинания, то есть действующие заклинания. И молодежь взахлеб читает, смотрит, как бы, и это все внедряется. Это не просто так, поэтому я бы хотел тоже предостеречь в этом вопросе, быть осторожными. И поэтому он преподавал обильные наставления, или как можно назвать словами Христа, давал им пищу вовремя. Но посмотрите еще один, да, четвертый момент. В 7 стихе 20 главы. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, апостол Павел участвовал в вечере Господней». И в послании к Коринфянам он рассказывал вот эти принципы вечери и сам в ней участвовал вместе с церковью, вместе с пресвитерами. И он там проповедовал и рассказывал, и продолжил слово до полуночи. И когда вот они преломили хлеб, здесь написано, и Евтих упал из окна, и апостол Павел его воскресил, потому что он, написано, был поднят мертвым, 9 стих. А Павел, сойдя на него, пал, обнял и сказал, не тревожьтесь, душа его в нем, то есть жизнь в нем сохранилась. Поэтому, что еще мы находим из проповеди апостола Павла? Чему можно для себя научиться? 19 стих. Написано, он говорит, я все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием, многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Получается, что апостол Павел работал Господу. Заметьте, Христос говорит в Новом Завете, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Апостол Павел говорит, я преподавал наставления, я им рассказал об Иисусе, я их крестил, я им рассказывал о Господе Спасителе, и я им показывал, как нужно покаяться. То есть, как говорил Иоанн Креститель, сотворите же достойный плод покаяния. То есть, это не просто, ну вы признаете или нет? Ой, признаем, ну и молодцы. Не совсем, он говорит, сотворите достойный плод покаяния. А теперь он дальше говорит, я работал Господу. То есть, он духовный труд поднял на очень высокую ступень. 20 стих, обратите внимание. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам, покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». И вот интересно, он проповедует покаяние, так же, как Иоанн Креститель. То есть они не конфликтуют, эти апостолы, эти великие люди, да, о которых говорил Христос, что Иоанн Креститель – это величайший. Кстати, вы можете посмотреть
На канале вот недавно

0: была тоже проповедь про Иоанна Крестителя. И, кстати, те, кто не подписаны, вы тоже можете подписываться, потому что если нажмете на колокольчик, вам придет напоминание, что вышла новая проповедь. Я думаю, вам понравится, потому что мы изучаем Священное Писание как можно глубже, чтобы понимать вот эти моменты. Не ради какого-то, как некоторые, знаете, иногда доказать какую-то идею, а читать в контексте, как написано. Так вот, что он проповедует? Покаяние. Что сделали эти люди? Покаялись и принесли плод покаяния. То есть они сожгли эти книги. А второе, проповедовал веру в Иисуса Христа. Когда мы слышим, Павел проповедовал Иисуса. Ой, так мило, да, вот хочется послушать, Павел проповедует Иисуса. А он, оказывается, здесь, он говорил покаяние перед Богом и проповедовал, что нужно верить в Иисуса Христа. Вот это для нас очень важный аспект. А теперь с 22-23 стиха он здесь говорит: «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, и только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорбь ждут меня». Вы видите, он, говоря о тесной связи со Христом, с Богом, показывает и тесную связь с Духом Святым. То есть для апостола Павла это не какие-то три совершенно разные, абсолютно, знаете, вот там больше, меньше и совсем слабенькие или еще как-то. Он говорит как об одном целом, как о божестве, только в разных ипостасях. И вот здесь он говорит: «Мне Дух Святой свидетельствует, что по всем городам меня ждет узы и смерть, и скорбь, да, как бы тяжести. Но, говорит, я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Что здесь интересно? Он говорит: я, зная Иисуса, прислушиваясь голосу Духа Святого, понимая, на что я иду, я хочу сказать, что я не взираю ни на какую цену, не дорожу своей жизнью, только бы исполнить миссию. Какую? С радостью совершать поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Так проповедовать Евангелие благодати Божией нужно с радостью или нет? Конечно, с радостью, не уныло. И, к сожалению великому, в устах некоторых проповедников, в некоторых, скажем, конфессий, церквей, Бог представлен либо как Бог суда, либо как Бог надзирающий, либо как Бог далекий. А Иисус всегда открывал людям Отца любящего. Апостол Павел открывал Бога любящего, Иисуса спасающего. И вот эта фраза «проповедовать Евангелие благодати Божьей», она в другом переводе, кстати, звучит интересно. «Благую весть проповедовать о Божьей благодати». То есть вот в чем сила. Даже, заметьте, не благодать Иисуса, а благодать Божья. И поэтому он от Иисуса принял вот эту возможность проповедовать о Божьей любви. Поэтому нельзя противопоставлять: Бог в Ветхом Завете злой, такой жесткий, знаете, вот такой прям закон, а в Новом Завете он все поотменял, и Христос такой хороший. Помните, я уже как-то в одной проповеди говорил, этим путем пошли католики, и они тогда пошли еще дальше и сказали: может, Иисус и добрый, но матери Иисуса еще добрее, надо с ней решать вопросы. Она переговорит с сыном своим, он уже там с отцом договорятся, и в итоге все у нас будет хорошо. Это не библейское учение. Поэтому смотрите, на что он еще обращает внимание. Работает Господу, проповедует полезное, возвещает людям покаяние и веру в Иисуса, то есть он укреплял веру, зарождал веру, насаждал веру. Для него это было важно. Он верил в работу, силу Духа Святого. И он здесь написано: с радостью хотел совершать служение проповедования Евангелия. Но это еще не все. В 20 главе, это очень, кстати, ценная глава, он здесь говорит, 25 стих. «И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие». Опять мы возвращаемся как бы в 19 главу. Он показывает, что это главная истина. Благодать Божья, она ведет человека к чему? К признанию Господа своим, Иисуса Христа своим спасителем и Господом. И это будет Царствие Божье. И говорит: «Посему свидетельствуюсь вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Еще один важный пункт, о котором говорит апостол Павел. что он проповедовал людям всю волю Божью. Невыборочно. Почему он сам, апостол, предостерегал, что ниже, да, он об этом скажет в 30 стихе, в 29 стихе. Он говорит, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Почему он об этом говорил? Да потому что апостол Петр говорит, будут люди избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, которые бы говорили, проповедуйте нам лестное, рассказывайте нам приятное, расскажите, что все будет хорошо, расскажите о том, что мы спасены. А вы видите, что говорил апостол Павел? О чем проповедует, например, Иоанн Креститель? Он нашел в себе силы подойти и Ироду сказать, Ира, ты не имеешь права жить с этой женщиной. Вот что значит проповедник. Вот что значит подойти к этим заклинателям и сказать, эти ваши чародейские, бесовские книги, они не приведут ко спасению, они вас погубят. И тогда Дух Святой касался этих людей, и они приносили плоды покаяния. И поэтому он говорит, я не упускал возвещать всю волю Божью. Это и покаяние во грехах, на фоне закона Божьего, потому что законом познается грех. Как мы можем объяснить человеку или мне кто-то скажет, ты это делаешь неправильно? Сразу вопрос, с чего ты решил? Где написано? Почему? На что ты опираешься? И дальше он здесь говорит в 28 стихе, да? Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Так смотрите, как для апостола Павла ценна была церковь. Церковь, которую Христос приобрел себе кровью своею. А кто его поставил блюстителями? Ну, или апостолов и пресвитеров? Дух Святой. Так как это может быть? Всегда думали, что Бог ставит людей. Оказывается, Дух Святой ставит. Да потому что для Павла нету этой разницы, чтобы принципиально сказать. Он не избрал себе что-то одно узенькое направление, и вот на нем, знаете, как сегодня некоторые, о благодати проповедуют, и благодать, и куда ее только уже не применяют. И в чай, и на хлеб, и в борщ, и везде, вот благодать, благодать. А иногда мы не совсем понимаем, что такое благодать. Посмотрите, как сбалансированно проповедовал апостол Павел. Он проповедовал о полезном, он делал обильные наставления, он проповедовал о том, что там есть вся воля Божья. Он говорит о покаянии, он говорит о вере, он участвует в вечере Господней, он помогает людям покаяться, он говорит о Духе Святом, он говорит о Царстве Божьем, он говорит и рассказывает об Иисусе. И он во всем этом был убежден. И поэтому, когда мы видим эту главу, как бы о том, что он здесь просит бодрствовать, памятовать о том, что он 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого, и говорит, ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати его. Заметьте, да? Не просто Господь с вами, все хорошо. А он отдает их Богу и его слову. То есть слову какому? Доброй вести. Доброй вести о чем? О Божьей милости, о Божьей благодати, что Бог простирает свою руку, чтобы простить человека. И поэтому он говорит здесь в 35 стихе и ниже следующее. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. И сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился». Итак, смотрите, как многому мы научились из этих двух глав. Ну, во-первых, мы видим, что он процитировал фразу, которой нет в Евангелиях. Например, «блажение давать, нежели принимать». Он прямо говорит, памятовать слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал. Их нет в Евангелии, но это была та традиция, которую он четко принял и нам с вами донес, что блажение давать, нежели принимать. Поэтому, если у вас есть хлеб, здоровье, силы, деньги, ну все, чем вас Господь благословил, и вы даете, славьте за это Бога, блажение давать, нежели принимать. То есть, есть, конечно, люди, которые любят, знаете, они вечно нуждающиеся, все им должны, все их должны тянуть, все им должны что-то помогать, давать. Но он говорит, блажение тебе, если ты дашь кому-то чем-то и облагодетельствуешь кого-то, нежели ты будешь получать. Еще один урок. он молился коленопреклоненно. И если бы задать вопрос, а какая форма или, скажем, молитва, ну, поза во время молитвы предпочтительна? Конечно, будет коленопреклоненная. Да, есть определенные обстоятельства, которые, да, там, скажем, люди используют, стоя молиться. И, ну, опять же, сидя многие молятся. Я не могу сказать, это грех, страшный грех, но, знаете, лучше, если мы встанем на молитву, лучше. Ничего, лишнее движение для суставов полезно будет, и с другой стороны, этим мы выражаем наше почтение Господу. Поэтому вот, пожалуйста, две главы, всего лишь мы затронули вот так в контексте, и мы увидели красивый спектр проповеди великого апостола Павла, о чем он проповедовал. И я хочу сегодня об этом же сказать, дорогие друзья, вам. Укрепите вашу веру в Иисуса. Пусть Господь вам даст возможность, чтобы ваша вера была крепкая. Второе. Помните, что благодать Иисуса Христа, она прощает наши и мои, и ваши грехи. И их не надо отрабатывать, в них надо покаяться. Покаяться, и, как говорил Иоанн Креститель, принести достойный плод покаяния. Третье, что хочется также сказать, это о том, чтобы мы с радостью совершали служение. Для Господа делайте все с радостью. Ведь это так приятно, что Бог обрадуется, когда увидит, что мы вот с радостью делаем то, что делаем, а не просто, как некоторые иногда говорят. Если бы я не был верующий, знаешь, я бы, конечно, сейчас. Такое чувство, что они сожалеют, что они христиане. Ни в коем случае, апостол очень переживал. Нам нужно принять всю волю Божью, Слово Божье. И как здесь написано, да, еще раз вернуться к этому моменту, что мы должны думать и удостоверять людей о Царстве Божьем и об Иисусе. Иисус наш друг. Он очень скоро заберет нас в свое царство. Он царь. Мы не цари. Мы люди, а он царь. И у него есть небесное царство. И он зовет своих детей туда, где больше никто не плачет, никто не болеет, никто никогда не умрет. Нет никаких вирусов, которые могли бы испортить жизнь человека или укоротить ее. Нет каких-то изъянов, привычек и всего, что мы называем грехом. Вот туда я иду, вот туда я хочу, и я хочу пригласить вас последовать вместе за Словом Божьим, за Иисусом. Пусть Господь нас в этом благословит. Хочу помолиться об этом. Отец наш Небесный, любящий Господь, так приятно сегодня мы как будто вместе с апостолом Павлом послушали его проповеди о том, о чем он проповедовал годами, 2 года, 3 года. И мы видим, что он проповедовал о тебе, о нашем Спасителе, чтобы люди веровали в тебя, чтобы они тебе доверяли свою жизнь, чтобы, Господи, никогда не сомневались, что ты рядом, что ты пошел на небесные дворы сегодня для того, чтобы приготовить своим детям царство. Господи, так приятно слышать сегодня эти слова, потому что это настоящее Евангелие, Евангелие настоящей Божьей милости и благодати. Слове о прощении, о том, что ты, Господи, протягиваешь свои пронзенные руки к людям, чтобы они увидели, к чему грех приводит, и оставили этот грех, и пошли за тобой, и доверили тебе свою жизнь, и не шли против тебя, и не пытались разобраться в том, в чем наш ум не способен даже сегодня разобраться, но чтобы мы приняли тебя верой и ходили по слову твоему, и чтобы наша жизнь была исполнена добрых дел, и похоже на твою жизнь, когда ты жил на этой земле. За все тебе слава, за все тебе хвала нашему Спасителю и Богу. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Духовное наследие.
1: Се, царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Здравствуйте! Мы только что прочитали с вами библейский текст, в котором есть довольно странное выражение «кроткий царь». Для некоторых людей оно звучит почти как оксюморон, то есть сочетание взаимоисключающих понятий. Кроткий царь, сидящий на ослице. Заметьте, не на белом коне, а на ослице, животном, доступном в библейские времена каждому бедняку. Именно таким образом Христос въезжает в Иерусалим, и народ восторженно приветствует его и готов сразу же предложить ему царство. Почему? За те 3 года, которые Христос провел среди израильтян, они видели множество сотворенных им чудес. Он мог исцелять больных, мог накормить досыта голодную толпу. Его слово обладало огромной силой и влиянием. И вот теперь народ израильский ожидал, что такой царь мог бы в один миг избавить их от ненавистного римского владычества, мог бы покарать их врагов и возвысить нацию над всеми другими народами. Вожди народа ожидали, что Христос позволит им царствовать вместе с ним, что они разделят с ним трон. Чернь, в свою очередь, надеялась, что он позволит ей занять места богатых. Но Христос не оправдал ожиданий ни тех, ни других. Да, он готов был кормить их хлебом, но более того, он хотел насытить их души. Он не отказывался врачевать их недуги, но прежде всего мечтал исцелить их сердца. От чего? От себелюбия, от гордости, от жадности, от жестокости. Ведь он пришел для того, чтобы установить царство совсем другого рода. Царство Духа, в котором все не так, все иначе, чем во всех когда-либо существовавших и ныне существующих царствах и государствах. В этом царстве тот, кто хочет быть первым, должен быть всем слугою. Чтобы стать подданным этого царства, нужно научиться тому, кто ударит тебя по одной щеке, подставить другую и отдать и верхнюю одежду тому, кто захочет забрать у тебя рубашку. Такого царства они не захотели. Более того, когда вместо сияющего царского венца Христос позволил надеть на себя венец терновый, они окончательно разочаровались в нем и предали его позорной смерти на кресте. И вот это несоответствие между ожиданиями толпы и реальным обликом Христа-царя с большой силой отображено в стихотворении Ивана Андреевича Бунина «Вход в Иерусалим». «Осанна, осанна, гряди во имя Господне!» И с яростным хрипом в груди, с огнем преисподней, в сверкающих гнойных глазах, вздувая все вены на шее, вопя все грознее, калека кидается в прах на колени. Пробившись сквозь шумный народ, ощеривший рот щербатый и в пене, и руки раскинув с мольбой о мщенье, о мщенье, о пире кровавом для всех обделенных судьбой. А ты, всеблагой, свет неяркий, вечерний, ты грядешь посреди расступившейся черни, преклоняя свой горестный взор. Ты вступаешь на кротком осляте в роковые врата, на позор, на проклятие.
0: Духовное наследие.
1: С тех пор прошло много веков, но люди не изменились. Не имея возможности воцарить Христа, сделать его таким царем, какого они хотели, они пытаются воцарить церковь, сделать ее владычицей, имеющей непререкаемый авторитет. Они строят ей роскошные храмы. Они все так же больше заботятся о насыщении своего чрева, а душу свою держат впроголодь. Они по-прежнему стоят на страже своего материального благополучия и внешнего достоинства. Им все так же невнятны слова «кротость» и «смирение». Они видят в смирении нечто унизительное, забывая о том, что путь к подлинному величию лежит именно через смирение. Ведь именно потому, что Христос смирил себя до крестной смерти, в конце истории нашей земли Он придет как Царь, как победитель зла и победитель самой смерти. И это будет действительно славное, великое событие. Но это время еще не пришло. Образ же кроткого Христа-Царя, каким Он предстает перед нами в Евангелиях, каким Он сегодня любим миллионами людей, мы часто встречаем у русских поэтов, многим из которых дано было глубокое видение и ясное понимание этого образа. Таков Христос у Надсона, Бальмонта, Алексея Толстого и многих других. Пожалуй, одним из наиболее проникновенных выражений любви к этому образу можно назвать отрывок из поэмы Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин», где устами своего героя он говорит: «И не в венце сияет он, к кому душа моя стремится, не блеском славы окружен, не на звенящей колеснице стоит он, гордый сын побед, не в торжестве величия, нет. Я зрю его передо мною с толпою бедных рыбаков. Он тихо, мирную стезёю идет меж зреющих хлебов. Благих речей своих отраду в сердца уставшие он льет, и правды алчущее стадо к ее источнику ведет. Зачем не в то живу я время, когда меж нами воплоти, неся мучительное бремя, он шел на жизненном пути? Зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы, твоим страданиям страдать и крест на плечи твой принять, и на чело венец терновый? О, если б мог я целовать лишь край святой твоей одежды, лишь пыльный след твоих шагов, о мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров. Тебе хочу я все стремления, тебе всех песен благодать, и думы дня, и ночи бденья, и сердце каждое биение, и душу всю мою отдать. Не отверзайтесь для другого, отныне вещи уста, греми лишь именем Христа, мое восторженное слово.

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы увидели первые плоды Пятидесятницы. 3000 набожных иудеев, пришедших для того, чтобы послушать слово о том, как Бог дал Тору, 10 заповедей израильскому народу, приняли Новый Завет, который с ними заключил Господь через кровь Иисуса. Но это еще не все. Проходит некоторое время, и мы видим следующее интересное событие. Петр и Иоанн шли вместе в храм. Зачем двое учеников Иисуса, прекрасно уже в тот момент понимавшие, что Иисус является тем агнцем, который был заклан согласно пророчеству Исаии 53 глава, идут в храм. Неужели в храме они собирались приносить жертвоприношение? Ответ, конечно же, нет. Для этого я вам вот показываю на картинке храм, чтобы вы могли увидеть соотношение того, что из себя представлял храм в целостности и святилище в частности. Вы видите, вот святилище, вот оно, а вот весь храм. То есть святилище, где непосредственно приносились жертвы, являлось лишь малой частью храма. Иисус постоянно бывал в храме при жизни. Вы где-нибудь читали, чтобы он хоть раз решил принести жертву? Храм во времена Ирода – это не было только место жертвоприношений. Храм – это был религиозный центр еврейского народа. И поэтому туда приходили по разным причинам, в частности, вот здесь, в этом углу, северо-восточном, вернее, юго-восточном, находился известный притвор Соломона, где учили фарисеи. Там Иисус в 12-летнем возрасте еще бывал и учился у раввина. Там была так называемая, я бы сказал современным языком, дискуссионная площадка, где люди рассуждали об истинах Божьих и исследовали Слово Божие. И там они молились в 9 час. 9 час – это у нас полдень. Полдень – это время как раз, когда люди собирались на молитву, и сейчас примерно в это же время иудеи, вот я, если походишь по Иерусалиму в ортодоксальном районе, допустим, я вот так часто бывает, зайду в книжный магазин, и где-то около часу дня, и меня спрашивают, вот сейчас у нас время молитвы, мы обслуживать не будем. Если вы, евреи, хотите с нами вместе помолиться, то мы вас приглашаем тоже с нами помолиться. Они закроют двери магазина и проводят минут 20 в молитве. Вот. Потом опять открывают. И вот дальше история, она известная, потому что на пути к храму в 3 главе у нас описано, как они встретили парализованного человека, как этот парализованный человек исцелился, как потом они проповедовали. Сколько было на молитве, мы не знаем, но сколько уверовали? 5000 евреев. Вот вам 3000 евреев из диаспоры, 5000 евреев из Иерусалима. Знаете, сколько народу в Иерусалиме, население Иерусалима на начало, на середину первого века нашей эры, сколько проживало? 20 тысяч. Из них как минимум 5 тысяч были христианами. Это большой процент или маленький? Вы понимаете, как можно говорить, что евреи отвергли Христа? Это не соответствует Священному Писанию. Вот. Ну, давайте теперь разбираться, кто каменовал Стефана и что там произошло. Ничего, как говорится, сложного, видите, мы не делаем. Мы просто внимательно Библию читаем. Вот давайте внимательно почитаем, что, с чего у нас начинается история. Слово Божье росло, и число учеников умножалось в Иерусалиме. Соответственно, кто были эти ученики в Иерусалиме? Туристы из Африки. Дальше. И многие из священников покорились вере. При том, что Каяфа, первосвященник, хотел убить Иисуса, он не зря хотел убить Иисуса. Это угрожало его политической позиции, понимаете? Потому что даже из его собственного рода племени, если он был таки из племени Аарона, обращались, покорялись вере. Благодаря кому? Благодаря Стефану. Хорошо. Но тут возникает интересная коллизия. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев, и из александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор с Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. То есть результат дальше мы видим. Стефана судили за богохульство, ну и каменовали. Но кто эти либертинцы, киренейцы, александрийцы и еще киликийцы? Давайте посмотрим. Мы немножко уже разбирались с тем, что из себя представлял еврейский народ в первом веке до нашей эры, в первом веке нашей эры. И мы говорили с вами о том, что вот здесь, на этой маленькой территории Иудеи, проживало лишь 30% всего еврейского населения. Остальные же евреи, начиная с момента Вавилонского нашествия 586 года, жили в Египте, в Риме. Вот у вас Киренаика, это сегодняшний район ливийского города Бенгази. Вот у вас александрийцы, вот у нас Киликия, вот у нас все эти диаспоры, это были богатые диаспоры, и они здесь, при Иерусалимском храме, держали свои подворья. Почему? Потому что паломники приходили, им надо было где-то жить, ну и поэтому они оплачивали. То есть это были так называемые эллинизированные иудеи, в основном саддукейского направления, которые вступили в спор с Стефаном. И, естественно, саддукейский синедрион на то время приговорил Стефана к каменованию. Но означает ли каменование Стефана тот факт, что... То есть можно ли поставить знак равенства между каменованием Стефана, произошедшим в Иерусалиме, и между тем, что евреи отвергли Иисуса? Вот она в чем проблема. Правильно ли такая парадигма? Правильно ли такой такая постановка вопроса? Давайте посмотрим, что говорит Библия. Прежде всего, читаем внимательно книгу «Деяния апостолов». И здесь у нас написано: «Между тем, рассеявшиеся от гонения после Стефана прошли до Финикии, Кипра, Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме кого?» Друзья мои, или я не так читаю Библию, или здесь что-то не то написано. Но для меня на основании того, что написано, я делаю вывод, что ученики, которых действительно изгнали из Иерусалима, никоим образом не понимали, что теперь надо поменять проповедь Евангелия и вообще не обращать внимания на своих соотечественников. Хорошо. А соотечественники-то принимали? Давайте посмотрим. Были же некоторые из них. Из кого них? Из иудеев них. Киприяне, киренейцы. Так, а кто такие киприяне? Это иудейская диаспора на Кипре. Вы знаете самого известного в Библии киприянина? Его зовут Варнава. Он левит, киприянин. Вот, киренейцы, я вам показывал Киренаику, это нынешний город Бенгази. Они пришли в Антиохию, и вот там они говорили еленам. То есть вы понимаете, с чего начинается христианство? Христианство начинается с того, что рассеялись ученики из Иерусалима, евреи, им там не дали жить, но они переместились во главе с киприянином Варнавою, они переместились в Антиохию. Вот что происходит по истечении 70 седмин. 70 седмин даны для народа, для города. Город Иерусалим, который имел ключевое значение все эти годы. Гора Дома Господня, мы уже читали в книге пророка Исаии, должна была быть центром поклонения всего мира. Но мы видим, что ситуация меняется, и теперь центром распространения Евангелия становится не Иерусалим, а Антиохия. И вот отсюда Евангелие начинает распространяться прежде всего по иудейским диаспорам. Вы видите синим и красным, синими значками обозначены крупные иудейские общины, прежде всего на территории Малой Азии и Греции. Вот как пошло Евангелие. От Иудеи, где стало проповедовать трудно, в еврейскую диаспору. И вот еврейская диаспора теперь стала центром, который начал притягивать не только евреев, но и греков. Вот как у нас об этом описано в 11 главе с 23 по 26 текст «Деяния апостолов». Вот у нас начало христианства. Христианство начинается с Антиохии. Речь не идет о том, что Бог отрезал евреев и куда-то выбросил. Речь идет о том, что храм выполнил свою задачу, Иерусалим выполнил свою задачу, и теперь начинается центробежное движение. Вы понимаете, вот так если говорить о самой, об еще одной разнице между Ветхим и Новым Заветами, мы об этом говорили уже в лекциях, мы говорили, Ветхий Завет основан на том, что Дух Святой, Божья Шехина находится во Святом Святых над ковчегом, где находится закон. Новый Завет, закон где? В сердце. Храм где? А вот сидят храмы. И вот эти храмы пошли, получив Святого Духа, они теперь пошли по всему миру. Понимаете? Речь здесь не идет. Евреи не справились, давайте других возьмем. Речь идет о том, что Новый Завет, Ветхий Завет подразумевал центробежное стремление всех народов на гору Господню, а Новый Завет подразумевает центростремительный разброс Слова Божьего по всему миру, по всем концам земли. Но опять же, давайте посмотрим, на чем центрируется это Слово Божье. Давайте посмотрим. Вот приведем некоторые примеры. Читаем текст. Все просто. Вот приходит Павел в Фессалонику. И куда он направляется? В иудейскую синагогу, где Павел по обыкновению своему, да? То есть, кстати говоря, у Иисуса тоже обыкновение было ходить в синагогу. И Павел по обыкновению ходил в синагогу. Он три субботы говорил им из Писаний, доказывая, что Мессия должен воскреснуть из мертвых, пострадать и так далее. И некоторые из них, из кого? Из тех, кому он проповедовал, в синагоге, уверовали, и также из еленов, чтущих Бога. Кто такие елены, чтущие Бога? Это что, он их понаходил в храме Артемиды? Он их в синагоге увидел. Это уже люди не язычники. Я вам постоянно буду об этом говорить на семинаре. Бог язычников не спасает. Бог спасает независимо от национальности тех, кто чтит Бога Авраама, Исаака и Якова. Вот здесь и тоже были и евреи, были и еллины, которые приходили уже в синагогу. И если бы это было 20 лет назад, они все спокойненько прошли весь путь обращения в иудаизм, обрезались бы и были бы уже как из народа земли. Да, но вот на этом этапе они присоединились к Павлу. Ну, опять же, Павла не все любили. И здесь были неуверовавшие иудеи, которые устроили гонение. То есть, вот вам первый пример. Потом Павел пишет фессалоникийцам, и мы уже теперь знаем, что фессалоникийская община первохристианская, почему и называется иудео-христианская, она состояла из иудеев, уверовавших во Христа, и еллинов, которые ходили в синагогу и тоже уверовали во Христа. Дальше. Ну, они, конечно, уже не были частью той синагоги. А вот вам другой пример. Все любят Верею брать пример, что это были люди, которые исследовали Священное Писание. Давайте посмотрим. А тех, кто благомысленнее фессалоникийских. Откуда они и кто эти были здешние? Куда Павел и Сила пришли? В синагогу иудейскую. И здесь написано, они приняли слово. Кто они? Те, кто были в этой синагоге. Понимаете? Многие из них уверовали, и также из еленских почетных женщин. Да, то есть уж вы видите, это диаспора, каждая синагога состоит из евреев и уже из еллинов, которые отказались от язычества. Вы понимаете, вот что такое иудейско-христианство. Иудео-христианство, оно не основано на какой-то одной национальности, на какой-то голубой крови. Оно основано на принципе, что есть единый Бог. И есть люди, которые, да, иудеи, а есть те, которые не иудеи. Но тем, которые не иудеи, надо отказываться от язычества. Другого пути нет. Как при исходе из Египта египтяне должны отказаться от язычества, так и здесь Павел работает как с иудеями, так и с еленами, которые отказываются от язычества. Всякий раз Павел начинает свою проповедь в любом из этих городов в синагоге. А в синагоге уже есть и евреи, и еллины. То есть уже почва подготовлена, чтобы убедиться вам в том, как Павел проповедовал непосредственно язычникам, я вам покажу другой пример. Вот что у нас происходит.

Павел решил пойти здесь за пределы синагоги. Понимаете? То все два примера, Павел в синагоге. А тут смотрите, он в синагоге поработал с иудеями и с чтущими Бога. А также пошел на площадь. И на площади он столкнулся с еленами, не чтущими Бога. Это были эпикурейские философы. И вот здесь мы видим, какая реакция. Что хочет сказать это суеслов? Кажется, он проповедует про чужих богов. Что им не нравилось? А им не нравился сам факт воскресения из мертвых. И мы видим, его приводят в Ареопаг. И здесь, конечно, Павел старается как может рассказывать им, показывать им об этого безымянного Бога. И как только он опять за воскресение заговорил, вот вам. Одни насмехались, другие говорят, послушаем тебя в другое время. Вот и успех проповеди Евангелия язычникам. Вы понимаете? Пока эллины были в синагоге, они принимали. Но только Павел выходит за пределы синагоги к настоящим язычникам, как говорят на старославянской, к поганым, вот к этим философам. Все, как об стенку горохом. В синагоге всегда находятся те, которые его принимают. А за пределами синагоги этот эллинизм, это полностью, полное непонимание. Вы видите, что происходит? Ну, хорошо. Мы видим, иногда Павел говорит о том, что он отправляется к язычникам проповедовать. Давайте тоже в контексте разберемся, как это произошло. Ну, во-первых, у нас говорится о Коринфе. И здесь он находит некоего иудея Акилу и Прескилу, которые помогают ему. То есть вот с чего начинается работа Павла в Коринфе. Иудеев, да? И, конечно же, здесь он опять в синагогам проповедует. И вот здесь, как часто мы не понимаем, в синагоге было сопротивление. Вот здесь нам написано 18 глава 6 текст. Но так как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Ну и к каким язычникам он пошел, давайте посмотрим. И с кем он пошел? Вот, например, с ним пошел язычник, который был начальником синагоги, на минуточку. Его звали Крисп. Вы видите, с чего начинается проповедь христианства? Друзья мои, синагоги. Вот посмотрите, Ефес. И здесь он приходит в синагогу. Вот посмотрите, Аполлос. И здесь он встречает иудеев. Вопрос же возникает. А о чем, собственно, говорит пророчество о 70 седминах? Неужели это пророчество теперь, посмотрев, мы можем интерпретировать, что Бог кого-то отвергает? Посмотрите, для чего было дано 70 седмин?

Друзья мои, весь язык этого пророчества говорит, часто его не понимают. Люди думают, что это евреи должны были покрыть преступление. Это евреи должны запечатать грехи и загладить беззаконие. Вы понимаете, может ли человек покрыть свое преступление? Может ли человек загладить свои беззакония? Может ли человек стать праведником сам? Смотрите, здесь очень хорошо написано. Покрыто. Это означает кем-то покрыто. Заглажены. Кто-то загладил. Кто может покрыть беззаконие? Кто может загладить грехи? Только святой святых, который помазан в народе израильском во время того, как голубь с неба сошел. Вот что такое 70 седмин. 70 седмин показывает определенный этап. Этап, на котором заканчивается храмовое служение на земле и начинается храмовое служение на небе. 70 седмин даны для того, чтобы был помазан наш Господь Иисус, который только Он может загладить наши преступления и беззаконие. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Программа «Независимость». Нина.
1: Узнав, что у меня дочь наркоманка, я не знала, куда мне деваться. Вообще безвыходность была. Для меня это был крах, потому что я очень хотела счастья своим детям. Вот. И получилось так, что моя дочь бросила техникум. Это для меня было вообще, ну не знаю, превыше всего, потому что у меня на тот момент образования не было. Я считала, детям давала образование, как могла. Я знала, где она у меня находится. Но позвонив в ту квартиру, мне сказали, ее нет. Я пошла в милицию. Хотя милиции тоже не верила. Но на тот момент попался человек, сам милиционер, говорит, иди к милиции и говори. Вот всегда попадались люди, которым я верила, хотя не это самое. И милиционер, в общем-то, смысл в том, что я, когда сидела в очереди к этому милицию, женщина за мной сидела, я ей сказала свою ситуацию, не знаю почему. И вот мне дали адрес к родственникам наркоманов. Сказали, идите, слушайте, потому что помогло нам. Я теряюсь, я не помню, как это теперь было, но я побежала почти сразу, неделя не прошла. Мне не понравилось, потому что люди улыбались. У меня была проблема, а они улыбались, какие-то веселые были. И мне тоже не понравилось, когда я стала говорить о своей дочери. А я уже хотела было не ходить, но на тот момент очень хотела помочь своей дочери. И у меня была книжка «Ежедневник». Я прочла ее и вернулась в группу. И не жалею. И что я услышала? Что нужно мне помочь сначала самой себе. Хотя на тот момент я все проблемы не видела. Я же все старалась делать хорошо. Я считаю, как у нас говорят, что белое пушистое, все делаю правильно. Я теперь понимаю, что это меня Бог привез, потому что однозначно. На тот момент моей дочери не было дома. Я бы бросила эту группу. Мне нужно было дочь вернуть домой. Я ходила, чтобы что-то узнать. Это самое. И пока я ходила, я поняла, что проблемы-то есть у меня. Но когда мне сказали, что вот ходить надо не для дочери, а для себя, я-то подумала. Мои мысли никто не читает. Оказывается, мои мысли – самая главная вещь. И постепенно я стала понимать, что проблемы во мне. Я много чего не знала, много чего не умела. И я не могу помочь, потому что сама много не могу детям дать. Я многого не знала, как детей любить, как ухаживать. Я только могла дать им материальную заботу, то, что вот научила меня моя мама. А я никогда не давала детям одобрения, слова любви, поддержки. Это было не главным для меня, а по жизни, по сути, оказалось самым главным. Оказывается, Бог есть, я поняла это в программе. Он заботится и обо мне, об моих детях, и о всех людях. Но только я не давала ему помощи, потому что я все брала на себя. Это сверхответственность, гиперответственность, я все могу. И в результате я зашла в тупик со своей жизнью, с жизнью своей семьи. А вот эти программы созависимых, взрослых детей алкоголиков, жен алкоголиков, помогают найти правильный путь и для себя, для своих близких. У меня столько болезней ушло, что я просто не верю сама себе. Дома у меня были отношения полностью испорчены. Я несколько дней кричала, я могла детей бить, я не могла останавливаться от этого. Я не знала, почему я не останавливаюсь. Но постепенно отношения наладились. Вот этот момент, когда с дочерью моей произошла проблема, это был моим тупиком, моим дном, моей последней каплей. Но на сегодняшний день я благодарна за все, что произошло со мной, потому что так меняются отношения. Да, отношения сложно строить, но теперь я знаю ценность этих отношений. Теперь я верю, что я могу что-то сделать с помощью Бога. А вот когда я первый раз в время училась говорить дочери, что я тебя люблю, у меня язык не поворачивался. И когда я ей сказала первый раз, что доченька, ты не виновата, что ты больна, и я не виновата, это я узнала в программе, но из этого есть выход, у меня язык не поворачивался. Но программа настолько замечательна, что то, что мы не умеем, нас предлагали, говорят, как будто ты любишь. И со временем я думала, почему же я не люблю свою дочь? А потому что у меня было столько много боли, обиды накоплено, что там все выжжено было. А вот постепенно это на группе все уходило, а заполнялось любовью, теплом, добротой. И вот эти вещи я постепенно приносила домой. Я говорю, у меня со временем перестал муж пить, боже мой. Вот это я не заметила, что у меня муж перестал пить. То, что мне нужно, я понимаю, мне Бог даст. Главное дело мне это признать и озвучить, и отпустить. И не контролировать, что будет это, не будет. а делать какую-то часть работы, вот ту, которую я могу сделать, значит, либо как-то готовиться, либо еще что-то делать. Ну, чудо, жизнь просто лучше и лучше становится.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Алитея».

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. А мы продолжаем с вами разговор о науке и религии, о их соотношении друг с другом, о лимитах и границах и возможностях одного и другого. Этот цикл задуман главным образом для того, чтобы восполнить существующий пробел в знаниях касательно того, как священные тексты, в частности Библия, отвечают на многие вопросы, связанные с научными утверждениями. В прошлый раз мы говорили с вами об ограничениях науки, главным образом опираясь на высказывания и размышления Айзека Азимова, известного атеиста и писателя, как научных статей, так и фантастических произведений. Мы посмотрели на три очень важных момента, касающихся определения сути науки. Первое – это разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе – это то, что научное мнение является мнением большинства ученых, которое, в свою очередь, часто влияет от политической обстановки и расклада иных сил в обществе. Иными словами, научное мнение вовсе не всегда является отражением действительно существующих фактов. И, наконец, в-третьих, научные представления изменчивы. Мы привели несколько примеров, которые показывают, как с течением десятилетий научные мнения изменяются. Главный вывод, который следует сделать, прежде чем продолжить наш разговор, мог бы выглядеть так. Следует избегать догматизма в каких бы то ни было утверждениях, касающихся нашего взгляда на явления, окружающие нас, касательно нашего представления о том, что является научным фактом. Поскольку то, что некогда считалось незыблемым, с течением времени оказывалось ложью, оказывалось неверной информацией. Поэтому утверждать на основании немного части известного, утверждать, что все остальное, что пока не исследовано, что пока неизвестно, антинаучно по своей природе, это, по крайней мере, брать на себя ответственность, которую сама наука по своему методу, по своему смыслу не позволяет нам брать. Сегодня мы попытаемся с вами сравнить науку и Библию. Итак, представьте себе таблицу с двумя колонками. В одной колонке будет наука, в другой колонке – Библия, и мы будем сравнивать их по некоторым параметрам. Итак, как наука, так и Библия предлагают нам знания. Наука может предложить человеку вполне конкретные, вполне определенные, основанные на опыте, основанные на исследованиях, знания о явлениях, о процессах. И Библия также предлагает знания. Она рассказывает о том, как все началось, она рассказывает о главных событиях, которые показались значимыми для людей, участвовавших в написании этого документа. Библия предлагает знания и о будущем. Библия рассказывает о том, каков смысл и какова цель существования человека и в целом Земли. То есть знание присутствует и там, и там. И наука, и Библия предлагает знание. Вопрос сводится к тому, какое из этих знаний в действительности является подлинным отражением действительности. И ответ на этот вопрос слишком долгий. Мы попытаемся в наших будущих программах сравнить утверждения Библии и известные утверждения науки. Далее, если бы мы стали сравнивать науку и Библию с точки зрения главных вопросов, которые они задают, то соотношение бы получилось достаточно интересное. Иногда Библию воспринимают как учебник по анатомии, по физике, по астрономии, но на самом деле она таковым не является. Библия отвечает на совершенно иные вопросы по сравнению с наукой. Как бы вы определили, какие главные вопросы задает наука? Главным образом, она задает вопрос о том, каким образом все происходит. То есть это вопрос «как» и «каким образом». Наука желает знать, по каким механизмам, по каким законам протекают те или иные явления, для того, чтобы, зная этот механизм, использовать его, для того, чтобы можно было получать какую-то выгоду от использования этих законов, которые открываются. Таким образом, главный вопрос науки – это как и каким образом. Библия мало отвечает на вопрос «как» и «каким образом». Например, в ней вы не найдете описание цвета волос Иисуса Христа, или его роста, или его физического сложения. Библия очень мало дает описаний. Она отвечает несколько на иной вопрос. И это различие, и понимание этого различия является чрезвычайно важным для нашего исследования. Главный вопрос Библии звучит так. Для чего? С какой целью? Каков смысл? Какова цель? Если наука главным образом задает вопрос о взаимосвязи между явлениями, она задает вопрос о том, как объяснить, почему нечто является причиной, порождающей то или иное явление, то Библия задает вопрос о том, а для чего вообще это нужно? Для чего существует человек? Для чего существует Земля? И такие вопросы, как «для чего?», «с какой целью?», «почему?», они являются главными, на которые отвечает Библия. Мы видим таким образом, что в этом плане наука и Библия как бы занимаются разными сферами человеческого опыта и практически в этом смысле не пересекаются. Далее. Наука по своей природе испытательна. Это еще один пункт сравнения. Библия же предписательна. Она просто говорит: не убивай, не прелюбодействуй. Она очень мало отвечает на вопрос, а почему это так? Почему это верно с точки зрения опыта? Библия постулирует, предписывает. Высшим авторитетом науки является человеческий разум. Библия утверждает, что высшим авторитетом ее информации является высший разум. Наука изменяема. Мы уже говорили об этом. Библия неизменна. Вот уже почти 2000 лет она не меняется. Предварительный вывод, который можно было бы сделать на данном этапе, будет звучать так. Библия и наука находятся в разных плоскостях человеческого опыта. Давайте приведем следующий пример. Если мы попытаемся законами науки, естественной науки, оценивать поэзию, например, это будет методологически неверным. Например, стихотворение Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда...» и прочее, прочее. Далее говорится, «повисли перлы дождевые», то есть капли дождевые, «повисли, и солнце нити золотит». С точки зрения науки, это не имеющее смысла высказывание. Капли дождевые, когда они падают в воздухе, они не могут висеть. И ясно, что солнце нити не золотит. Нет такого химического закона, нет такого процесса в химии. Иными словами, если бы мы начали оценивать поэзию естественно-научными законами, мы бы пришли к крайне смешному результату. Это было бы неверно изначально, это неверно методологически. Подобным же образом, когда противопоставляется Библия и наука, очень часто это делается путем нарушения, причем грубейшего, основной методологической разницы между наукой и Библией. Есть в действительности небольшой спектр вопросов, где наука и Библия пересекаются. Но количество таковых вопросов крайне невелико. И мы поговорим о них во время наших следующих передач. Пока же очень важно помнить о том, что наука занимается своим способом постижения реальности. Библия также открывает знания, но она говорит немножечко о другом, о другой сфере. Эти две системы часто не пересекаются, хотя в Библии также используется научный принцип. Итак, мы продолжили сегодня разговор о соотношении религии и науки и надеемся на нашу новую встречу во время одной из наших очередных программ. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Привет, дорогие зрители, рады приветствовать вас сегодня, в этот прекрасный день. Сегодня с вами ваши ведущие, я Размик, Яна. В нашей жизни бывают разные периоды. Иногда мы не хотим никого видеть и проявлять доброту. Вот. И как быть, когда вот такая ситуация и настроение очень плохое, нам сегодня расскажет наши гости. Настя, привет.
2: Привет.
1: Расскажи о себе, как вообще, с чего все началось?
2: Ну, это случилось в прошлом году. Я приняла крещение в лагере, вот, и когда я приехала, у меня были проблемы с моими подругами, и отношения, в общем, совершенно сошли на нет, и я подумала, что все люди, которые меня окружают, они обязательно хотят причинить мне какую-то боль, и вообще никто ни с кем не должен считаться, и чувства других... Я, ну, раз со мной так поступили, то я решила, что я тоже всем остальным буду делать что-то неприятное. И когда я пошла в школу в этом году, то я просто решила закрыться и вообще совершенно ни с кем не разговаривала, проявляла агрессию. Мальчик, с которым я сидела, мы с ним, он считался таким самым крутым в школе, уже начинал пить, курить и так далее. И мы с ним вместе подшучивали над нашими одноклассниками. Когда кто-то обращался за помощью, я просто отказывала и уходила от ответа. Дома было тоже все нехорошо, потому что я с мамой, мои отношения вообще совершенно пришли какой-то... наступил такой период, что я просто с ней месяц не разговаривала, и это считалось нормальным. Вот. У меня есть брат и сестра, а мы живем с ним в одной комнате, я просто выгоняла их из комнаты, когда они хотели со мной поговорить или чем-то поделиться. И, ну, вот этот период, он продолжался где-то около полугода, вот. И при этом я чувствовала, что мне хорошо без других людей, что я могу справиться и без них, никто мне не нужен, вот. Но потом мне пришлось пожинать плоды. Мои одноклассники, они... Когда, ну, я не учусь в субботу, и когда мне приходилось спрашивать у них домашние задания, они просто игнорировали меня, так же, как я с ними поступала.
3: Ты вот. Их тоже игнорировала?
2: Да. Когда они просили помощи, я просто такая, ну, вы сами можете справиться без меня. Вот. И, в принципе, там даже с учителями отношения, они тоже стали натянутыми, потому что я постоянно как-то подводила людей, не выполняла то, что должна была выполнить. Вот. И все это перерастало в такую депрессию и ненависть к окружающим. Вот. И у меня даже были мысли о самоубийстве, потому что я чувствовала, что у меня нет никакой поддержки со стороны. И, ну, внутри меня просто злоба, ненависть, она уже перешла все края. И в этот момент, я не знаю, я не могу точно там назвать день или точно сказать, что способствовало этому, но почему-то я открыла Библию и начала читать. И через какое-то время, это было ночью, я просто поняла, что я не хочу больше так жить, что мне просто, ну, самой неприятно от того, какая я. И я поняла, что Господь любит меня, и Он знает, что я не такая, какая с людьми окружающими, что вот все вот это была защитная оболочка, которая просто мешала мне.
3: А как ты считаешь, от чего ты защищалась?
2: Я говорю, что мне... как бы причинили боль, и я решила оградить себя от этой боли.
3: Вот. Подруги твои.
2: Да. Mm-hmm. И, ну, просто подумала, что люди, они обязательно хотят мне сделать больно. И вот эта вот защитная оболочка, она спала. Я посмотрела в первую очередь по-другому на свою семью, на то, что люди, которые меня окружают, они являются Божьим благословением для меня. Вот. И мои члены семьи, они действительно заботятся обо мне, наводят отношения с моей мамой, с братом, с сестрой. Вот. Но я все равно чувствовала, что что-то не так, что еще нужно какие-то действия приложить и сделать другие шаги. И вот через некоторое время одна семья из церкви, они пригласили меня в гости после богослужения. И мы там что-то размышляли, и поднялся вопрос о том, ну, что Господь повелевает нам в отношении близких. Вот, и я подумала, что близкие — это, наверное, не только моя семья, не только члены церкви, вот, но также люди, которые окружают меня в миру. Вот, я пришла домой и задумалась, что я могу сделать для них. И на следующий день я пришла в школу, и наш класс уезжал на какую-то там экскурсию, и большая часть класса уехала, и остались только как раз те люди, с которыми у меня были самые напряженные отношения. И я просто подошла к ним и стала их обнимать. Вот, я очень боялась, ну, какова их будет реакция. И когда я подошла к однокласснице, с которой я разругалась когда-то, я обняла ее, она обняла меня в ответ, и все мои одноклассники просто подошли и вокруг меня так столпились и стали меня обнимать. И я понимаю, что, оказывается, ну, можно проверить золотое правило на себе. Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, так и люди с тобой будут поступать. Вот. И через некоторое время я решила, что я буду каждый день уделять какому-то своему однокласснику и буду там общаться, узнавать, чем он интересуется и так далее. Вот. И я увидела, что люди, они действительно, когда ты к ним подходишь первые, они открываются к тебе в ответ. Вот. И через некоторое время даже мои одноклассницы, они стали спрашивать, ну, что такое, почему все так изменилось. Вот. Я просто говорила, что это Божья любовь и все. Вот. Я там, они стали у меня спрашивать советы, потому что они думали, что я прям мегамозг теперь. Вот. А еще через какое-то время вокруг меня образовался такой кружок. Ну, в каждом классе есть какие-то изгои, которых не любят, которых унижают из-за каких-то внешних там показателей или еще из-за чего-то. И вот на перемене вокруг меня садились эти мальчики и девочки и просто со мной сидели и разговаривали. И я заметила, что теперь их уже не унижают так, как их унижали раньше. Вот тот одноклассник, с которым я сидела, он, ну, продолжал подшучивать над моими одноклассниками, но уже не подшучивал надо мной, потому что я к нему относилась не так, как относились к нему другие одноклассники. Вот. Но из всего этого я почувствовала, что если ты хочешь, чтобы тебе, у тебя была поддержка, и чтобы, если ты хочешь, чтобы люди вокруг тебя становились счастливыми, то ты можешь сделать это сам с Божьей помощью.
0: Найди, найди свой путь.
3: Слушай, Настя, а когда ты впервые подошла с тем, чтобы, ну, обнять человека, да, у тебя было какое-то внутреннее противоборство?
2: У меня был страх, потому что я не знала, как они отреагируют. А противоборство почему-то в этот момент отошло.
1: А как у тебя отношения, ну, сейчас с теми девушками, подругами твоими, которые,
3: да, сделали, да,
1: тебя обидели?
2: Ну вот сейчас я заканчиваю 9 класс, и вот эти девочки, они, ну, уходят в колледж, и я понимаю, что я по ним буду скучать больше, чем по всем моим другим одноклассникам. Вот. То есть мне удалось, я, во-первых, попросила у них прощения, потому что инициатором конфликта была я. Вот. И, ну, сейчас мы с ними хорошо достаточно общаемся.
1: Ты достаточно сильная девушка. Так, ну вот мне еще интересно, как вообще все-таки вот этот твой переломный момент, когда ты решила для себя, что нет, Настя, надо исправляться, взяла Библию в руки. Что, как ты вообще пришла к этому?
2: Я не знаю, это было какое-то вот прям на эмоциях. Мне было очень плохо, и я открыла Библию. Это, по-моему, было Евангелие от Иоанна. И, ну, мне кажется, все знают, что там написано. Просто такие откровения любви, которые мы не найдем нигде. Вот. Я почувствовала, что Иисус меня любит не за мои поступки, что Он меня любит не потому, что я, ну, что-то делаю для Него. Он видел, что я просто разрушила все отношения, которые были, и просто принимает меня такой, какая я есть. Вот. Я посчитала, что и другие люди нуждаются в этой любви.
3: А когда ты только начинала с этими, ну, ребятами, ну, как ты называешь их, изгоями, да, а как ты себя ощущала? Ты не чувствовала, что другие ребята тебя осуждают как-то?
2: Ну, поначалу они, ну, такие, ой, Настя, ты что с ними там общаешься, почему? Они же там глупые и так далее. Но я так, я подумала, что они такие же люди, которые нуждаются в любви, и я поняла, что мне с ними тоже интересно. Там один мальчик мне рассказывал про то, как он учится программировать. Одна девочка, я ее просто обнимала и сидела рядом с ней, ей просто от этого было хорошо. Вот. И я говорю, что одноклассники, которые прежде над ними издевались, они уже не проявляют такой агрессии.
3: Почувствовали принятие, да?
2: Да.
1: И, ну, вот еще к последнему моему вопросу. Что тебе помогло все-таки выйти из такого состояния?
2: Ну, мне помог Господь, и я после этого начала вообще... Ну, я почувствовала духовный рост, которого я до этого не ощущала, хотя уже была окрещена. А во-вторых, семья, которая, ну, как бы она, моя мама понимала, что я тоже не такая, что во мне есть какие-то добрые качества, и она меня тоже в этот момент очень поддерживала. Вот.
1: То есть это помощь близких, родных, вот, и, ну, Бог через Библию, да?
2: Читала? Прежде всего, и молитвы. Я в этот момент я поняла, что такое молитва, и мне просто хотелось постоянно. Я выходила домой, из дома точнее, и просто прогуливалась по городу и молилась. И мне вот эти моменты из моей жизни, они сейчас до сих пор греют душу.
1: Эх, как трогательно. А вот не о трогательном у меня вопрос, как бы еще в голове остался не таким, ну, висит в общем в воздухе. А когда, вот ты говоришь, у тебя были мысли о самоубийстве, это были просто мысли, я надеюсь?
2: Честно, нет.
3: Были какие-то действия?
2: Да.
1: А какие, ну, результаты? Ну, то есть я в плане того, что, ну, как ты с этим справлялась? Как ты вышла вообще из этого?
2: Ну, вот эти попытки, они как бы, я не знаю, может быть, мне не хватало силы для того, чтобы до конца это завершить. Я очень рада, что мне не хватало сил. Вот. Но просто, когда я делала эти действия, совершала эти поступки, я все равно, у меня было какое-то чувство стыда внутри, что Настя, это не делай. Что Господь все равно на тебя смотрит. И я вот в этот весь момент, я знала, что Господь видит, как я поступаю с другими людьми, но у меня было ощущение, что я и Ему должна сделать какую-то боль, потому что я понимаю,
3: самому
2: что ему,
3: Богу.
2: Да, что ему самому было ужасно больно, и он страдал, наверное, из-за того, что я делала.
1: Как думаешь, у тебя получилось причинить ему боль?
2: Я думаю, что да. Мне кажется, каждый человек, когда он особенно делает это осознанно, он причиняет Богу боль.
0: Найди, найди свой путь.
1: Хорошо, а вот что ты можешь, ну, посоветовать тем людям, которые тоже, вот, например, ну, в такой же ситуации, может быть, оказались?
2: Ну, я хочу пожелать этим людям, чтобы они подумали, почему они это делают прежде всего. Вот, нужно ли им, ну, вообще, как они относятся к людям и как Господь хочет, чтобы они относились. Ну и прежде всего, это личные отношения со Христом, потому что, ну, как мы относимся ко Христу, так мы и будем относиться к людям.
3: Настя, но ведь люди-то не изменились, они по-прежнему могут ранить. А что вообще изменилось в твоих реакциях?
2: Ну, когда раньше люди причиняли мне боль, то обычно это заканчивалось какой-то вспышкой эмоций, и вот я могла там как-то накричать на людей или сделать что-то больно им, и потом они обижались в итоге на меня. Но сейчас все как-то изменилось, и когда человек причиняет мне боль, то я как-то сношу ее более терпеливо. Допустим, в классе все равно, ну, есть люди, которые меня не понимают, для которых я, ну, они говорят, что я какая-то святоша, вот просто. И когда начинается какая-то критика в мой адрес, или они конкретно делают что-то неправильное, то я просто, не сказать, что я не обращаю внимания, я просто понимаю, что у этих людей тоже есть какие-то проблемы, потому что если у человека все хорошо внутренне, то он не будет другому делать зло. Вот, и я просто, ну, внутри их прощаю, и стараюсь с ними общаться так же, как это было раньше. Вот. Потому что Иисуса тоже обижали, но если бы он на каждого обижался, то он бы не пошел на крест.
3: А в семье вот тоже изменились твои отношения с родителями, вообще с близкими?
2: Да, вообще очень конкретно изменились, и даже сам уклад жизни, он, как мы проводим день, он тоже все это изменилось. Если раньше мы вообще не общались, то сейчас, бываю я инициатором каких-то прогулок, каких-то вечеров, которые мы проводим с семьей, вот. И мне сейчас, я понимаю, что я очень сильно люблю своего брата и свою сестру, хотя раньше я их там конкретно обижала, и сейчас я готова с ними гулять, проводить время, я просто понимаю, что это благословение, и, ну, какие-то качества, которые я сейчас имею, я имею благодаря им, потому что все равно в взаимоотношении с ними я учусь. Вот.
3: А были у тебя трудности вот в развитии как раз-таки этих качеств?
2: Поначалу были, и я очень сильно переживала. Когда ты вновь падаешь, то кажется, что подняться будет очень тяжело. И до сих пор есть такое ощущение, но благодаря Господу я перебарываю себе вот эти плохие качества. Вот.
3: Становишься открытой, да, такой искренней.
2: Но все равно я думаю, что у меня есть эти проблемы, но Господь будет дальше менять мой характер, и я буду другой.
1: Ну, слушайте, как бы это очень большой рост вот за вот это вот падение, я так сказал бы, и, не взлет, но все равно ты достаточно зрелый сейчас человек, раз ты спокойно и смело относишься вот к таким, допустим, оскорблениям, то есть тут же прощаешь, но это достаточно сильная черта характера и,
3: Разве это терпение?
1: Это не терпение, но как бы все-таки нужно быть сильной, я думаю, достаточно, чтобы так относиться. Так, хорошо, Настя, спасибо большое, что пришла сегодня, рассказала свою историю. Это действительно очень значимо и ценно для нас, для меня однозначно. Вот. Друзья, помните, что не всегда в нашей жизни будет все гладко и солнечно. И если вам кажется, что весь мир настроен против вас, просто знайте, что мы всегда в силах сами все изменить. Не бойтесь, быть открытыми и знайте, что Бог всегда поможет вам в этом. С вами была программа «Найди свой путь», ваши ведущие Размик, Яна и наши гости Настя. До новых встреч. Пока.

0: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем с Виталием Олейником наши беседы о святилище. День добрый, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Сегодняшний вопрос будет касаться вот как раз того, что мы здесь видим, херувимов на крышке ковчега. В святилище земном, которое было устроено, были вот такие вот, сказать, статуэтки, изображения. Я знаю, мы уже беседовали на тему изображений в храме, но сейчас я хотел бы коснуться конкретно вот этих вот херувимов. Что это? Кого конкретно они изображают? И зачем они нужны? Зачем их сюда поместили?
2: Вспоминая о том, что земное святилище было своеобразной моделью и образом небесного, и помня, что ковчег Завета представлял собой Божий престол, то, соответственно, эти херувимы представляли собой тех херувимов, которые в небесном святилище около Божьего престола находятся. И в книге пророка Иезекииля, который, напомним, сам был священником и прекрасно разбирался и в терминологии, и в устройстве святилища и храма, есть вот такое откровение, я читаю из первой главы. «Было слово Господне к Иезекиилю, 3 стих, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской при реке Хаварии, была на нем там рука Господня». И вот он пишет: «И я видел, вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него». А из середины его как бы свет пламени, и из середины огня. И из середины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их, облик их был, как у человека. И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. А ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги тельца, и сверкали, как блестящая медь». Дальше описываются руки, сказано, как человеческие, лица. И вот лица, 10 стих, «подобие лиц их, лицо человека, лицо льва, дальше лицо тельца и лицо орла». И вот вначале не говорится, что это за существа.
1: Какой Франкенштейн получается вообще. Тут и телец, и да, человек, и копыта, и все вот это вот.
2: И крылья, и крылья, то есть как бы и ангел, и животное, и человек. Но вот эти существа чуть позже названы херувимами. И в 10 главе книги Иезекииля есть даже и указание того, что является типичным внешним видом для херувимов. В 10 главе 20 стих говорит: «Это были те же,

0: животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хаваре, он ссылается на первое видение, и я узнал, что это херувимы. У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих, и так далее. То есть мы находим, что это живые существа. Они названы, к сожалению, в синодальном переводе животными.
1: Ну да, да.
0: Но в подлиннике термин используется, описывающий живое существо.
1: То есть подразумевается даже не столько животное, сколько разумное существо.
0: Они, безусловно, разумные, исходя из того, как они описаны, что они делают и так далее. Угу. То есть именно живое существо, причем, скажем так, высшей категории, потому что это существа, которые непосредственно у Божьего престола. Если мы вернемся к первой главе, то мы найдем, что там вот они и снизу Божьего престола, и вокруг Божьего престола, то есть они полностью окружают вот Божье присутствие. Но если закончить тему внешнего вида херувимов, то вот здесь в 10 главе книги пророка Иезекииля в 14 стихе написано: «И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо – лицо херувимова».
1: О как!
0: Второе лицо – лицо человеческое, третье лицо – львиное, и четвертое лицо – орлиное. То есть, если сравнить описание лиц по первой главе, то, напоминаю, там было сказано так, что льва лицо есть, тельца, орла и человека.
1: То есть, лицо херувимова, получается, это лицо тельца.
0: Верно, верно.
1: Очень интересно. То есть, у нас есть четыре живых существа, четыре названных херувима. У каждого из них есть свое лицо и еще три дополнительных. Угу. Есть вот крылья, копыта, руки человеческие. И вот они вокруг этого престола. Четыре херувима одновременно и сверху, и снизу, и вокруг престола.
0: И колеса в колесе.
1: Да, и как...
0: И они, когда идут, не оборачиваются, и тем не менее движутся в разные стороны. То есть человеку
1: представить... одновременно в одну сторону.
0: Да. Человеку представить это во всей полноте невозможно, потому что это видение непосредственной божественной реальности. Мы понятия не имеем, сколько измерений там, понятия не имеем, как это в действительности на практике все осуществляется. Потому вот Иезекииль сообщает нам в категориях того языка, который мы можем понять. Угу. Но что совершенно определенно, и главная мысль нам абсолютно ясна, херувимы потому были изображены у Ковчега Завета, или даже были они вмонтированы, они были частью крышки Ковчега Завета, потому что они в непосредственной близости к Богу, и вот эта непосредственная близость к Богу, когда Он восседает на Своем троне, она четко продемонстрирована в книге пророка Иезекииля. В первой главе я хочу прочитать 26 стих. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем, и видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, и от вида чресл его от пояса и выше, и от вида чресл его и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него, в каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом». И говорится о том, что это видение славы Господней. То есть Божий престол был показан.
1: Итак, херувимы находятся в непосредственной близости от Божьего престола и в непосредственной близости от его сияния, от его славы.
0: Да, они представлены как божьи служители.
1: А есть ли что общее между вот этим? Потому что вот когда смотрим на образы, которые мы видим, сразу вспоминаются какие-то ассоциации совершенно другие. Там минотавры или какие-то другие крылатые быки там, из вавилонской какой-то мифологии. Да. Что-то общее между ними есть или это совершенно разные, ну просто случайные совпадения, скажем так?
0: Безусловно, есть. Потому что Божье откровение изначально было достоянием всех землян. Адам и Ева, наши прародители, они херувимов знали лично. Два херувима были поставлены у входа в Эдемский сад. там осуществлялось служение Господу, жертвоприношение и так далее. То есть у человечества было непосредственное знание этих существ. И когда их потомки продолжали жить, и когда после потопа все расселились в разные места по языкам своим, по народам своим, то, естественно, они унесли с собою и сохранили вот ту сердцевину знания об истинной природе, в том числе и ангельских существ разных чинов. Но, к сожалению, в каждой культуре появились и искажения, и приспособления под свой менталитет, под свою практику, под политические, экономические и иные нужды. Вместе с тем вот общее зерно остается. И при сравнении описания Иезекииля и ассирийских вот херувимов, или вавилонских, и в некоторых других культурах мы видим много схожего.
2: Далее в программе.
0: В Торе написано: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых». Они обратились сердцами своими к Египту.
1: Зачем же тогда царя Тирского обозвали херувимом?
0: Про Каина написано, что он сын дьявола. Становится известно, что царю новая идея не нравится.
2: Небо на земле.
1: Интересно, вы сказали, что лицо херувимова, то есть вот у нас есть четыре лица, получается, да. У херувима было свое лицо и еще три других. Вот лицо херувима, получается, лицо тельца.
0: Здесь важно уточнить только, что сказано «подобно». То есть Иезекииль постоянно говорит «подобие», «подобие», «как бы» и так далее.
1: Я думаю, он просто понимает, что он не в силах передать то, что он видит.
0: Конечно.
1: Поэтому ему приходится использовать это слово.
0: Потому что... Ну, я, знаете, что хотел вспомнить бы здесь, что распространена точка зрения, по которой хозяин и собака похоже становится. Уж в силу чего не знаю, и каково влияние, и взаимно ли оно, но, может быть, вам доводилось видеть в интернете фотографию хозяина и фотографию собаки, которую он выбирает. То есть внешнее сходство есть, но сказать, что у хозяина лицо собаки, мы не можем. Может быть, здесь приблизительно что-то такое.
1: Просто вспоминается, допустим, тот же самый золотой телец, которого построили прямо под горой, где Моисей давал заповеди.
0: Так.
1: Вот. Не является ли это каким-то таким вот тоже очередным херувимом или видоизмененной версией его?
0: В данном случае, согласно речи Стефана в 7 главе книги «Деяния апостолов», когда телец был построен, сказано, они обратились сердцами своими к Египту. В Египте телец считался воплощением души бога Осириса. Это было священное животное, которое жило в храме, когда жизнь его заканчивалась, точнее, подходил срок определенный, его топили и затем мумифицировали. То есть найдены саркофаги гранитные с мумиями бычьими. То есть считалось, что когда вот тело старело, то душа Осириса переселялась в другое тело, в тело другого быка. Его ходили там, отыскивали, находили, и он жил в храме, там, украшенный золотом и такое. То есть вот это возврат к египетскому культу.
1: То есть, может, и имеет что-то общее, но немножко из другой серии.
0: Скорее всего.
1: Хорошо. У нас есть еще одно, коль скоро мы читаем из пророка Иезекииля. Он, говоря о царе Тирском, говорит о нем как о помазанном херувиме. Можно ли мы сказать, что херувимы могут принимать вид людей или быть царями, потому что там такое прямое соотношение, это вот в 28 главе Иезекииля.
0: Давайте посмотрим вместе. Начиная с 11 стиха написано: «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Первые слова воспринимаются как повествование о человеке.
1: Да,
0: но начиная с 13-го появляются некоторые странности. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем». Если даже предположить, что Эдем как-то вот сохранился, пережил потоп, во время которого лицо всей земли было деформировано, вот, то географическое расположение Тира на побережье Средиземного моря...
1: Совсем не Эдем и
0: Ефрат.
1: Это
0: явно не междуречье, Тигр и Ефрат и так далее. Да. Да? Потому... Совершенно определенно царь Тирский в Едеме, в саду Божьем, не находился. Но Едем, о котором тут идет речь, это даже не земной Едем. Если мы продолжим чтение, написано: Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топазы, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего».
1: Напоминает немножко камни первосвященнические.
0: Обязательно, нам нужно будет вернуться к этому. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». Несколько моментов. Это существо было сотворено. Существо, которое описывается здесь, было сотворено. Соответственно, царь Тирский был рожден. И из всех существ на земле только двое были сотворены – Адам и Ева. Более того, прямо говорится о том, что речь идет о херувиме. И всякий, кто, дочитав до 28 главы, еще помнит первую, никак не сможет сказать, что это, что человек и херувим – это одно и то же. То есть это существа духовные, это существа небесные, существа, которые у Божьего престола могут находиться. А в Торе написано: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых».
1: Зачем же тогда царя Тирского обозвали херувимом?
0: Вот это вопрос, который связан с тем, как дьявол действует. В Священном Писании говорится о том, что ангелы, все чины, все девять ангельских чинов, как традиционно учит христианская церковь, все они духи. И дух по природе может принимать любое обличье. А главное, он невиден, невидим. И задача дьявола и всех бесов заключается в том, чтобы действовать за кулисами. Что он делает? Он влияет на мысли. Если удается дальше, он поселяется в человека. Священное Писание, к сожалению, описывает такое явление, как одержимость, бесноватость, при котором человек остается человеком, но внутри этого человека живет другое существо, духовное существо, невидимое, демон, бес, злой, нечистый дух. И задача дьявола – через людей осуществлять свои цели, свое правление. Так вот, в Библии это названо так. Скажем, про Каина написано, что он сын дьявола, дитя дьявола. В том смысле, что он похоти дьявольские и цели дьявольские осуществлял.
1: Ну да, не назвать же Адама теперь дьяволом из-за этого.
0: Естественно, потому что Каин родился от Адама и Евы. Да, то есть задача дьявола заключается именно в том, чтобы действовать через известные структуры, уже на земле созданные. Можно вспомнить быстренько хотя бы книгу Откровения, 16 главу, 14 стих, где написано, что это бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли, всей всей Вселенной, чтобы собрать их на брань в он и великий день Бога Вседержителя.
1: То есть манипулировать ими до такой степени, чтобы они начали воевать друг с другом, ну и так далее.
0: То есть... да, дьявол, он управляет царями, он вселяется в них, и когда человек в своих поступках, мыслях, целях отождествляется с похотями дьявола, то тогда, когда его описываешь, ты не знаешь, кого ты описываешь. Эпизод даже из жизни святого апостола Петра. «Отойди от меня, сатана», – сказал ему Иисус Христос однажды, когда он на тот момент, думая не о том, что Божье, а что человеческое, стал орудием дьявола. То есть причина, по которой соединяются две проекции, первое – описание царя Тирского, второе – описание помазанного херувима, в том, что духовное существо проявляло себя через плотское существо, и их цели и устремления слились.
1: И таким образом Бог описывает, по большому счету, того, кто управляет этим царем Тирским.
0: Да.
2: Небо на земле.
1: Ну вот сказано здесь, что он был совершен, доколе не нашлось беззакония. И это херувим. А херувимы, мы только что читали, они находятся пред престолом Божьим.
0: Да.
1: Неужели в ком-то из тех, кто настолько близко был к Богу, могло появиться что-то, какое-то несовершенство? Да и как Бог это допустил?
0: Да, это один из самых сложных вопросов происхождения зла. Но я думаю, чтобы нашему изумлению позволить еще более углубиться, важно отметить следующий момент. Это не простой херувим, это помазанный херувим. Помазание в Священном Писании – это выделение и посвящение на особое служение. И вот служение, которое мы вкратце, вскользь упомянули, это служение священника, если точнее, служение первосвященника. На груди у первосвященника были как раз драгоценные камни, и здесь и золото упоминается. Угу. То есть они были вот вставлены
1: в золотых ячейках.
0: И дальше здесь упоминается позже святилища. Угу. Вот. То есть, безусловно, налицо контекст храмового служения. То есть у нас, если мы сравним вот терминологию 28 главы книги Иезекииля, мы найдем ее только лишь в книге «Исход», где описывается деяние священника. И затем мы найдем в книге «Откровение», где показана система, узурпирующая служение Божьего священника и обманывающая людей. А здесь 28 глава описывает начало этого процесса. То есть получается, что вот этот вот херувим, который служил в храме небесном, который осуществлял священнические функции, он, когда допустил беззаконие, когда он возгордился, когда в сердце его нашлось беззаконие, когда тщеславие и прочее-прочее, вот все это он не удержал, он начал теперь сквернить. Он начал, здесь уже святилище у нас во множественном числе, святилище твои, он стал свои святилища создавать. То есть, получается, вместо Божьей системы правления, вместо того, чтобы вот туда вот к Богу направлять тех, кто был ему подчинен, если он помазанный херувим, значит, в его подчинении все остальные херувимы, все остальные ангелы. Он теперь сконцентрировал внимание на себе и теперь стал приглашать поклоняться в его святилищах.
1: Вот вы сказали, что он стал свои святилища еще делать. Там написано в этом 18 стихе, что «ты осквернил святилища твои». Ну, если свои святилища сделал, то как ты еще и их осквернил? То есть, если это твое святилище, ты как бы его в нем и хозяйничаешь, и это по-своему все устраивает.
0: Да, но проблема-то в чем, что, как говорит Иисус Христос, служа, делая то-то и то-то, люди будут думать, что этим Богу служат. Угу. Проблема вся заключается в том, что язычники, поклоняющиеся во всевозможных храмах, они искренне верят, что их поклонение истинное. То есть они-то полагают, что они поклоняются истинному Богу. В любой языческой системе, как правило, есть главный Бог, главное божество. Есть там помощники и так далее. Но в любом случае люди полагают, что их поклонение истинное. А вот на самом деле это осквернение того изначального замысла, который Господь установил, и осквернение того служения, которое в действительности в небе происходит, и которое было отражено в истинном служении святилища на земле.
1: Но другой вопрос. Хорошо, раз он начал так действовать, так своевольно и незаконно, и начал осквернять по большому счету и престол Божий, раз он к нему был представлен, да, то почему Бог не положил этому конец? Или положил, и мы просто не знаем об этом, вот нами такая история рассказана.
0: В Библии, в этой 28 главе книги пророка Иезекииля, конец пророческий предвозвещен. Написано в этом же 18 стихе: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». То есть, победа будет одержана, зло будет уничтожено. Вот этот помазанный херувим, который позже превратился в того, кого называют дьявол, клеветник, лжец и сатана, противник, оппозиционер, скажем так, то есть тот, кто с Богом во вражде. Вот о полной победе над ним и об уничтожении его Библия совершенно определенно говорит. Однако вопрос, который у нас уже встал, как это могло вообще произойти и почему Бог не отреагировал сразу, это в действительности один из ключевых и, пожалуй, самых сложных вопросов. Я думаю, здесь
1: усложняется, я думаю, еще и тем, что если бы он положил этому конец раньше, можно было бы избежать очень многих страданий, которые мы видим сейчас здесь.
0: Давайте попытаемся как-то это проиллюстрировать, потому что божественную реальность, духовную реальность мы можем постигать только лишь как-то сопрягая со своим опытом, по-другому невозможно. Так вот, представим себе, что в какой-нибудь в каком-то царстве, в каком-то государстве, в идеальных условиях, где нет зла, греха, где все, как говорится, блаженно, угу. есть царь и есть премьер-министр, который от имени царя говорит, который, соответственно, поставлен над всеми остальными, и под его непосредственным, скажем, правлением или организацией и так далее, все чинно и благодатно, тишь да гладь. Да? Вот. И, естественно, у тех, кто находится в подчинении, у тех, кто знает эту систему, у них абсолютное доверие этому существу, потому что он осуществляет, скажем так, непосредственный менеджмент и управление кабинетом министров.
1: Тем более, что доверие уже годами выработано.
0: Да. И вот вдруг это существо говорит, а у меня есть возможность предложить вам еще лучшее нечто. Вот я предлагаю вам программу, которая вашу жизнь, которая и так хороша, еще качественнее сделает, еще более, так сказать, ну, больше горизонта вам даст. Естественная реакция – это доверие. Конечно же. Давай послушаем. И вот теперь представьте, что становится известно, что царю новая идея не нравится. А идея такая перспективная, такая хорошая, так? И известно, что конфликт пошел, что вот закон царя эта идея нарушает. И вдруг, неожиданно, это существо либо исчезает, либо, более того, публичную экзекуцию устраивают и, скажем, там, смертная казнь и так далее. То есть что в сознании появляется у подданных?
1: Если еще учесть то, что они этого министра видели чаще, чем царя,
0: да, если при такой, да, при такой раскладке событий этот фактор добавить, то еще драматичнее картина.
1: Да, потому что там либо бунт будет, либо просто в страхе будут все жить, и все, и на этом все.
0: Да, конечно, то есть тогда однозначный вывод – его убрали. Он не угоден власти, он вот предложил что-то, что тому не нравится, и в целях вот, сохранения своего престижа ли там, да, своего статуса, статус, гордости, власти, да. и так далее.
1: Чего угодно.
0: Его убрали. То есть, если бы остановить зло тогда, когда оно еще не раскрылось, то тогда был бы второй помазанный херувим, и третий, и пятый, и десятый. То есть не было бы возможности у Вселенной, у ангелов и остальных небожителей понять и осознать и познать, что в действительности то, что предлагалось, это был обман.
1: И причем с каждым следующим доверие к правителю терялось бы еще больше.
0: То есть в Божьей мудрости, и это очень хорошо объяснено в 13 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус Христос рассказывает притчу о добрых семенах и о плевелах, Бог говорит, оставьте расти то и другое до жатвы, потому что только с течением времени зло себя проявляет и добро себя проявляет. И вот Вселенная теперь уже по итогам 6000 лет приблизительно истории греха на земле, она прекрасно понимает, кто прав и какова расстановка силы. В книге Откровения, 12 главе, где продолжается эта история, где описывается, что была война на земле, потом ангелы пошли, одна треть пошла за ним и так далее. Говорится, что наступил момент, когда вот пришел Сын Божий на землю, стал Агнцем Божьим. После того, как кровь Агнца Божия была пролита, сказано, что небеса веселятся, небеса и обитающие на них веселятся, и горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени. То есть этот вопрос теперь в масштабах всей Вселенной решен, и по-другому было невозможно.
1: Ну, если теперь вся Вселенная уже, в принципе, это осознает, то, я думаю, осталось немного для того, чтобы положить уже этому конец, и положить этому конец действительно законно, без опасений, что это повторится в будущем.
0: Поскольку теперь вся Вселенная понимает, и история на Земле продолжается для того, чтобы и все люди узнали, то тогда вот предреченный конец злу скоро осуществится.
1: Спасибо вам, Виталий. Благодарим вас, друзья, за то, что внимательно следили за нашей беседой о херувимах и о родоначальнике зла. Вы видите, что действительно этой земле не так много осталось для того, чтобы Господь пришел и установил свой порядок и, естественно, уничтожил полностью то зло и те страдания, которые мы имеем. Будем надеяться и вместе с апостолом Иоанном восклицать «Ей гряди, Господи Иисусе!»
2: в следующей программе.
0: Можно ли через время мне дослужиться до первосвященника? Это вроде бы как более престижная должность.
1: Он не мог проявить какую-то креативность в своем служении.
0: И священники же тоже жили в разных городах. С книгой закона ездили, выездная Тора, так сказать.

0: Небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. В редакцию газеты «Сокрытое сокровище» пришло два интересных письма, содержанием которых я хочу вас сегодня и познакомить. Каримова Наиля живет сейчас в городе Поворин в Воронежской области, но действие ее письма разворачивается в горах Азии, и вот что она нам пишет. В январском номере газеты «Сокрытое сокровище» я прочла маленькую заметку о книге «Прикосновение ангела». И вот все-таки я решилась написать о своем личном опыте прикосновения ангела. Наиля пишет, как в 1992 году или в 93-м, сейчас она точно не может припомнить, они с мужем ехали на мотоцикле в горах Средней Азии. Кто бывал в горах, тот представляет себе горную узенькую дорогу, когда слева скала, стена отвесная, а справа тоже стена, только вниз, и внизу шумит горная речка. И вот они ехали, и вдруг Наиля почувствовала на своем плече чью-то руку. Она в ужасе обернулась, а позади никого не было. Они едут дальше. Вновь Наиля почувствовала это прикосновение, а почувствовала буквально опускающуюся ей на плечо чью-то руку, как будто призывающую остановиться. Наиля попросила мужа притормозить. Наиля вместе с мужем встали, и она потихоньку стала подниматься по дороге пешком. Примерно через 25 или 30 метров, там, где дорога уже заворачивала в сторону, она с изумлением остановилась на краю обрыва. То есть вместо дороги буквально бушевала внизу речка, на дне обрыва. А ведь буквально неделей раньше Наиля с мужем проезжали именно этой дорогой. А накануне в горах, оказывается, прошел сильный ливень, и дорогу примерно на протяжении 300 метров размыло. И если бы Наиля с мужем не среагировали на это таинственное прикосновение к плечу Наили, то просто не успели бы даже притормозить и оказались бы в обрыве внизу. А выжить после такого падения вряд ли удалось бы. Наиля заканчивает свое письмо. «Ангелы повсюду. И они нас сопровождают. Они предупреждают нас, защищают. Просто мы зачастую приписываем эти чудеса, например, счастливому стечению обстоятельств». Заканчивая такими словами, как бы она призывает нас по достоинству оценить то служение, которое Божьи ангелы несут людям. Каримова Наиля, город Поворино, Воронежская область.
1: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Действия второго сегодняшнего письма также разворачиваются в Азии, но уже в Узбекистане. Но, на мой взгляд, не только это их объединяет. Автор этого письма, второго письма, Валентина Гринман, которая сейчас проживает в городе Балашове. Она пишет: «Это произошло в мае 1970 года в Узбекистане, где я жила тогда с мужем и тремя нашими детьми. В январе того года выяснилось, что нашу семью ждет пополнение. Откровенно говоря, заводить четвертого ребенка я категорически не хотела. И даже несмотря на то, что мой муж также категорически запретил мне прерывать беременность, я весной, будучи уже на пятом месяце беременности, все же договорилась с женщиной-врачом, которая за деньги не гнушалась делать аборты на любом сроке беременности». Эта женщина вызвалась принять у себя Валентину в районной больнице в 7 часов вечера. А жили тогда Валентина с детьми и с мужем от райцентра в 8 километрах в поселке, в селе, в садовническо-виноградном совхозе, так называемом. Муж работал водителем грузовой автомашины, С работы возвращался в 11, а то бывало и в 12 часов ночи. Итак, Валентина попросила соседку приглядеть за детками, расцеловала их и вышла из дома. А дети вслед за ней сгрудились у калитки, провожая ее грустными, как будто бы все понимающими глазами. Но едва Валентина сделала и не более 10 метров от дома, как на каждом шагу, оборачиваясь и видя машущих ей вслед детей, как с неба обрушился настоящий ураганный ветер. Причем до этого мгновения не было ни единого даже слабого какого-либо дуновения ветра. «Невозможно описать, — пишет Валентина, — что стало твориться вокруг. С крыш домов слетали шифер и толь, деревья, пирамидальные тополя гнулись почти до самой земли, а густое серое облако застилало все небо». Валентина пишет: «В моей голове мелькнула мысль, а вдруг начнется землетрясение? Что станет с моими детьми?» И следом Валентине в голову пришла другая мысль. Как бы под шумок. А где трое, там и четвертый не будет лишним. Видно, Богу угодно таким образом удержать меня от греха. Не пойду против воли Всевышнего. Валентина решительно повернулась в сторону своего дома, зашагала чуть ли не аршинными шагами к плачущим своим детишкам, и они с радостными возгласами ринулись к ней, широко раскинув руки навстречу матери. Дальше, пишет Валентина, через 4 с небольшим месяца, на радость всем нам, родился белоголовый симпатичный мальчуган. Став взрослым, он связал свою судьбу с небом. И вот уже более 10 лет служит в воинской авиационной части города Балашова в звании военного радиста. Сейчас старший прапорщик, службу свою любит, летает благополучно по службе по всем крупным городам России. Благодарение Господу Богу. Валентина Горинман, город Балашов. Не зря, дорогие друзья, в Священном Писании пророк Давид говорит, что Бог созидал его кости в утробе матери. Потому что для Господа человек становится личностью, индивидуальной личностью еще там, когда он созидаем Божьим Духом втайне от человеческих глаз в материнской утробе. Слава Богу, что Господь удержал Валентину Горинман от этого греха, греха детоубийства. Пусть Господь также сегодня удержит от этого греха.

0: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: «О любви не говори, о ней все сказано», поется в известной песне. И вправду, о ней написано много разных произведений, романов, написано много картин, снято много фильмов. И, наверное, если бы не было любви, то не было бы чего-то настолько важного, такого, что можно сравнить по значимости, пожалуй, с самой жизнью. Сегодня я хотел бы поговорить о святилище, но вы спросите, ну, при чем же здесь романтическая любовь между парнем и девушкой, спросите вы. А при том, что у них есть обоюдное стремление друг к другу. Послушайте, как говорит об этом сам Господь, как Он относится к своему народу. Книга пророка Иезекииля, 16 глава. «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: в кровях твоих живи. Так я сказал тебе: в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла, стала большая, достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли. Но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя и увидел тебя. И вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилие риз моих на тебя, и покрыл наготу твою. И поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь, и ты стала моею». В древности на востоке у кочевых племен бытовала страшная практика. Жизнь была нелегкой, и часто приходилось выживать, а не жить. Поэтому ценились мальчики. Ну, как продолжатели рода. Парни, мужчины ценились как рабочая сила и военная мощь. Девочки, девушки, если их слишком много, ну, или, например, если в семье никак не рождался мальчик как продолжатель рода, а вот только девочки и девочки, то они были, ну, чем-то вроде лишних ртов, требующих пищи. И доходило до того, что когда рождалась очередная девочка, ну, если ее считали лишней, малышку выбрасывали в песок, в пустыне на погибель. И вот здесь текст Писания повествует о том, что Бог видит народ, как вот эту малышку, брошенную на погибель, мимо которой он не прошел, а помог ей. И вот из этой малышки выросла прекрасная невеста. И, конечно же, дело закончилось свадьбой, заключением союза. И вот для того, чтобы правильно выразить свое отношение к своему народу, Бог использует метафору. Он сравнивает это отношение с романтическими чувствами, которые испытывает мужчина к женщине. Причем эта метафора, она проходит красной нитью через все Священное Писание. Ну хорошо, а что можно сказать, говоря языком все той же метафоры, как невеста относится к жениху, стремится ли она к нему? Ну, понятно, что невеста – это народ. Вот что говорит Писание по поводу того, как относились к Богу те, кого называли людьми веры или Божьими людьми. В послании к евреям в 11 главе написано про людей, стремившихся угодить Богу. Это было выражено в их стремлении к нему. Так вот, послание к евреям, 11 глава, с 13 стиха. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они с странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится, называя их Богом. И Он приготовил им город. Город. Ну, вот пример того, что носят по жизни в своих сердцах люди веры. Бог называет их своими. И вот тут видно обоюдное стремление друг к другу, жениха к невесте и невесты к жениху. Вот. И это вот, этот союз непосредственно связан с неким городом, который упомянут в Слове Божьем как обитель Бога с человеками. И что говорить, в конце концов, этот город в самом деле будет. Двое влюбленных, они обязательно встретятся и будут вместе. Бог для этого все сделал. Послушайте из 21 главы книги «Апокалипсис». «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля не будет, ибо прежнее прошло». Помните песню «Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой, а в городе том сад, в нем травы да цветы, гуляют там животные неписанной красоты».

то этот человек не может иметь какие-то отношения с Богом. И вот когда последний, уготованный к вечной жизни, входит в этот город, Бог говорит: «Свершилось, исполнилась полнота времени». И теперь вот этот город, как написано в книге Откровения, сходит с неба, как невеста в брачном одеянии. Город Бога описан с золотыми улицами, с 12 воротами, как из чистого жемчуга. Но главное, что там царит Бог и нет смерти. Причем подсчитали площадь того места, на котором мог поместиться город. Там в видении Иоанна Богослова указаны размеры. Так вот, эта площадь почти соответствует территории самого Ханаана, в которой Господь вел евреев из египетского рабства. Да, того Ханаана, из которого они должны были прогнать языческие народы, чего, кстати, они не сделали. Так вот, город представлен в виде куба с равными сторонами, причем в длину, в ширину и в высоту тоже форма куба. Как это? Ну, наконец, вот еще услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Сия скиния Бога с человеками». Вот скиния – это что? Почему город назван скинией? Что такое скиния? Вообще скиния – это палатка, шатер. Есть ли в Библии что-то такое, что связано с палаткой, предназначенной для Бога и людей? Да, есть. Однажды, когда Бог вывел своих людей из египетского рабства и заключил с ними тот самый союз, о котором так красочно написано в книге пророка Иеремии, и который мы прочитали как о брачном союзе, его еще называют Ветхим Заветом. Так вот, в то время Бог повелел Моисею соорудить вот ту самую пресловутую скинию. И сказано, зачем она была нужна. Книга Исход, 25 глава, повествует: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Скажите, а для чего нужна скиния? Это и есть святилище, палатка из кож животных, то есть скиния. Текст говорит: для того, чтобы Бог мог обитать с людьми. Вот что-то в этой палатке было такого особенного, без чего обитание Бога с людьми было невозможным. Ведь надо понимать, что грешный человек не может находиться в присутствии Бога и при этом не умереть. Поэтому вот эта палатка или скиния, она была непростая. Она предназначена как то место, где Бог являлся людям, и содержала в себе некоторые предметы, которые призваны были о чем-то важном говорить, без чего никак обойтись было невозможно. Там людям являлся Господь. Она так и называлась – скиния откровения или скиния собрания. То есть то место, куда собирался народ к Богу и где Господь открывался людям. Во-первых, грешному человеку требуется реабилитация от приговора, который несет в себе грех, распространившийся на всех людей. Поэтому общение с Всевышним могло осуществляться только через жертвоприношение. Жертва – это пропуск к Богу, и это не обсуждается. Человек должен умереть, того закон требует. Поэтому сперва заместительная жертва, потом пропуск к Богу. Вот как-то так. Поначалу это были жертвенные животные, затем сам Господь Иисус Христос, Сын Божий, который был истинной жертвой, на которого указывали те жертвенные животные, приносимые вот в той самой скинии. И важно, когда Бог предуготовил своего Сына в жертву за грех человечества, ведь он назван Агнцем, закланным от создания мира. То есть, получается, когда Бог творил наш мир, он приготовил в жертву своего Сына в том случае, если люди согрешат. Двое влюбленных, они обязательно встретятся. Они обязательно будут вместе. Бог для этого все сделал. Итак, Сын Божий пришел в наш мир в определенное время. Он принес себя в жертву за грех на Голгофе.

Голгофском кресте. И вот эта смерть на Голгофском кресте поделила время на «до» и «после». Эти периоды времени назвали периодами Ветхого и Нового Заветов. До Голгофы человек приходил вместе с жертвой, и в связи с этим скиния имела все для того, чтобы эту жертву от человека принять. После прихода Иисуса на землю храма уже нет на земле. Его местонахождение меняется. Но тут надо оговориться еще. Храм-то, конечно, храм-то это хорошо. Но что, если у человека нет стремления к этому храму? Нет стремления к Богу. Ведь это же важно. Поэтому, если у человека есть стремление к Богу, то, как говорит апостол Павел, Бог поселяется в сердце у этого человека. Это образно. И получается, что обиталище Бога имеет место в сердце человека. И по этой причине сердце человека и тело человека тоже названы храмом Бога. Ну, это образно. Но вернемся к палатке, к нашей скинии. Так вот, сама скиния, она располагалась во дворе, окруженном своеобразным забором, сделанным из медных столбов, на которых была растянута льняная ткань. В этом дворе перед входом в палатку стоял жертвенник всесожжений. Такое деревянное сооружение, похожее на ящик без дна, с решеткой посередине и с выступами в виде рогов по углам. Он был обложен толстым слоем меди. На этом жертвеннике постоянно сжигались жертвы. Затем после жертвенника находился небольшой бассейн с умывальниками, и только после был вход в палатку. Если в нее войти и посмотреть перед собой, то взору открывался жертвенник курений, обложенный чистым золотом. В книге Откровения дым курений, восходивший от этого жертвенника, был связан с молитвами святых людей. На этом жертвеннике поддерживалось курение, специально приготовленного для этого фимиама. Слева от него стоял семисвечник, светильник с семью лампадами, говорящий о том, что Бог есть свет. Справа от жертвенника курений, напротив семисвечника, стоял стол с хлебами предложений, на котором каждую субботу выкладывали 12 хлебов по числу колен Израилевых. Эти хлебы, они говорили о том, что Бог есть хлеб. Вот все это было условиями, без принятия которых вход к Богу был невозможен. Ведь это там, в Едеме, человек, вкусив от древа познания добра и зла, пошел не по Божьему пути, а стал сам, как Бог. Хотя на самом деле Господь сказал Адаму, кто он на самом деле. Прах ты, и прах возвратишься. Сатана, когда Еву искушал, об этом не предупредил. Входя к Богу, человек принимал смерть Агнца вместо своей смерти. Затем он принимал тот факт, что светом жизни является не он, не какая-то философия или мудрость мира сего, а Бог, и никак иначе. То есть он принимал его правление, его мораль, его заботу. Входя во святилище, человек принимал тот факт, что теперь Бог есть хлеб жизни, и это от него все благо, которое есть, а не от какого-то эволюционного случая, простите. Но и это не все. За жертвенником курений находилась завеса, разделявшая скинию на два неравных помещения. То место, где находились стол с хлебами предложения, семисвечник и жертвенник курений, называлось «святое». За занавеской находилось место, которое называлось «святое святых». Вот там и находился престол Бога. Собственно, это был ковчег. Ну, ящик из дерева, обложенный чистым золотом, внутри которого находились скрижали завета, вот того самого союза, который Бог заключил со своей невестой, с народом. И всякий, кто намеревался пребывать с Богом,
должен был эти заповеди принять, вступая в союз с Богом, и по-другому никак быть не могло. Бог свят. Его заповеди – это как бы основание его божественного престола, его правления. Так на этом ковчеге находилась крышка. На крышке стояли коленопреклоненно два херувима, распростершие крылья над крышкой, вот над тем местом, которое называлось престолом благодати. Да, престолом милости. На самом деле, по факту, туда, в присутствие Божие, в это святое, раз в году входил лишь первосвященник, чтобы очистить святилище от грехов всех тех людей, которые приносили за свои грехи жертвы, о чем в двух словах, пожалуй, сказать невозможно, об этом нужен отдельный разговор. Простой человек не мог даже смотреть на эти предметы, не то чтобы прикасаться к ним из страха смерти. Любая проявленная вольность по отношению к этим предметам наказывалась Богом смертью. Это не просто предметы, это святыня. Переносить, устанавливать эти посвященные предметы должны были специально посвященные на это люди и никто другой. Так возникает вопрос. Когда же тогда грешный человек входил в присутствие Бога? Да, он входил к нему верой. Пока вопрос греха не решен, доступ к Богу лежит через веру. Без веры угодить Богу невозможно. Вместе с первосвященником в день очищений все верующие люди приходили к скинии собрания и ожидали, когда священник, принеся в жертву козла за грехи людей, пойдет в присутствие Божие, чтобы очистить людей и святилище от грехов их. При этом к одежде священника были пришиты бубенцы, позвякивание которых было слышно за пределами скинии. Так люди, находясь за скинией, знали точно о том, что происходило внутри, во святом святых, когда туда входил священник. Входил он туда с кадильницей и с кровью жертвенного животного и ходатайствовал за кающихся людей. И если кто-то не принес жертву за грех и не покаялся, то грехи этого человека оставались на нем со всеми вытекающими из этого последствиями, конец которых заканчивался не в царстве Бога, а на кладбище. Все то, что происходило в палатке, в этой скинии собрания, было прямой иллюстрацией того, куда девается грех. Так как весь Израиль в то время жил в палатках, то и Господь приказал поставить ему палатку. Позже, когда евреи вошли в Ханаан и окрепли там, царь Давид посчитал нехорошим, что люди живут уже в каменных домах, а Бог по-прежнему в палатке. И по Божьему благословению он задумал построить каменный храм. Правда, эту идею пришлось воплотить его сыну Соломону. Храм был построен по образцу той скинии, только масштабнее в размерах. Располагался он на Храмовой горе в Иерусалиме, на той самой горе, где патриарх Авраам в свое время призван был принести в жертву своего сына Исаака, и где Господь удержал его руку с ножом и усмотрел другую жертву. Вы же помните уже эту историю из Ветхого Завета. И вот в момент смерти Иисуса Христа на кресте произошло землетрясение, и завеса в храме, отделявшая святое от святого святых, разодралась сверху вниз. Не наоборот, не снизу вверх, чтобы никто не подумал, что это люди ее разодрали. Это говорило о том, что открыт доступ к престолу Бога. Хорошо, а что же стало с земным храмом? В 70-м году нашей эры храм был окончательно разрушен при взятии Иерусалима римскими войсками под командованием Тита.
А что после? Что обиталище Бога осталось только в сердце человека? Подождите, не торопитесь. Вот что говорит Священное Писание. Описав строение скинии, автор послания к евреям пишет. 9 глава. «Сим Святой Дух показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Христос вошел во святилище, которое на небе. Как же теперь нам туда войти, если это святилище на небесах? Точно так же, верой. Есть истинная скиния, то есть храм, святилище, место, где обитает Бог. И Иисус нам открыл туда путь. На небесах есть храм. Написано, что не такого устроения, и что-то в нем исправлено. Что? Ну, понятно же, что. Ведь теперь-то принесена истинная жертва. В небесном храме нет жертвенников всесожжений, как нет жертвоприношений животных и всего того, что с ними было связано. Затем первосвященник, он же был грешным человеком, а теперь Иисус, который праведник, который бессмертен, он всегда жив, чтобы ходатайствовать. Он не умирает в присутствии Бога Отца. И бубенчики не нужны для того, чтобы мы знали, что происходит в святилище. Их заменяет вера людей. Мы призваны во Христа верить. Верить в Его служение, которое Он там совершает для тех, кто принял Его верой. Этот храм ожидает того момента, когда в него войдет последний спасаемый человек. Тогда символика жертвоприношения уже не нужна. Остается только обитель Бога с человеками. Почему город Небесный Иерусалим имеет форму куба? Да потому что святое святых, вот то отделение храма, где открывался Господь, тоже имело форму правильного куба. Это символ совершенства. Только туда можно войти верой, и никак иначе невозможно из-за греха. А тогда, когда вопрос греха будет решен, мы войдем туда не только верой, но и душой, и телом, и всем естеством. Двое влюбленных обязательно встретятся и будут вместе. Бог для этого все сделал. В одном спиричуэле поется: «Хочешь, мой друг, туда, где печали нет, где радость, мир и вечный свет? Я хочу, а вы?»

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Рада встрече с вами, дорогие друзья. Ведь говорить о счастье всегда очень приятно. Как только появляется маленький человечек на земле, мы все желаем ему, его родственникам, желаем быть счастливым. И потом на протяжении всей жизни, свадьба, именины, любые другие праздники, мы всегда желаем друг другу быть счастливыми. Но что же такое счастье? Что оно из себя представляет? И каким оно бывает, это счастье? И вообще, можно ли быть счастливым, если на тебя, как из рога изобилия, сыпятся проблемы, несчастья, какие-то сложности? Люди говорят о том, что счастье — это тогда, когда человеку радостно, или он испытывает какие-то другие положительные эмоции. Другие люди считают, что счастье — это когда можно быть удовлетворенным жизнью, когда все в этой жизни есть. Другие люди говорят о том, что счастье может быть только в семье. Одни люди считают, что счастье в дружбе, а другие, наоборот, считают, что счастье в деньгах. Кто-то считает счастье быть здоровым. Некоторые уверены, что быть счастливым — это значит уметь видеть какие-то комические стороны жизни, способность посмотреть на вещи с какой-то другой стороны. Многие люди считают, что счастье — это тогда, когда я могу как-то проводить свой досуг, у меня есть какие-то друзья, есть какие-то хобби, какие-то увлечения. Ну и есть группа людей, которые считают, что счастливым может человек только религиозным, если вот у него стабильное какое-то такое мироощущение и благоденствие. Так считают разные люди. А давайте обратимся к одной притче. Однажды один каменотес засмотрелся вслед купцу, проехавшему мимо него с богатым караваном и поднявшим тучи пыли. «Ох!» — взмолился каменотес. «Если бы я мог стать купцом!» И в тот же момент он обнаружил себя сидящим на богато убранном верблюде во главе каравана. Не успел он блаженно улыбнуться и вздохнуть от счастья, как налетели на него стражники, повалили всех лицом в пыль и держали так, пока мимо не проехал падишах. «Ох!» — взмолился купец. «Вот если бы я мог стать падишахом, вот тогда бы я был бы счастливым». И стало так. Но падишах, путешествуя по стране, изнывал от солнечного зноя. «Ох!» — взмолился он. «Если бы я мог стать солнцем!» Солнце весело шло по небу, как вдруг на него надвинулась огромная черная туча и закрыла его со всех сторон. «Ох!» — взмолило солнце. «Вот если бы я могло стать тучей, тогда бы я было бы счастливым». На огромную черную тучу налетел ветер и разметал ее по небу. «Ох!» — взмолились обрывки туч. «Вот если бы мы могли стать ветром!» Сильный ветер ударился о скалу и разбился. «Ох!» — воскликнули обрывки туч и ветер. «Если бы я мог стать скалой!» Огромная скала дремала на солнце, когда она почувствовала, как кто-то сильными ударами отбивает от нее кусок за куском. Внизу стоял каменотес и занимался тем же самым, отчего каменотес искал счастье. Очень часто так бывает в нашей жизни. Нам кажется, что счастье будет где-то там, за поворотом. Что счастье — это синяя птица, которую мы можем поймать. Счастье — это что-то в будущем. Вот мы чего-то достигнем, тогда мы будем счастливыми. Многие считают, что счастье зависит от здоровья. Конечно, если у человека болит голова, или он болен каким-то тяжелым недугом, если ему плохо, но о каком счастье может идти речь? Но с другой стороны, бывают люди тяжело больными, но довольными жизнью, оптимистично настроенные. Помню, как-то я садилась на электричку, и рядом со мной оказался молодой человек, у которого не было ног где-то приблизительно выше колена. Когда ему предложили помочь забраться в электричку, он отказался. Сказал: «Нет-нет-нет, не надо, я сам, я совершенно способен сам справиться с этой задачей». Он на руках потянулся, пробрался все-таки в электричку, потом подошел к сиденью, перебросил свое тело на сиденье, и он просто весь засветился. Он настолько был таким вот радостным. Я не выдержала и спросила, говорю: «Как вы вот настолько счастливы?» Он говорит: «Да, конечно, я очень счастлив, потому что я жив». «Да? Я остался без ног, но у меня руки есть целые, у меня голова на плечах, и самое главное, что я жив». Это замечательно, это просто здорово. И поэтому я самый счастливый человек на всем белом свете. Я посмотрела и вспомнила очень многих молодых людей, у которых ноги, руки целые, у которых нет никаких изъянов, но они жалуются на судьбу, жалуются на какие-то сложности в жизни. Этот молодой человек, потерявший обе ноги, Он весь лучился вот именно каким-то огромным жизнелюбием. Он был жизнерадостен и распространял эту радость вокруг себя. Многие считают, что вот если была бы достаточно огромная сумма денег, вот тогда я бы был бы счастливым. Вот если бы можно было бы заработать на хорошую машину или построить хороший дом, вот тогда действительно я буду счастливым. Конечно, опять-таки, если есть нечего, если, может быть, там крыша течет, капает за шиворот, это не совсем приятно, трудно быть счастливым. Если, может быть, там одеться нет возможности так, как этого хотелось бы. Но, с другой стороны, приносят ли деньги счастье? Моя мама родом из Бухареста, и она мне рассказывала случай, который произошел в этом городе. Это было еще при короле в начале прошлого века. Жила семейная пара. Пенсии тогда не было. И для того, чтобы обеспечить себе достойную старость, нужно было либо иметь детей, чтобы дети содержали, либо заработать достаточно хорошую сумму денег, чтобы можно было спокойно потом на старости жить. Эта семья достаточно хорошо зарабатывала. Но у них не было детей, и поэтому они должны были собрать достаточно хорошую сумму денег для того, чтобы жить безбедно. Но как только супруг видел какого-то маленького оборвыша, он тут же находил пансионат. В те времена можно было заплатить за обучение, можно было заплатить за проживание и за питание. И все свои накопления оставлял в этом пансионате для того, чтобы дать образование этому ребенку. Жена ему говорила: «Слушай, что ты делаешь? Ты понимаешь, что наступит время, когда мы не сможем работать, нам некому надеяться. Мы просто останемся с тобой на улице». Он говорит: «Не переживай. В Библии есть очень интересный такой текст. Пускай хлеб свой по водам, и через многие года он к тебе вернется. Я четко верю и знаю, что не в деньгах счастье. Я знаю, что если я сегодня помогаю, когда-то мне это вернется». Но жена продолжала ворчать, но я говорю, что они очень хорошо зарабатывали, опять собирала достаточно большая сумма денег. Жена успокаивалась, но это было до той поры, пока муж опять не встречал очередного маленького бедолагу. И опять все повторялось сначала. Он определял мальчика в пансионат, вкладывал все свои деньги. И бедная женщина, она никак не могла успокоиться и все переживала, что на старости лет некому будет за ними ухаживать. Наконец, действительно, пришла старость. Им пришлось продать их большой комфортабельный дом, потому что они уже не могли его содержать. Сначала они жили в подвале, потом уже и на подвал у них не было средств. Им пришлось перебраться в чердачное такое помещение. Потом уже и это помещение не могли содержать, и им надо было отправляться в дом престарелых. Бедная старая женщина плакала, и она говорила: «Об этом же я тебе говорила. Я об этом тебе предупреждала. Ты же понимаешь, что вот сейчас мы должны идти в дом престарелых». А уже пожилой муж все равно говорил: «А я верю, что ни одно слово, написанное в Библии, оно не написано просто так. Я верю, что Бог исполняет свои обетования. Не в деньгах счастье, но поверь мне». Они услышали тяжелые шаги инспектора из дома престарелых. Он поднялся, очень такой грубый мужчина. Он говорит: «Быстрее, быстрее, собирайтесь, быстрее, давайте, быстрее, быстрее, у меня там еще три предписания, что вы делаете?» Эта бедная женщина трясущимися руками собирала какие-то вот ценные вещи. Он грубо ее оборвал: «Не нужно эти вещи брать с собой, давайте быстрее, мне некогда». Женщина заливалась слезами. В это время они услышали еще чьи-то шаги. В комнату зашел достаточно такой прилично одетый мужчина. Говорит: «Что здесь происходит?» Инспектор говорит: «Да вот эти старики, как они мне надоели, не столько времени у меня забирают. У меня вот еще три предписания, должен еще троих сегодня оформить. Они вот копаются тут». Молодой человек говорит: «Подождите, остановитесь, минуточку. Эти люди вообще никуда не пойдут». Говорит: «Как никуда не пойдут? У меня вот предписание, должен их привести в дом престарелых». Говорит: «Спокойненько, спокойненько, не расстраивайтесь. Если вы по-хорошему сейчас не покинете это помещение, я вас пущу с лестницы. Но эти люди никуда не пойдут». Бедные старички прижухли, они не могли понять, что происходит. Радоваться им или печалиться, и вообще, что это за человек заявился и распоряжается вот так вот их жизнью. Ругаясь, инспектор ушел. Тогда этот молодой человек повернулся к этим пожилым людям и говорит: «Вы, конечно, меня не помните. Я тот бродяга, которого вы нашли под мостом. Вы в меня вложили все свои деньги. Благодаря вам я выучился и стал достаточно успешным инженером на большом заводе. Я долгое время вас искал. Раньше не было прописки, а дом-то они продали. Мы специально с женой построили для вас комнату в нашем доме. И мои двое детей ждут, не дождутся, когда дедушка с бабушкой приедут, потому что они знают, что вы мои дедушка с бабушкой, вы мои родители». И вот вечером, сидя в креслах-качалках у камина, который весело горел, пожилой человек спрашивает свою жену: «Ну скажи, Марта, за какие деньги ты могла бы купить себе такую старость?» Ни одно слово, написанное в Библии, не написано просто так. И действительно, за какие деньги можно было бы купить такое отношение. Потому что как только они подъехали к дому, двое этих деток выбежали, они сразу повисли на шеях вот бабушки с дедушкой, они их обцеловали. И супруга тоже ласково их встретила, и она очень обрадовалась, что у мужа наконец тоже появились хоть какие-то близкие люди. Не в деньгах счастье. Я читала интервью, которое давала внучка. В свое время это был самый богатый человек, Анасис, греческий миллионер. У этой девочки 5 лет умерла мама, у которой было 7 мужей. Естественно, у нее ни одного папы не было нормального. А мама меняла мужей, потому что было каждый раз она думала, что любит ее, а оказывалось, что любят ее деньги, а не ее. И вот она меняла мужей, и в 26 лет она умерла. Ее нашли мертвой в ванной комнате. 5 лет девочка осталась сиротой. У нее столько денег, что она вообще даже потеряла им счет. Но она в своем интервью сказала: «Я самая несчастная девушка на всем белом свете. Я птичка в золотой клетке. Я элементарно не могу ни с кем подружиться, потому что пока кого-то допустят ко мне, до там 15-го колена проверяют всех родственников. Никто не хочет после этого со мной дружить. У меня нет ни одного настоящего друга. Я не могу просто так выйти на улицу, потому что постоянно за мной идут 2 охранника. Естественно, что боятся, что меня могут похитить. Я не могу делать то, что я хочу. Я не могу жить, как я хочу. Я не могу свободно даже дышать». Вот что делает с человеком богатство. Это не счастье. Трудно назвать такое состояние счастливым. Рассказывают еще притчу о том, что по соседству жили 2 человека. Один был очень богатый, а другой был бедным. Но у бедного, хотя там была очень большая семья, постоянно каждый вечер слышался смех, радость, веселье такое. Были все очень там радостные. Ну и богатый сосед останавливает своего бедного соседа. Говорит: «Слушай, ну поделись, открой секрет. Почему у вас каждый вечер, когда вы собираетесь домой всей семьей, столько радости, вы такие все счастливые, вы смеетесь, там прямо на всю округу слышно?» А сосед ему говорит: «А у нас есть золотой шарик такой вот. Мы вот катаем этот золотой шарик, и нам всем весело». «Ладно», — подумал богатый сосед. Сделан золотой шарик, принес он домой. Ну, один вечер они с женой покатали друг другу. С одной стороны, ну, вроде как немножко посмеялись. Ну, второй вечер золотой шарик этот они покатали. В конце концов, им это надоело. Подумал богатый сосед: «Нет, тут что-то не так». Он подошел тихонечко, как мы вечером, спрятался и стал подглядывать. И увидел, что у бедного соседа большая семья. Есть маленький ребенок, где-то 2-3 лет. Вот этот маленький ребеночек босиком бегает по столу. Вокруг вся семья сидит. Он бегает, какие-то рожицы корчит. Что-то там он говорит. Все хохочут и смеются. Передают этого маленького ребенка друг другу. Понял богатый сосед, о каком золотом шарике говорил его бедный сосед. И действительно он тогда понял, что все его деньги не могли ему дать столько счастья, сколько дал счастье вот этот маленький ребеночек бедному соседу. Действительно, счастье заключается в чем-то другом. Да, вот хочется иметь какое-то благосостояние, да, хочется чего-то достичь, хочется что-то получить, но, в общем-то, это не является счастьем. Очень часто мы убеждаем себя, что жизнь станет лучше, когда мы поженимся или выйдем замуж, заведем ребенка, потом другого. Затем мы расстраиваемся, что наши дети еще маленькие, и ждем, что все станут лучше, когда они повзрослеют. Потом мы переживаем, что они стали подростками, и нам надо как-то справляться с ними. Несомненно, мы станем счастливее, когда они вырастут из своих вот этих 12. Мы говорим себе, что наша жизнь станет лучше, когда супруг или супруга сведет свои дела, когда будет более красивая машина, когда возьмем отпуск, когда окончательно выйдем на пенсию. Как часто мы сталкиваемся с этими такими выражениями, не так ли? Нам кажется, что вот-вот там за поворотом счастье, вот этого мы достигнем, и тогда нам будет хорошо. Вот до этого мы дойдем, вот это получим, и тогда мы будем счастливыми. Истина в том, что нет более лучшего времени для того, чтобы быть счастливым, чем сейчас, чем вот этот момент, который мы проживаем. Если не сейчас, то когда? Твоя жизнь всегда будет полна вызовов. Лучше принять все как есть и решить быть счастливым, несмотря ни на что. Очень долгое время казалось, что жизнь вот-вот начнется, настоящая жизнь. Но всегда возникало какое-то препятствие на пути. Суровое испытание, которое нужно пройти. Работа, которую нужно доделать. Время, которое нужно чему-то посвятить. Счет, который нужно оплатить. А вот потом заживем. Наконец я пришла к пониманию, что эти препятствия и есть сама жизнь. Это понимание помогло мне увидеть, что нет никакого пути к счастью. Счастье — это и есть путь, по которому я иду. Поэтому необходимо наслаждаться каждым моментом. Хватит ждать окончания школы, начала учебы, ждать, когда потеряю 10 рублей, за работу 10 рублей. Когда будет работа, даже не дьбы замужества, до вечера пятницы, до воскресного утра, ждать новой машины, до полной выплаты по закладным, до весны, до лета, до осени, до зимы, до 1 или 15 числа, когда твою песню прокрутят по радио, когда умрешь, когда родишься вновь, прежде чем решишь быть наконец-то счастливым. Счастье — это путь, а не пункт назначения. Нет другого времени для того, чтобы быть счастливым, кроме как вот сейчас, сию минуту. Живи и наслаждайся данным моментом. А теперь вот подумайте и ответьте на такие вопросы. Назовите 5 богатейших людей на планете. Вот подумайте, вспомните. А теперь назовите 5 последних победителей Мисс Мира. Можете вспомнить? Назовите 5 последних лауреатов Нобелевской премии. Получается? Назовите 5 последних лауреатов кинопремии «Оскар» за лучшую роль. Трудновато, правда ведь? Не совсем получается. Не беспокойтесь. Это навряд ли кто-то помнит. Вот всех вот этих людей из всех этих номинаций. Аплодисменты стихают, призы покрываются пылью. Победителей вскоре забывают. А теперь попробуйте ответить на такие вопросы. Назовите 3 учителей, которые внесли вклад в ваше образование. И можно вспомнить? Хотя бы 3 учителей, которых вы с благодарностью сегодня вспоминаете. Вспомните 3 друзей, которые помогли в трудный час. Можно вспомнить? Наверняка можно. Вспомните несколько человек, которые вызывают особенные чувства. И назовите 5 человек вот для себя просто, с которыми вам приятно проводить время. Правда ведь это легче? Не так ли? Люди, которые что-то значат в нашей жизни, они не в рейтинге лучших, не имеют больше всех денег, не выигрывали величайших призов. Это те люди, которые заботятся о нас, которые дорожат нами. Это те, кто, несмотря ни на что, просто остаются рядом и помогают нам идти по этой жизни. Задумайтесь об этом на мгновение. Ведь жизнь такая короткая. Давайте подумаем о себе. А мы в каком списке? Какой след мы оставляем в жизни других людей? А ты, войдя в дома чужие, квартиры солнцем залитые, прислушиваясь к звону клавиш и на вопрос даря ответ скажи, какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо вслед или глубокий, прочный след чужой душе на много лет. Так говорит Людмила Татьянчева. Вы не среди самых знаменитых, но каждый из нас является очень интересным, глубоким, значимым человеком. Некоторое время назад на Олимпиаде в Сиэтле 9 атлетов стояли на старте 100-метровой беговой дорожки. Они все были физическими или ментальными инвалидами. Прозвучал выстрел, и начался забег. Не все бежали, но все хотели принимать участие и победить. Они пробежали 3 дистанции. Когда мальчик споткнулся, сделал несколько кувырков и упал. Он начал плакать. Остальные 8 участников услышали его плач. Они замедлили бег и оглянулись. Они остановились, вернулись обратно. Все. Девочка с синдромом Дауна подошла к нему, обняла и спросила, «А теперь тебе лучше?» Потом все вдевятером пошли плечом к плечу к финишной линии. Вся толпа встала с мест и зааплодировала. Аплодисменты длились очень долго. Те, кто это видел, до сих пор об этом говорят. Как вы думаете, почему? Потому что глубоко внутри себя мы все знаем, что самая важная вещь в жизни значит намного больше, чем побеждать для себя. Наверное, в этом и заключается наше счастье, когда мы можем что-то для другого сделать хорошее, когда мы можем кому-то помочь, когда мы можем протянуть руку помощи и разделить с кем-то и радость, и горе. Вот это самые счастливые моменты в нашей жизни. Ученые тоже заинтересовались, много исследований проведено о том, каким образом или какие факторы нам нужны для того, чтобы нам быть счастливыми. Что нам нужно для этого? Что нам нужно сделать для этого? Мною проработано достаточно много научных трудов, но кроме того, что буду делиться с вами научными познаниями, все то, что я буду говорить, я пропустила через себя. Так уж получилось в моей жизни, что похоронила 9 очень близких мне людей. Среди них муж, который скончался за сутки, сын, 12-летняя приемная дочь и близкие мне очень люди вошли в эту десятку. Много проблем было в моей жизни с моим здоровьем. Я 2 раза в полном смысле этого слова была между жизнью и смертью. Но все эти принципы, о которых мы с вами будем говорить, я пропустила через себя. И благодаря этому я сегодня могу говорить с вами, общаться, говорить о том, что, несмотря на все наши обстоятельства в нашей жизни, мы все равно можем быть счастливыми. Рядом со мной живет психиатр, Она работает в краевой психиатрической больнице. И она мне говорит то, что вот она немножечко только знает мою жизнь, глядя через забор. И она мне говорит: «Люда, мои пациенты, которые лежат у меня в вот краевой психиатрической больнице, они в десятки раз меньше пережили, чем ты пережила. Как это у тебя получается?» На это я говорю, что я очень люблю Бога, и Бог меня любит. И Бог дает силы переносить все и быть счастливым независимо ни от чего, что бы ни происходило в нашей жизни. Итак, ученые говорят о том, что для того, чтобы быть счастливыми, нужно принимать себя, нужно быть позитивно настроенными, нужно уметь пользоваться независимостью. Должна быть цель в жизни, личностный рост. Есть определенные потребности, которые нам нужно удовлетворять. Позитивное мышление и контроль над обстоятельствами. В следующую встречу мы с вами как раз и поговорим о том, каким образом контролировать обстоятельства. А пока разрешите вам подарить стихотворение Александра Суркова. «В летний полдень над широким плесом, уходящий в небо спелой ржи, юноша смутил мой дух вопросом: что такое счастье? Расскажи. Как отвечу? Люди еле-еле с душ счищают ржавчину старья. Мера счастья на земле доселе разная, у каждого своя. Счастье — жить и добиваться, чтобы, уступая радости труда, зависть, жадность, мстительность и злоба сгинули, исчезли навсегда. Счастье — быть за целый мир в ответе, светлые пути тарить скорей. Счастье — верить, что на белом свете люди станут лучше и добрей. Счастье — боль принять, не дрогнув бровью, на костре больших страстей гореть. Счастье — сирых одарить любовью, несчастливых радостью согреть. Счастье — превозмочь почёт и славу, радуясь, что в свой недолгий век каждый день по чести и по праву жил между людьми, как человек. Вел других, не упиваясь властью, был надежен в дружбе и борьбе, верил в правду. Вот такого счастья я желаю, юноша, тебе. А я вместе с Алексеем Сурковым желаю такое счастье каждому из вас. Будьте счастливы. До следующей встречи.

0: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: некрасиво.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Открытая книга.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Выражение «суета-сует» и «всему свое время» настолько часто употребляются, что никто даже не задумывается, откуда они пришли в нашу речь. Об этом мы сегодня будем говорить с нашим гостем, бакалавром богословия Сергеем Авструб. Сергей, здравствуйте!
4: Здравствуйте!
3: Рада вас приветствовать в нашей студии. Откуда же эти слова?
4: Эти слова из самого сердца Библии, из книги «Екклезиаста». Она же книга проповедника, она же книга царя Соломона. Находится она ровно посередине Библии.
3: Почему книга царя Соломона? Это ее автор?
4: Да, да. Царь Соломон, ее автор, он когда-то правил над Израилем, и это было золотое время израильского народа.
3: Я думаю, что имя царя Соломона известно даже людям, наверное, кто никогда и не читал ни Екклесиаста, может быть, даже Библию. В принципе, из уроков истории большинство из нас уже где-то слышали это имя. Почему царь, руководитель, да, можно сказать, руководитель государства, да, пишет книгу?
4: Вообще, в древние времена цари только и занимались тем, помимо того, что управляли государством, что писали книги. Другие книги никто не писал. Почему? Потому что им нужно было передать свое правление, и чтобы следующий преемник, сын или преемник царя не разрушил то государство, которое он создавал, они оставляли ему такие опусы, они писали ему наставления, которые могли бы помочь управлять этим государством.
3: То есть можно сказать, что книга написана для преемника Соломона? Тогда какое отношение она имеет к нам?
4: Царь Соломон был не просто царь. Царь Соломон был тот, кто, по мнению Библии, является самым мудрым человеком. И вообще Соломон пишет о таких истинах, которые касаются каждого человека. Он претендует в этой книге на абсолютную истину. Недаром эта книга стала бестселлером во Франции буквально пару лет назад.
3: Бестселлер – это очень странно. Спустя 2000 лет или сколько?
4: Нет, даже больше,
3: даже
4: наверное.
3: Больше, да?
4: 1004.
3: То есть почему эта книга сегодня может быть актуальной? Все-таки язык Библии, он очень специфический. И в том числе книга «Екклесиаста», она написана все-таки как-то стилистически, она тяжело воспринимается современному человеку. Да? Что же в ней такого, что находит отклик у современного читателя?
4: Ну, как и вся литература мудрости, так в частности и книга «Екклезиаст», она пишет о двух... В ней, в литературе мудрости есть две важные вещи, которые сопровождают литературу мудрости. Первое – это книга, направленная на человека. Она направленная на людей. В ней много... Есть такой термин «антропоцентризм». Она пишет о жизни человека. Она пишет о всех его перипетиях. Эта книга не с высокими заумными словами, а книга о том, как жить человеку в современном обществе, в любом обществе. Как ему бороться с теми страстями, которые его обуревают. Как ему преодолевать сложности, которые у него есть в жизни. И второй момент – это книга этических наставлений.
3: Вот знаете, мне сразу такой вопрос возникает. Если книгу написал царь, наверное, все-таки жизнь царя и наша с вами жизнь очень сильно отличалась. Что тогда, что сейчас? Соответственно, здесь вопрос об истинности этой книги, да, поскольку насколько наши реалии могут действительно быть вообще сопоставимы, да? И, наверное, все-таки об авторстве. Потому что очень, конечно, хорошо приписывать вот авторство царю Соломону, да, это все-таки звучит как-то громко и с авторитетом. В принципе, можно сказать, что так же, как и о существовании личности Шекспира, да, идет много споров, я думаю, и относительно авторства Екклесиаста это тоже будет актуально. Как вы ответите?
4: Вы правы, Мария, действительно, об авторстве не так давно в начале или ближе к середине 20 века заговорили о сомнениях в авторстве Соломона, но в целом, наверное, мы все-таки можем сказать, недостаточно ни лингвистических, ни исторических доказательств, а вернее сказать, достаточно доказательств того, что ее автором был действительно Соломон. Этому есть как и внутренние свидетельства Священного Писания. Мы знаем, что есть принцип, когда Библия трактует сама себя. И на протяжении всей Библии мы можем с вами увидеть, что в книге Царств описывается, нигде не написано в Экклезиасте имя Соломон, что царь Соломон написал. Но Экклезиаст или проповедник, как мы еще говорим, это особый статус в Библии. И этот статус упоминается еще раз в таком же контексте при посвящении еврейского храма, который посвящал как раз Соломон.

0: разные вопросы. И жизнь современного человека, тем более современного, она очень противоречива. Очень много разных сложностей мы видим. Здесь так, а здесь эта же мысль абсолютно по-другому выражается. И поэтому Соломон берет эти противоречия и обнажает. Он не боится обнажать эти противоречия. При этом он дает ответ. Человек, современный постмодернист, у него нет никаких авторитетов. Соломон тоже строит свое произведение, всю свою книгу таким образом, как будто бы у него нет никаких авторитетов.
1: Потому что он сам для себя авторитет.
0: Не совсем. Все-таки при тщательном изучении, чем, я думаю, мы с вами займемся, мы увидим, что для Соломона авторитет Бог. При этом Соломон все остальное подвергает большому сомнению. Как и современный человек. Сегодня современный человек все подвергает сомнению, но при этом не находит

0: Откровенности, да, действительно, на протяжении истории богословия некоторые авторы хотели вычеркнуть книгу «Экклезиаст», и даже еврейские мудрецы спорили о том, что должна ли она быть в ветхозаветном каноне.
1: Но здесь имеют под собой эти споры какую-то почву?
0: На первый взгляд, да. Когда ты читаешь первое прочтение этой книги, и действительно тебе кажется, ты читаешь в одной главе про одно, а в другой главе про другое. Но

0: с одной целостной структурой, что она богодухновенная, и что у нее есть своя структура и свой центр.
1: Хорошо, мы убедимся в том, что у нее есть своя структура и свой центр. Давайте просто сделаем такой, может быть, маленький анонс. Какие основные идеи в этой книге? А что человек может там найти, да? Почему же она актуальна, в конце концов, да? Что я могу из нее подчеркнуть для себя? И противоречие этой книги все-таки. Почему велись эти споры? Философский трактат или богодухновенный текст?
0: Больше велось споров даже не потому, что философский это трактат или богодухновенный, а насколько, так как в этой книге очень много человеческого, потому что во всех остальных книгах Библии больше идет речь о жизни. И всегда все книги Библии, они призывают к жизни. Они провозглашают жизнь, они помогают и говорят, есть надежда. Но книга «Екклезиаст» больше говорит о смерти. И здесь поэтому мудрецы и спорили, и говорили, как же, тут столько смерти, будет ли это созидать, будет ли это помогать человеку жить? Мы и так видим много разочарований, но «Екклезиаст» как бы встряхивает нас. Когда говорит о смерти, он как бы еще раз нас хочет обратиться к тому, что когда мы приходим на похороны, это всегда наводит на нас какое-то печальное настроение. Вот «Екклезиаст», когда говорит о смерти, он также пытается нас немножко встряхнуть и сказать «задумайся о жизни». Это с первого взгляда незаметно. И поэтому вызывают сомнения, а что лучше. При этом «Екклезиаст» подвергает сомнению многие вещи, которые, в принципе, в обществе…
1: Ну, например?
0: Например, семья. Или «Екклезиаст» делает такие заявления, как вами уже процитированный текст, «все суета-сует».
1: В том числе и семья.
0: В том числе и семья. В том числе и религия. В том числе и улыбка твоего ребенка. И у тебя начинается, становится много вопросов. Ты сразу приходишь в какой-то гнев, в какое-то недопонимание, и тебе хочется возразить автору. Но «Екклезиаст» при этом дает ответ, и таким образом он нас заманивает и затягивает в чтение книги.
1: Ну, давайте тогда вот разберемся с вами по порядку, да? Если все суета, вот вообще где это? Он употребляет впервые это выражение.
0: Это второй текст первой главы. «Суета-сует», сказал «Екклезиаст», «суета-сует», «все суета». Мы так часто слышим это выражение в контексте... Да это пустое. Да зачем этим заниматься? Это твоя беготня, она ни к чему хорошему не приведет.
1: Бесполезные усилия, которые под собой настоящего чего-то не имеют. Нет нужного основания.
0: При этом «Екклезиаст» делает акцент больше на слове не на суета, которое переводится не бесполезный род деятельности, а пар.
1: С языка оригинала, да?
0: Да, да, да, да. На еврейском это «хевель» – это вот дыхание, которое происходит, выдох, которое было и есть, и его не стало. Это больше не какая-то деятельность, а больше отсутствие деятельности для «Екклезиаста». И для «Екклезиаста» тут больше слово важнее не суета сама по себе, а больше слово «все», «коль», еврейское слово «коль», которое подводит всю нашу жизнедеятельность со всеми радостями и несчастьями под вот это пар.
1: Сегодня очень сложно есть, с этим согласиться.
0: Да.
1: Тем более, зная, что это написал царь, у которого уж дел было действительно много.
0: У него было много
1: и
0: дел.
1: Очень много ответственности. И при этом человек, который несет такую большую ответственность за свою страну, свое государство, за своих подчиненных, за свой народ, за его материальное благосостояние и за, наверное, духовное тоже, да, то есть какой-то морально-нравственный фон.
0: Мало того, это тяжело слышать еще и от успешного человека. Потому что, как мы знаем, «Екклезиаст» до сих пор считается богаче Билла Гейтса, богаче всех людей. Если перевести эквивалент того времени на сегодняшний день, то Соломон был самым богатым и остается самым богатым до сегодня. Поэтому, когда человек был успешный,

0: когда он все повидал. Ну ладно, если бы это был какой-то рядовой заводчанин, человек, который никогда не выезжал из своего родного города. Так Экклезиаст, он же видел все, он попробовал все, он испытал все и советует нам пойти не его путем.
1: Я бы сказала, что такие слова мог произнести человек глубоко разочарованный.
0: А я бы сказал, что такие слова может произнести человек глубоко уверенный. Экклезиаст уверен в своей вести. И он в течение первой главы будет рассказывать нам и выступать со своим, так скажем, программным заявлением. Заявлением, на котором будет основана вся книга.
1: Можно сказать, что это программное заявление как раз и есть второй стих? То есть в первом стихе он говорит слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. То есть он представляется, да, о чем мы с вами говорили в начале, об авторстве этой книги. Во втором идет его тезис, программное заявление, которое он будет раскрывать на протяжении всех 12 глав.
0: Нет, Маша, не соглашусь с вами. Во втором стихе идет провокация, какой-то рекламный ход. Бомба, которую закидывает Экклезиаст для того, чтобы все те, кто начали читать эту книгу, встрепенулись и задумались. Так, подожди, о чем это? О чем говорит этот человек? Ключевым текстом является, который тоже будет идти через всю книгу, третий. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Вот это важный момент. Экклезиаст пытается понять о человеке, что пользы ему? Вообще, для чего ты живешь? В чем смысл твоей жизни? Вот на такого объема и размаха замахиваются вопросы. На такого объема вопросы замахивается Экклезиаст.
1: То есть сначала он просто выбивает почву из-под ног у человека, когда говорит, все суета, твоя жизнь, все, все, все.
0: Да,
1: а потом
0: и человек
1: говорит, ты вообще
0: минуточку.
1: Какая польза от того, что ты трудишься, от того, что ты вообще практически живешь здесь?
0: Да. И на протяжении всей книги он говорит, а вот теперь я попробую тебе ответить на этот вопрос. И он так говорит, так как я много повидал, я много знаю, я имел все, что только можно было иметь во всех отношениях, я прошел этот путь.
2: Открытая книга.
1: А можно тогда, может быть, небольшую какую-то там биографическую справку все-таки, что он повидал, что знал?
0: Экклезиаст, третья книга царств, нам повествует об этом, когда Соломон заходит на царство после царя Давида, и к нему приходит Бог и говорит, «Проси у меня всего, чего хочешь». И будучи молодым юношей, Экклезиаст просит одного. Он просит, сын царя просит одного. «Боже, дай мне мудрости управлять этим народом, народом Божьим». И с этого момента Господь отвечает ему. «За то, что ты не попросил у меня богатства, за то, что ты мне не попросил смерти своим врагам, за то, что ты мне не попросил еще чего-то вот такого человеческого, дам тебе вместе с мудростью, дам тебе и богатство, и
1: власть.
0: Власть, да. Богатство и власть, и все, чего только ты не пожелаешь. Затем Экклезиаст около 40 лет управлял государством Израиль, построил храм и был действительно успешным человеком. В его бытность объединились многие народы. Он был Шломо, да, Соломон Шломо. Шлом, еще, может быть, вы слышали еврейское слово «шалом» – это мир. И он был действительно большим миротворцем. И в его бытность весь Израиль объединился, и стало очень много под властью Израиля. Даже Египет, который был очень сильной державой и чаще всего не сотрудничал ни с кем, отдал свою принцессу за Экклезиаста.
1: Выгодный династический брак, который практиковался во всех странах.
0: Да. Что еще раз подтверждает о власти и силе царя?
1: Можно сказать, что Бог исполнил в точности все свои слова, которые обещал сделать с Соломоном, да, он все ему дал, и то, о чем вы говорили, что на сегодняшний день нет человека более богатого и не было за всю историю человечества. Да?
0: Золото было как камни, просто ничего не значащее. Со всего мира продукты питания и самые лучшие товары поставлялись в Иерусалим. Люди, средний класс жил очень хорошо.
1: Да. Среднеизраильский класс.
0: Среднеизраильский класс, да. И не только.
1: То есть мы можем утверждать, что Экклесиаст Соломон знал, о чем говорил.
0: Да, он добился успеха во всем.
1: Хорошо. Значит, относительно своей жизни, читая эту книгу, что мы можем здесь найти? Вы говорили о рассуждении о деньгах, о семье, о жизни и смерти.
0: О бытовых вопросах. О том, как мне поступить с моими близкими в той или иной ситуации. Как мне вести себя со своим начальником. Какой совет дать сыну или дочке. Экклесиаст обо всем об этом говорит. Но при этом он говорит это в контексте несправедливости этого мира. Он говорит это не просто о каком-то абстрактном мире, вот есть реальный идеальный мир, и вот живите в этом в идеальном мире. А он говорит об обычном мире, о том, когда мы идем в супермаркет, и нас там обругали, и после этого как нам себя чувствовать и как нам себя вести.
1: Очень странно слышать это от царя.
0: Ну, он был, заботился о своем народе. Я думаю, есть нашим современным руководителям чему у него поучиться.
1: Лично для себя вы чему-то смогли научиться?
0: Мне кажется, для меня Экклесиаст дал больше основу. Основу для жизни и фундамент, что в этом безумном и непростом мире все-таки есть незыблемые вещи, есть основания, на которых строится жизнь.
1: Сколько нужно времени для изучения книги Экклесиаста, чтобы вот прийти для себя к каким-то выводам? Сколько ее нужно прочитать? Или насколько она вообще постижима обычному человеку? Или нужно действительно быть настолько же мудрым, чтобы понять мудрость Экклесиаста?
0: Ну, хотя бы несколько прочтений. В книге Экклесиаст 12 глав. Самая суть заложена в середине книги. Для нас это тоже немножко необычно и непривычно. При этом, я даже думаю, при первом прочтении человеком этой книги он найдет и почерпнет что-то для себя. Хотя чем больше он будет читать, тем больше он будет в ней видеть знакомые места, параллели. Может быть, он больше будет видеть отношение к своей жизни.
1: Сколько вы ее уже читаете?
0: Я ее уже читаю 7 лет.
1: И всегда что-то новое?
0: Ну, сейчас уже меньше, но при этом Священное Писание, оно и характеризуется тем, что оно такое, как бездонный источник. Чем дольше ты и больше ты в него погружаешься, тем больше оно для тебя актуальней, тем больше жизни оно в себе несет.
1: Но Соломон написал не единственную книгу, насколько я знаю.
0: Но Экклесиаст была последней. Три книги написал Соломон. Первая книга была «Песнь песней». В его жизни он написал ее в юном возрасте. «Песнь песней» – это самое романтическое и эротическое послание. Юношам до 30 лет даже в Израиле не разрешалось читать эту книгу.
1: До 30 лет были юноши?
0: До 30 лет были юноши, которые формировали...
1: Женатые юноши.
0: Интересный момент в Израиле, что мужчины строили семью как можно позже, девушки как можно раньше. Но это сегодня не предмет нашей темы. Хотел бы сказать еще об одной книге. Это книга «Притчи». Ее Экклесиаст написал второй. Это был его зрелый возраст. И там тоже очень много о жизни, много примеров. И тоже очень много цитат. Я уверен, что люди цитируют, думая, что это пословица, а на самом деле это из книги «Притчи».
1: А можно сказать, что «Экклесиаст» и «Притчи», они дополняют друг друга? Что это книги, может быть, в чем-то даже схожие?
0: Все-таки книга «Экклесиаст» написана в глубокой старости «Экклесиаста», и это уже выжимка. Это уже самый смак. Это уже самая суть жизни, то он уже писал ее глубоким старцем, и поэтому они немножко разные, но я уверен, что они не противоречат друг другу.
1: А тогда вывод все-таки. Книга Экклесиаста, она больше всего похожа все равно с притчами. Все-таки один автор, одна, в целом одна суть, да, может быть, уже как бы Экклесиаст у нас такие жемчужины мысли Соломона.
0: Тут я должен вас разочаровать, потому что книга Экклесиаст тесно связана с книгой Бытие. Это первая книга Библии, в которой говорится о сотворении всей земли. Вначале сотворил Бог небо и землю.
1: Что тоже практически стало крылатым выражением.
0: Да.
1: Ну, хотя бы в этом похоже.
0: Про Адама и Еву в этой книге написано. И вот с какой книгой параллельно книга Экклесиаста.
1: Это неожиданное заявление, наверное, даже для тех, кто Библию как-то читает, что-то из нее знает. Все-таки Экклесиаст всегда ассоциировался большую часть времени, по крайней мере, у меня с притчами. Спасибо вам за такое открытие. Я думаю, что в следующих наших программах мы уже подробнее об этом будем говорить. Спасибо и вам, что провели это время вместе с нами. Это была программа «Открытая книга». У нас в гостях был Сергей Авструб. Изучайте Библию вместе с нами.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы...
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки-ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся!

0: Мальчишки и девчонки, а также их родители, здравствуйте! Вас ждет зарядка. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе веселей! Итак, начинаем. Подышим воздухом. И вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще разок. Вдох и выдох. Следующее упражнение. Птичка, да? Чистит перышки для шеи. И раз, два, и три, и четыре. Молодцы! Хорошо наклоняем голову. Закончили. Упражнение «Маятник». Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сова. Смотрит по сторонам и направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение «Мячик». Перекатываем голову к левому плечу и к правому плечу. Не торопимся, не торопимся. Закончили. И упражнение для плечей. Круговые движения плечами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Полный круг. И восемь. А теперь вперед, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! А теперь упражнение с обручем. Упражнение «Лук». Руки за спину. Одну руку выпрямляем прямо. Натягиваем лук, смотрим в эту сторону. А теперь с напряжением переносим в другую сторону. Так. И назад. Раз. Стреляем. Марина, смотрим в эту сторону, куда натягиваем лук. Молодцы. Два. Три. Хорошо. И четыре. Так, еще разочек. Закончили. Молодцы. Следующее упражнение. Деревья растут. Обруч перед собой. Поднимаем обруч вверх, смотрим. И поднимаемся на носочки. Опускаемся. Молодцы. Еще, Ульяна. Раз. Два. Возьми поудобнее обруч. Вот так тебе будет удобнее. И раз. Два. Опустились. И раз. Два. Поднимаемся хорошенько на носочки. Три. И четыре. Закончили. Теперь у нас будут повороты. Обруч внизу. Ульяночка, поднимаем. Раз. В сторону. Два. Вперед. Опустили. И раз. Два. В другую. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Закончили. Наклоны. Обруч вверху над собой. Ноги на ширине плеч. Наклоняемся вправо. И ставим ножку на носочек левую. Так. Раз. В другую сторону. Два. Наклонились. Три. Четыре. Пять. Не заваливаемся. Шесть. Ровно в сторону. Семь. Восемь. Еще раз. Два. Три. Ноги. Четыре. И еще разочек. Хорошо. Молодцы. Продолжаем зарядку. Упражнение «Переходы». Пожалуйста, Ульяна, наклоняемся, приседаем и переходим под обручем, через обруч. И назад. Раз, два. Хорошо. Три, четыре. Молодцы. Пять, шесть и семь, восемь. И последний. Раз. Замечательно. Теперь упражнение «Перемахивание». И правой ногой. Раз. Два. Так, еще разок, пожалуйста. Давай, держим обруч справа. И правой ногой. Раз. Два. Молодцы. И падаем. Левая нога. Правая. Хорошо. И раз. Два. Раз. Два. Перехватили. И раз. Два. Перехватили. Раз. Два. Закончили. Дальше упражнение на полу. Правда? Садимся. Короткие длинные ноги. Держимся за руль. Выпрямили ноги полностью. И к себе согнули. Раз, два. Раз, два. Два. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Раз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И вдох, выдох. Молодцы. А теперь пустили обруч за спину. И прогнулись ноги прямо. Прогнулись хорошенько, хорошенько. Хорошо. Упражнение лодочка. Пожалуйста, Ульяна. Ложимся. Ложимся на живот. Зацепляем обруч за носки ног. Давай, я тебе помогу. Ложись. Так, держи. Вот так. Легли. И прогнулись. Полежали, Марина. Прогибаемся. Хорошо. Так. Ну-ка попробуем, Ванечка. И раз. Молодцы, хорошие лодочки у нас получились. Полежали чуть-чуть, отдохнули. Отдохнули. Полежали. Лежим. И еще разок. Прогнулись. Вот какие лодочки. Лежим, лежим, лежим. Держимся, держимся. Молодцы. Полежали. Вот молодцы.
1: А я как?
0: А хорошо. Ты лучше всех. Опускаемся. Хорошо. Дальше встаем. Прыжки. Зайчики. Прыгайчики. Руки на поясе. Стоим боком. И на счет 8 прыгаем вокруг обруча. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И пошагали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Попрыгали в другую сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И шагаем. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. А теперь в обруч и из обруча. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пошагали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, семь. В обруч. Теперь в обруч встали. Наклонились, нагнулись, руки назад, Ульяночка, и прыгнули из обруча. Раз, повернулись. И раз, повернулись. Два, три, четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Повернулись. Молодцы. Ну, теперь покрутим обруч. И два, три, четыре, пять.
1: У меня же получается.
0: Конечно. У всех должно получиться, если постараться. Хорошо. Чуть-чуть подальше, Марина, тебе мяч мешает. Угу. Так, раз, два, четыре, пять, шесть. Семь. Закончили. Молодцы. Вот и все. Хорошая у нас разминка получилась. И вообще зарядка – это здорово. Особенно, когда мы ее делаем вместе, потому что вместе
2: веселей.
0: Пока.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Воскликните Господу вся земля.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о божестве, о том, как Бог представлен в Священном Писании. И сейчас исследуем ответ на очень интересный вопрос. Есть ли у Бога образ? Выглядит ли он каким-то определенным образом? Можно ли его увидеть? В прошлый раз мы рассмотрели и прочитали целый ряд отрывков из Библии, которые описывают, как пророки и иные видели Бога, и это описание очень точно. То есть люди, видевшие Бога в разное время, в разных обстоятельствах, описывают его практически идентично. С другой стороны, есть распространенное убеждение, что у Бога нет образа, потому что он есть дух, и видеть его невозможно. Для того, чтобы проследить, каким образом появилось такое различие во взгляде на вопрос о том, есть ли у Бога образ, нам необходимо провести краткий обзор тех философских и религиозных концепций, которые оказали влияние на формирование подобного взгляда о безликости Бога. Напомню, что мы рассматриваем материал, подготовленный мною в рамках исследования предмета о божестве на базе университета Эндрюса во время работы над степенью магистр гуманитарных наук в области религии. Итак, греческая философия. Необходимость анализа греческой философии в начале этого раздела обуславливается огромным влиянием, которое она, как мы покажем далее, оказала на формирование традиционного взгляда христианского богословия. Достаточно указать на святого Иустина, философа, который именовал Сократа, Гераклита и Анаксагора христианами до Христа. Более того, эта связь прямо утверждается иногда как основа богословия. В одном из трудов по богословию, например, Георгий Флоровский «Пути русского богословия» пишет: «Страдала и пострадала русская богословская мысль от неосторожного и небрежного перерыва эллинистических и византийских преданий и связей, и теперь отказ от греческого наследства может означать только церковное самоубийство». Хотя некоторые мыслители модифицировали некоторые моменты этого синтеза, он пребывал большей частью нетронутым и во времена Реформации, и продолжает доминировать в консервативном богословии сегодня. В контексте такого взгляда необходимость избрания греческой философии в качестве отправной точки исторического экскурса более чем очевидна. Мы выбираем традиционно Платона с его онтологическим дуализмом как представителя греческой философии для того, чтобы показать отличительные черты интересующего нас предмета, так как именно идеи Платона оказали гигантское влияние на становление христианского богословия. Итак, в метафизике Платона присутствуют две сферы. На одной стороне находятся невидимые идеи, которые более реальны, чем чувственные объекты на другой стороне. Мир идей, бестелесных форм, отождествляется с добром. Все, что видимо, имеет образ, является во времени и пространстве низшая сфера, отождествляемая со злом. Бог Платона в высшей сфере, он абсолют и, как таковой, безлик. Его невозможно увидеть, он просто не существует во времени и пространстве, он не может явить себя в каком-либо образе, ибо это означало бы ограничение абсолюта, у него нет образа вовсе. Греческая философия унаследовала большой мифологический материал от минувших веков. В свете философских идей и концепции Бога как абсолютного бытия старый божественный Олимп Греции не вписывался в ложе нового времени. Как объяснить то, что боги любят, ненавидят, лгут, убивают, прелюбодействуют и во многом живут подобно нам, людям, существам из совершенно иной низшей сферы? Задавали вопрос греческие философы в отношении своих божеств. Этот вопрос был решен при помощи приема, который мы сегодня называем демифологизацией. Все, что противоречило новой духовной концепции божества, все, что напоминало человека, истолковывалось аллегорически или объяснялось антропоморфизмом. Греки впервые предложили миру такой способ отречения от религиозных верований неудобного прошлого. Итак, греческая философия, рассматриваемая в ракурсе темы нашего исследования, считает, что у Бога нет образа, так как он из сферы бестелесного и невидимого. Первой попыткой применить подобный подход к Священному Писанию является синтез иудейского философа Филона Александрийского. Это синтез библейского языка и языка греческой метафизики. Филон Александрийский жил с 25 года до нашей эры по 45 год нашей эры. Филон хотел объяснить образованному греко-римскому миру всеобщий разумный смысл Ветхого Завета и с этой целью рационализировал его в духе популярной эклектической философии своего времени, стараясь показать общую разумность каждой буквы, каждого слова и каждого образа Писания, он отрицал его конкретный, специальный смысл. Результатом было то, что Ветхий Завет утратил свой реальный смысл и обратился в аллегорическую басню с моралью, заимствованной у философов. Для Филона Божья сущность непознаваема, поскольку она превыше как разума человека, так и его ощущений. Бог Филона абсолютно трансцендентен и потому невыразимый в словах. Бог настолько трансцендентен, что не контактирует с человеческим разумом, равно как и с материей. Всякий раз, когда Филон сталкивается с описанием образа Божия, он вынужден назвать это символом или аллегорией и предлагать интерпретацию в духе своего мировоззрения. Например, в своем комментарии на 10 заповедей, говоря о голосе Божьем, который прозвучал на горе Синай, он вынужден утверждать, что это был вовсе не обычный звук, воспринимаемый чувствами, но совершенно особое явление. Критикуя тех, кто принимает ясный смысл текста, Филон пишет: «Неспособность к научению или безразличие к знанию не дает им познать истинного сущего, поскольку они полагают, что не существует невидимой и концептуальной причины вне того, что воспринимается чувствами, концепции несотворенного и вечного невидимого владыки, который управляет в безопасности всей Вселенной». Здесь налицо демифологический подход к описанию Бога и его действий. Бог греческой философии не может говорить или быть видимым, ибо это означало бы соприкосновение с чувственным миром, вхождение в него, а следовательно нарушение концепции абсолюта. Так же мыслит и Филон. Это всего лишь один из многочисленных примеров подобного подхода в его трудах. Итак, в представлении Филона Александрийского, еврейского философа, Бог безлик, у него нет образа. Следующий этап развития этой концепции – это ранние церковные писатели. Опыт Филона Александрийского был довольно широко перенят мыслителями раннего христианства. Ранние отцы церкви жили в интеллектуальной среде, где доминировала греческая философия, особенно умеренный платонизм. Двусторонний процесс влияния – христианизация эллинизма и эллинизация христианства начался в самые ранние годы христианства. Поэтому даже у самых ранних писателей церкви уже можно найти следы влияния греческой метафизики. Первый из них – это Игнатий, который умер в 107 году нашей эры. Игнатий, например, описывает Бога вневременным, невидимым и бесстрастным, то есть у которого нету чувств. В его письме к Поликарпу мы читаем: «Ожидай того, кто выше времени, безвременного, невидимого, но для нас сделавшегося видимым, неосязаемого, бесстрастного, но для нас подвергшегося страданию, все ради нас претерпевшего». Здесь уже встречаются термины, которых нет в языке библейского откровения, таких как «неосязаемый», «бесстрастный», «безвременный». Бог, представленный в мировоззрении Игнатия, начинает приобретать знакомые греческие черты. Далее Августин с 354 по 430 годы нашей эры. Августин существенно определил развитие богословия западного христианства на 1000 лет вперед. Он воспринял философию Платона, найдя в ней способ выражения богословия. Августин полагал, например, что христианская метафизика с ее концепцией сверхъестественного Божия мира и миротворного, который происходит и зависит от сверхъестественного, может быть лучше понята в терминах платоновской картины разделительной линии. Вот как он пишет об этом в труде «О граде Божьем». «Никто не приблизился к нам более, чем философы его школы, он говорит о Платоне. Содержание других богословских и философских взглядов должно уступить платоническим философам, которые истинного Бога признавали и Творцом вещей, и источником света истины, и подателем блаженства, пишет Августин. Таким образом, он говорит о том, что Платон еще до появления христианства фактически уже был христианином и приложил концепцию, которая полностью соответствует библейской. Мы продолжим разговор на эту очень важную тему во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-9222. А также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа о здоровье волос с Еленой Петровой.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о красоте и здоровье волос. Сегодня у нас в гостях художник-модельер парикмахерского искусства и декоративной косметики Елена Петрова. Здравствуйте, Елена.
4: Здравствуйте.
3: А можно ли какие-то сложные рецепты ухода за волосами, потому что, хочется что-то сделать?
4: Волосы полечить.
5: Я маску, которую сейчас рекомендую, продемонстрирую на своей дочери Ане.
3: Шикарные волосы.
5: Вы знаете, у нас были проблемы с выпадением волос. И маску применяла на практике на своей дочери. И волосы восстановились и перестали выпадать.
3: Маска жидкая будет?
5: Да, маска жидкая будет. И сейчас я вам продемонстрирую составляющие, какие входят. И какие пропорции туда нужны. Вот берем настойку красного жгучего перца.
3: Ее можно где? В аптеке купить?
5: Это продается в аптеке или же можно сделать самим. Сами делаем ее так. 40% спиртовой раствор. И берем 3-4 жгучих красных перчика. Настаиваем 15 дней и настойка готова.
3: Это которые длинные перцы или
5: маленькие? Да, жгучие.
3: Большие такие длинные, да?
5: Вот мы берем 1 столовую ложку настойки перца. Касторовое масло, которое тоже продается в аптеке.
3: Можно какое-то другое масло использовать? Репейное масло,
5: я знаю, для волос. Вот сюда, вот в эту маску идет только вот эти компоненты. Никакими другими компонентами заменять это не нужно. Тоже берем 1 столовую ложку масла.
3: Касторового
5: масла и добавляем в эту же смесь.
1: Живой источник.
5: Дальше идет у нас шампунь. Берется для того, чтобы более густая консистенция получилась.
3: Просто для основы, да?
5: Да, для основы.
3: Какой шампунь лучше взять?
5: Каким вы пользуетесь для волос? У кого-то жирные волосы, у кого-то сухие.
3: Это должен быть для ежедневного использования шампунь или какой?
5: Да, для ежедневного. Кто как часто моет.
3: То есть совершенно здесь не имеет значения, какой шампунь?
5: Да, не имеет значения, какой шампунь. Главное, может быть, он от перхоти, у кого-то перхоть присутствует. Это тоже будет улучшение. И вот мы смешиваем эту масочку тщательно, чтобы обрела однородную консистенцию.
3: Да, ведь туда входит масло, оно не так просто смешивается с остальными компонентами.
5: И вот получается такая пенная масочка. И далее, все, приступаем к работе. Мы разделяем волосы по пробору.
3: А волосы должны быть чисто вымытыми предварительно или на грязные волосы?
5: Нет, на грязные волосы наносится эта маска.
3: На сколько частей нужно волосы разделить?
5: На 4 части, так будет удобнее. И маленькими прядочками отделяем, наносим масочку.
3: Такие движения кисточкой, да?
5: Кисточкой, да. В практике очень сложно так наносить, если человек один. Да, нет помощника, то можно делать это руками. Прядочку отделили и руками наносим масочку.
3: Увлажняем корни, да?
5: Да, корни. Эта маска наносится на корни. Она укрепляет луковицу волос и волосы.
3: Они не выпадают?
5: Волосы не выпадают. Но есть маски такие профилактические для всей структуры волос. Она не укрепляет, она восстанавливает волосы. Это фруктовая масочка. В общем, я даю все рекомендации, которые дарит нам Бог. Они естественные.
3: Из натуральных
5: продуктов, да, которые не подвержены химическим обработкам.
3: Без консервантов.
5: Ведь Творец создал даже человека из всего натурального. И чтобы поддержать свое здоровье, нужно употреблять все натуральное.
3: Как часто вы рекомендуете такие масочки делать?
5: Вот такая маска, она наносится один раз или два раза в неделю. Наносится и держится она 2 часа, а потом смывается шампунем.
2: Программа о здоровье волос с Еленой Петровой.
3: В Библии есть человек, который запутался в ветвях дерева и повис на своих волосах.
5: Да, это Авессалом.
3: Интересно, сейчас встречаются люди с такими волосами?
5: Ну, не знаю, насколько прочные у людей волосы, чтобы они могли повиснуть на
3: лице. Да, причем у мужчин, я думаю, достаточно большая масса. Здоровые
5: да,
3: волосы,
5: здоровые
3: крепкие.
5: Волосы. Но нужно поддерживать то, что мы имеем.
3: И сейчас у нас тоже есть для этого простые естественные средства.
5: Да, абсолютно верно. Ну и так мы в конце подходим к завершению нашей работы. Волосы у нас все обработанные. И тогда мы наносим утепляющий колпачок, чтобы волосы не мешались. Мы их собираем все и одеваем шапочку. Ну, я думаю, любая хозяйка найдет способ применения этой шапочки, вернее, из чего сделать ее.
3: Да, простая, наверное,
5: шапочку
3: даже. Пленка
5: одеваем,
3: любая
5: что...
3: подойдет, да?
5: Да, любая пленочка. Одеваем шапочку для того, чтобы маска не стекала, чтобы сохранялось тепло в голове.
3: То есть здесь термоэффект тоже
5: да,
3: важен,
5: и
3: да?
5: И чтобы не пачкать полотенце, потому что я укрываю ее утепляющим полотенцем. И время выдержки этой маски 2 часа нужно ходить. Затем мы смываем голову через 2 часа обычным шампунем, каким вы моете голову. Хорошенько промываем, потому что там масло касторовое, его нужно хорошо промыть. И в завершении наносим бальзам. Все, упаковали.
3: Спасибо, Лена, спасибо, Аня. А мы давайте запишем рецепт.
4: 1 столовую ложку настойки жгучего перца, 1 столовую ложку касторового масла, 1 столовую ложку шампуня тщательно смешать, нанести на корни волос, надеть укрепляющий колпак. Держать 2 часа, после чего вымыть голову с шампунем.
3: Сегодня мы могли еще раз убедиться, что рецепты из Божьей аптеки естественны и просты. И это самые лучшие рецепты, потому что исходят они из живого источника.
6: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
7: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
6: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие наши друзья. Продолжаем беседы в рамках цикла «Пророки в Коране». Приветствуем мы нашего гостя Джабира Исмаиловича Исхакова. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: И сегодня мне хотелось бы предложить вам обсудить с нами такую тему. Первая сура, открывающая сура в Коране, Аль-Фатиха, которую многие мусульмане знают с детства наизусть, говорит о прямом пути. Что это за прямой путь? Где он открывается? Кто указывает этот прямой путь? Что об этом говорит Коран? Джабир Исмаилович, поясните нам, пожалуйста, эти вопросы.
3: Да, вы правильно сказали, Алексей, что на самом деле многие мусульмане знают эту суру с детства, потому что она так и называется «открывающая» или «начинающая». Она является первой сурой в Коране, и состоит она из 7 стихов. И звучит она так. «Бисмилляхиррахманиррахим». «Альхамду лилляхи роббил аламин, ар-рахман ир-рахим, малики яумиддин, ияка набуду ва ияка настаин, эхдина сиратель мустакин, сиратель лазина, анамта алейхим, гайриль магзуби алейхим, валаззолин».
2: Вроде бы не первые несколько слов даже я понимаю. Да. Во имя Аллаха, милости милосердно. Да. И слава дальше. Альхамду лиллях, слава Богу.
3: Да? Правильно. Все правильно, Алексей. Просто для некоторых несведущих людей это, конечно, что-то непонятное. Но для людей, которые с исламского мира, для них это сейчас было очень понятно. Сура состоит из 7 стихов. И как и, скажем, в иудаизме или как и в христианстве, первые суры, они посвящены в прославлении Бога, в возвеличивании Его. И первые 4 стиха, они предназначены для того, чтобы возвеличивать Бога. Как вы правильно сказали, «Бисмилляхиррахманиррахим».
2: Но там же и Божий характер открывается, да?
3: Рахман.
2: Милостивый.
3: Да. Вообще, власти. Вы знаете, тут присутствуют первых 4 имени. Аллах, бисми Аллаху, Рахману, Рахим.
2: Угу.
3: Вот. То есть, получается, первые 3 имя – Аллах – первое имя, второе имя – Рахман, Рахим. Вы знаете, эти имена часто вы можете услышать, когда вы слышите, как зовут людей.
2: Угу.
3: Рахман, Рахим, есть такие имена.
2: Угу.
3: И вы знаете, это слова, которые передают милость и милосердие Бога. То есть
2: характер
3: прощение,
2: Божий,
3: да, характер Божий.
2: Но на Востоке имя, оно и обозначало всегда характер.
3: Все правильно, да. Оно дается обязательно с каким-то именем Божьим, потому что мы знаем, что у Бога 99 имен, и вот эти четки, которые многие носят, эти четки, они состоят из 33 камешков, или 33 камешка, или 99 камешков. То есть каждый раз перекидывая, вы должны называть имя Бога. Вот первое – Аллах, Рахман, Рахим, Малик, потому что эти первые 4 имени упоминаются вот в первой суре. Итак, первый аят. «Бисмилляхиррахманиррахим» – «Во имя Господа, милостивого и милосердного». «Альхамдулилля»
2: – «Слава Богу».
3: «Да будет он прославлен».

0: Рахман и Рахим. Опять перечисляется, что он милующий и прощающий.
1: То есть Коран начинается с того, что характер Бога представляется вот таким образом. Милостивый, прощающий,
0: милосердный. Два раза повторяется. Это вот милостивый и прощающий два раза. Первый и третий стих. В четвертом стихе звучит, вот, что Бог является властелином судного дня или царем судного дня. То есть ему принадлежит судный день.
1: Вот. Маликий он содержитель.
0: Малик. Угу. Малик – это имя царя.
1: Царя. Ну, Мелех по-еврейски, Мелех по-арабски, Малик. Очень похоже.
0: Все правильно. Угу. Малик Яумиддин. Иякана буду ва иякана стоим. Тебе одному мы молимся, и у тебя одного мы ищем помощи. Или просим помощи, или ожидаем помощи. И вот уже следующий стих – Сират. Есть такая программа «Сират Аллах». Путь Бога. Сират аль-лазина анамту алейхим. Покажи нам прямой путь. То есть, видите, когда мы внимательно рассматриваем эту суру, первые четыре стиха мы прославляем Бога. Это нормально. Мы возвеличиваем, прославляем. Но после прославления идет желаемая часть. То есть мы прославляем Бога, говорим Ему, что Он единственный, кому мы молимся, кому мы обращаемся, от кого мы ожидаем помощи. И вот следующий стих, он является самый главный в этой суре, потому что человек просит указать ему прямой путь. «Сират аль-лазина анамта алейхим». А последний стих, он говорит о том, чтобы этот путь был путем, по которому шли праведники, но не нечестивые. То есть, Боже, покажи мне путь, по которому шли праведники. Но есть еще путь нечестивых, но этот путь нам не нужен, ты покажи нам путь праведников. И в Коране очень много раз упоминается слово «прямой путь». Угу. Очень много раз. В суре Марьям, в 19-й суре Марьям, там описаны те, которые шли этим путем. Прямой путь. Давайте мы посмотрим таки на него. 19-я сура Марьям. 19-я сура Марьям. Там описаны те, которые шли этим путем. 19-я сура, 58-й стих. «Это те, кого облагодетельствовал Аллах из числа пророков, которые были потомками Адама, и тех, кого мы спасли вместе с Ноем, потомками Ибрахима и Исраила, и из числа тех, кого мы наставили на прямой путь и избрали, когда им читали аяты милостивого, они падали ниц и рыдали».
2: Пророки в Коране.
0: Вот здесь мы видим, что это путь был тех пророков, о которых мы говорили в прошлой передаче. То есть сегодня это не являются какие-то народы, как некоторые специалисты хотят сказать, что это там могут быть народы, которые потеряли тот Божий замысел, который был им предложен.
1: То есть сегодня речь о том, что раньше прямым путем, например, шли иудеи, когда у них была там Тора, потом, может быть, да, христиане, но все они потеряли, вот. Сегодня в исламе считается, и теперь ислам идет прямым путем.
0: Да.
1: Есть такое мнение или нет?
0: Есть такое мнение, но Коран об этом не говорит, говорят только уста. Теперь послушайте самые внимательные. Угу. Что они считают, что иудаизм утратил то свое предназначение, которое Бог им предложил.
1: Ну и христиане так считают.
0: Их, да. Христиане считают, что они тоже утратили то, что возложил на них Бог?
1: Нет, христиане считают, что иудаизм утратил.
0: Видите? А ислам считает, что и христианство тоже, оно как бы утратило то, что на них Бог возложил. И поэтому Бог теперь ставит вот как бы религию завершающую или последнюю, как ислам, для того, чтобы показать, что те два народа, они не справились с Божьим повелением.
1: А Коран так не говорит.
0: Коран так не говорит, потому что путь нечестивых – это не путь какой-то религии, понимаете?
1: То есть, это личностный уровень.
0: Это,
1: да?
0: Конечно. Вот представьте, есть я и есть кто-то другой. Я, например, хочу идти вот верным путем, да? Мы сказали, что такое верный путь? Это быть богобоязненным, возвращать там десятину, приносить закят, молиться, иметь желание...
1: Ну, какие-то добродетели проявляются.
0: Желание тогда, быть добрым, человек. Милосердным и милостивым, иметь характер Бога. Угу. И здесь, в этой суре, которую мы сейчас читали, в этом аяте, который мы читали, перечисляются пророки. Но извините меня, они пророки, но они не всю же жизнь были там честными. У них, у каждого из них был какой-то небольшой изъян. У каждого из них все равно. Поэтому сегодня, когда я начинаю произносить эти слова из суры, я хочу попросить Бога, чтобы Он указал мне путь, правильный, прямой путь. Но извините меня, во мне есть некоторые вещи, которые я должен сначала убрать, чтобы встать на этот прямой.
1: А что за вещи?
0: Ну, некоторые изъяны моего характера.
1: А разве можем мы сами своим характером управлять?
0: Опять же, конечно, это тоже, ну, хотя бы изменять какие-то наши принципы.
1: Стремиться к этому.
0: Стремиться к этому. К росту, да, путем молитв, изучения Слова Божьего, изучения характера Божьего, получать больше информации о нем, читать источники, которые написаны, да, о Боге. Это Библия, Коран, Тора. Получается, если я занимаюсь этим вот ежедневно, то, конечно, я в своей жизни буду менять какие-то принципы свои. Я буду стараться быть внимательным к людям. Я буду стараться быть положительным, милосердным, не проявлять какую-то злобу по отношению к кому-то.
1: И уж, конечно, не быть террористом, не быть убийцей, не быть тем, кто забирает жизнь.
0: Не быть преступником.
1: Быть преступником.
0: Не быть, потому что, мне кажется, преступничество – это и есть путь, по которому люди не хотят идти.
1: То есть то, что делают исламские террористы, это не прямой путь. Они ошибаются этим, в этом, да?
0: Я бы поправил вас, Алексей, что у террористов вообще нет никакого религиозного принадлежности. То есть если преступник, у преступника нет ни национальности, ни религии. Это не мои слова, это слова Дмитрия Медведева, который сказал, что у преступника не может быть какой-то привязанности к религии или к национальности. А он преступник, потому что, видите, если у него есть национальность, получается, что мы привязываем теперь всю нацию к преступничеству. Если у него есть религия, то получается, мы всех делаем. Он преступник, у преступника нет никаких
1: религиозных... Ну, к сожалению, несмотря на то, что Дмитрий Медведев так сказал, к сожалению, СМИ иногда привязывают преступление какого-то человека
0: к религиозным убеждениям,
1: но это неверно, да.
0: Я думаю, что преступник, и он мотивирован какими-то своими, абсолютно не национальными какими-то своими принадлежностями или религиозными принадлежностями. Он преступник, и его нужно... Видите, если мы сегодня говорим «исламский терроризм», то мы подвергаем весь ислам понятию террора. Понимаете? И здесь мы должны понимать, что когда говорим мы исламский терроризм, получается, если вот сейчас как в Европе, да, тоже очень много пришло туда перебежчиков, очень много в поисках жилья, в поисках, я не знаю, жизни. Но они не от хорошей жизни приехали сегодня в Европу.
1: Ну, это понятно. Ну, вот все эти люди, они не знают, что такое прямой путь. Хотя в Коране об этом сказано, да?
0: Даже если знают, их учили тому, что прямой путь иудеи и христиане, они растратили. Угу. Они растратили, и теперь вот Бог дал как бы исламский мир, который является прямым.
1: Угу. А это так учат. А Коран что говорит?
0: А Коран мы только что с вами прочитали. Это мое личное прошение к Богу. То есть я обращаюсь к Нему, я лично сам обращаюсь. Не представитель какой-то религии или не представитель какой-то национальности. Я лично, Джабир, обращаюсь к Богу и прошу его указать мне путь прямой, по которому шли праведники.
1: То есть любой человек, не обязательно, что он при этом мусульманин, может просить Бога о том, чтобы он указал ему прямой путь, и тот ему укажет?
0: Конечно. И понимаете, он укажет ему даже, может, не сам путь, а укажет на те изъяны, которые, на те изъяны, которые у меня внутри есть, понимаете? Может быть, чтобы встать на прямой путь, я сначала должен избавиться, там, я не знаю, от каких-то зависимостей своих, к примеру, да? Избавиться от того, какие у меня предрассудки по отношению там, к семье, к детям, к жене, там, я не знаю, к соседям, понимаете? Вот это и является иногда началом этого прямого пути.
1: А вот я слышал, что в Коране есть высказывание Исы, или как в христианстве он называется Иисус Христос, и там он говорит что-то, вот Иса, о прямом пути. Он пророком назван, да, в исламе.
0: Да.
1: А что Иса говорит о прямом пути?
0: Вот, конечно, об Иисе написано очень много в Коране лестных слов, очень много, перечисляется вообще очень много его эпитетов, его званий. Вот если говорить о прямом пути, в третьей суре, сура Аль-Имран, в 50 и в 51 стихах, в аятах, вот что говорит Иса. «Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне». И 51 аят. «Воистину Аллах мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь».
1: То есть Иса, Иисус учит здесь прямому пути. И из его уст в Коране мы слышим, что значит прямой путь.
0: Именно. Иисус говорит, я пришел от Бога, и тут четко, ясно мы видим, повинуйтесь мне, он говорит. Угу. А потом он говорит, вера в Аллаха, это есть прямой путь.
1: Вера в истинного Бога,
0: вера Творца неба и земли. Вера в истинного Бога, Творца неба и земли, это и есть прямой путь. И здесь не указывается никакие религии, никакие народы, никакие. Есть лично мои отношения, вот я есть и Бог есть.
1: Ну как не указывается? Здесь я вот из ваших слов услышал, во-первых, он говорит, что я пришел подтвердить истинность того, что было в Торе.
0: Тора,
1: ну,
0: да.
1: А я пришел вас показать вам, что такое прямой путь, он говорит, Иисус.
0: То есть, видите, когда он говорит, я пришел, еще христианства нет, есть только Тора.
1: Конечно.
0: Да, и вот теперь с приходом
1: Нового
0: Иисуса...
1: Нового Завета не было написано, приходом... Инжила не было еще.
0: Да, еще не было, Инжила не было, все правильно. Но вот теперь с приходом Иисуса он говорит о прямом пути, понимаете, да? Это очень важно. И поэтому в доказательство того, что мы сказали раньше, что мы сказали выше, что нет понятия, что иудеи, они там потеряли этот прямой путь. Не был. Вот,
1: ну, я понял. То есть понятия. Каждый человек на личном своем уровне может его либо найти, либо потерять.
0: Именно. И мы видим, что Иисус здесь, он четко, ясно говорит, повиновение мне, а потом он дальше говорит, вера в Аллаха, это и есть прямой путь. Но тут очень важны его слова, которые он говорит, повинуйтесь мне. Повиновение.
1: Так удивительно, Коран, в Коране сказано, что Иисус говорит, повинуйтесь мне.
0: Четко и ясно это написано в 50-м аяте 3-й суры.
1: У меня есть такая вот как убеждение почти, да, но мысль о том, что, мне кажется, большинство мусульман не знают, что ли, об этом.
0: Видите, не читают, не сведущие,
1: ну
0: нет
1: как?
0: Информации.
1: Даже каждый день читают, даже вот слушают Коран. Столько много в интернете можно, уже готовый, начитанный, красиво там все звучит.
0: Сегодня,
1: и вдруг...
0: конечно, во многих странах уже есть такие даже небольшие общины, которые, будучи приверженцами ислама, они начинают собираться в группами и как бы верить Иса Масиху. Угу. Иса аль-Масиху, угу. И это делает их, как бы уже отделяет от той большой исламского религии.
1: Хотя они всего лишь навсего читают
0: они
1: Коран.
0: Они читают Коран. Они это вычитывают в Коране, нигде в другом месте. И поэтому мы прекрасно знаем, вы можете нам это сказать, подтвердить, когда Иисус в Библии сам о себе, что это говорит, он четко и ясно говорит.
1: Те же самые слова практически, да, очень схожие. Вот в Инжиле, да, да, в Евангелии сказано о том, что Христос сказал. В Евангелии Иоанна, в 14 главе, в 6 тексте, Иса, Иисус Христос произносит слова «Я есть путь и истина, и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Очень схоже с тем, что сказано в Коране.
0: Так вот это и есть, знаете... Поиск прямого пути, если человек начинает его искать в Коране, он неизбежно придет в Коране уже к Исе, Масиху. А в Инжиле он четко и ясно говорит, Иисус сам о себе говорит, что я есть путь, потом истина, а потом уже жизнь.
1: Спасибо, Джабир Исмаилович. Дорогие друзья, сегодня мы удивительные тексты с вами прочли, которые повествуют о том, что прямой путь, который многие... люди, верующие Богу, богобоязненные, хотят найти, он во Христе. Он в Коране также сказано, что Иса призывает к чтению Корана, призывает к тому, чтобы быть послушными Богу. И в Инжиле, в Евангелии говорится, «Я есть путь и истина и жизнь». Пусть любящий Господь каждому из вас дарует возможность найти этот прямой путь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас в программе «Библия, люди и судьбы». Существование Библии является наибольшим, наивысшим благословением, какое только человечество когда-либо испытывало. Так говорил Кант. Если у вас не было еще возможности или времени убедиться в этом, давайте сделаем это вместе с нами. Ведь в Библии нет ничего случайного. Судьбы людей, которые описаны в ней, это очень важный урок для каждого из нас. Так говорит Господь. В книге «Послание Коринфской церкви» мы читаем следующее. 10 глава, 11 текст. «Все это происходило с ними как образы, а написано для наставления нам, достигшим последних веков». Давайте обратим с вами внимание на слова «в наставление нам». Сегодня мы с вами познакомимся с Марфой и Марией. Когда Иисус шел на праздник Пасхи, то он проходил через селение Вифания и остановился в доме сестер Марфы и Марии и их брата Лазаря. Обе сестры были прекрасны, но довольно различны друг от друга, но каждая из них занимала свое место в жизни. Точно так же и женская половина рода человеческого во многом повторяет этих сестер. Одна – характер Марфы, а другая – характер Марии. Давайте прочитаем о них в Евангелии от Луки, в 10 главе, с 38 текста по 42. Итак, «В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь была женщина именем Марфа, и приняла его в дом свой. У ней была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его». Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра меня одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Здесь мы видим Марфу, заботящуюся, хозяйственную, беспокойную, а Марию, созерцательную, сидящую у ног Иисуса и внимающую его словам. Обычно имя Марфа у нас ассоциируется с суетой, с желанием приобрести какое-то материальное обеспечение дома. Больше, может быть, частью мы представляем этот образ как какой-то нарицательный. Но, в общем-то, на самом деле это не совсем так. Имя Марфа переводится как «госпожа». Она воистину была госпожой, настоящей госпожой своего дома. Она радушно принимала друзей, знакомых. Она очень любила готовить угощения и отдавала этому угощению всю свою душу. Ей доставляло удовольствие пригласить в свой дом друзей и накормить их, для того, чтобы каждый был весел и радостен. Во всей округе дом Марфы считался домом хлебосольным и самым гостеприимным. Вот что говорит об этом Уильям Баркли. Насколько это важно иметь такой дом. «Самое драгоценное, что может человек иметь в мире, это дом, семья, куда он может приходить в любое время и находить там покой и отдых, понимание и любовь». Иисусу это было вдвойне приятно, потому что у него не было своего дома. Но в Вифании он нашел именно такое место. Там были три человека, которые любили его, и там он находил покой от своей напряженной жизни. Марфа всегда была очень рада приютить Иисуса в своем доме. Она старалась сделать вкусные угощения, независимо от того, один он приходил или со своими друзьями, потому что Марфа понимала, что Иисус должен где-то иметь отдых, иметь покой. И в этом доме он был как у себя дома. Но все-таки забота о пище очень часто мешали Марфе уделить внимание Иисусу. Совершенно не так вела себя ее сестра. Как только Иисус входил в дом, Мария забывала обо всем. Она оставляла все свои дела, садилась у ног Иисуса и слушала те удивительные истины, которые говорил он ей. Видя сидящую сестру, Марфа сердилась, потому что она тоже хотела слушать Иисуса, но заботы об угощении мешали ей сделать это. Давайте еще раз обратим внимание на то, что мы только что прочитали в Евангелии от Луки. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала, сердито, с раздражением, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя меня одну оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Она как бы бросала вызов Господу и говорила, «Ну неужели ты не видишь, как я для тебя стараюсь? Пусть и Мария мне поможет». Иисус очень любил Марфу, и поэтому с таким страданием и сочувствием он посмотрел на нее и сказал, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Этими немногими словами Иисус говорит для нас очень многое. Он любит Марфу, он заботится о ней, поэтому его огорчило то, что в данном случае она смешала второстепенные вещи и самые главные. Она желала приготовить для Иисуса очень большое угощение, но драгоценный гость был упущен ею из вида, потому что Иисус пришел в их дом не для того, чтобы ему служили, но для того, чтобы послужить им, Марфе и Марии. Мария же, в отличие от Марфы, сделала, наверное, самое правильное, что могла сделать женщина в этом случае. Она села у ног Иисуса. Она слушала его божественные истины и ту удивительную мудрость, которую изрекал он ей. Сам Господь пришел в этот дом для того, чтобы показать, что в его царстве первостепенное значение имеют вещи духовные, а все остальное ставится на второе место. Господь очень хотел, чтобы Марфа поняла это и чтобы она могла оценить свою жизнь глазами вечности. Я думаю, что во все времена были женщины, похожие на Марфу и Марию. Те, которые очень много заботятся о доме своем, о ближних своих, и как-то в этот момент они упускают из виду нужду тех, кто рядом с ними, которым очень хочется побыть рядом, чтобы они могли выслушать их, может быть, когда-то успокоить, поддержать своим словом. И есть женщины, которые стараются как можно ближе быть со своими близкими, а все остальное оставить на потом. Я думаю, что для вас была очень ценной эта история. И мы надеемся, что вы напишете нам письма со своими проблемами, со своими сложностями, для того, чтобы мы вместе с вами постарались найти ответы на эти проблемы на страницах Священного Писания. А сейчас всего вам доброго, до свидания, до наших новых

0: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: просто о сложном. Ведущий Михаил Волгин.
1: Говорят, в самолете и на экзаменах нет атеистов. Похоже, что так оно и есть. Только этот список можно еще и продолжать. Обычно люди обращаются к Богу только в самых кризисных ситуациях. И надо сказать, что многие получают ответы на такие молитвы. Наверняка есть люди, которые после одного из таких ответов стали верующими. Но вопрос в другом. Если Бог и вправду есть, и Он всеведущий, тогда зачем у Него что-то просить? Ведь Он и так все знает. Давайте рассмотрим это на примере родителей. По идее, папа и мама знают, в чем нуждается их ребенок. Конечно, не всегда, но мы говорим о бытовых потребностях. Значит ли это, что им будет неприятно, если их дочь или сын придет и попросит чего-то? Конечно, нет. Но матери приятно, что чадо доверяет им свое сокровенное, а папе нравится, что его считают в состоянии выполнить эту просьбу. Разве не так? Но неужели Богу нужны наши просьбы? Неужто Он деспотичен, как Нерон? Он что, получает наслаждение от преклонения перед Ним? Отнюдь. Считать так было бы идолопоклонством, ваянием Бога по своему образу и подобию. А ведь должно быть наоборот. Раз мы созданы по Его образу, значит, смотрим на Него и подражаем Ему. А Он просто всегда на нашей стороне. И Ему хорошо известны пределы наших возможностей. Поэтому, когда мы просим у Него что-то, то подключаемся к источнику силы. Антиподом такой молитвы является гордыня. Главный грех, от которого идут все другие. Человек просто отключается от источника питания. Первое время он может работать автономно, но недолго. У кого-то батарея держит дольше, у кого-то меньше, но потом все мы ищем, где бы подзарядиться. Этой подзарядкой и является искренняя молитва, но только искренняя. Это значит не просто просить чего-то, а действительно чувствовать, что без него никак. Нет, он не сделает все за нас, не выучит билеты на экзамен. Просто без него не будет даже желания что-то учить. Он дает и желание, и силу действовать, как говорится в Священном Писании. От Него вдохновение, от Него наши самые смелые мечты. Кто почувствовал на себе влияние этой силы свыше, тот пережил духовный опыт. Вы хотите быть одним из таких людей? Или вы все еще рассчитываете только на себя? Или уже рассчитываете на себя? Если это так, то вас ждет болезненное разочарование. Но и оно может быть благословенным. Когда в самую тяжелую минуту вы почувствуете, кто-то хочет вам помочь, и он рядом. Дальше – больше. Значение молитвы намного шире. Не просто получить ответ, получить то, что хочешь. Может, получится так, что мы используем Бога как палочку-выручалочку. Не думаю, что он обижается, но, возможно, он хочет чего-то большего. Хочет разговора. Что, если цель молитвы и правда – не получить то, что ты хочешь, а узнать того, кому молишься? Если мы готовы не только говорить, но и слушать, то усвоили главное. Тогда начнется разговор настолько увлекательный и содержательный, что мы не захотим его оканчивать. Вся жизнь человека превращается в непрерывную молитву, священный диалог. И мы с каждым днем понимаем, что этот диалог нужен в первую очередь нам. Его детям.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Почему молодые люди начинают употреблять наркотики? На этот вопрос трудно ответить. Инна до сих пор не знает, что подтолкнуло ее попробовать наркотики в 17 лет.
3: Я познакомилась с молодым человеком, который впоследствии стал моим мужем через 2 года после нашей встречи. И мы с ним стали употреблять сильнодействующие наркотики. В те годы, конечно, не было героина, тогда не было сена, не варили химию. Тогда были медицинские препараты. Это была ханка, которую привозили с Азии 3-литровыми банками. То есть это опиум-сырец. Это было стекло, морфин, амнопон. Промедол вообще не считался наркотик, это считалось как вода. Спустя 7 лет употребления сильнодействующих наркотиков Сергея, мужа моего, сажают в тюрьму за употребление и хранение. Пришла милиция с обыском, они просто открыли дверцу шкафа, достали. То есть обыск происходил в течение 2 минут. Они зашли в квартиру, достали и стали составлять акт. Сергей уезжает на 2,5 года на общий режим. После того, как его посадили, пришла первая мысль, что мы что-то не то делаем. За месяц до освобождения я еду в Андреаполь к мужу и везу туда наркотики ему. Потому что в то время там было очень тяжело. Он 2 раза лежал на больничке с этим самым, с дистрофией, терял сознание. У него было истощение какой-то там степени. Я его когда привыкла, он когда работал мясником, он был довольно-таки такой плотный, у него был такой даже животик небольшой такой, но человек был крупный довольно-таки. И вдруг я, когда приезжаю на первое свидание, я была просто в ужасе. Это руки, ноги все в болячках, я была в ужасе. И когда он сидел и говорит, что мне бы только дожить вот здесь, чтобы просто не остаться здесь. И начинает меня убеждать в том, что ему срочно необходима нужна диета. За наркотики купить все можно. Мне высылают несколько переводов, я собираю довольно-таки большое количество, приезжаю туда, нам дают 300... за месяц до освобождения. Человек прожил там уже 2 с лишним года. Ну, это бред просто, вот я тоже сейчас это понимаю. И я еду туда. И люди, которые были посвящены в то, что должна привезти, которые, видимо, не вошли в долю, то есть его просто сдали просто-напросто. И на 2-е сутки свидания нас там накрыли.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: Накрыли, мне дали бумагу, что в течение суток не выезжать из города, а в течение 2 суток Сергей держит в наручниках, такие наручники, которые небольшое движение, и они закрываются все больше и больше. Он говорит, у него руки были так распухши, что просто не видно было уже наручников, настолько они вот вошли в это самое. И держали на тот предмет, чтобы он подписал бумагу, что я привезла в зону наркотики. А он, значит, стоял на том, что это он из зоны вынес для того, чтобы мы провели таким образом свидание. И сажают его уже в карцер, в следственный изолятор. Я уезжаю в Питер. И за месяц до освобождения он получает еще 2 года строгого режима и уезжает в Омск. Приезжает туда, к нему, значит, в поселок, где находится зона для наркоманов. И мне говорят, что свидание откладывается на 2 дня. И оно будет дано через 2 суток. А для меня 2 суток – это у меня ничего с собой нет. И я остаюсь все-таки там, остаюсь. И получается, что последнюю дозу я съедаю перед свиданием. На свидание нам дали 3 суток. На свидание, когда я пробыла сутки, у меня даже сумки были с продуктами не разложены, потому что мне было не до этого. Мне уже было плохо, мне начало тошнить. Я говорю, Сережа, я не буду здесь 3 суток, я пробуду здесь, ну, полдня хотя бы. И я уеду. Ты ешь там, разогревай все, что ты хочешь, потому что как бы проблема в зоне всегда с едой. Обычно приезжают для чего на свидание? Чтобы в первую очередь это накормить, это однозначно. Ну и, конечно, общение. Общение никакого от меня получить было невозможно, потому что у меня начиналось то, что и должно было начаться за отсутствием наркотиков. У меня началась абстиненция. И я просто лежала. И Сергей, я лежала там пластом. Сергей пытался, там через еще 2 человека было на свидании, чтобы из зоны что-то принесли. И вот таких раз у меня было несколько. И я все очень хорошо помню, когда мне было очень плохо. Это вообще, это когда жизнь на грани смерти. Я уже дошла до такого состояния, когда я устала от этой жизни. Я не хотела так жить. Я понимала, что мне это не надо, я не могу так жить. Это бесконечный вот это бег, ну, это 24 часа в сутки. И сам ты, и мозг твой, и все задействовано только в одном направлении. Деньги, наркотики. Это невозможно, это не передать. Это не взять ни выходного, ни проходного. Вообще нет никакой остановки. Это ужасно. Это была осень. Часов 6-7 вечера я проснулась. Пошла на кухню варить очередную дозу для того, чтобы пока сваришь, пока там уколешься, чтобы на ночь попить там чаю и лечь спать. То есть вот такие вот было 3 раза в день. У меня было время определенное. Пошла, и когда все это приготовила, села, вот лежит шприц с раствором. И я начинаю искать место, куда мне можно уколоться. Все болит, все воспалено, сделать некуда. Все болит настолько, что даже дотронуться было больно. То есть вот даже вот если футболка касалась, это было очень болезненно. И я вот так со шприцем в руках сижу и начинаю плакать от того, что не могу уже, потому что вот это... Это очень больно, вот то, что вот этот момент вот просто вот сделать. И усталость такая от всего от этого. Я сижу и плачу, и я верю, что вот Господь просто, видя мою вот немощь, сила Божия является действительно в немощном теле, потому что человеку самодостаточно сложнее, конечно, к Господу обратиться. Я не знаю, может ли вообще быть более немощная ситуация, в которой я была. И я пошла в комнату, у меня дома, она до сих пор висит, такая небольшая икона, я постояла, посмотрела на нее. У меня не было знакомых верующих, мне никто не говорил, что к Богу можно обратиться у себя дома, в комнате. Мне никто не говорил, что к Богу обращаясь, поднимают руки и говорят как с тем, кто реален и слышит реально нас, и что вообще что-то может помочь. Но тем не менее, в тот вечер я встала на колени, закрыла глаза и стала говорить о том, что «Бог, если ты есть, помоги мне, я не могу так жить». Просто получается какой-то абсурд вообще. Я делаю то, что я не хочу делать, и я не могу этого не делать. Я просто умираю каждый день, и каждый день для меня настолько мучительный, что мне скорее бы лучше бы вообще умереть, чтобы это вот сократилось, потому что это невозможно. Помочь мне никто не может. Вот это был долгий разговор со слезами. Я поднимала руки кверху и говорила «Помоги мне, я не могу так больше жить». Произошло действительно чудо.
2: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
1: Вера многих людей связана с ожиданием. Верующие христиане ожидают второго пришествия Христа, как славного будущего. Но есть понимание грядущих событий и сложностей на пути к счастью. Ожидание самых замечательных обетований сталкивается с усталостью от процесса ожидания. Как обрести силы тем, кто устает ждать? Как не убить время в ожидании, но наоборот, приблизить вот это ожидаемое событие? Сегодня, друзья, мы говорим на тему «быстрое ожидание». Каждый из нас сталкивается с понятием «время». Да, когда приходится ждать, догонять, когда времени нет или когда оно тянется невероятно долго. Более того, это зависит от самого события, которое мы проживаем. Уверен, вы слышали относительно последнего времени или конца истории Земли такое выражение «апокалипсис». Если мы берем Священное Писание, то слово «апокалипсис» очень даже хорошее слово, означает «откровение». Но в обществе, во многих странах люди считают, что апокалипсис – это конец света. И часто это слово используется даже в новостных сообщениях, когда люди описывают то, что происходит, ну, прямо на их глазах. Допустим, апокалипсис в Мексике из-за наводнения. Или апокалипсис там, в Юго-Восточной Азии из-за тайфуна и цунами. У людей есть такие ассоциации, что стихийное бедствие, которое, может быть, недолго длится, но от страшности своей, от риска, время растягивается, и оно кажется, ну, во-первых, долго идущим и финалом. То есть, ну, человек умирает, просто боится, ему страшно. Вот это отношение к событиям, таким переживательным, оно было предсказано в Евангелии. Евангелист Лука записал слова Господа нашего Иисуса Христа о том, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Давайте отметим здесь очень важный акцент. Люди будут умирать не от самих бедствий, а будут издыхать от страха и ожидания. То есть само ожидание может убить человека. Иногда такое происходит, когда кто-то боится риска, каких-то событий, потери репутации, еще чего-то, и сам предпринимает какие-то особые действия, сводит счеты с жизнью или уходит в агрессию, в насилие, потому что ему... Ну, просто физически, психологически, эмоционально нет сил этого ждать. Итак, Господь сказал, что проблема...

Проблема в том, что люди что-то предвкушают, и это бывает очень гнетущим, уничтожающим самого человека. Мы с вами не раз сталкивались с подобными предсказаниями о каких-то будущих, грядущих событиях, ну, допустим, конец света. Иногда это представляется в рамках верований. То есть человек без религиозных воззрений просто говорит о катаклизмах, о там, падающей комете, еще о чем-то. Верующие говорят о том, что ну, Господь явится в этот мир. Нашим с вами, на нашем веку, последние десятилетия, такие предсказания были. Однажды, более 10 лет назад, появилось около 40 бигбордов в разных районах города, в одном заокеанском городе и целом штате. И там такие слова были. «Иисус придет снова». И назначение этой даты – 21 мая 2011 года. А потом еще конец света был назначен. Это 21 октября 2011 года. И все это – конец мира. И люди от таких объявлений начинают делать резкие движения. Ну, в общем, 10 лет прошло, ничего из предсказанного не произошло. Почему? Ну, потому что мы с вами знаем, что пришествие Господа Иисуса Христа не должно быть назначаемо. Дату невозможно определить. И кто этим занимается, тот, скорее всего, лукавит или обманывается специально, или от невежества своего. То есть это тупиковое размышление о дате. Но то, что Господь придет, об этом нужно подумать. Еще раз, мы сказали, что страх может быть от ожидания. Но, наверное, ключом является то событие, которое приходится ожидать. А что мы ждем? Если катаклизмов каких-то, если это стихийные бедствия, разрушения, и мне страшно. Да любому человеку адекватному будет страшно. И они и так происходят. В истории Земли такое повторялось постоянно. Землетрясения, ураганы, цунами, пожары – все это данность нашего мира. Но мир наш не закончится таким путем, путем стихийных бедствий. А как же наш мир закончится? Ну, давайте немножко обратимся в прошлое. Во что же верят христиане? Мы обратимся не просто к именно христианским убеждениям или доктринам. Я приведу всего лишь цитату историческую. В частности, об этом писал Агапий Маджбицкий из Иосифа Флавия. Вот что он говорил о древности. Мы сейчас обращаемся к тому, что было, чтобы потом перелететь в прошлое. «В то время был мудрый человек по имени Иисус. Его образ жизни был похвальным, и он славился своей добродетелью. И многие люди из числа иудеев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть, однако те, которые стали его учениками, не отреклись от своего ученичества. Они рассказывали, будто он явился им на третий день после своего распятия и был живым. В соответствии с этим он где и был Мессия, о котором пророки предвещали чудеса». Итак, было когда-то древнее пророчество, и 2000 лет назад оно исполнилось, и вот на него так реагируют, ну, в частности, этот Агапий Манбиджский. Есть еще одно историческое определение, это Публий Корнелий Тацит, который говорил о том, что Нерон, чтобы побороть слухи, искал виновных, предал изощреннейшим казням тех, кого называли христианами. Христа, от которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат. Подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу. И не только в Иудее, но и в Риме и так далее. Это историческое свидетельство о том, что это реальное событие, это реальный человек по имени Иисус. Более того, это признают историческое существование и представители иудейской религии. Об этом пишет Рамбан. Злоумышленник этот был Иешуа из Нацрата, Назарет, еврей. Он выдавал себя за посланца Божьего, который явился, чтобы разъяснить неясности в Торе, утверждая, что он Машиах, обещанный ко всем пророками. Его истолкование Торы в полном соответствии с его замыслом вело к упразднению ее и всех ее заповедей. И вот как оценивает исторически Иисуса Христа Рамбам. «Мудрецы наши разгадали его замысел прежде, чем он достиг широкой известности в народе, и поступили с ним так, как он того заслуживал».
Вот такое определение. Еще раз, это враги. Враги исторически признают Иисуса Христа. Но те, кто верят в Него, знают, что с Господом Иисусом Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами поступили так, как того заслуживает Он. Он пришел для особой миссии, чтобы что-то сделать для нас. И эта миссия была добрая, спасающая. И теперь эту миссию нужно завершить. Друзья, почему мы ведем это размышление? Если мы серьезно относимся к тому, что был на этой земле Господь Иисус Христос, мы ведем свое летоисчисление от Его рождения. Каждый год начинается с именования события, почему мы так считаем. Значит, то, что было 2000 лет назад, должно как-то логично завершиться, ведь не меняется ничего в мире. Вы уверовали в Господа, вы стали христианами, вы читаете Библию, но мир-то пока не поменялся. И можем ли мы просто сидеть и ждать, пока земля разрушится, пока все уничтожится кометой или землетрясением, или инопланетным вторжением? Но это глупо. Нельзя начать верить в Христа и верить в конец света по какому-то научному сценарию или фантастическому сценарию. Надо что-то выбрать. Наверное, есть смысл в том, чтобы понять действие, совершенное 2000 лет назад, и ждать завершения этого действия. Об этом было сказано еще пророком Исаией, что Господь Иисус Христос, Мессия обещанный, взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Мы не воспринимали, мы думали, что Он наказуем Богом за свои грехи, но Он изъязлен за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Это древнее пророчество, и оно исполнилось. Теперь же, когда Иисус явился, появилась вера в Него, появилось христианское движение, которое имеет символ веры. Я хотел бы напомнить всем нам универсальный символ веры. Он объединяет практически весь христианский мир. И он является ответом, а чего нам ожидать в будущем? Мы веруем в Господа Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. И вот от служения Иисуса Христа описано в Никео-Цареградском символе веры о том, что с Ним произошли события, Он был распят при Понтии Пилате, и вот что будет, друзья. Мы верим вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и снова грядущего со славою судить живых и мертвых. Царству Его не будет конца. Когда мы начали верить в Христа, который был 2000 лет назад, когда мы смотрим на картины художников о Христе, совершающем служение, исцеление, воскрешение, кормление людей, крестную Его смерть, мы должны добавить к этим представлениям, к этим празднованиям Рождества или Пасхи ожидание Его второго пришествия. Иначе бессмысленно. Говоря о будущем, мы должны обратиться в прошлое, друзья. Что мы знаем из повествований древних пророков? Пророк Малахия говорит о том, что придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит от них ни корня, ни ветвей. Мир действительно придет к своему концу. Это универсальное наблюдение, которое делают даже светские люди, без религиозных воззрений. Мы с вами слышим эти предсказания научные, политические, экономические о том, что у планеты очень мало потенциала для будущей жизни. Однако завершение истории Земли очень связано с тем, во что верит человек. Если я верю в Господа Спасителя, значит, будущее, несмотря на все переживания, тоже будет спасительным. Да, наш Господь есть огонь поедающий, пишет апостол Павел в письме к евреям. О Его пришествии, о том возмездии, которое Он принесет в этот мир, пророчествовали еще в очень далекой древности. В частности, Енох, седьмой человек от Адама, говорил, что идет Господь со тьмами святых ангелов своих.
Он будет творить суд над всеми. Так, а суд всегда ли заканчивается обвинением? Нет, суд может завершиться оправданием, поэтому не бойтесь этого выражения. Когда христиане говорят о том, что мир закончится, это не рассказ, чтобы напугать. Господь обличит этот мир, но в то же время Он принесет оправдание тем, кто уверовал в подаренное им спасение. Господь говорит так: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Как же придет Господь? Апостол Петр пишет, что пришествие Господа будет неожиданным. Вроде мы его ждем, но он придет неожиданно, как тать ночью или как вор ночью, не предупреждая. И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, дела этой земли сгорят. И вот Петр делает вывод. Значит, он, наш Господь, придет неожиданно. А как нам к этому неожиданному событию готовиться? Мы в небольшом тупике. Вроде нам нужно ожидать, но пришествие будет неожиданным. Петр дает совет. Если все разрушится, то какими должно быть нам в святой жизни и благочестии, тем, кто ожидает? Вопрос не в том, когда это произойдет, а вопрос в том, в каком состоянии нахожусь я, как я ожидаю. Я благочестивый? Я святой? Я добрый, как сам Господь? Или мне нужно только дату, чтобы к дате успеть? Знаете, нерадивые студенты хотят знать дату экзамена, чтобы в последнюю ночь усиленно готовиться. А ответственный студент учится весь семестр. И ему не важен экзамен, когда он будет. Он готов, потому что он учился. Вот в чем идея христианства. События будут, времени нет. Раз события будут наверняка, я готов. Я переживаю за свое качество, за свое состояние, за свои действия. Конечно, можно устать, и некоторые люди задаются вопросом, а сколько уже можно ожидать? Иисус ушел с этой земли 2000 лет назад. Наверное, это большой срок. Здесь простой и логичный ответ. Друзья, а мы сколько с вами живем? Есть ли кто-нибудь, живущий 2000 лет? Нет. Срок нашей жизни – 70 лет, при большей крепости 80, как писал Моисей. Хорошо, 90. Хорошо, 100 лет – это не 2000. Вопрос в том, что мы проживаем свою собственную жизнь, и за этот промежуток жизни, который моментально пролетает, нужно отвечать за свое качество, за свое состояние. Я не могу быть 2000 лет праведным человеком. Мне надо быть праведным человеком мои 100 лет, если они будут. Поймите идею. Поэтому, когда мы говорим, сколько можно ожидать, это такое наше недовольство. Нам хочется чего-то быстрее. Нам не хочется время провести в ожидании. Будет еще ответ, но Господь предупреждает нас через апостола Петра и говорит, Господь не медлит. Некоторые думают, что Господь медлит, но Петр говорит, нет, не медлит, но Он долготерпит, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть, когда мы, как христиане, говорим о том, что Господь грядет, и вдруг вы это слышите в проповедь в церквах или на телеканалах, и уже один год, и второй, и десятилетие, и 20 лет вы слышите проповедь о пришествии. Вопрос не в том, что вам сказали, и на завтра Иисус явится, а вопрос в том, что вы услышали весть о пришествии, и сердечко захотело покаяться. Сердце почувствовало, что «а я недостоин, я несовершенен, я грешный, как же мне исправиться?» Вот какое ощущение должно произойти в нас. Я чувствую, что грядет Господь, не знаю когда, но я-то не готов. Я-то грешный. Помилуй меня, Господи. И потом, когда я почувствовал Божье прощение, ведь я пребываю в Слове, я читаю о том, что Господь приходил ранее
чтобы мои грехи омыть своей кровью. Чем больше я читаю о том, что было в прошлом, тем больше я обретаю силы, чтобы сейчас, уверовавший, покаявшись, начать вести достойную жизнь. И мне уже не важно, когда Господь придет, я всегда Ему рад. Я всегда люблю добро, правду, всегда ненавижу грех. Не людей, нет, людей любить надо. Иисус повелел. Я ненавижу грех, я ненавижу нечестие. Это мое состояние внутреннее. И в таком состоянии жить становится легче. Нет груза вины, нет страха, что Господь придет и накажет. Господи, ты меня не накажешь. Почему? Я в тебя верю, ты омыл мои грехи, и гряди скорее. А если еще не пришел ты, то тогда скажи мне, что делать, чтобы приблизить твое пришествие. Вот какая логика размышления должна быть в ожидании Божьего пришествия в этот мир. Есть, конечно же, еще добрые советы из Священного Писания. И Иисус дает такие советы. Евангелист Матфей записал это в 24 главе. Запомните эту главу. Это глава, описывающая признаки второго пришествия Христа. И так сказано. «Бодрствуйте! Вы не знаете, в который час Господь ваш придет». Когда вы чего-то ожидаете, допустим, в очереди находитесь, и хорошо, если есть место, где можно присесть, вы садитесь, пытаетесь занять себя, время тянется очень долго, и вы решаете заснуть. Откидываетесь, и таким образом пытаетесь убить время сном. Ну, раз моя очередь еще не пришла, я сижу и могу подремать или даже уйти в хороший такой сон. В принципе, это рецепт бытовой, частный. Но в вопросах духовной жизни нельзя им воспользоваться. Это было бы страшно. Господь говорит, если вы не знаете, когда Господь ваш придет, то вы не время должны убивать, вы должны бодрствовать. Вы проводите время так качественно, что оно не становится испытанием, какой-то тянучкой, тягучестью. Нет, это время действия, время служения. Давайте приведем простой пример. Хотите вы встречать гостей, вы назначили время и уже практически приготовились. И вдруг к назначенному времени вам сообщение о том, что задерживаются ваши гости. И это сообщение для вас просто радость. Почему? Ну, вы просто что-то не успели сделать. Либо свет отключали, и вы там готовили, электричества не было, и вот ваше приготовление затормозилось. И теперь гости вам пишут сообщение, что через полчаса они явятся. Ну, на полчаса опоздали. И для вас эти полчаса просто благая весть. Как раз вот то самое время. Вам нужно доготовиться. И вы начинаете оперативно, воодушевившись тем, что у вас есть эти самые заветные полчаса, доводить все до кондиции. Вы готовите, накрываете и говорите, ой, как хорошо, что они опоздали, мои гости. Потому что в назначенное время, когда бы они пришли, у вас было бы что-то не готово. Как вы отнесетесь к этим полчасам? Как к подарку. Теперь эту притчу используем для духовной интерпретации. Господь должен был прийти, но как бы задержался. Это даже в притче у Иисуса фигурирует. Жених должен прийти, но замедлил. Для чего? Чтобы приготовиться. Господь дает несколько наставлений и притч о том, что, уходя, господин, царь, дает повеление своим слугам, дает власть и каждому свое дело. И вот когда вы что-то делаете, время летит незаметно. Если вы просто сидите, то каждая минута кажется вечностью. Ее хочется убить, это время. Но когда вы в процессе, вы даже не замечаете этого времени. Поэтому Господь делает акцент. Верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, что он будет делать? Он будет раздавать каждому меру хлеба. И блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Представьте себе, явится в этот мир Господь.
Иисус. И что он увидит на этой земле, и в каком состоянии будут христиане? В этот момент христиане перед его пришествием трудятся для Христа, жертвуют для Христа, помогают, благовествуют, творят дела милосердия. Они в служении. И они не просто стоят в небеса: «Господи, нам бы вот это все проклятое сжечь, мы бы к Тебе». Нет. Есть одно выражение от верующего человека, деятеля, который говорит так: «Если завтра придет Христос, я сегодня посажу дерево». Почему? Чтобы ожидание до завтрашнего дня не было вечностью. Я хочу сегодня трудиться. Пусть Господь сам определится, что с этим деревом будет. Я буду действовать. Друзья, это важный рецепт для нас сегодня. Многим людям приходится, хочется роптать на тему долгого ожидания. Блажен бодрствующий человек и тот, который хранит одежду свою, чтобы не было в момент встречи с Господом вот этого переживания. Как жаль, что я потратил время. Как жаль, что я роптал. Я был не готов. Через пророка Михея Господь сказал так: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Господь придумал для нас задачи. Господь поставил нам определенную работу. Мы его рабы. Это неплохое именование – быть рабом Бога любви, Бога, отдавшего свою жизнь за каждого из нас. Господь желает, чтобы время ожидания было скрашено трудом, добротой, милосердием, справедливостью. И это подвластно каждому, друзья. Не боритесь со временем, не убивайте время. Ускорьте его неким процессом. Пусть ожидание пришествия Христа будет быстрым. И когда Он придет на эту землю, мы скажем: «Господи, мы столько всего еще хотели сделать, мы вот в процессе». И Господь скажет: «Хорошо, добрый верный раб, я вижу, что ты выработал привычку делать добро. Я тебя таким создал. Войди в радость Господина. Войди в вечность. Там нет ни переживания, ни тления, ни скорби, ни болезни. Там все, что ты делаешь, будет иметь 100% результат. Ты здесь натренировался ждать быстро. И тебе можно подарить вечность. Потому что в этой вечности ты время не убиваешь. Ты этим временем пользуешься. Обетование вечности для тебя – подарок. Потому что ты научился пользоваться временем. Как замечательно. Это не скучно. Попасть в вечность. Пользоваться вечностью. Творить счастье, что-то счастливое, что-то радостное вечно. Это замечательно. Давайте воспользуемся быстрым ожиданием для того, чтобы быть с Господом.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Часто бывает так в нашей жизни, что мы ставим себе цели, которые не можем достигнуть. Мы то их откладываем, то оставляем на потом, то, может быть, вообще считаем, что это не актуально. Как изменить свою жизнь и как правильно ставить себе цели? Давайте поговорим об этом с священнослужителем, директором благотворительного фонда, с блогером и специалистом по вопросам здорового образа жизни, с Антоном Байковым. Антон, привет, Антон.
3: Приветствую вас.
2: Антон, как понять, что в своей жизни пора что-то менять? И вообще, надо ли что-то менять, в принципе, в своей жизни? Или все как идет, так пускай идет?
3: Ну, я думаю, что человек это понимает и сам. Да, потому что, например, если брать даже сегодняшнюю тему, то кто-то вообще просто не будет в это вникать и каким-то образом, ну, слушать такие программы, передачи. Но все-таки наступает тот момент в жизни человека, когда он, оценивая свою жизнь, начинает действительно осознавать, что он бы хотел что-то другое, он бы хотел что-то изменить и так далее. И это как раз то самое время, когда он должен, может быть, послушать семинары, почитать книги или приобрести какой-то опыт у других людей для того, чтобы научиться, ну, эффективно распоряжаться тем временем, которое ему дано Богом. Да, потому что порою, мне понравилось, я сегодня утром слушал выступление или обращение одного известного человека, и он говорит, что, по сути, у нас не так много времени в жизни. Потому что мы очень много времени проводим во сне, да, мы много проводим время в транспорте или за кто-то телевизором, в интернете. Поэтому, по сути, время для того, чтобы нам достичь каких-то целей, этого времени не так много. И поэтому все равно наступает определенный момент, когда человек понимает, что, ну, что-то в моей жизни идет не так, нужно что-то менять. Это бывает в возрасте, например, ну, 18, 19, 20 лет. Когда человек, у него происходят кардинальные перемены в жизни, и он уходит из родительского дома и поступает куда-то учиться, например. И он видит пример каких-то людей и думает, вот, я хочу быть как этот человек, когда, допустим, я закончу университет, я хочу равняться на такого человека. Или такое может произойти, например, в таком, знаете, возрасте, ну, к примеру, у мужчин в возрасте там, 30 лет, когда идет некая переоценка жизни, и ты, оглядываясь назад, понимаешь, что ты уже вообще-то примерно в среднем половину жизни прожил, и она очень быстро пролетела, и ты осознаешь, что ты о чем-то мечтал, но ты так этого и не достиг. И поэтому здесь это тоже то время, когда, ну, человек приходит к пониманию того, что надо что-то менять в жизни.
2: Вообще в любом возрасте можно что-то менять? Понятно, что тем, у кого там 15, там, кому 18-20 лет, у них еще вся жизнь впереди, и можно что-то менять. А тот, кто уже, кому 50, кто уже, не знаю, 30 лет работает на одном месте работы.
3: Да, на самом деле никогда не поздно, потому что есть такие опыты, опыты людей, которые, возможно, да, посвятив всю свою жизнь какому-то нелюбимому делу, вдруг в определенный момент осознавали, понимали это. Конечно, это требует, ну, серьезных волевых усилий, серьезного осмысления, понятия, как вот построить этот процесс, или вот смелости огромной, чтобы сделать этот шаг. Но есть примеры людей, которые начинали делать что-то подобное, и действительно, вот, по крайней мере, тот остаток своей жизни они проживали намного более счастливыми, чем все предыдущие годы.
2: Ну, там, когда тот человек, который уже работает 20 лет или 30 лет на одном месте работы, я думаю, там эта грань уже любимая-нелюбимая, давно уже она стерлась. Тут просто он уже выполняет это, ну, по привычке. А назвать это любимой, ну да, может, он не скажет, что да, это моя любимая работа, но он к ней привык, и его все, в принципе, устраивает.
3: Ну, на самом деле, я предполагаю, что все-таки, если этот человек будет абсолютно честен с собой, если он, опять же, проанализирует себя, адекватно оценит свою жизнь, то он все-таки придет к пониманию того, его это или не его. Да? Потому что, условно говоря, когда работающий человек, к примеру, с радостью ждет пятницы, и очень сильно огорчен в воскресенье вечером, потому что у него есть понимание того, что опять ему идти на эту работу, то, наверное, это тоже признак того, что, может быть, не тем занимается, чем нужно.
2: Я думаю, у нас таких процентов 99 в стране.
3: Да.
2: Где всем найти работу своей мечты?
3: Увы, увы. Она есть. Просто ты, работая где-то, занимаешь чье-то место.
2: Кто же тогда будет, я не знаю, заниматься такими делами, которые, не знаю, мусор убирать, подъезды мыть, подметать самыми такими низкооплачиваемыми?
3: Ну, я хочу сказать, что для кого-то это работа мечты.
2: Ну, ладно.
3: Да. Я вот, ну, даже по себе скажу, что я, конечно, ну, сейчас этим не занимаюсь, но, допустим, вот мне свойственно, я много раз анализировал себя, что мне нравится убирать мусор. Почему? Потому я анализирую, почему? Да потому что мне доставляет удовольствие вот, видеть реальные.
2: Да потому что у тебя есть другая работа, результат, которая тебя обеспечивает. Поэтому ты можешь в свободное время пойти и поубирать мусор.
3: Я понимаю, что, допустим, если бы у меня не было работы, которая меня обеспечила, и единственный вариант был бы пойти устроиться тем, кто будет убирать мусор, то я думаю, я бы это делал и не переживал, и постоянно как бы не думал, да за что мне и почему. Потому что есть что-то, что, ну, лежит тебе на сердце. Да? Поэтому я считаю любую работу, так скажем, ну, почетной.
2: Это другой разговор.
3: Да.
2: Любая работа почетная, и любой тот, кто трудится. Чаще всего, что как раз вот именно вот эти люди, которые занимаются такой работой низкой социальной сферы, это как раз вот им еще больше уважения, потому что они это делают. Потому что не каждый пойдет делать. Вот,
3: конечно.
2: Убираться там за кем-то.
3: Ну, или бывают педагоги, либо еще где-то.
2: Да, люди, удивительно, как наши работают за копейки и занимаются такими. У меня сын ходит в садик. Я знаю, сколько зарабатывает. Ну, по крайней мере, это не скрыто. Это все такие государственные должности, они, в принципе, открыты. Сколько зарабатывает воспитатель. И она там с 8 утра и до 6 вечера ежедневно. У нее 30 детей. И их зарплата, это надо быть, я не знаю, каким человеком, жертвенным, чтобы работать вот в таких условиях за такие-то такие деньги.
3: Да, человек готов идти на жертвы, если он осознает и понимает, что ну, это вот его, то есть это вот лежит ему, да, на сердце. Поэтому, ну, если человек нашел такое свое дело, то ему, конечно, будет намного легче в жизни. Да, если мы будем, опять же, говорить о достижениях, о целях и так далее.
2: Хорошо. Как понять, что пора в своей жизни что-то менять? Многие у нас живут и работают, в принципе, как мы затронули сферу работы, хорошо, по привычке. Что, в принципе, зарплата есть, устраивает, вроде и выплачивают вовремя. На жизнь, на еду, на хлеб, на там все первое необходимое хватает. Может, там даже раз в год можно и куда-нибудь слетать за границу отдохнуть. Но вот вау-эффекта нету. Как понять, что все-таки это не твое, и что вообще тебе нужно иметь? Может, тебе просто надо жить спокойно? Вот тебе Бог дал эту работу, живи, и, как бы, работай, получай зарплату, наслаждайся жизнью, будь счастливым, не меняй ничего.
3: Угу. Скажу так, что, конечно, опять же, здесь нужно очень здраво подходить к ситуации. Если у тебя есть ответственность, допустим, за семью, у тебя есть семья, дети и так далее, есть обязанности выплачивать что-то, то, конечно...
2: Как раз это еще больше меня стопорит в решении каких-то вопросов.
3: Да, то, конечно, это, так скажем, ну, осложняет задачу. И здесь нужно все взвесить и подойти, говорю, очень разумно. Но если ты действительно осознал и понял, что то, чем ты занимаешься, оно не является, ну, делом твоей жизни, ну, я вот по себе скажу, что я однажды пришел к этому пониманию, хотя, опять же, допустим, в финансовом плане у меня было все хорошо, и там рисовались большие, например, перспективы в этом плане. Но я осознал однажды, я преподавал в университете, работал еще в двух местах, у меня были хорошие должности, но я вдруг осознал, что... То есть я как бы представил себя в будущем. Вот, например, я выхожу на пенсию. Потому что жизнь, на самом деле, очень быстро пролетает. Ты это с каждым годом все больше и больше осознаешь. Я вдруг представил себя и подумал, вот я, вот выйду я на пенсию, и буду я рад, буду ли я доволен тем, что вот я стану, например, там, ну, не знаю, деканом или там, да, профессором, или я буду хорошо разбираться вот в той своей сфере. Например, моя там первая сфера была теплоэнергетика. И вот скажут, ну, вот Антон молодец, хорошо котлы продавал. Да, или там что-то там придумал, упростил кому-то вот, вопрос обогрева дома. Я проанализировал это, и вдруг я поймал себя на мысли, что если моя жизнь так завершится, я не буду рад. То есть вот как бы я осознал, что мне сложно представить, чтобы это было целью, смыслом моей жизни, или вот это было тем делом, которому я готов был полностью отдаться и в конце жизни сесть и сказать, как здорово я пожил. Угу. Вот я стал деканом, я вот это сделал, то-то. Поэтому вот это в определенный момент остановило меня. Тогда, когда у меня уже была семья, пока еще не было детей, и при этом не все из моего окружения могли это понять.
4: Вот я, кажется, такой вопрос хотел задать. Да. Как твои окружающие на это отреагировали?
3: Да, причем мы больше всего, конечно, всегда переживаем за самых наших близких и родных, да, потому что они могут сказать, да ты что? Там как-то... И мне тоже пришло такое понимание, что мне нужно сменить сферу моей деятельности. Я не представляю себя вот этим. То есть и те материальные блага, которые я получал, они не могли компенсировать той внутренней неудовлетворенностью. Угу. При этом в моей жизни была другая сфера, которой я занимался параллельно, которая не приносила мне как бы никаких средств, дохода, но при этом она мне нравилась. То есть я в свободное время думал об этом. То есть это была именно сфера служения. Я занимался с детьми, с подростками, там, с молодежью. Мне это очень нравилось. И если ты проанализируешь свою жизнь, а если тебе сложно, попроси кого-то рядышком помочь тебе mm-hmm. в этом. Потому что, допустим, моя жена, она это всегда видела. И она мне говорит, Антон, с тобой как о чем не поговоришь, ты всегда об одном. Mm-hmm. Или, например, когда у меня загораются глаза. Например, когда ты начинаешь на какую-то тему говорить, и у тебя тут глаза загорелись, и собеседник видит, твой близкий, родной, что вот прям вот эта тема, она угу. тебя вот, горящий взгляд у тебя, то, скорее всего, это и есть твое направление, куда тебе нужно двигаться. И мне предстоял тоже разговор с моими родными и близкими, и, ну, я скажу так, моя мама, она это легче восприняла, потому что она человек верующий, угу. и когда узнала, что я хочу посвятить себя именно сфере служения людям, она это приняла. Вот. Я, конечно, переживал за разговор с отцом своим. Вот он не разделял моих убеждений. Угу. Я переживал, как оно будет, как он этот разговор состоится. Но все-таки этот разговор состоялся. И, конечно, может быть, он где-то был не согласен, потому что он видел мои перспективы в другом. То есть говорил, Антон, у тебя такое хорошее образование, у тебя такие перспективы в такой-то сфере. Давай, ты сможешь там и заработать денег и так далее. Но, в принципе, он тоже принял этот момент. Но я думаю, что даже если бы родители бы не приняли, все равно я пошел бы по этому пути.
4: Ну вот этот вопрос не зря мы сейчас стали обсуждать, потому что мнение окружающих часто, ну как вот не зацикливается на мнение окружающих. Я думаю, что там твой отец или кто там был с тобой, в принципе, ну не скажем так, что не поддерживал тебя, да, а который опасался за тебя. Они же все это делали из исключительно, ну, благих побуждений. Они за тебя переживали.
3: Конечно.
4: И чаще всего мнение окружающих на нас сказывается очень сильно. Как не зацикливаться на этом? Как себя переубедить, что да, они говорят правильно, но я все равно буду действовать так, как я считаю нужным?
3: Ну, нужно понять, что это твоя жизнь. То есть и как бы тебе нужно ее прожить. Поэтому быть зависимым всю жизнь от мнения других людей, это, ну, опять же, да, ты просто закрой глаза и представь себя через какое-то время. Uh-huh. А, к примеру, этих людей не станет в твоей жизни. Разные могут быть причины. Да, кто-то уйдет из жизни уже. Может быть, ваши пути разойдутся uh-huh. и так далее. И вдруг осознать там, в 50, в 60 лет, что ты жил не своей жизнью, а жил жизнью тех людей. Вот часто родители же повторяют такую ошибку. Да? То есть они, чего они не добились сами в своей жизни, они пытаются
4: о своих детях.
3: Да, как-то о своих детях все вот это да, осуществить. Вот я не отучился там-то, вот ты обязательно там-то отучишься. И тем самым они толкают своих детей вот, именно встать на этот путь. На путь. И потом бывает, что они их еще и убеждают, что говорят, ну ты терпи, а куда деваться? Надо терпеть, терпи, работай на этой работе. Я вот как всю жизнь терпел, работал. Вот, и хочешь чем-то заниматься, вот в свободное время этим занимайся и так далее. И вот человек, как бы принимая такую жизненную позицию, вот он как бы так и живет. И возникает вопрос, да, почему, допустим, в нашей стране много мужчин в свободное время предпочитают расслабиться, да, допустим, выпить, сесть где-то там и так далее. Я однажды ехал в поезде. Я часто бывает езжу, и у меня был диалог, беседа, и одна женщина рассказала о своем брате. Она говорит, у моего брата два сына. И я, говорит, всю жизнь наблюдаю о том, что он делает, и как он их воспитывает и так далее, и вижу, как он серьезную ошибку совершил. Старший сын был успешен в учебе, и он хорошо закончил школу, поступил в архитектурный там, институт, стал архитектором и так далее. А младший, ну, со времен еще детства, юношества, был творческой личностью. Он любил стихи читать. Вот если кого-то на табуретку не заставишь встать на Новый год, там, стишок рассказать, да, то он всегда с удовольствием и так далее. И он вообще мечтал стать писателем. Но отец, говорит, он был, конечно, так и воспитан, и его было такое понимание. Он говорит, ты что, писатель? Это вообще что? Это работа, что ли, такая? Вот смотри на своего старшего брата. Вот старший брат у тебя молодец, да, вот он, смотри, закончил институт на отлично, сейчас архитектор и так далее. И, в общем, он его вынудил пойти в архитектурный. Он пошел в архитектурный. Все свободное время он, конечно, участвовал в самодеятельности, где-то еще что-то. Его отчислили там, на каком-то втором курсе. Он пошел в армию. С армии вернулся куда? Ни образования, ничего. Он устроился крановщиком куда-то. Да? И отец всю жизнь его вот а почему ты не такой, как твой старший брат и так далее. И, говорит, и эта женщина рассказывает, я вижу, как отец испортил жизнь своего младшего сына, да, потому что он сейчас работает крановщиком, но когда он выпьет в свободное время, он начинает читать стихи, да, там, или еще как-то что-то рассказывать о том, что он придумал и так далее. Поэтому как бы, вот эта проблема, почему у нас... В стране действительно очень многие мужчины, они вот находят какое-то вот это утешение внутреннее в том, чтобы залить все это алкоголем, как-то отключиться от этого, от того, что ты идешь каждый день на нелюбимую работу. А для того, чтобы, знаете, есть такое выражение даже, для того, чтобы что-то доказать ну, тем людям, которые тебе не нравятся, да, и так далее. Поэтому зачем? Жизнь коротка. Бог дал нам это время, Он дал дары, таланты, Он дал тебе определенное предназначение в жизни. И как-то оно будет ну, не очень правильно распорядиться этим не по назначению. И потом предстать перед Богом и сказать, Господи, ну почему у меня такая жизнь была вроде неинтересная? Он скажет, дорогой, то есть я дал тебе все для того, чтобы она была тебе интересная. Но ты, для тебя было важнее, что тебе, о тебе скажут другие люди. Да, что они тебе подумают, или насколько ты будешь ну, материально обеспечен. Как бы вот эти моменты направляли тебя, и они определяли твои цели в жизни. Поэтому ну, ты так распорядился ей.
4: Хорошо. А как сегодня мне жить, если я не знаю, чего я хочу? Наша молодежь сегодня живет сегодняшним днем. Их не волнует, что будет завтра. Они, ну, можно сказать, что в принципе пока что ни к чему не стремятся. Как им начать задуматься о том, что в своей жизни пора что-то менять, потому что дальше будет сложнее это что-то изменить уже?
3: Ну, сложно согласиться, конечно, что они прям совсем не знают, да, все-таки многие молодые люди сейчас, я вижу эту тенденцию, они, потому что другое поколение уже растет, так называемое поколение Z, и, конечно же, но...
4: Ну, все, наверное, зависит от возраста, потому что, да, там, может, после 18 люди уже начинают задумываться.
3: Да, ну нет, я хочу сказать, что сейчас есть действительно и большая прослойка тех молодых ребят, начиная там с возраста чуть ли не 12 лет, 13, которые ищут себя в чем-то, реализации и так далее. Потому что я вспоминаю себя, но вот действительно я, наверное, был одним из тех, кто вообще не понимал, куда он движется. То есть, ну, как-то жил. Родители определяли мое направление. По крайней мере, пока я в школе учился, и даже когда я в институт поступал. Да, потому что когда они сказали, вот, ну, туда давай, мы тебя это, у тебя вроде бы это хорошо, давай, иди туда. То есть сейчас я смотрю, я даже наблюдаю за своими детьми, там, за своим младшим сыном, я вижу, что у него есть уже какое-то увлечение, ему 9 лет. У него есть увлечение, и он уже говорит о том, что он стремится к тому, чтобы стать там архитектором, к примеру.
4: Ну, 9 лет — это, наверное, не такой серьезный возраст. Может,
3: через... Да, ну, можно сказать, ну, мы все мечтали быть космонавтами, может быть, это еще пройдет. Но я смотрю, что у него есть к этому дарование и способности. Он очень усидчивый, он очень любит рисовать, он здорово лепит, у него есть пространственное воображение и так далее. И все свое свободное время он посвящает, к примеру, там, изготовлению чего-то, построению там, из кубиков и так далее. Потому что уже с детства мы можем видеть, что конкретно у человека является его любимым делом. И, конечно, задача родителей вот, тоже помочь своему ребенку как бы определиться, что занимает ребенка в детстве больше всего. То есть это и есть, скорее всего, его направление. И просто понять, допустим, я уже как родитель, может быть, размышляю, что и смириться с этим заранее, что ну, у ребенка есть в будущем ну, право выбора того, кем бы он хотел стать и чему посвятить свою жизнь. И как бы ты ни переживал за нее, как бы тебе ни казалось, что правильный путь — это вот именно, допустим, вот пойти по моим стопам, вот стать там инженером и так далее. Но если он вдруг выберет иной путь, то быть готовым принять это и помочь ему. Поэтому я бы не сказал, что сейчас молодежь совершенно движется. А те, кто действительно вот так как-то движется непонятно, современные масс-медиа и так далее пытаются им дать какие-то смыслы. И, увы, к сожалению, порой это бывают смыслы слишком приземленные. Ну, например, деньги. Да, вот. И поэтому сейчас молодежь, по сути, вот я бываю часто в школах, беседую со школьниками, они, не стесняясь, говорят, что они просто хотят много денег. Да, потому что они видят эти примеры в Ютубе, еще где-то, тех людей, которые, казалось бы, очень просто, ничего не делая. Ну, что там, снимай видео, выкладывай, да, и все, и ты миллионер. Как они заработали большие деньги. И, соответственно, они тоже начинают ставить себе определенные цели и так далее. Поэтому как бы, я верю в нашу молодежь, подрастающее поколение. И поэтому, по сути, я увидел и в этом свое призвание и предназначение. О том, чтобы, исходя вот из своего какого-то жизненного опыта, помочь молодым людям понять, чему они могут посвятить свою жизнь. Научить их, как правильно ставить цели и добиваться. Научить правильно воспринимать себя и ну, адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны. То есть и тем самым ну, действительно помочь им реализоваться в этой жизни, почувствовать радость, счастье от этой жизни. И действительно в конце жизни не кусать локти и не сожалеть о том, что ну, я как-то вот прожил ее и как-то бессмысленно и глупо.
4: Ну вот все вот эти вот найти себя, стать в этой жизни, цель этого всего, чтобы добиться успеха в жизни, чтобы жизнь твоя была ну, полная достатка и...
3: Не факт, что и далеко не факт, что если ты начнешь двигаться согласно своему призванию, что ты станешь... У тебя будет стабильность, материальное обеспечение там, и так далее. Да, все, опять же, зависит от того, для чего Бог тебя создал. Вот поэтому это нужно понимать. То есть, и, в принципе, кого-то это устраивает. Например, кто-то не любит выходить из дома. Вот есть люди, которые... Я, допустим, очень часто перемещаюсь в сферу своей деятельности, я много езжу. И кто-то мне порой бывает сочувствует, говорит, Антон, да как же так? Ты постоянно где-то в поездках и так далее. Ой, ты бедный и тому подобное. А я не считаю себя как бы, в этом плане бедным. Я не переживаю за это. Потому что мне нравится смотреть новые места, общаться с новыми людьми. Мне нравится ездить и так далее. То есть, поэтому в жизни цель, как бы не странно, цель найти цель не для того, чтобы просто прожить комфортную жизнь. А кого-то просто не устраивает комфортная, удобная, упакованная жизнь. Кому-то нужен вызов, кому-то нужно приключение, поэтому у нас есть исследователи, которые покоряют, куда-то едут, у нас есть врачи, у нас есть миссионеры и так далее. То есть потому что у каждого есть свое призвание. И по сути, ну, цель нашей жизни — исполнить то призвание, которое Бог ну, изначально заложил в тебя, даруя тебе определенные способности. И это не значит, что он... предназначил тебе жизнь какой-то звезды. Потому что порой, когда нам рисуют этих звезд, появляется где-то вот это внутреннее желание, вот я тоже хочу быть таким же известным, таким популярным, так влиять на миллионы людей, чтобы я сказал слово и все там. Вообще-то, конечно, я подразумеваю, что кому-то это неинтересно. Да? Но даже если такие мысли возникают, нужно просто понимать, что, возможно, Бог предназначил тебя, и твоя жизнь предназначена для того, чтобы повлиять на жизнь всего лишь одного человека. Но благодаря этому, допустим, изменится жизнь миллионов. Да? То есть, возможно, ты... Ну, я вспоминаю историю, допустим, обращения к Богу известного проповедника Чарльза Сперджина. Да? То есть он, будучи подростком, 15 лет пришел, случайно так заглянул в церковь. И в этот день служитель не пришел, потому что все занесло снегом. И пришлось старшему диакону проповедовать. Он был не очень сильно готов. И поэтому он несколько слов сказал, и вот прямо обращаясь к Спержину, сказал: «Ты должен принять Христа, ты должен принять Христа». И это был момент его обращения, этого молодого человека. Да? Вот сказать, жизнь вот этого там, диакона, который вот сказал эту проповедь и так далее, была ли она? Да многие, и большинство имени-то даже его не знают, кто это был, что за человек. Но он выполнил определенное предназначение. То есть он смог повлиять всего лишь на одного молодого человека, который смог изменить мир. Поэтому порой, допустим, когда я думаю: «Господи, каковы же масштабы от того, что ты мне доверяешь, моего служения?» И порой я себя где-то останавливаю, понимаю: «Господи, все, что может рука твоя делать, написано, делай. Все, что я могу делать, я буду делать это, как есть другое место в Священном Писании. Все, что не делаете, делайте как для Господа». Для Бога. Да, то есть я буду стараться все делать качественно, стараться буду делать хорошо. Но при этом, Господь, я понимаю, что твое предназначение или вот то призвание, для которого ты меня сотворил, создал в этой жизни, оно может быть заключаться всего лишь в том, чтобы вдруг я мог бы сегодня приехать куда-то, да, в студию, сказать эту важную мысль, а кто-то, кто сейчас смотрит эту передачу, услышал ее, и, возможно, это как раз тот человек, которая через там, 10, 20, 30 лет произведет нечто такое в мире, и никто не будет помнить. И, возможно, и он забудет, что, когда все это началось. Да? Но это и будет то, для чего Бог меня создал. Поэтому цель все-таки, завершая, да, ответ на этот вопрос, цель не просто благосостояние, успех и так далее. Очень много

0: любит нас, обязательно вам в этом поможет. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
2: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: Пришло время, и на землю нашу пришел Спаситель, Христос Господь Иисус. Пришло время, когда древнейшие пророчества Священного Писания исполнились, и Он, Сын Божий, пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. И вот после того, как Голгофский подвиг был свершен, после того, как за все грехи было заплачено, после того, как была одержана победа на Голгофе, что в результате произошло с дьяволом, бесами и проклятием? На этот вопрос отвечают для нас апостольские писания, последние 27 книг Библии. И к ним сейчас мы и обращаемся. Мы зададим вопрос о том, действует ли дьявол по-прежнему на нашей земле, в целом в мире, за пределами общества Завета, вне общества верующих в Господа. Реален ли дьявол и продолжается ли его деятельность на земле после заключения Нового Завета, после Голгофского креста? Читаем Евангелие от Марка, 16 главу, стихи с 15 по 17. Это слова воскресшего Спасителя. Новый Завет уже заключен, уже водораздел истории состоялся. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов». Эти слова были сказаны уже в эпоху Нового Завета. Вопрос, реальны ли бесы, действуют ли они, живут ли в людях по-прежнему после эпохи Нового Завета? К сожалению, да. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов». Значит, в этом нужда по-прежнему сохраняется. Значит, бесы, к сожалению, по-прежнему продолжают жить в людях. И многие люди нуждаются в духовном освобождении. В книге «Деяния апостолов», в 13 главе, в стихах 6 по 10, на эту тему читаем следующее. «Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Варий Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божье, а Елима волхва, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Мы находим, что на пути проповеди Евангелия апостолам встречались волхвы, колдуны, маги, которых нелестным термином апостолы титуловали как «сын дьявола». Это были реальные личности. Сила дьявола реально через них являлась, и она была помехой в проповеди вести о спасении. В книге «Деяния апостолов», 16 главе, стихи 16-18, об этом повествует следующее. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: „Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее“, и дух вышел в тот же час». Апостолам приходилось изгонять бесов, им приходилось повелевать именем Иисуса Христа вести духовную войну. К сожалению, бесы продолжали активно действовать в мире и после заключения Нового Завета. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в стихах 20 и 21, апостол Павел описывает язычество своего времени, современную ему эпоху, и говорит: «Язычники, принося жертвы, приносят кому? Бесам». Помните, мы читали в книге Второзаконии и в книге Псалтирь о том, что приносили жертвы бесам. Оказывается, ничего не изменилось. И в Новом Завете, в эпоху Нового Завета, язычники продолжали заниматься тем же самым. Духовный мир не поменялся. Они приносят бесам жертвы. Но я не хочу, пишет апостол, чтобы вы, члены церкви в Коринфе, были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. В книге Откровения, которая описывает уже заключительные аккорды в симфонии земной истории, говорится о бесах вновь. В 9 главе книги Откровения читаем стихи 20 и 21. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Мы находим и действие бесов, и поклонение бесам, и чародейство вплоть до самого конца истории. В книге Откровения в 16 главе, в стихах 13 и 14, напротив, описывается усиление бесовской активности по мере приближения к концу. Читаем 16 глава, стихи 13 и 14 книги Откровения. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя. Духи, оказывается, продолжают действовать, да причем на самом высоком уровне. Кому выходят? К царям земли, к правителям земных государств, к современным лидерам наций и народов. Они выходят для того, чтобы создать коалицию против Бога, чтобы всех их, царей земных, собрать на брань против Бога Вседержителя. Это происходит, дорогие, в наше время. Это происходит в правительстве наших стран. Это реальная деятельность темных сил. Решения, которые принимаются, часто мотивированы дьявольскими планами. Вот библейская правда. В книге Откровения в 22 главе стихи 14 и 15 описывают людей, которые погибнут, которые не наследуют жизнь вечную. И там сказано: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни войти в город воротами, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие, и делающие неправду. В числе тех, кто погибнет, названы чародеи». Это представители колдовской силы. Итак, вопрос. Существуют и действуют ли дьяволы, бесы сегодня в мире? Даже несмотря на то, что Голгофская жертва уже принесена, даже несмотря на то, что Иисус Христос уже пришел, чтобы разрушить дела дьявола, к сожалению, да, дьявол и бесы продолжают действовать в мире.
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Но теперь самый сложный вопрос. Вопрос, ответ на который, к сожалению, до сих пор многим неизвестен. Для того, чтобы ответить на этот вопрос честно, необходимо отбросить все предрассудки, все былое, что на эту тему нам, возможно, было известно или казалось, что известно. И мы зададим следующий вопрос. Действует ли дьявол и бесы в церкви среди народа Божия, внутри христианства, действует ли дьявол в Церкви Божьей. Посмотрим на книгу «Деяния апостолов», 5 главу, 3 стих. «Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Кем был Анания? Был ли он христианином? Да, был заметным христианином. Он принял решение крупную сумму денег пожертвовать на дело Господне. Он был частью Церкви Божией. И тем не менее сказано, он допустил сатане вложить мысль, и этой мысли он повиновался, и эту волю дьявольскую исполнил, и в итоге закончилось все его гибелью. Дьявол, оказывается, может атаковать членов Церкви Божьей и приводить к тому, что они, следуя его воле, гибнут. Далее. Мы находим в книге «Деяния апостолов», в 19 главе, стихи 18 и 19. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Давайте зададим вопрос, о каких верующих идет речь? Во-первых, это верующие или неверующие описываются, христиане или нехристиане? Сказано, многие из уверовавших. Это означает, что они уже присоединились к церкви, заключили завет с Господом, и значит, прошло какое-то время после их уверования и до осознания необходимости отречься от проклятий и выкинуть то, что представляло собой оккультные предметы. Они уверовали, и затем Дух Святой их вел дальше, и они осознали, что необходимо освободиться от этих колдовских книг, очень ценных книг, и взяв сожгли пред всеми. То есть, возможна ситуация, при которой человек уже, может быть, несколько лет, а может быть, и многие годы в церкви, но у него по-прежнему дома есть что-то, что представляет собой оккультные предметы. И Господь желает, чтобы они, следуя вот этим первым христианам, пересмотрели этот вопрос, проанализировали свою жизнь и, если нужно, отказались от этого и истребили все это. Оказывается, и в Церкви Божьей вначале может быть для кого-то спасение, и только через какое-то время освобождение от чародейства. В первом послании апостола Петра, в 5 главе, стихи 8 и 9 на эту тему говорят следующее. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Скажите, если бы верна была точка зрения, согласно которой сила дьявола на верующих не распространяется, если верна была бы точка зрения, согласно которой заключивший завет с Господом теперь может по поводу дьявола не переживать, потому что дьявол к нему не прикасается, то был бы смысл в этом призыве. Трезвитесь, бодрствуйте. Этот призыв именно к верующим обращен, именно к христианам обращен. Более того, говорится о том, что ему нужно противостоять дьяволу, и что такая же ситуация с братьями вашими повсюду. То есть все верующие оказываются уязвимы, они призваны именно бороться с дьяволом. В противном случае они могут оказаться его жертвами. В послании к Галатам, в 3 главе, в 1 стихе есть одно очень важное место, с которым нам нужно будет поработать чуть основательнее. В синодальном переводе этот текст звучит так. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» Я хочу обратить ваше внимание на глагол «прельстил». В подлиннике это греческий глагол «баскаино». И он имеет в том числе и вот какое значение. Оно отражено в переводе Российского библейского общества и в переводе Кулакова в современных переводах следующим образом. «Галаты, глупцы, кто вас сглазил?» Знакомое слово? «Сглазить». А в переводе Кулакова сказано: «Кто же смог заворожить вас?» Если вы откроете греческо-русский словарь, вы увидите, что глагол «баскаино» в ту эпоху использовался для описания колдовства. Кто вас заколдовал? Он задает вопрос членам церкви в Галатах. Он не говорит: «Может быть, кто-то вас заколдовал». Он задает вопрос: «Кто это сделал? Кто навел на вас заклятие?» Оказывается, это может случаться и с христианами. Оказывается, они могут, к сожалению, подвергаться действию колдовства. В первом послании Фессалоникийцам, во второй главе, в стихах 17 и 18 об этом сказано так. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались видеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но...» Что дальше? «Воспрепятствовал нам сатана». Апостолу Павлу приходилось вместе со своей миссионерской командой менять свои планы о проповеди, потому что дьявол ставил преграды даже на пути апостолов. «Воспрепятствовал нам сатана». В первом послании Тимофею, в 4 главе, в 1 стихе написано: «Дух же, Дух Святый, ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Что значит «отступить от веры»? Кто в состоянии отступить от веры? Только тот, кто в вере, не так ли? Верующие, христиане, члены церкви, они, к сожалению, будут отступать от веры, вследствие чего? Внимая духом обольстителям и учением бесовским. К сожалению, мы вынуждены признать на основании Священного Писания, что дьявол и бесы могут воздействовать на разум человека и внедрять свои обольщения, и внедрять свои лжеучения даже верующим. В книге Откровения, в 18 главе, в стихах 2 и 23 об этом написано так. «И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы“». Итак, теперь ситуация. Вавилон – это место, где действует кто? Бесы, дальше, нечистые духи, и там присутствует волшебство. Самое удивительное, однако, заключается в том, что мы находим в 4 стихе этой главы. «И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, выйди из Вавилона, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее“». Кто находится в Вавилоне? Народ Божий. Народ Божий находится в Вавилоне, где бесы, нечистые духи и волшебство. Мы находим таким образом, что даже в среду народа Божия попали эти дьявольские явления, причем, к сожалению, в самом явном виде. Итак, вопрос. Действует ли дьявол и бесы сегодня в церкви? К сожалению, да. И, к сожалению, учит Священное Писание, они действуют активно и успешно. Это означает, что все присутствующие в этом зале и все, кто будет слушать эту программу в записи, потенциально находятся в группе риска. Нет ни одного человека, который мог бы сказать: «Дьявол ко мне никогда не прикоснется, просто потому что я в церкви, я христианин, я верующий человек, я в завете с Богом». Библия, открывая нам правду, говорит о том, что дьявол может губить, учения свои внедрять и эффективно работать внутри церкви и даже использовать членов Церкви Божьей для своих целей.
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Последний вопрос на сегодня. Реальны ли проклятия? Реальны ли они как явление в новозаветную эпоху? И реальны ли они как явление среди представителей Церкви Божьей? Для ответа на этот вопрос я приглашаю вас посмотреть, во-первых, на послание апостола Иакова, 3 главу, стихи 6, 9, 10 и 15. «И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию». Язык становится органом проклятия. Вопрос: у кого? Кому пишет апостол Иаков? Верующим, христианам. Он использует местоимение «мы». Он использует глаголы множественного числа, говоря о верующих. Он описывает практику своего времени. Теперь вопрос. Откуда христиане получают идею и чем подпитывается сама практика проклятия? Согласно тексту. Сказано, язык воспаляется от гиены. А гиена – это место, которое ассоциируется с дьяволом и бесами. Чуть дальше эта мысль еще яснее прослеживается. Мы читаем теперь стихи 9, 10 и далее. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Это кто влагает проклятие в уста верующих? Бесы. Когда происходит проклятие, это означает озвучивание бесовских слов. И, к сожалению, проклятие стало реальностью для многих верующих, в том числе и сегодня. Во втором послании апостола Петра, во второй главе, стихах 14, 15 и 17, об этом сказано так. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, о котором мы говорили уже сегодня, который возлюбил мзду неправедную». Итак, несколько ключевых терминов. Что означает фраза «сын проклятия»? Что означает, например, фраза «сын утешения»? Это словосочетание в Священном Писании передает характеристику, описывает внутреннюю сущность. Варнава – сын утешения, потому что он утешает. Сын утешения – это тот, который утешает. Сын грома – это кто? Тот, который гремит, у которого характер взрывной. Сын проклятия – это тот, кто таков по природе. Сын проклятия – это тот, кто несет в себе проклятие, который является объектом проклятия. Теперь вопрос, кто эти люди? Сказано, оставив прямой путь, они заблудились. Это верующие или неверующие? Это те, кто был на прямом пути. Это те, кто был с Господом. Но, тем не менее, они подверглись проклятию и стали сынами проклятия. Теперь проклятие является фоном их жизни. Несмотря на то, что они, возможно, продолжают считать себя верующими и принадлежать к Церкви Господней. Это безводные источники, облака и мглы, носимые, гонимые бурею. Им приготовлен мрак – вечной тьмы. Эти люди погибнут, несмотря на то, что однажды шли прямым путем. В Евангелии от Матфея, в 25 главе, в 41 стихе описывается пришествие Господа нашего Иисуса Христа и суд над живыми

0: студии Виталий Алійнік.
1: Далее в книге Откровения, в 22 главе, в стихах с 1 по 3 мы с вами находим благую весть касательно проклятия. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Настанет время, говорит Господь в последней книге Библии, в книге Откровения, когда проклятие будет очищено с нашей земли. Не будет уже ни проклятых, ни проклятого. Но пока, к сожалению, проклятие продолжает действовать. Доколе не наступит эпоха нового неба и новой земли, проклятие является реальностью, которая неотвратимо поражает жителей земли. Без Бога ли они живут? Тут проклятие явственнее и более понятно. В Боге ли люди живут? В церкви ли находятся? Они тоже могут по беспечности стать сынами проклятия. Они, к сожалению, несмотря на то, что находятся на истинном пути, могут внять голосу дьявола и подпасть под колдовство, под действие бесов и стать сынами проклятия. Итак, вопрос. Реально ли проклятие сегодня в мире в целом? К сожалению, да. Могут ли подпасть под проклятие верующие? К сожалению, да. Таким образом, мы ответили с вами на два главных вопроса сегодняшней темы. Реальны ли дьявол и бесы в этом мире и внутри церкви? Реально ли проклятие в мире в целом и в церкви? К сожалению, и на тот, и на другой вопрос Библия отвечает утвердительно. Это то, с чем мы с вами должны жить. И перед нами только лишь один выбор, по сути. Либо согласиться со Словом Божьим, либо жить в ложной уверенности, что нас уж точно ни дьявол, ни бесы, ни проклятия не коснутся. Многие живут сегодня в такой ложной уверенности, но Священное Писание срывает маску с дьявола и показывает, какова реальность на самом деле. Теперь очень личный вопрос – ко всем вам. Каковы ваши чувства по итогам исследования Священного Писания в сегодняшней теме? Как теперь у вас на душе? Правильно ли вы сделали, что пришли на программу «Разрушенное проклятие»? Не лучше ли было всего этого не знать? Может быть, спокойнее бы жилось? Как говорится, с глаз долой и сердце вон.

0: магии. Есть в нашем мире две крайности – голое отрицание, бездумное и страх. Или наоборот, занятие магией, или наоборот, заигрывание перед бесами, попытка поклоняться, вступать в контакт с ними, попытка устанавливать взаимоотношения с князем тьмы. Когда мы говорим теперь об обществе верующих в частности, мы эти две крайности находим выраженными следующими словами. В книге известного автора Елены Уайт «В свидетельствах для церкви» в пятом томе написано так. «Злые ангелы работают везде вокруг нас, но поскольку мы не различаем их присутствие своим естественным зрением, мы не задумываемся о реальности их существования как должно, как представлено в Слове Божьем». В действительности Библия говорит нам, верующим, небезызвестны его умыслы. Мы знаем козни дьявольские, потому что они открыты на страницах Священного Писания. Но, к сожалению, представители вот этой крайней позиции, они живут так, как будто дьявола и бесов не существует. Они не задумываются о реальном присутствии их в жизни и потому не различают действия дьявола. Есть другая крайность, как часто и как фактически всегда бывает, по любому вопросу. В книге Елены Уайт «Желание веков», страница 493. Есть христиане, которые думают и говорят слишком много о силе сатаны. Они думают о своем противнике, они вспоминают его в молитве, они говорят о нем, и он кажется им все более и более могущественным. Есть те, кто на самом деле фиксирован на дьяволе и бесах. Бесы, бесы, кругом бесы. Вот их девиз. Сбалансированный подход будет заключаться в следующем. Сатана и в самом деле силен. Но благодарение Богу мы имеем всемогущего Спасителя, который изгнал лукавого с небес. Сатана доволен, когда мы превозносим его силу. Почему бы не говорить об Иисусе? Почему бы не превозносить его силу и его любовь? В Священном Писании реально описывается дьявол и бесы, но также реально описывается Божья победа над ними. В Священном Писании у нас есть много чудных обетований. Послание к Римлянам, 16 глава, 20 стих. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Да благословит вас Господь на сегодняшний вечер и на последующие вечера этой программы. Приглашаю вас каждый вечер. Не пропустите ни одного из восьми, потому что мы будем рассматривать очень важные истины Слова Божия.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Радуйтесь всегда в Господе!
2: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». И, как всегда, будем сегодня знакомиться с очень интересным гостем. Евгений Скрипников, спасибо большое, Евгений, что вы у нас в гостях. Если вы внимательно смотрите эфир телекомпании «Три ангела», то вы знаете, что Евгений снимается в различных циклах наших программ. И вот то, что для меня как-то особенное, потому что это часовые длительные встречи, это ваши съемки в территории реальности. Программа для молодежи, программа, которая идет и в онлайн-трансляции, и затем она идет в повторе. Спасибо большое, Евгений, что вот вы, будучи священнослужителем, раскрываете свое сердце для науки, для познания. И делаете это не просто так, а для того, чтобы какую-то опору в жизни получили бы те люди, которым вы это рассказываете. Я правильно понимаю, что основная сфера ваших интересов – это молодежь?
2: Да, здравствуйте, очень приятно, что вы пригласили, очень приятно с вами пообщаться. Да, я сегодня являюсь священнослужителем, и, если так можно сказать, что мой профиль или то, к чему лежит моя душа, мое сердце, это работа с молодежью, потому что молодежь – это талантливые, креативные люди, всегда у них очень много идей, только успевай за всем этим, только будь с ними на одном языке, понимай, о чем они говорят.
1: Угу. Вот очень хочется поинтересоваться о том, как вы пришли к Богу. Вот что это такое? Знаете, как бывает, например, родители, там, бабушки, дедушки, и вот и человек тоже приходит, потому что это семейная, что ли, культура, семейная вот экология, так скажем. Или же бывает свой какой-то очень трагичный путь у кого-то, когда переходит через какие-то страшные проблемы, трудности в своей жизни. А каков ваш был путь к Богу? Расскажите, пожалуйста.
2: Немножко расскажу о своем детстве. Я один ребенок в семье, и поэтому мне повезло, что все внимание моих родителей досталось мне. И, конечно, они с детства меня побуждали к тому, чтобы заниматься саморазвитием.
1: А чем родители занимались?
2: Родители, обычная семья. Мы выросли так, что это были трудные годы, поэтому занимались тем, что давало возможность для того, чтобы был хлеб на столе. Но всегда я помню, как вот они заботились.
1: Еще спрошу, в каком регионе России?
2: Я родился в Ростове-на-Дону, это мой родной город. 25 лет жизни своей там прожил. Угу. Вот, сегодня мне 30, и если оглядываться в прошлое, в детство, то могу сказать, что вот они пытались дать мне возможность получить хорошее образование. Угу. И я вот всегда любил математику, физику. Это, в принципе, определило тогда мой выбор профессии. Я хотел стать военным, даже поступил в соответствующее учебное заведение. И еще, наверное, важный момент, который сформировал меня как личность, это спорт. Всегда родители давали возможность заниматься спортом, и я занимался разными видами спорта, некоторые даже друг друга противоречили. Но, наверное, самое большее, чему я посвятил время жизни с 6 лет и до, наверное, 16 лет, это единоборство, это бокс. И я вот так анализирую, что даже вот этот образ жизни помог мне прийти к Богу.
1: Это очень интересно. Вот у нас много очень встреч в гостях у телекомпании «Три ангела», вот здесь, в этой гостиной, но чтобы спорт или единоборство вы могли бы прийти к Богу, по-моему, такого еще у нас не было рассказа.
2: Вы знаете, люди, когда говорят, я занимался боксом, все говорят, надо с тобой быть поаккуратнее. А на самом деле, ведь единоборства помогают тебе контролировать себя. Это даже не история про агрессию, это, наоборот, история про самоконтроль. И нам тренер всегда говорил, ребята, вы должны контролировать свои эмоции, контролировать себя. И я помню, что он всегда очень строго ругал нас за какие-то вредные привычки. И поэтому, в принципе, в моей жизни, слава Богу, я благодарен ему, моим родителям. У меня не было вредных привычек, потому что я понимал, что это тот багаж, который тебе в жизни для счастья, для успеха не нужен абсолютно. И когда в нашем городе объявили программу о здоровых привычках, мне стало интересно, потому что я решил, что я в жизни курить не буду никогда. Думаю, пойду послушаю, что рассказывают там преподаватели, врачи, тренер здорового образа жизни, и тоже не буду курить никогда в жизни. Но оказывается, программа состояла из двух частей. Была программа, которая была посвящена здоровым привычкам, но еще были уроки по изучению Священного Писания.
1: Угу. У вас это как-то разочаровало, вас это как-то насторожило. Вы хотели слушать принципы здорового образа жизни, воспитывать в себе хорошие привычки по здоровью, и вдруг вам Библию предлагают.
2: Вы знаете, я буду с вами откровенен. Я вообще не пожалел, что так случилось. Я забыл про то, что я хотел услышать о здоровье. потому что впервые в жизни, наверное, впервые в жизни вот так открыто, полноценно я слышал то, что читают из Библии. Угу. Хотя моя семья была верующей.
1: А почему? То есть что, было до этого какое-то внутреннее, что ли, стремление к этому? Или вы, может быть, и не знали ничего такого за собой?
2: Нет, конечно, я знал, что есть Бог. Моя бабушка учила меня молиться. Она первая выучила со мной молитву «Отче наш». То есть я... это было в моем сердце, но я никогда не читал Библию. А вы же понимаете, что невозможно укрепиться в вере, если ты не знаком с основами, да, с главным учебником, со Священным Писанием. И вот я пришел слушать...
1: Вот секунду, еще все-таки прошу. Вы говорите, это было в моей жизни. Потому что ведь вот те, кто нас смотрят, они ведь вот, они ищут себя в нас, в наших гостях. Вот вы говорите, это было в вашей жизни. Может быть, это и в вашей жизни есть. А что именно? Каким образом Бог был в вашей жизни?
2: Бог помогал мне. Ну что там? Мне было 16 лет, да? То есть о чем молятся школьники и подростки, да? О, помоги мне в этой ситуации, защити меня, помоги, чтобы там не болели мои близкие.
1: Да, помоги, чтобы я понравился этой девушке.
2: Ну да, но еще, например, я молился перед соревнованием, помоги, чтобы не было травмы, и Бог хранил. У меня даже был особый такой ритуал, если так можно сказать, что я перед соревнованием сначала молился, и потом только там выходил на какие-то соревнования.
1: То есть это было просто из вот вашего общего жизненного опыта, что это хорошо делать.
2: Да, это то, что я знал, что Бог есть, потому что теория эволюции, я никогда в нее как-то не верил. Ну, это такое личное мое мнение.
1: Объясните, почему?
2: Ну, потому что слишком очень много порядка в нашем мире, и я, конечно, не специалист в этой теме, но когда я смотрю, как организован мир, да, как работают законы природы, ну, как это может появиться случайно? Да даже как мы с вами устроены, да, вот, ну, боксеры, они ценят руки, они берегут руки. И я помню, нам тренер рассказывал, что вот если у вас большой палец травмирован, у вас уже не будет правильного удара. То есть Бог так интересно создал руку, что она может нести и силу, да, там мы что-то тяжелое поднимаем, и в то же самое рука может нести ласковое прикосновение там, матери к ребенку. И когда я это все видел, я, конечно, понимал, что это не случайно, кто-то за всем этим стоит. Но полное понимание Бога или вообще представление о том, кто такой Бог, я, конечно, получил только тогда, когда открыли Священное Писание, священнослужитель, и я начал слушать, и... У меня склад ума математический, и как раз я попал на первый урок, который был посвящен книге Даниила. А наверняка наши зрители знакомы с этой книгой. Это книга точных библейских пророчеств.
1: И, конечно... Да, там даты, ну, вернее, не даты, там года, там вот вычисления такие.
2: И, конечно, я слушал проповедь книги Даниила, вторая глава. Это великая пророческий сон великий, который Бог дал вавилонскому царю Навуходоносору. И я, вот у меня, знаете, как будто все остановилось. То есть я слушаю, впервые я встретился с этой вестью, и все заканчивается тем, что скоро придет Христос. И вот это стало побуждающим мотивом для меня, чтобы познакомиться с Библией. Я взял ее в руки и...
1: А что значит «скоро придет Христос»? То есть вы решили, что на протяжении вашей жизни Он придет, что Он прямо вот совсем скоро придет?
2: Да, вы знаете, у меня было тогда такое ощущение, сейчас я уже понимаю, что оно ошибочное, но я думал, что вот 3 месяца у меня есть, чтобы все узнать, все прочитать, все исследовать, потому что время близко. Я и сейчас верю, что время близко, но тогда я еще должен был узнать определенные библейские пророчества, чтобы понимать, как все обстоит в нашем мире и что будет происходить перед пришествием Христа.
1: Угу. Книга Даниила вот произвела такое впечатление. Еще, может быть, какие-то книги Библии, еще какие-то аспекты, которые там открывались?
2: Вот интересно, что в Библии можно найти, наверное, свое, да, или весь к твоему сердцу, каждому человеку. Конечно, я услышал, поверил, но пришел домой, взял калькулятор и начал все пересчитывать. Потому что, ну, я не мог представить себе, что такой длинный период времени действительно описан в библейских пророчествах.
1: И, конечно, книги Даниила.
2: Да, да, книги Даниила. Я, конечно, стал делиться с своими сверстниками, с друзьями. У нас ребята были в военном училище. И, конечно, сразу первый вопрос. Библию писали люди, Библия не подтверждена. И, конечно, у меня новый вопрос. Я прихожу к священнослужителю и давай его этими вопросами подгружать. И он мне давал книги какие-то, я читал то, что говорит история, какие-то археологические находки. И вот со временем моя вера в Библию окрепла. То есть я понял, что действительно, да, это книга, которую писали люди, но за этими людьми стоял небесный автор, это Господь Бог. И когда я прочитал Евангелие от Иоанна, это вот та книга, которую я сам лично первый раз прочитал, первая книга в Священном Писании, конечно, я увидел не только вот эту математику, потому что Библия — это не только про пророчество, про события, про предсказания. Библия — это книга, которая открывает Бога. Вот мы с вами общаемся, да, я могу узнать вас, да, вы лучше немножко узнаете меня. А когда ты читаешь Священное Писание, ты как будто открываешь завесу, ты узнаешь, какой Бог. Оказывается, Он любит, оказывается, Он ведет тебя. Я стал вспоминать те истории, когда Бог хранил меня в моей жизни. И, конечно, это стало таким мотивом, что я захотел стать священнослужителем.
1: Mm-hmm. То есть вот так вот быстро. А еще вот такой вот у меня вопрос. Я знаю, что есть люди, которые читают Библию, потому что это принято в их семье или потому что они ходят в церковь, но, тем не менее, не знаю, они не знают Бога, они сами об этом говорят, что «а почему я его не нахожу, а почему я его не слышу?» А вот как у вас это произошло? То есть вы его в какой-то момент услышали, увидели, нашли? Как оно было?
2: Вы знаете, конечно, когда ты в подростковом возрасте, а я принял крещение, когда мне было 16, это было как бы мое личное решение, но особо о смыслах жизни не задаешься. Ты какие-то комплексы свои преодолеваешь, какие-то проблемы, думаешь о том, чтобы хорошо учиться, чтобы получить хорошее образование, потому что ну, ты должен взять на себя ответственность и за свою семью в том числе. И, наверное, то, что Бог меня нашел, это просто подарок. Я его никак не заслужил, я его не отыскал. Это то благословение, которое мне подарено. То есть Бог открылся через свое слово, показал свою любовь. Mm-hmm. И даже, знаете, ну, наверное, молодой человек я был, решил быстро принимать решение. На четвертой встрече, вот mm-hmm. когда мы изучали Библию, у меня в сердце вот такое отчетливое желание возникло. Вот бы посвятить этому свою жизнь, вот бы стать человеком, который другим людям проповедует, потому что это же потрясающая весть, которая изменит семью, изменит тебя как личность, изменит твой образ жизни, твои привычки. Я не говорю это для красного словца, просто я благодарен Богу, что вот тогда Он это желание как бы мне в сердце поселил, и я еще не знал, как стать священнослужителем, что для этого нужно.
1: То есть это произошло буквально с четвертой, ну, вот на четвертой этой вот встречи по изучению.
2: На четвертой встрече, да. И после этого я принял крещение, начал изучать Библию, и через год мне нужно было принять решение остаться со своей мечтой, а я хотел стать военным, потому что это много перспектив, это возможность изучать точные науки, как мне это нравилось. Либо же нужно поменять решение, уйти с высшего учебного заведения и поступить в духовную академию. Я благодарен Богу, что Он дал мне возможность это решение принять. И даже мои друзья и преподаватели некоторые сказали: ты выбрал хороший путь, это помощь людям, пусть Бог тебе поможет, пусть небо тебе поможет. Так они говорили.
1: Это так вам сказали в военной академии?
2: Да, где да. Для меня это тоже стало такой поддержкой, что каждый человек, независимо верит он, не верит, кем он себя считает, кому он себя причисляет, он все равно задумывается о том, что есть что-то высшее, есть Бог, который, ну, наверное, как-то ведет нас по жизни, нас оберегает.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Евгений Скрипников. Если ваше сердце затрагивает его история, если он производит на вас впечатление того человека, который может как-то вам помочь, как-то, может быть, ответить на ваши вопросы, на то, что вас волнует, пожалуйста, вы можете к нему обращаться. Да, Евгений, вы согласны на то, чтобы люди вас находили по вашим контактным данным?
2: Да, конечно, с радостью готов пообщаться.
1: Ну вот то, что меня очень впечатлило в истории, которую вы рассказали, все, конечно, очень интересно, здорово, такой позитивный, сильный, целеустремленный человек. Вот таким вы мне как-то вот ваш образ такой складывается. Но больше всего меня поразило то, что ваши преподаватели из высшего военного учебного заведения, откуда вы решили уйти и посвятить свою жизнь тому, чтобы стать священнослужителем, что они сказали, что это правильный выбор. Вот очень это здорово, потому что действительно Бог, Он в сердце, ну, всех, наверное, без этого быть не может. Но так ли вот все люди без исключения так вот что ли приветствовали и благословляли, и говорили «продолжай», или на этом пути встречались какие-то трудности?
2: Вы совершенно проницательны, потому что не все люди, когда ты решаешь измениться, принимаешь решение измениться, не все этому рады. И я помню несколько человек, наверное, мои хорошие приятели, знакомые, которые говорили: ты знаешь, вот ты начал читать Библию, а ведь это очень много рамок, это очень много ограничений. Теперь твоя жизнь станет какой-то скучной, серой, ты не сможешь путешествовать, развиваться.
1: А как вы считаете, вот когда люди это говорят, какие ограничения?

0: Христианина, она не лишена скорбей, потерь. Но даже в эти сложные моменты жизни человек испытывает какую-то поддержку, потому что с ним Бог везде, где бы он ни оказался.
1: Это не на уровне воображения, самовнушения?
0: Вот так тоже люди говорят, что ты фантазируешь, что кто-то тебя слышал. Но вы знаете, когда Бог тебе отвечает на молитву, или Бог руководит обстоятельствами твоей жизни, ты понимаешь, что твоя молитва – это не было что-то просто само собой в твоей голове. То есть Бог тебя услышал, и Бог дал именно то, что ты просил. Вы знаете, когда я начал уже совершать служение священнослужителя и увидел, как Бог отвечает на молитвы, когда Он исцеляет людей, когда мы начали помогать другим людям, и мы видели, как Бог меняет их жизни, я стал еще больше убеждаться, что это действительно правда. И мне говорили, что церковь или Священное Писание тебя ограничит. Вот сегодня прошло 15 лет, как я нахожусь на этом пути. Я могу сказать, что это были лучшие 15 лет моей жизни. И, конечно, моя жизнь не такая длинная, но все-таки половина моей жизни – это то время, которое я провел, так скажем, с Богом. И самое лучшее, что случилось со мной, это было вот за это время, когда я смог найти любимого человека, это моя супруга, когда я увидел по-новому ценность моих родителей, потому что Священное Писание, оно учит тебя ценить, да, почитать твоих родителей. Библия помогла мне в этом. Когда у нас родился сын, я увидел...
1: Это вы делаете потому, что так надо, потому что так Библия говорит, и вас, ну что ли, принуждают так делать?
0: Вы знаете, меня никто к этому не принуждает. Библия меняет твое сердце. Библия, как написано, проникает вот сокровенные уголки твоей души, и она тебя изменяет, что в тебе просыпается вот эта любовь, в тебе просыпается какое-то такое новое мировоззрение, что ты начинаешь ценить жизнь, ценить других людей. И даже, ведь я тоже человек, я испытываю эмоции, я иногда там раздражаюсь, огорчаюсь от больших пробок в нашем городе. Но Библия помогает тебе даже как-то с любовью или с уважением посмотреть на того, кто себя ведет агрессивно. То есть ты начинаешь удивляться, что вот ты сейчас отреагировал таким образом, и ты понимаешь, что это не твоя заслуга, не заслуга психологии или чего-то еще. Это то, что Бог тебе дает. Это Он так любит нас, что это побуждает нас так реагировать в отношении других людей.
1: Ну, я вот даже на примере своей семьи тоже могу сказать, что я точно знаю, что я стала гораздо более хорошей женой, гораздо более хорошей матерью и гораздо более хорошей дочерью после того, как я стала верующим человеком. И это тоже пришло изнутри. Не потому, что я прочитала в Библии, что так надо, и себя переломила и стала так делать, а потому, что Бог меняет изнутри. Это просто что-то совершенно невероятное.
0: Вы знаете, я считаю сегодня, что Библия – это очень актуальная книга для современного молодого человека, потому что молодые люди сегодня, они сталкиваются с теми же вызовами, с которыми я сталкивался, и многие другие люди. И вот я для себя в Библии нашел ответы на эти вопросы. И Библия была для меня актуальна. И я думаю, что сегодня, почему, например, я стараюсь проповедовать Евангелие не только в жизни, но у меня сегодня есть аккаунты в социальных сетях, там очень много молодежи, они задают вопросы. И вообще у меня такая мечта, чтобы Библия стала сегодня самой популярной книгой в этом мире, потому что она способна изменить жизнь к лучшему. Она поможет.
1: Наверное, Бог через нее это делает, да, потому что человек читает, ведь вот можно просто читать слова и при этом тоже ничего не чувствовать, и в тебе ничего не будет меняться. А вот если ты под водительством Духа Святого позволяешь Богу обращаться к твоему сердцу, тогда, наверное, происходит, да?
0: Совершенно верно, да. Под словом Библия я же подразумеваю коммуникация с Богом, то есть ты читаешь Слово Бога, ты общаешься с Богом, и вот когда ты видишь Его характер, это способно преобразовать твою жизнь. Вы знаете, для меня вот большим удивлением стало, что современные бизнес-тренеры, многие из них, в своих лекциях даже упоминают Библию. То есть они считают, что в Библии есть практические советы, которые способны твой бизнес, дело твоей жизни сделать лучше.
1: И твою семью, твои отношения с людьми.
0: В том числе, да. Угу. Это преимущество, если мы сегодня нашему обществу будем эти ценности передавать.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Евгений Скрипников у нас сегодня в гостях. Евгений, вот очень интересно, вы сказали, вы священнослужитель, то есть вы священнослужитель в церкви, правильно я понимаю?
0: Да, совершенно верно.
1: И в то же время вот вы говорите, что вы проповедуете в соцсетях, и что вы хотите, чтобы Библия стала самой популярной книгой благодаря вашей деятельности в интернете. Вот расскажите, пожалуйста, немножко про это. Это, наверное, современный священнослужитель такой.

0: хорошая возможность, чтобы делиться тем, во что ты по-настоящему веришь. И...
1: Кстати, я немножко перебиваю. Мы можем вывести на экран ваши контактные данные в соцсетях, да? Пока мы,
0: да,
1: пока вы об этом рассказываете.
0: Если у кого-то есть какие-то вопросы, у нас есть специальная возможность для того, чтобы общаться на то, что волнует человека. Почему я начал это служение? Вы знаете, была одна история в моей жизни, и как раз-таки этой историей я поделился в соцсетях, и потом ребята, которые прочитали эту историю, говорят: слушай, ну продолжай, рассказывай, что Бог делает в твоей жизни. История, конечно, не очень приятная, потому что это было, наверное, 5-6 лет назад, и мы были в отпуске на море, и у меня была мечта когда-нибудь окунуться вот в глубины морские и поплавать с аквалангом. И все было прекрасно, я увидел этот красивый мир, смог преодолеть себя, испытать новые эмоции, это же спорт, экстрим, мне это нравится, я люблю такую активную жизнь. Но проблема случилась тогда, когда на глубине примерно 6-7 метров у меня закончился кислород. Да, так случилось. Мы погружались с инструктором, и ну, вот такая непредвиденная ситуация. И, конечно, я понимаю, что, как пишут на разных форумах и как говорят специалисты, ситуация могла закончиться очень серьезно для моего здоровья. И вообще то, что я всплыл, и я смог подняться, я не помню, как это произошло, потому что у меня было буквально там, 2-3 секунды на принятие решения. Но Бог меня сохранил. Вот это я точно знаю.
1: А сколько времени был подъем?
0: Ну, примерно 5 метров. Это вроде бы небольшая глубина, но вы же можете себе представить, что на тебе ласт, на тебе утяжелители, большой баллон. Плюс ты плаваешь там 20-30 минут расслабленный, ты смотришь эту красоту, акулу единственное боишься увидеть, но ты наслаждаешься всем, что происходит. И вдруг в один момент ты вдыхаешь, а там нет кислорода. Я смотрю наверх, а там так далеко. И я не помню, как это случилось, но Бог меня вот защитил. Я это точно понимаю. И я об этом написал в социальных сетях, что, ребята, если вы свою жизнь отдаете в руки Божьи, Бог вас никогда никому не отдаст. В каких бы ситуациях вы ни оказались, Бог будет рядом с вами, Он даст вам силу и помощь действовать.
1: Вы готовы это утверждать, вот, или только про ту ситуацию говоря, или вообще вы готовы сейчас это сказать тем, кто нас смотрит?
0: Я могу это сказать и сейчас, и в моей жизни такие случаи были, и я знаю много других историй, когда люди попадали в серьезные аварии, в какие-то катаклизмы происходили, или серьезные заболевания. Причем очень важно, что не всегда история заканчивается, может быть, так, как нам бы хотелось закончиться, к сожалению, потому что мы живем на греховной земле, где действуют другие законы, законы греха, законы смерти. Но вот то, что способен дать Бог, мир в сердце, вот этого не найдешь нигде. И, с одной стороны, было время, когда я увлекался психологией, какими-то тренингами личностного роста. И я понял, что даже у этих людей, которые серьезно этим занимаются, у них тоже есть определенный потолок, да, есть вопросы, на которые они не могут дать ответ.
1: Я уж не знаю, правда это или нет, но что очень высокий уровень самоубийств среди психологов, вот такой вот я слышу.
0: Ну, возможно, потому что они сталкиваются с проблемами людей, они несут это на себе.
1: И свои проблемы не могут
0: решить. Свои проблемы в том числе. Но вот то, что может дать Бог, какая-то ценность жизни, смысл жизни, вот это, конечно, то, что меня впечатляет больше всего. И вот именно этим я бы хотел делиться с теми людьми в моем городе, где сегодня я совершаю служение священнослужителя, пастора, и в других городах, в соцсетях в том числе.
1: Понятно. Реакция какая в соцсетях? Как бы вот вы описали? Вот какой срез молодежи современной вам видится через то общение, которое у вас в соцсетях?
0: Я вижу, что сегодня в нашей стране есть большой запрос на изучение Библии. Причем вот вы задали очень правильные вопросы. На самом ли деле я так верю? Люди в соцсетях хотят знать, вот ты такой, ты настоящий, или это просто твоя работа, твоя какая-то специфика, карьера, да, твоя зарплата от этого зависит. И, конечно, люди иногда задают провокационные вопросы, но это, наверное, нормально, потому что они хотят докопаться. Вообще можно тебе доверять? Или это просто вот очередной фейк или пустышка, которая говорит так, как должна говорить? В социальных сетях я веду личный аккаунт, поэтому люди могут видеть мои ошибки, какие-то мои недочеты. Но в то же самое время я пытаюсь, ну, быть такой, какой я есть. И я думаю, что через твою настоящую жизнь ты можешь людям по-настоящему проповедовать. Такой был апостол Павел, и для меня он, безусловно, пример. Он говорил: я могу ошибаться, но я хочу подражать Христу. И вот я бы хотел, чтобы о моей жизни тоже так говорили, что этот человек старается быть похожим на вот эти ценности, которые описаны в Библии.
1: Угу. Я не знаю, этично ли задавать такой вопрос и на него отвечать, но то, о чем вам пишут, вот мне все-таки хочется понять, что волнует молодежь сегодня, например, вот через то, что священнослужитель имеет свои личные аккаунты в соцсетях?
0: Вы знаете, люди задают вопросы о самоубийстве. Есть люди, которые задают свои вопросы о своей ориентации. Я хотел бы понять себя, как мне найти спутника жизни. Люди задают вопросы, очень много вопросов касательно греха и что делать дальше. Вот мне очень радостно от того, что сегодня молодежь, совершая какие-то проступки и грехи, они не готовы с этим мириться. То есть они понимают, что чувство вины, оно остается. Грех сделан, и есть определенные последствия. И ребята задают вопрос, вот как быть, как преодолеть, как получить свободу. И я стараюсь отвечать текстами Священного Писания, что всякий грех, если он исповедан перед Богом, то есть человек попросил прощения, он может быть прощен, ты можешь его оставить, и ты можешь жить дальше, у тебя все наладится в твоей жизни, в твоей семье. И, конечно, приятно получать...
1: Извините, а есть предел этого греха? То есть вот есть ли все-таки предел, переступив через который, уже нельзя получить прощение?
0: Вы знаете, если мы говорим о грехе как о поступке, то Библия говорит, что всякий грех может быть прощен. Но если мы говорим...
1: Всякий грех. Аборт.
0: Абсолютно всякий
1: убийство.
0: Грех... Абсолютно всякий грех может быть прощен, да, потому что это та ужасная трагедия, которую человек допустил в своей жизни. Он не только принес кому-то боль, он и сам же до конца разрушает свою жизнь. Но есть греховное состояние. Греховное состояние – это ситуация, когда человеку нравится его грех, ему с ним комфортно, и он не собирается с этим расставаться. Вот вы сказали про убийство. Ведь есть люди, которые в результате ДТП совершили, ну, не знаю, наезд на человека, и они теперь до конца жизни несут на себе бремя этой вины. Они пытаются получить свободу. Но есть люди, которые не только убивают, но делают это с каким-то, не знаю, удовольствием. То есть они так живут. И вот, конечно, вот это состояние, оно не может быть принято Богом. И Бог хотел бы со своей стороны изменить этих людей, спасти этих людей. Но им это не нужно. Вот мы можем с вами вспомнить такой юмористический советский фильм. Помните, где один из героев фильма закладывает кирпичиками стену? Я думаю, для наших зрителей эта картина, она легко вспоминается. Мы любили эти фильмы раньше, любим их сейчас. Вот когда человек закладывает кирпичами свое сердце от Господа, то есть он закрывает себя полностью.
1: Это «Приключения Шурика»?
0: Да, да, это «Приключения Шурика», да, наш любимый фильм нашего детства. Вот когда человек закрывает свое сердце от Господа, вот этими грехами он строит стену, вот тогда, конечно, это состояние не может быть прощено. И вот именно такие люди, они потеряют вечность. Не потому что Бог хочет их наказать или они достойны уничтожения, а потому что они сами не захотели этого изменения, этой перемены в своей жизни.
1: Дорогие друзья, если у вас есть желание напрямую обратиться к нашему сегодняшнему гостю Евгению Скрипникову, пожалуйста, вы можете это делать, он с удовольствием будет с вами общаться. Евгений, про соцсети достаточно много поговорили, священнослужитель в соцсетях, современный. Еще какие аспекты вашего служения Богу, служения людям? Как вы еще, вы сказали, что вы хотите, чтобы Библия стала близка всем людям. Что еще вы совершаете и в чем, как вы считаете, нуждается современное общество?
0: Вы знаете, в Священном Писании написано «возлюби ближнего твоего». И поэтому, если человек читает Библию, это должно выражаться в конкретные действия. Мне очень нравится, что сегодня в нашем городе церковь, молодежь, христианская молодежь может участвовать в социальных акциях. Ну, сейчас, например, когда холодное время года, люди нуждаются в том, чтобы получить горячий обед. Потому что есть люди, которые бедные, которые не имеют своего жилья. И каждую неделю мы выходим на вот такие акции, когда мы просто кормим голодных людей, кормим
1: молодежи
0: нуждающихся.
1: Молодежи это нравится?
0: Вы знаете, да, вот сегодня появляется новая такая возможность быть волонтером, и я рад, что не только верующие люди в это вовлечены, что вообще наша страна идет в этой тенденции, чтобы изменять чью-то жизнь, там, к лучшему менять. И, конечно, мне приятно быть частью этого движения, когда мы во время этой акции, например, мы ничего не говорим о Боге, потому что я считаю, что не всегда мы должны проповедовать словами. Иногда вот просто ты накормил голодного, ты увидел, как вот у его трясущиеся руки взяли этот чай, и ему стало хорошо. И он, наверное, поймет, что есть люди, которые уважают его как личность, которые готовы принять его, помочь ему. И вот это очень важно. Второе направление, второй вид деятельности, которым мы занимаемся, это пропаганда здорового образа жизни. И мы хотим, чтобы молодежь тоже могла вести правильно свой образ жизни. Мне очень нравится сотрудничать с разными учебными заведениями. Я провожу лекции, какие-то курсы, помогаю людям бросить курить, в том числе подростки. Мы говорим о вреде вот тех наркотиков, которые сегодня пропагандируются, каких-то курения и так далее. Вот эти все зависимости. И мы стараемся говорить не о негативе, потому что сегодня негатива очень много, и люди от этого устают. Мы пытаемся подсказать ребятам, что перед вами открыты очень многие перспективы. Получайте хорошее образование, находите хорошую работу, создавайте семью. И вот во всей этой картинке прекрасного будущего, вот посмотрите, что сделают с вами сигареты, что сделают наркотики, вы все это можете потерять. И мне очень нравится, что ребята сегодня осознанное поколение, которое стремится к правильному питанию, физическим упражнениям. То есть они понимают, что жизнь она одна, и тебе нужно думать, чем ты будешь ее наполнять. А ведь Священное Писание тоже об этом говорит, что мы состоим из духа, души и тела, да? Наш разум, наши эмоции, наше тело. Мы должны комплексно подходить к решению этих проблем. Новая идея, которая у нас появилась в служении, это...
1: У вас и у молодежи.
0: У вас и у молодежи, да. Я считаю, что успех дается только тогда, когда ты работаешь сообща. У нас есть команда. Это молодые ребята, которые готовы трудиться для блага нашего города.
1: И вот новый... Какой город?
0: Город Краснодар. Сейчас мы живем в городе Краснодаре. Солнечный, прекрасный город, рада там быть. Новая идея – это футбол. И я никогда раньше не думал, что футбол способен чью-то жизнь изменить к лучшему. Ну, кроме футболистов и тех болельщиков, которые следят за своей любимой командой. Появилась такая идея, она называется «Игра ради жизни». Мы приглашаем разных футболистов, разные футбольные команды участвовать в соревнованиях. И эти соревнования мы делаем благотворительными. То есть мы там делаем определенные сборы, люди собирают какие-то пожертвования, какие-то финансы вносят, и всю эту сумму 100% мы передаем какому-то нуждающемуся ребенку. И я вот наблюдал, что как это меняет мышление людей. Ребята говорят, надо же, вот да, так сложилась жизнь, что мы бегаем, мы играем, мы активны. Но есть мальчик, например, вот мы помогали, мальчик, который не может ходить. И ну, хорошо, чтобы мы не просто так поиграли, а мы поиграли ради чьей-то жизни, мы кому-то помогли. И вот таких благотворительных проектов мы стараемся делать больше, чтобы церковь сегодня была полезна не только в проповеди, не только в духовных беседах, но и делала жизнь людей лучше.
1: Вот у вас такое интересное прозвучало, что вот он, когда берет от нас этот чай, этот бездомный человек, чтобы он почувствовал, что он для нас значим. Вот и последующая мысль сейчас, что ну, вот что-то хорошее есть в каждом. Вы как считаете, на основе своего жизненного опыта, хорошее есть в каждом или все-таки только в ком-то?
0: Но я считаю, что каждый человек, он уникален, и ведь каждый человек, он является Божьим ребенком, Божьим детем. И поэтому, если мы учимся в человеке вот это рассмотреть, иногда, конечно, грехи, какие-то ошибки, комплекс проблем, они...
1: Ну, потом даже вот внешний вид, ну, да, даже, да, простите, вот запах, если человек не мылся давным-давно, там, то как он выглядит? Это просто, ну, вызывает отторжение.
0: Конечно, служение людям – это не всегда просто, и не всегда ты получаешь позитивные эмоции от этого. Но, с другой стороны, вот именно в этом для нас является пример Господь Иисус, потому что куда он шел, то как раз-таки к тем, кто обездолен, кто нуждается в его помощи, в его исцелении. И пусть грех, он маскирует в нас вот этот образ Божий, но когда ты помогаешь человеку, и потом он сам в себе начинает видеть личность, видеть человека, это как будто человек рождается заново, как будто он обретает новый смысл жизни. И ведь это и есть то, что тебя вдохновляет, потому что многие сегодня успешные люди, которые добились статуса, какого-то богатства определенного, материального успеха, они понимают, что ведь это еще не все. Есть социальная ответственность, есть ответственность перед будущим поколением, есть ответственность перед твоей семьей. И когда ты живешь вот ради вот таких вот других идеалов, более высоких идеалов, твоя жизнь наполняется смыслом и мотивацией.
1: И вот еще один аспект вашей жизни – это те темы, с которыми вы выступаете у нас на территории реальности в нашем цикле, этом интереснейшем для молодежи. Темы «Эмоциональный интеллект», «Как быть номером один», и так далее. То есть это совсем новая грань, да? Это исследование, не знаю, там, психологии, социологии, это то, как вы это отдаете молодежи. Почему вы это выбираете? И почему вы там говорите о Боге тоже?
0: Ну, во-первых, потому что эти темы сегодня актуальны. Я очень много вопросов получаю. Как найти себя? Какое выбрать высшее учебное заведение? Где мое дело в жизни? Что делать, если у меня нет мотивации? Мне нужно, чтобы меня постоянно подталкивали к этому. Люди пишут о том, что они не могут справиться с эмоциями, срываются, гневаются, не могут понять своих родителей, да, или наоборот, не могут принять своих детей-подростков в их поведении. Поэтому я вижу, что сегодня это актуально, и я пытаюсь дать не только точку зрения современных исследований, но я верю, что человек будет целостным только тогда, когда у него еще будет, как вот мы говорили в одной из программ, духовный интеллект. То есть он сможет на свою жизнь смотреть в балансе, когда у него будет вера, будут принципы, будет внутренний стержень, и будет вот это осознание, что ты создан Богом, тебе подарена жизнь. Правильно ей распорядись, правильно поставь приоритеты, и тогда у тебя все получится. Измени не только свою жизнь, измени жизнь других людей. И вот это наполняет счастьем мою жизнь, и я хотел бы, чтобы это наполнило счастьем жизни наших зрителей, тех, кто нас окружает.
1: Вы проводите такие тренинги только для верующих людей, только для определенной группы людей, или они у вас широко представлены?
0: Ну, к моей радости нет, потому что эта тема очень актуальна, и не только верующие люди этим интересуются. И мне всегда очень приятно пообщаться с людьми разных убеждений, разных взглядов, потому что они тоже тебя чему-то могут научить.
1: Ну что ж, дорогие друзья, интереснейшая встреча сегодня с Евгением. Вы можете лично к нему обратиться в соцсетях. Вы можете узнать у него, в каких местах он проводит свои тренинги, свои встречи, и побывать на этих встречах. Можете обратиться к нему всеми теми современными способами, которые у нас есть. Евгений, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что участвуете в наших программах. Спасибо за то, что так откровенно и искренне сегодня о себе рассказали. Самых больших благословений мы вам желаем. Надеемся на сотрудничество. Мне прямо во время вот этой вот программы приходит в голову мысль, как бы нам с вами посотрудничать, как, может быть, помочь нашим зрителям побольше задавать вопросов в наших каких-то интернет-ресурсах. Так что надеемся на сотрудничество, надеемся на продолжение нашего с вами служения Богу и людям.
0: Спасибо вам большое. Очень приятно было пообщаться.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение беседы на тему «Плодитесь и размножайтесь, двоеточие, спасешься ли чадородием?». Мы уже рассмотрели первые заповеди, данные человечеству касательно продолжения рода. И вот сегодня, продолжая разговор на эту тему, поговорим о воле Божьей касательно этого вопроса чуть подробнее, чуть обстоятельнее. И я приглашаю взглянуть на такое понятие в Библии, как «чистые дни». О чем идет речь? Книга Левит, 18 глава, 19 стих. Сказано: «И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу». Речь идет о запрете в Священном Писании на интимную близость во время менструации. Это время, когда, согласно закону Пятикнижья, женщина считалась церемониально нечистой. И Господь запретил в это время интимную близость. Так вот, это означает, что во все остальные дни цикла, то есть, условно говоря, в течение 3 из 4 стандартных недель менструального цикла, в течение 3 недель близость дозволена, потому что эти дни называются чистыми. Что же это, в свою очередь, означает? Скажите, в какой момент женщина может забеременеть? И какое окошко это по времени? Слава Богу, мы знаем о том, что фертильный период, период, когда потенциально возможна беременность, это тогда, когда созревшая яйцеклетка, отделившись от иных и из яичника начинает путешествие по фаллопиевой трубе и потенциально может встретиться с мужской половой клеткой, со сперматозоидом. Так вот, согласно известным нам научным данным, яйцеклетка живет максимум 24 часа. Максимум 24 часа. Сперматозоиды в среднем живут 3 дня. То есть это означает, что если, скажем, интимная близость состоялась где-то за 3 дня до овуляции, до вот этих 24 часов, когда может состояться оплодотворение, или же близость состоялась в течение последующих вот этих 3 дней, вот это и единственное окошко в течение всего месяца, когда потенциально возможно забеременеть. Что же это означает в целях вопроса увеличения семьи? Посмотрите, что написано в Священном Писании в 5 главе книги Притчи в стихах 18 и 19. Притчи, 5 глава, стихи 18 и 19. Говорится об интимной близости, о взаимоотношениях, и написано: «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланию и прекрасною серною, груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». То есть у нас не только есть дозволение, но и призыв в Священном Писании во всякое время, постоянно, естественно, исключая те дни, так называемые нечистые дни, когда интимная близость в Торе, в Пятикнижье Моисеевом запрещена. То есть не является грехом ни в каком смысле этого слова, а напротив, является исполнением Божьей заповеди во всякое время постоянно. Утешаться, услаждаться, обретать радость в интимной жизни, в супружеских взаимоотношениях. Это означает, что из всех вот этих дней, когда дозволено а, как говорят в современном мире, заниматься любовью, когда дозволена радость интимной близости, и всех дней только один день из этих трех недель, в среднем говоря, может стать потенциально днем, когда зачнется и начнется новая жизнь. Соответственно, это означает, что человек, зная, супружеская пара, зная, когда начало, когда конец, если никакие методы не используются, кроме естественных и очевидных, когда человек сопрягает волю Божью о том, чтобы плодиться, размножаться, с заповедью о заботе, о потомстве, для чего нужны и финансы, и силы, и фактор возраста, и фактор состояния здоровья должен учитываться, матери и так далее, человек может наслаждаться интимной близостью, не согрешая, даже тогда, когда целью интимной близости не является деторождению. Потому что в противном случае, дорогие, была бы такая ситуация. Господь разрешил бы интимную близость только в течение 3-4 дней. Только тогда, когда можно забеременеть. Понимаете? То есть, а ограниченная интимная близость совершенно другими факторами. Отсюда и очень важный вывод, что в Священном Писании нету запрета, когда человек использует свой разум, свой выбор, свое право выбора, и пытаясь быть послушным воле Божией, нету запрета на планирование интимной жизни и, соответственно, количество детей. Проблема возникает только тогда, когда супружеская пара, физически имея способность на то, не хочет даже одного ребеночка. Заповедь «плодитесь и размножайтесь», плод и увеличение количества, она исполняется, когда есть по крайней мере один ребеночек. Потому что Господь знает, что помимо прочих очень важных факторов, рождение ребенка – это, помимо разных факторов, которые влияют на состояние здоровья женщины и так далее, это фактор соединения и укрепления взаимоотношений. Рождение ребенка создает уникальные обстоятельства для заботы друг о друге, для соединения, для личностного роста мужа и жены, новых отца и матери. Рождение ребенка – это Божий замысел для семьи. Если кто от этого отказывается в принципе, и говорят, лучше собачку заведем, да, или кошечку заведем, вот это грех. Вот это прямой вызов Творцу, который сказал, плодитесь и размножайтесь. Но наверняка сейчас у некоторых из вас в голове, в памяти всплыл отрывочек из апостольских писаний, который вроде бы увязывает деторождение и спасение. И потому нам обязательно нужно к нему обратиться. Это первое послание Тимофею, 2 глава, 15 стих. 1 Тимофею 2:15 написано: «Впрочем, спасется через чадородие». Слышали? Читали? В современном христианстве, в разных его деноминациях, по-разному говорят о значимости этого стиха. Но многие верят в то, что в действительности спасение женщины зависит от количества детей. То есть логика такая: если спасешься через чадородие, то чем больше родилось, тем вернее и гарантированнее спасение. Да? То есть вот упомянутая выше крестьянка в Царстве Божьем будет гарантирована. Так? И потому вопрос вот какой: в действительности ли спасение, согласно Новому Завету, обретается человеческими усилиями? В действительности ли мы спасаемся чадородием? Что интересно отметить, это то, что в тех деноминациях, где учат спасению исключительно по вере, независимо от дел закона, часто с той же кафедры звучит призыв «спасешься через чадородие». То есть получается, что независимо от дел, это только мужчины спасаются. А вот женщины совершенно по другим критериям. Тут надо работать, работать и работать, и тогда спасешься. Я пытаюсь показать непоследовательность в истолковании этого вопроса. Так вот, о чем же здесь идет речь? Ну, первое, что важно отметить, чадородие в подлиннике, в греческом, в оригинале, «Технагония» – это термин, который означает «рождение ребенка». Так, единственное число. Потому здесь нету количественных характеристик, как нет количественных характеристик и в изначальном повелении. Но теперь главный вопрос – о чем говорит контекст стихи 13-14? А точнее, о ком говорит контекст? Читаем. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам, прельстившись, но жена, прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие». О ком идет речь? О Еве. Контекст говорит не о женщинах, не во множественном числе, не спасутся, а спасется единственное число, и перед этим речь идет об одной женщине. Ева, сказано, спасется через чадородие. А есть ли где-нибудь у нас в Священном Писании объяснение, как чадородие и Ева связаны? Со спасением. Есть? Давайте вспомним. Книга Бытие, 3 глава, 15 стих. «В день грехопадения прозвучала благая весть». Прозвучало так называемое протоевангелие. Бытие 3 глава 15 стих говорит: «И вражду положу между тобою и между женою, слова к змею обращены, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно, то есть семя жены, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Говорится о том, что семя жены, то есть от Евы, кто-то родится, один из потомков Евы станет тем, кто поразит змея в голову. Обетование о семени, об Избавителе дано было именно Еве. И потому апостол Павел говорит о том, что вот тогда, когда Ева согрешила, тогда, несмотря на то, что она стала причиной греха, она же стала и каналом, благодаря которому спустя века, но все же дитя Евы родится и станет кем? Спасителем. Вот это семя, обетованное семя жены, это Иисус Христос, который родился. И потому и нарекли ей имя «Жизнь». Жизнь, хотя через нее смерть пришла в мир, хотя благодаря ее греху и вследствие ее греха смерть пришла в мир. Но Господь говорит: «От тебя, Ева, родится некто, из числа потомков Евы произойдет Спаситель». Потому, когда апостол Павел вспоминает вот тот эпизод, он показывает, что Ева спасется через рождение ребенка, несмотря на ее грех. И этот ребенок – это Иисус Христос. В книге пророка Исаии в 7 главе, в 14 стихе написано, Исаии 7:14 говорит: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Итак, речь идет не о том, что женщины спасаются количеством рожденных детей. Речь идет о том, что для Евы есть спасение, потому что благодаря семени жены, благодаря рождению того самого младенца, одного младенца, благодаря исполнению обетования, которое было Еве дано, мы теперь можем обрести спасение. Но, пожалуй, самое интересное – это то, что вот вторая часть этого 15 стиха, это у нас вновь мы обращаемся к тексту, который сейчас изучаем, 1 Тимофею, 2 глава, стих 15. В синодальном переводе звучит так: «Если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Так? То есть, как будто бы продолжается речь о той самой женщине, которая спасается чадородием. Однако я вот предложил вам перевод епископа Кассиана. Там глагол «пребывать» в каком числе? Во множественном числе. То есть он пишет: «если пребудут в вере и любви и в святости с целомудрием». И в действительности это полностью соответствует оригиналу. То есть женщины спасаются, все женщины, как? Если пребывают в вере. Спасаются женщины верою, спасаются мужчины верою. То есть, завершив рассказ о Еве и о том, что все-таки обетование данное ей было спасительным, он дальше переходит к женщинам в принципе и говорит: спасутся, если пребудут в вере, которая проявляется в делах, соответственно, и так далее. Иными словами, дорогие, этот стих не учит о том, что Господь кого-то спасает количеством рожденных детей. Есть еще один отрывочек в Священном Писании, который порой приводят те, кто считает, что заниматься раздумьями или планированием семьи, количества детей – это грех. Этот отрывочек – это книга «Бытие», 38 глава, стихи 6 по 10. 38 глава, стихи 6 по 10 говорят: «И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фомарь». То есть сына зовут Ир, жену его зовут Фомарь. «Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану: „Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему“. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил и его». Вот этот эпизод описывает взаимоотношения между Ананом и Фомарью. Первое, что необходимо выяснить, это значение глагола «входил». Сказано, что он входил к жене брата своего. Что это означает? Это эвфемизм, который имеет значение «осуществлял интимную близость». В этой же 38 главе книги «Бытие» в стихах 16 по 18 написано: «Он поворотил к ней и сказал: „Войду я к тебе“, ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: „Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?“ Он сказал: „Я пришлю тебе козленка из стада“. Она сказала: „Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?“ Он сказал: „Какой дать тебе залог?“ Она сказала: „Печать твою, и перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей“. И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него». Итак, что значит входить? Вступать в интимную близость. Итак, описывается половой акт. То есть, что происходило между Ананом и Фомарью? Он жил с ней интимной близостью, но когда доходило время до семяизвержения, сказано, он изливал на землю, потому что он не хотел, чтобы родился потомок с именем умершего брата его старшего, Ира. И вот дальше нам надо посмотреть на значение вопроса «деверь». Когда отец, когда Иуда говорит Анану: «Войди к жене брата твоего и женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Что это вообще такое? Что такое деверь? Давайте вспомним из Закона Божия, из книги Второзакония, 25 главы, стихи с 5 по 10. Второзаконие, 25 глава, стихи с 5 по 10. «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: „Деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне“. Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он встанет и скажет: „Не хочу взять ее“, тогда невестка его пусть подойдет, пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лицо его, и скажет: „Так поступаю с человеком, который не созидает дома брату своему“, и нарекут имя ему в Израиле дом разутого». Так вот, что такая деверь. Какая была цель у этого закона? Не дать погибнуть ни одной генеалогической линии в народе Божьем. Нужно было восстановить семя брату. Это означало, что если рождался ребеночек, то он назывался и считался продолжателем рода не вот этого второго, а умершего брата. Дело в том, что тогда весь народ Божий жил ожиданием явления вот того семени жены. Это было время, когда в любой семье ожидали, может быть, у нас родится Избавитель, может быть, мы станем семьей, где появится Спаситель. И потому очень важно было, и потому в Священном Писании у нас столько много родословных, чтобы, когда придет время и Мессия родится, не было никакого сомнения, откуда он произошел, какого он рода, от кого он и так далее, и так далее. И в особенности здесь речь идет об Иуде, о колене Иуды, из которого, как мы узнаем чуть позже, в конце книги Бытие, как раз должен был родиться Мессия, Спаситель. То есть это было очень значимо. И вот вместо того, чтобы поступить по закону, Анан входит к ней, то есть живет с ней интимной жизнью, а семени не дает. Он не выполняет причину, ради которой она была ему дозволена. Он не выполняет ту роль свою, на которую он согласился. Ведь вот что важно отметить. У него был свободный выбор. Он мог сказать, что не хочу. Ну, конечно, неприятно. Пришлось бы отереть лицо, да, плюнули все-таки в лицо. Пришлось бы искать вторую пару обуви там и так далее, да. То есть один сапог, это самое. Но он не обязан был. То есть, иными словами, не то, что не обязан был, а он имел право отказаться. Потому если не хочешь, отказываешься, и все. Но он соглашается и вместе с тем нарушает прямой Божий запрет. Вот это было зло. Вот в этом проблема. И Господь именно за это его наказал, потому что то, ради чего он имел право с ней находиться, он это не осуществлял. А значит, это блуд. Значит, это блуд. А это зло в очах Господа. Потому эта история, эта ситуация с 38 главы книги Бытия не относится к теме о том, когда идет речь о двух в супружестве, о муже и жене, которые решают, сколько нам детей. Вы видите, если его и в чем можно обвинить, то это в том, что он отказывался от продолжения, он отказывался хотя бы одного ребеночка с ней нажить. Так? Но речь не может идти на основании этого отрывочка о том, можно ли дальше уже думать 2, 3, 4, 5 и так далее, каким образом это осуществится. Теперь, очень важно нам задать следующий вопрос. Когда Господь хочет привести на эту землю пророка, или судью, или царя, или любого другого человека, как он принимает решение и когда он принимает решение, через какую семью этому человеку родиться? В книге Судей, в 13 главе, в стихах со 2 по 5 говорится о рождении Самсона. Сказано, он начнет спасать. Господь через семью Маноя и его жены захотел произвести силача, который мог бы спасать его народ от филистимлян, который мог бы быть судьей в Израиле. То есть Господь еще до появления младенца уже предначертал для него план. Господь, смотря на нашу землю, желает произвести служителей для себя. В послании к Галатам, 1 глава, 15 стих, апостол Павел о себе говорит, «Господь, избравший меня от утробы матери моей». Так, а современный перевод Российского библейского общества еще до рождения из чрева матери. И потому, когда молодая семья, или уже не молодая семья, семья, которая находится в детородном возрасте, задает вопрос о количестве детей, вот какой вопрос надо задавать. Не препятствую ли я Богу осуществить через мою семью, через нашу семью свой план? Кого Господь хотел бы, используя наши генетические данные, произвести на свет? Вот это ключевой вопрос. Помимо тех благословений, которые обретает он и она, когда у них рождается ребеночек, у Господа есть более масштабные планы для человечества. И этот вопрос, таким образом, не только их, не только мужа и жены. Это вопрос, который нужно синхронизировать с Божьей волей. Поэтому задача заключается в том, чтобы эту Божью волю узнать. Мы практически подошли к развязке этого вопроса о деторождении в нашей теме. И вот теперь нам осталось немножечко прояснить. Скажите, когда в действительности начинается жизнь согласно Библии? Есть разные ответы на этот вопрос. Кто-то судит о жизнеспособности плода, кто-то говорит о начале движения, кто-то говорит о начале сердцебиения, кто-то говорит о начале фиксации или возможности фиксации мозговой активности, мозговых волн. Согласно Библии же, жизнь начинается с какого момента? С момента зачатия. В 138-м псалме написано: «Зародыш мой видели очи твои». В книге пророка Иеремии, в 1 главе, в 5 стихе, Господь говорит: «Я образовал тебя в чреве». Это Бог начинает процесс созидания нового существа с того момента, как соединяется мужская и женская половая клетка. Более того, в книге Иова, в 3 главе, в 3 стихе, из того, что мне известно в Священном Писании, пожалуй, самое яркое заявление на этот счет. Сказано в синодальном переводе: «Ночь, в которую сказано, зачался человек». То есть Иов говорит о дне, в котором он родился, и о ночи, когда он зачался. Так вот, оказывается, как отражено в современном переводе Российского библейского общества, дословно: «Ночь, в которую было сказано, зачат мальчик». Мальчик. То есть Господь уже знает с момента зачатия, кто это. И это только Господь был в состоянии сказать. Порою ни отец, ни мать еще и не знают о том, что беременность уже началась. Порой бывает несколько дней и несколько недель проходит, а в некоторых случаях и несколько месяцев проходит. Так? Вот были случаи, когда женщина обратилась к врачу с жалобой на боль в районе живота, и он говорит: «Вас нужно скорее в палату, потому что рожать пора». И такое бывает. А вот здесь, в момент, в ночь зачатия уже сказано: вот это пол, вот это мои планы о нем. Потому очень важно, что, согласно Священному Писанию, жизнь начинается при зачатии. А потому и способы контрацепции нужно избирать. Такие, которые не посягают на начавшуюся жизнь. То есть, как только произошло оплодотворение, это начало жизни нового человека. И главная проблема здесь, в тех средствах контрацепции, которые действуют, с одной стороны, на то, чтобы не дать сперматозоиду добраться до яйцеклетки, во-вторых, препятствуют созреванию яйцеклетки, а в-третьих, препятствуют имплантации, прикреплению оплодотворенной яйцеклетки женской к стенке матки, утончая ее, изменяя ее поверхность. Так вот, гормональные препараты действуют всеми тремя способами, и никто не может гарантировать или предсказать, какой именно сработает в этой ситуации. Это же касается внутриматочной спирали. Нужно задавать вопрос о том, не будет ли способ предохранения абортивным методом. И если нет, то вот молясь Господу, прося у Него мудрости, советуясь друг с другом, молодая семья и немолодая семья, находящаяся в детородном возрасте, может принимать эти решения в Господе. Пусть Господь даст каждой семье мудрости поступить правильно. Аминь.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Каждое утро нового дня мы должны говорить: «Я посвящаю этот день для следования за Иисусом». Иисус любит нас всех, и Он заботливо желает объяснить нам, почему следование за Ним является наилучшим вкладом в нашу жизнь, который мы можем только сделать. Друзья мои, даже если в жизни это выглядит так, что мы совершаем великую жертву, следуя за Христом, но в сущности в этом нет никакой жертвы. Если мы вдумаемся в результат нашего посвящения Иисусу, то мы придем к выводу, что фактически это самый великий вклад в наше будущее в вечности. И мы должны понять самое главное, что следование за Иисусом – это не что-то такое, что работает против нас, но что-то такое, что работает для нас. В 9 главе Евангелия от Луки, в 24 стихе мы читаем: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Обратите внимание на интересный принцип. Кто, кажется, сберегает сам себя, тот все теряет. И напротив, кто, кажется, жертвует чем-то, приобретает все. Друзья мои, только тот человек, кто говорит: «Господи, я отдаю Тебе мое время, мои таланты, мои деньги, мои удовольствия, я готов сказать «нет» себе и сказать «да» Тебе, Господи», только такой человек, подходя к концу,

концу земной жизни готов встретиться с Иисусом для жизни вечной. Во свете вечности существует такой принцип: все, что ты сберегаешь на этой земле, ты однажды потеряешь навсегда. И все, что ты пожертвуешь для Христа, ты приобретешь и будешь иметь вечно. Если мы поймем этот принцип, тогда мы также поймем, что, следуя за Христом, мы ничего не теряем, а только приобретаем. Это вклад, самый великий, самый, я бы сказал, выгодный вклад. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 26 стихе мы читаем: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Только подумайте, какая польза человеку, если он достиг в своей жизни все, а в конце жизни пришел к нулю. Тогда разве гонка за приобретением является истинным смыслом жизни? Многие забывают о том, что когда они умирают, они теряют все. Они теряют свою позицию, которую они занимали, положение, удобство. Тогда почему мы так держимся за наши деньги, за наши таланты, за наше время, и мы так любим говорить: «Это мое, это мое, это я достиг, это мое, это принадлежит мне». Наше время бежит, и все физическое, что мы достигли в земной жизни, в конце ее не будет стоить ничего. Все то, что мы думаем, делает нас кем-то в этом мире, однажды исчезнет. И решение, которое мы должны бы принять сегодня, не в том, что нам нужно делать, но в том, кто будет господином нашей жизни и кто будет управлять нашей жизнью. Я хочу пригласить всех вас, дорогие друзья, сегодня и навсегда принять для себя решение. Я хочу верно и свято служить моему Господу. Я хочу исследовать Священное Писание. Я хочу больше знать о моем Господе. Я хочу знать столько, что я мог бы этим делиться с окружающими людьми. Но, во-первых, я сам для себя должен понять, что Господь мой Иисус Христос никогда не предлагает мне что-то такое, что не будет иметь для меня больших результатов в будущем. Точно так же, когда Он говорит, приглашая нас следовать за Ним, Он этим самым предлагает нам сделать вклад, инвестицию нашего времени, наших талантов, может быть, наших денег, когда мы участвуем в деле Божьем, для того, чтобы однажды получить во много раз больше того, что мы имеем сегодня. Поэтому я приглашаю вас, дорогие друзья, давайте сделаем Иисуса нашим лучшим другом. Будем следовать за Ним сейчас, чтобы целую вечность радоваться с Ним. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Лицом к лицу. Христианская радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Здравствуйте, Афанасий Филиппович. Вы кого-нибудь ждете?
4: Марья Ивановна, я уж думал, что вы не придете. А где же Анечка и Владик? Вы их не видели?
3: А вы, между прочим, не только им обещали рассказать историю, но и мне. Вот мы и пришли.
4: Простите, а кто это мы? Я вас одну только вижу.
3: Я не одна, мы вдвоем.
5: А с кем это?
3: С моим маленьким другом. Знакомьтесь.
4: Дядя Афанасий.
6: Алина.
4: Алина. А сколько тебе лет, Алина?
6: 8,5.
4: 8,5 лет. Замечательно. И ты учишься во втором классе?
6: Нет, я уже в третьем.
4: Ух ты, уже в третьем? Ну и ну. Ну ладно, я очень рад, что вы пришли.
3: Да, а Владик и Анечка, они не пришли, они в деревню поехали. Так что мы можем начинать. Да.
4: Придется им рассказать в другой раз. Ну, проходите, проходите ко мне. Готовы слушать историю?
7: Готовы.
6: Да.
4: Тогда я напомню вам, о чем я рассказывал в прошлый раз. Угу. Я закончил на том, что Иисус с учениками оказались в Гефсиманском саду. Что они там делали, помните?
3: Молились Господу.
4: Совершенно верно. И как вы помните, Господь дал Иисусу сил для того, чтобы перенести предстоящие испытания.
6: Какие?
4: А вот слушайте. В Гефсиманском саду Иисус Христос и его ученики увидели толпу вооруженных людей, впереди которой шел Иуда, один из 12 апостолов. Он согласился предать учителя за 30 серебряных монет. Иисус вышел навстречу и спросил: «Кого ищете?» «Иисуса Назарея, это я». Когда он произнес эти слова, ангел, недавно служивший Иисусу, встал между ним и толпой. Божественный свет озарил лицо Спасителя. Жестокая толпа не могла устоять даже мгновение перед величием Сына Божия, и все, как мертвые, пали на землю. Но вот ангел удалился, и свет исчез. Тогда Иуда подошел к Иисусу, поцеловал его и сказал: «Радуйся, учитель, друг, что же ты с дружеским поцелуем предаешь Сына Человеческого?» Тут толпа осмелела, увидев, что Иуда прикоснулся к тому, кто только что был прославлен у них на глазах, и первосвященник приказал воинам связать Иисуса. Желая защитить Иисуса, Петр схватил меч и отсек ухо слуге первосвященника. Но Иисус сказал: «Довольно, остановитесь, Петр. Убери меч, ибо все, взявшие меч, от меча погибнут. Или думаешь, что я не могу попросить отца моего, и он пошлет мне более, нежели 12 армий ангелов?» Христос коснулся раны слуги и исцелил его. После этого он сказал: «Почему вы вышли на меня с мечами и кольями, как на разбойника? Ведь ежедневно я бывал с вами в храме. Почему же вы тогда не пытались схватить меня? Ночью вы гораздо смелее. Это ваш час. Настала власть тьмы». Иисуса взяли под стражу и увели. Испуганные ученики разбежались. Только один Иоанн и Петр последовали за учителем, но только издали. Привели Иисуса в дом первосвященника, чтобы судить. Одна служанка, увидев Петра, сказала: «Не ты ли ученик этого человека?» «Женщина, я не знаю его», — ответил Петр. Между тем рабы и служители сидели возле костра и грелись. Один человек увидел Петра и сказал: «Ты тоже один из них?» Но Петр ответил: «Нет, я не из них». Прошло около часа. И служанка первосвященника спросила: «Не я ли видела тебя с ним в саду?» Но Петр сказал: «Я не знаю, о чем ты говоришь». И в ту же минуту пропел петух. И тогда Господь обернулся и взглянул на Петра, и вспомнил Петр его слова: «Сегодня, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Петр понял, что предал Иисуса, и горько заплакал. Вот так Иисусу Христу за один день пришлось пережить сразу два предательства. Но что самое трагичное, это то, что Петр накануне пообещал жизнь свою отдать за Христа, но в конце концов он испугался и отказался от своего учителя.
6: А почему он испугался?
4: Его могли арестовать вместе с Иисусом Христом как сообщника и тоже приговорить к смертной казни. Но Иисус Христос простил Петра. Он ведь знал, что Петр искренне любил Иисуса. Потом Петр был ему очень благодарен и всю свою жизнь служил людям до самой своей смерти.
3: Нам пора прощаться.
4: Да, к сожалению. Ребята, может быть, вы сегодня открыли для себя что-то очень важное. Напишите нам, мы с удовольствием вам ответим. До свидания, мои дорогие. Всего вам доброго. До новых встреч!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
7: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
8: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

пор прошло немало столетий, живут до сих пор Адамовы дети. Но во что превратили они этот мир?

0: В этом сюжете разврат поощрен, добродетель в запрете. Все вместе в бездну летим, летим, летим.
1: Весь мир сотворен для счастья и братства. Неужто земле стать могилой братской? Очнитесь, люди, давайте немного.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».
2: Заповедать. Предписать определенный образ действий, соблюдение тех или иных правил поведения. Тот, кто заповедует что-либо, должен обладать соответствующим авторитетом и властными полномочиями. Сотворив первых людей и поселив их в райском саду, Бог заповедал им не есть плоды из дерева познания добра и зла и предупредил о последствиях. Тем самым Он установил с ними отношения как сознательными и ответственными личностями. Соблюдение этой заповеди было в интересах самого человека. Ева поддалась искушению змея и нарушила заповедь Бога. Результатом стали изгнание из рая, нарушенные отношения между Богом и людьми и смерть. Впоследствии Бог неоднократно давал заповеди, совершая спасительный труд во благо человека. В большинстве случаев люди приступали Божьи заповеди или заменяли их заповедями человеческими. Поскольку Господь Иисус Христос, благодаря Своему единению с Отцом, был единственным, кто исполнил все Божьи заповеди, Он способен наделить верующих желанием и силой творить Божью волю.
1: Заповедь Господа светла, просвещает очи.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Нас продолжают удивлять орехи. Департамент питания в Гарварде провел первое крупномасштабное 30-летнее исследование медсестер, которое включало 75 тысяч человек. Было доказано, что женщины, которые ели 56 граммов орехов, что составляет 2 диетические порции орехов каждую неделю, снижали риск рака поджелудочной железы на 35% в сравнении с теми, кто ел меньше. Причем это было просто улучшение в рационе питания. Съедание орехов данной порции не зависело, курил ли человек или нет, имел ли избыточный вес или нет, страдал ли он диабетом. Однако есть очень важный момент. Ученые предостерегают о соблюдении оптимальной порции орехов. Больше буду есть, чтобы точно не заболеть, здесь не сработает. Лучше разделить употребление орехов в течение недели. Каждый раз вы потребляете достаточно и равномерно. Не ставьте перед собой вазочку уже с очищенными орехами. Вы можете увлечься, особенно под просмотр кино и телепередач. Но орехи обязательно должны быть включены в рацион питания. Ведь не так много их нам надо. Но обязательно надо. Вот второе исследование университета Наварры в Испании. В этом исследовании в течение 6,5 лет участвовало 522 взрослых человека, средний возраст которых составлял 74 года. Все они страдали от серьезных осложнений как следствие сердечно-сосудистых заболеваний. И беря в расчет возраст, вредные привычки, получаемое лечение и так далее, было доказано, что диета с постоянным включением оливкового масла и разнообразных орехов улучшает когнитивную деятельность мозга, известную как способность выполнять такие мозговые функции, как внимание, память, язык, визуально-пространственное восприятие и исполнительные функции. Именно они чаще всего и страдают из-за нарушений сердечно-сосудистой деятельности. Подобный элемент средиземноморской диеты намного эффективнее, заявляют ученые, чем просто диета с низким количеством жиров. Испанцы, признавая в орехах антиоксидантные свойства, говорят о их способности защитить нас от оксидативного стресса, так называемого процесса повреждения клетки в результате окисления. Бог создал орехи уникальными, прикрыв их скорлупой, чтобы в них сохранилось все самое наилучшее для нас –

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Здравствуйте. Верблюда не зря называют кораблем пустыни. Ведь он неплохо себя чувствует там, где любое другое животное попросту погибнет. Но будьте осторожны и не оставляйте свои вещи без присмотра. Ведь в экстремальной ситуации верблюд может жевать веревки, сандалии или даже палатку. О верблюде нам подробно расскажет наши гости, магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
3: Здравствуйте, Ольга.
2: Ну, с детства вот я помню, что основная пища верблюда – это верблюжья колючка. Это так?
3: Да, конечно.
2: Какое-то неаппетитное название. Зачем он ест колючку?
3: Конечно, верблюду приходится есть колючку. Вы знаете, что колючка, ну, наверняка видели по телевизору, она имеет шипы, которые до 5 сантиметров.
2: И такие, да, вот да, очень вот внушительные, такие, надо
3: да,
2: сказать.
3: Да, такая действительно колючка. Не позавидуешь, если кто наступит на нее. Вот. Но помимо колючки они еще едят акацию. Акация, правда, тоже имеет
2: тоже колючки,
3: но у нее также есть и листики, поэтому верблюд иногда вот заедает.
2: Ну, то есть он не все время на такой диете строго сидит?
3: Конечно.
2: Угу. Ну, самое главное достояние верблюда – это, конечно, горб. Давайте с него и начнем.
3: Ну вот ученым известно, что есть сейчас на Земле два вида верблюдов. Это одногорбый верблюд и двугорбый. По внешним признакам как раз вот они отличаются. То есть у одного два горба мы видим, а у второго один.
2: А для чего ему горб?
3: Конечно, вот удобно ездить, наверное, вот на двугорбом верблюде.
2: Ну, наверное, людям, да. Не упадешь ни вперед, ни назад.
3: Конечно, очень удобно, да, особенно если он бежит. Но вот те народы, которые проживают именно в таких жестких условиях жизни, которые вот пустыни, они называют верблюда Божьим даром. Вот как раз используя именно верблюдов для передвижения в пустыне. А вы знаете, что пустыня – это очень такое место, где ночью холодно.
2: Да, там, вот я знаю, что там большие перепады температуры, и те, кто по незнанию одевается легко, ну, например, думают, что пойду-ка я на денек в такое жаркое место, а ночью там очень низкие температуры.
3: Конечно. Днем жарко, ночью холодно, еще пыльные бури. Вот. Поэтому те вот народы, это бедуины, которые часто переходят всю пустыню от начала до конца, они именно назвали именно верблюда Божьим даром. Не только потому, что на нем удобно ездить, потому что там два горба, а именно потому, что это животное, оно способно выдерживать вот эти вот перепады температуры, долго обходиться без воды и, конечно, находиться на такой вот строгой диете. Именно для того, чтобы пережить вот эти неблагоприятные условия, верблюду нужен горб. Именно вот в горбу весь секрет и находится.
2: Расскажите нам, пожалуйста, что это за секрет?
3: Верблюд, в его строении, именно в горбах, есть такая особенность. Там скапливается жир.
2: Многие думают, что вода.
3: Да, вода. Они думают, что вода. Но вот если мы с вами вспомним уроки биологии, когда мы проходили молекулярную биологию, строение жира, то вспомним, что там жир состоит из воды и энергии, то есть запасы энергии. Также верблюд, он, накапливая в своих горбах этот жир, обеспечивает себя не только водой, но и энергии. Когда животное находится долго вот в таких вот, нету воды, нету пищи, нужно куда-то идти, то именно вот этот жир, он тает, в горбах, и горб постепенно, он теряет свою, как бы, вот эту вот упругость и опускается.
2: Он склоняется на бок.
3: Склоняется на бок, да.
2: Да, видела, замечала.
3: И вот как раз вот этот жир, он тает, обеспечивая организм животного водой и энергией, необходимой для жизни.
2: А что, получается, у двугорбого верблюда преимущество есть перед одногорбым? Жира-то больше?
3: Ну, если можно так сказать, что может и преимущество, действительно. Но это два вида, которые сотворил Бог.
2: И они оба себя неплохо чувствуют.
3: Да, достаточно хорошо.
2: Так, а что еще помогает верблюду пережить вот эти тяжелые условия?
3: Конечно, вы наверняка когда-нибудь пытались пройти по песку.
2: Ну, на пляже,
3: часто бывает,
2: конечно.
3: Да, и все равно мы углубляемся, там наши ноги, они углубляются в песок, хоть чуть-чуть, хоть на несколько сантиметров. А вы представьте, если это пустыня, где почва, она не протоптана, и постоянно песок движется. Как раз именно здесь подошва верблюда, она обеспечивает ему вот это плавное хождение по барханам пустыни, что иногда вот называют верблюда, что это корабли пустыни.
2: Да.
3: То есть они как будто плывут там по этой пустыне.
2: Ну а что в этой подошве? Почему не копыта, например? Был бы у него копыто такое хорошее, большое?
3: Ну, как у лошади, да, наверное?
2: Ну, и даже побольше. Почему бы нет?
3: Копыто, оно имеет такое вот, оно плотное, и оно будет погружаться песок. То есть верблюд, он будет как бы проваливаться в этот песок. А вот именно строение ног верблюда говорит нам о том, что вот вы видите, площадь достаточно большая. И это помогает верблюду именно вот передвигаться в этих условиях.
2: То есть он, когда ставит вот эту свою лапу, то она становится еще площадь, да, еще шире.
3: Ну, да, площадь копыта, она очень большая. Ну и, конечно, еще учитывая, что на копыте вот здесь помимо копыта, еще по всему телу есть такие вот как бы бугорки, если мы с вами вот присмотримся, вот на коленях особенно, это как мозоли.
2: Мозоли, да, верблюжи мозоли.
3: Мозоли, да. Это помогает верблюду тоже пережить вот это вот раскаленное солнце.
2: Но он когда... не обжигается, да, благодаря
3: этому? Конечно. Иногда даже можно, если вот вы были на юге, температура днем доходит до плюс 50. Наличие мозоли у верблюда помогает ему не обжечься.
2: Дарья, а сколько верблюд пьет все-таки? Вот мы с вами об этом не поговорили.
3: Конечно, в условиях недостатка воды ему нужно пользоваться тем моментом, когда он находит эту воду.
2: Да, пока не пришли в оазис.
3: Да, пока или человек ему не дал. В это время верблюд выпивает до 70 литров воды. Представляете, это вот вряд ли бы мы с вами смогли бы вот выпить 70 литров воды. Конечно, наш организм бы взорвался бы от такого количества жидкости. Но вот верблюд, он чувствует при этом себя отлично. Но как же это обеспечивается, да, вот эта возможность?
2: Мне как-то вот сразу представляется, что там кровь становится жидкой, во всех этих тканях тел накапливается жидкость, он такой разбухает.
3: Как мячик надувается, да? Ну, на самом деле с ним это не происходит. Верблюд способен выпить 70 литров воды и идти спокойно вот дальше в своё путешествие. Вот эта возможность дается ему именно внутри, в его строении. Кровь верблюда, то есть эритроциты, они имеют овальную форму. Вот если они у нас с вами, они круглые, то у верблюда они овальные. Эта возможность помогает верблюдам пережить неблагоприятные условия пустыни. Но, как вы видите, Оля, что достаточно очень сложно устроен организм, внутренний организм верблюда. Поэтому вот ученые, они тоже бьются еще до сих пор вот, как бы вот в догадках, пытаются исследовать вот эти особенности верблюда, и для них много остается еще пока тайной.
2: То есть загадку оставляет верблюд.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Вот мы обсудили то, как он борется с жарой, то, как он переносит нехватку воды, а как он справляется с песчаными бурями.
3: Вот что интересно, когда я в зоопарке увидела верблюда в первый раз в жизни, то обратила внимание, что у него очень большие такие густые ресницы.
2: Ну да, красавчик такой.
3: Наверное, любая красавица, она обзавидуется, глядя на такие глазки, да, имея такие густые ресницы. Но не зря у верблюда такие густые ресницы. Он их отращивал не для того, чтобы там красоваться где-то, а именно для того, чтобы защищаться от песка, который вот поднимается во время песчаных бурь. Угу. Также мы видим, что у верблюда уши, которые вот на картинке мы видим, что они покрыты густым мехом. Это тоже защита от песка, который везде вот проникает. И также мы видим нос, который закрывается. Опять же, во время пыльных
2: бурь. А как же он дышит, если нос закрывается?
3: Но верблюд все равно умудряется дышать. Клапаны не совсем плотно смыкаются, поэтому это ему обеспечивает эту возможность дышать. Но вот что могу сказать. Раньше я жила вот сама лично в Казахстане, и у нас часто были там пыльные бури. Угу. Я вот верблюда понимаю, что когда поднимается песок из-за сильного ветра, то когда приходишь домой, у тебя песок абсолютно везде.
2: А у него, вот мы с вами еще не поговорили, о строении рта, может быть, языка, зубов, как он эту сухую, колючую пищу пережевывает?
3: Конечно, пища очень сухая, колючая. Чтобы ее разжевывать, верблюду нужны очень сильные зубы. Но у верблюда зубы, они лишены корней. То есть зубы, они постоянно находятся в росте, они стачиваются во время того, когда верблюд, да, пережевывает вот эти колючки, акацию, они постоянно стачиваются. И постоянно растут. То есть верблюд, он не останется как бы без зубов.
2: Ну, да, не сотрутся они.
3: Да, они не сотрутся. Ну, а что касается...
2: Как он не ранит из себя, да?
3: Да, вот что касается...
2: Как-то жалко его.
3: Губы у верблюда, они тоже интересны. Как вот можно наблюдать тоже вот на картинке, верхняя губа, она раздвоена. То есть иногда верблюду, вот когда он ест акацию, ему необходимо... пробраться к мягким листикам. Угу. Конечно, не всегда хочется питаться колючкой, а мягкими листиками. Ну и вот именно вот эти вот такие вот губы, которые вот помогают ему вот уцепить эту траву.
2: То есть они очень гибкие, да, и чувствительные.
3: Да, конечно. Но при всем при этом они очень плотные. Верблюжья колючка, она как бы вот верблюд на ее во рту поворачивает колючку в нужном направлении, то есть чтобы, когда он ее будет проглатывать, она не повредила ему пищевод, желудок, вот, но особенно пищевод. И в это время как раз вот именно язык, именно вот губы, они помогают вот правильно направить вот эту колючку внутрь, внутрь организма.
2: Ну да. Дарья, у меня еще такой вопрос. Многие размышляют таким образом. Бог сотворил всех животных. И, соответственно, верблюд тоже сотворен Богом. Почему Бог сотворил его таким? Ведь в Эдемском саду, в таком прекрасном райском месте, где нет ни засухи, ни жары, зачем верблюду все эти приспособления?
3: Ольга, конечно, когда Бог создавал верблюда, на то время мы знаем из Священного Писания, что климат нашей земли, он был идеальный.
2: Да.
3: Не было таких экстремальных температур, вот как пустыня. И, конечно, верблюд, он был бы как неуместен в тех идеальных,
2: да,
3: условиях.
2: Нелепо бы смотрелся, ему бы там точно некомфортно было.
3: Конечно, учитывая того, что он имеет вот такие ноги, ну и все остальное строение. Да, Бог создавал всех живых существ по роду их. Но вот мы видим в Священном Писании слова из Библии, они нам говорят то, что «и сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, и скотов, и гадов, и зверей по роду их». И стало так. То есть мы видим с вами, что Бог создавал по роду их, а не по видам.
2: А это что значит? Что тот прародитель верблюдов, которого создал Бог, был не похож на современных верблюдов?
3: Скорее всего, это так и есть, потому что именно вот генетический код, который есть у каждого живого существа, он содержал в себе вот эти вот гены именно вот тех верблюдов, которые мы сейчас с вами видим. Ну и не только верблюдов, как к этому роду относятся, мы видим, одногорбы, двугорбы верблюд, альпаки, ламы.
2: То есть это животные высокогорий, да?
3: Да, это те, которые тоже живут в условиях такого жесткого климата.
2: И то есть, вот попав в определенные условия, это животное стало меняться и разделилось на виды.
3: Да, как бы сказать, открылись вот эти вот потаенные как бы кармашки или участки, которые есть в генетическом коде, которые потом дальше они, ну, как вот зерно, оно попав в землю, оно потом расцветает в цветок. Также и здесь мы видим, что вот генетические механизмы позволяют из одного рода, позволили, вернее, из одного рода развиться в условиях жесткого климата животным, которые могут там жить.
2: Удивительно, конечно. То есть мы можем сделать такой вывод, что Бог, сотворив живых существ, Он позаботился и о них самих, вот как о верблюде, что он может теперь жить в самых суровых условиях, и о людях, которые живут в тех же суровых условиях, и благодаря верблюду они могут путешествовать, там, торговать, может быть, выживать.
3: Как сказали бедуины, это Божий дар.
2: Да. Спасибо, Дарья, за такую интересную беседу. Мне было очень интересно узнать о Божьем даре. Такие подробности. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Пожалуйста, оставляйте свои отзывы, пишите нам, звоните, заходите на наш сайт. Всего вам доброго, до свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».
5: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Поэзия судьбы.
1: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу – не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним, не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку –

0: В боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины несут свой крест смиренно и терпеливо.
1: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины, в деревнях нашего времени. Хотя не всегда у них есть хлеб, хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди, истинно Божьи, считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
0: Как мало на самом деле человеку надо. Собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
1: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес, в распутицу, приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь. Ты видишь в глазах горе, ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно, и ты видишь в этих глазах несчастье и боль. Это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают, они слушают, как ребята поют, они задают вопросы, ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безденежье, тоже в грязи.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать в нелюбви, в нетревоги, надежды и жажды, в недоверие встречному каждому, в нестремлении душу отдать, в непотребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать в нелюбви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг, не постиг, но обрел.

0: Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне, и вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай. Вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Михаил Ежеля.
3: Здравствуйте. Мы продолжаем изучать одну из самых загадочных и вместе с тем интересных книг Библии «Откровение». На предыдущей встрече мы начали путешествие по семи церквям вместе с посланиями, которые Иоанн должен был передать руководителям этих церквей. Мы побывали в трех из них и последуем дальше вместе с открытым Словом Божьим. Следующий город – Фиатира. Он находится в 50 километрах от Пергама, последней церкви, где мы останавливались. Фиатира – сравнительно небольшой торговый город, город ремесленников. Различные ремесленники объединялись в гильдии для защиты своих интересов, собирались специальные собрания и банкеты, которые нередко выливались в пьянство и в аморальный разгул. Также эти встречи были связаны с религиозными церемониями, а сами трапезы представляли собой жертвоприношение богам или являлись определенными языческими ритуалами. Вероятно, это была самой главной проблемой христиан в Фиатире. Пойти ли на компромисс? Состоять ли в таком товариществе, которое толкало на совершение безнравственных поступков? Город был также известен своим поклонением богу Теримну. Его изображали на фиатирских монетах, на коне, в доспехах, с булавой и топором в руках. Он считался богом солнца, который позднее дал начало культу римского императора. В послании к церквям можно увидеть противопоставление, когда Христос представлен в ореоле ослепительного сияния. У него очи, как пламень огненный, а ноги подобны халколивану, раскаленной меди, которая своим сиянием затмевает солнечное божество. Церковь в этом городе вела деятельную благочестивую жизнь. Однако некоторые из ее членов попали под влияние женщины, которую Иоанн называет Иезавелью, именем жены израильского царя Ахава, который во времена Ветхого Завета подчинил веру Израиля поклонению идолам Ваалам и Астартам. Эта женщина в церкви претендовала на роль пророчицы и утверждала, что свободные отношения с язычниками, безнравственная жизнь не имеют никакого значения в деле спасения. «И ангелу Фиатирской церкви напиши». Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду». Письмо в Фиатиру имеет глубокий прообразный символизм, реалия которого можно усмотреть в истории средневековой церкви. Бывает так, что Божьи свидетели забывают о том, что они представляют Бога, выставляя на первое место самих себя. Со временем происходит так, что голос Божий заменяется мнением людей, истина затеняется традициями и человеческими установлениями. Авторитет людского мнения превалирует над тем, что говорит Бог. В результате религиозное большинство становится требовательным и нетерпимым. Это нетерпимость к инакомыслящим. Именно такой дух характерен для церкви в Фиатире, а позже в истории для церкви средних веков. Средневековая церковь получила официальный статус в 538 году после искоренения арианской ереси. Церковь инквизиции и крестовых походов. Никогда в истории мира не существовало такого длительного и идеологически направленного преследования инакомыслящих. Однако Бог вступится за свой народ и поразит ее за страдания, которые она причинила его детям. Гнев Божий будет обращен на нее. Однако и в эпоху мрачного Средневековья в лоне церкви были те, кто не принимал учения Изавели. Джон Уиклиф в Англии, Ян Гус и Иероним в Чехии, Джероламо Савонарола в Италии. Эти люди в XIV-XV веках выступали против злоупотреблений церкви. Они были предтечами реформации. Наступало время преодоления духовного отступничества. И исторически этот общецерковный период можно обозначить с 538 года по 1517 год. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные. Они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». Будем двигаться дальше. В 50 километрах южнее Фиатиры на высоком плато располагался город Сардис или Сарды. Город на двух гипсометрических уровнях. История этого города интересна тем, что показывает сильный контраст между той славой и могуществом, которую он имел за 7 столетий до Иоанна, и тем, каким он стал в его время. В те древние времена отдельные города сами по себе представляли собой царство. Он располагался в долине реки Герм. Возвышаясь над всей долиной, имея гладкие обрывистые подступы, как крепость, он был неприступен. Его называли гигантской сторожевой башней. Этот город дважды захватывали. При правлении царя Креза в VI веке до нашей эры, когда Кир осадил этот город. По прошествии 2 недель осады Кир предложил особые вознаграждения тому, кто найдет путь прорыва. Один воин из персидской армии по имени Иерасад заметил, как со стен города сардийский воин уронил шлем. Затем он по трещинам в обрыве спустился за ним и опять поднялся. После этого вооруженный отряд персов ночью взобрался по этим трещинам, и самым удивительным было для них то, что на крепости не было никакой охраны. Беспечность, царившая в умах жителей Сардиса, усыпила их бдительность. Но этот урок ничему не научил его жителей. В греческий период, 332 год до Рождества Христова, Антиох, правитель Асии, вел войну с соперником по имени Ахай и осадил его в Сардисе. Около года длилась осада, но вот в одну из ночей воин по имени Лагор с отрядом смельчаков забрался по крутому обрыву, и город был захвачен. В нем вновь не оказалось стражи. Сардийцы не усвоили прошлые уроки. В римскую эпоху город в основном располагался на равнине в предгорной части. Увлеченные своими ремеслами, христиане этого города считали себя духовно здоровыми, но по определению Божию они были мертвы. Ко времени написания Иоанном послания к этой церкви город, еще будучи богатым, все же катился к своему упадку. Живости в городе не чувствовалось. Когда-то великие и славные сардийцы стали изнежены. И в этой всеобщей атмосфере расслабленности христианская церковь также потеряла свою жизненную силу и скорее походила на труп, чем на живую церковь. «И ангелу сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божиих и 7 звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Сардис – церковь реформации, остаток жертвы или песнь радости. Это послание призывает церковь вернуться к истине, взывает к покаянию и бдительности в духовной жизни. «Бодрствуй и утверждай! Вспомни, храни, покайся!» В словах к этой церкви можно увидеть яркую историческую аналогию с реформацией XVI века в Европе. Изначально деятели реформации, протестанты, утверждались на скале Слова Божия. Протестантизм провозгласил великий принцип оправдания по вере, который в этом послании упоминается несколько раз. К движению реформации примкнули многие князья и даже целые государства. Церковь живая – это гимн протестантов, достигший и наших дней. Однако первоначальный духовный порыв быстро угасает. Скала и крепость на ней были совсем рядом, но люди предпочитают заниматься своей жизнью, устраивая земные дела. Есть разные взгляды рассмотрения времени этого исторического периода. Его можно определить с 1517 года, это начало реформации, по 1755 год, начало первых признаков конца. Здесь упоминается, что есть несколько человек, которые сохранили верность Богу. Как и в Фиатире, весть выражает идею остатка. Через все Священное Писание эта тема проходит красной нитью. Этих немногих Бог ободряет, обещая им брачные одежды и приглашая на пир. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Пойдем дальше к церквам вместе с нашим вестником. В 60 километрах восточнее от Сардиса находится самый молодой из семи этих городов – Филадельфия. Во втором веке до нашей эры пергамский царь Атал II колонизовал этот лидийский город. Сам царь носил прозвище Филадельфос, что значит «любить брата», за его любовь к своему брату Евмению. В его честь и был назван город. Он был основан не как сторожевой пункт, а как культурный центр для распространения греческой культуры. Кто-то охарактеризовал Филадельфию как центр проникновения греческого языка и греческого письма в мирную страну мирными средствами. Это было настолько успешным, что к 19 году лидийцы буквально забыли свой язык и полностью говорили на греческом. Когда-то перед Филадельфией открылась дверь для распространения эллинской культуры. Теперь перед ней открылась другая великая возможность – нести весть об Иисусе Христе. Город Филадельфия расположен на невысокой возвышенности, в предгорье горы Тмол, на равнине, носящей название «Выжженная земля». Это была очень плодородная местность. Сейсмически это очень активная зона. Город постоянно испытывал землетрясения, был не раз разрушен. Землетрясения в этом районе имели затяжной характер. Толчки продолжались по несколько лет. Людям приходилось оставлять свои потрескавшиеся дома и жить в шалашах на открытом месте в пригороде. Однако многие продолжали жить в своих домах, несмотря на частые толчки. При сложных толчках, при сильных толчках, они выбегали вон, наружу, чтобы не пострадать. Житель Филадельфии хорошо знал, какую защиту ему давало обетование, что он уже не выйдет вон. Другие слова ободрения – имя града, новое имя, сделаю столпом – имели особое значение для христиан. Сам город был переименован дважды – в Новокесарию, затем во Флавию, хотя позже его прежнее название – возвратилась к нему. Церковь в этом городе всегда несла свет христианства. Даже когда вокруг пали все города, при нашествии турок, мусульман, Филадельфия продолжала стойко стоять. течение многих веков она оставалась среди язычников свободным греческим христианским городом, последним бастионом христианства в Малой Азии. И пала она только в середине XIV века. Еще сегодня там есть христианский епископ и до 1000 христиан. Интересно, что из всех 7 церквей остались лишь Смирна и Филадельфия. И ангелу Филадельфийской церкви напиши: «Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Филадельфия – это смиренная и верная церковь. Господь не упрекнул ее ни одним словом. Филадельфия означает «братская любовь». Ситуация церкви в Филадельфии находит свое типологическое соответствие в конце XVIII, начале XIX веков, когда обозначились признаки конца времени. Во всем мире началась волна ожидания Мессии, Спасителя. Это время называют Великим Пробуждением. Как пишет Дюкан, для Филадельфийской церкви характерно ее упование на Царство Божие. Эта надежда проникла в сердца людей в Соединенных Штатах, Германии, Скандинавии, Франции, Швейцарии и Нидерландах. Историк Джон Макмастер пишет, что почти 1 миллион из 17 миллионов населявших в то время Соединенные Штаты участвовали в этом движении. Их надежды были гораздо более серьезными, вероятно, потому, что подкреплялись библейским пророчеством. Религиозные руководители даже определили точную дату исполнения пророчества – 1844 год. Интересно отметить при этом, что подобного рода возбуждение охватило также евреев и мусульман. В иудаизме возрождение европейского еврейства через хасидизм включало и предсказание о пришествии Мессии в 5603 году по еврейскому летоисчислению. Это соответствует 1844 году. К подобному же роду выводу пришли и мусульманские бахаи. Бах означает «дверь», которая открывается в сокрытую веру иман. Она должна была открыться, по их представлениям, в 1260 году Хигира, то есть в 1843-1844 годах нашего летоисчисления. Ожидание нового света проявляется и в секулярном мире зарождением марксизма с его надеждами и оптимизмом в области прогресса человечества. У нас в России еще на памяти мечты и рассказы эпохи социализма о счастливом завтра, о рае на земле. Великий символ открытой двери возвещает начало новой эпохи близкого пришествия Христа. Немного заходя вперед, хочется отметить, что на этом символе будет строиться следующая часть книги Апокалипсиса в последующих главах. «Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Завершается наше путешествие в городе Лаодикии. Последняя церковь в данном послании. Из 7 церквей она составляет самое печальное исключение. Только о ней Господь не может сказать ничего хорошего. Лаодикия находилась в 70 километрах южнее Филадельфии. Под покровительством Рима она превратилась в самый известный город Азии, как говорил Плиний. У этого города было несколько ярких характерных особенностей. Он был сказочно богат. В этом регионе существовала, как пишут исследователи, банковская система. И Лаодикия была ее центром. Две детали к этому образу показывают ее финансовое величие. Цицерон во время путешествия по Малой Асии получал деньги по своим аккредитивам именно в Лаодикии. А когда в 61 году город из-за сильного землетрясения был полностью разрушен, то он, как пишет историк Тацит, без всяких послаблений от нас восстановился из собственных средств. Ты говоришь: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, но ты нищ». Бог дает совсем другую оценку. Следующая особенность Лаодикии – это производство тканей из красивой черно-фиолетовой шерсти. Из нее изготовляли черную тунику. Она называлась тремита. И очень славилась далеко за пределами Асии. Даже сам город называли Тремитарией. Весь звучит дальше. «Ты наг. Советую тебе купить у меня одежду, чтобы одеться». Третья характеристика, которой славился город, это медицинская школа. Она была перенесена в Лаодикию из корейского храма Мэн, который до этого был административно-коммерческим центром этого района. В Лаодикии умели приготовлять целебную масть, по-гречески «каллурион», что означает «булочка». Она изготовлялась из фригийской пудры, так называемая «тефрофригия», которая распространялась сухими таблетками в виде маленькой булочки. Печально, что слава ремесел этого города вытеснила в сердцах лаодикийцев потребность в Боге. В обращении Божьем звучат слова: «Ты слеп, глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». И еще одна характерная особенность. Лаодикия славилась теплыми источниками, в которых содержалась вода, в которых содержалась сода. Они текли из Иераполя в Меандр по реке Ликус. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Лаодикия – это народ суда. Чувствуется, что пришло завершающее слово в обращении Господа к церквям. Здесь он предстает как Аминь. Вот мы имеем последнее слово – исполнение всех пророчеств и всех молитв. Пророк Исаия издревле представляет Господа как Бога Аминь. «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Христос обличает эту церковь в равнодушии, в безразличии, в бесчувствии. Можно представить зажиточных христиан, которые преисполнены чувством самодостаточности, честолюбия. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Свидетель верный Иисус обличает с любовью. Он стучит в дверь сердца, ожидая, когда человек впустит его к себе в дом. С таким человеком он готов вечерить. Это конец дня. Вечер заминует крайний предел. Открывая дверь и впуская в свою судьбу Бога, человек открывает для себя дверь в новую жизнь. Для него открываются новые пути, новые двери. Открывается та, пока еще неведомая, таинственная жизнь, которую сегодня мы можем наблюдать гадательно, как бы сквозь тусклое стекло. едва улавливая ее красоту и радость в свете нового грядущего дня. В славе новой великой эры встречи человека с Богом. В Ладикии представлено описание духовного состояния последнего периода христианской церкви. Он начался с середины XIX века, когда многие люди, обратившись к Библии, смогли рассмотреть в пророчествах знаки наступления конца. Человечество узнало о крайнем пределе времени мира. О нем мы будем еще подробно говорить дальше. Конец этого последнего периода церкви заканчивается великим пришествием Христа на землю. Это событие еще называют концом света. Это событие, явление, согласно пророческим перспективам, уже реально обозначилось в конкретных хронологических обозначениях. Сегодня есть все доказательства, что дверь конечного предела открылась. Значит, все мы живем, согласно Апокалипсису, в последний период истории этого мира. И обо всех нас, а особенно о церкви последнего времени, можно говорить как о народе суда. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Иоанн так построил композицию Апокалипсиса, что когда заканчивается один сюжет, то символы и образы его кульминации, его обобщения представляют в сжатом виде структуру, план следующего сюжета, контур или эскиз картины, которая пойдет дальше. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вот то, что будет центром в следующем видении. Так заканчивается первая часть Апокалипсиса. Первая картина общего плана настоящего и будущего. Бог говорит к своему народу о тех внутренних проблемах, которые у него есть и будут в истории. А также он рассказывает отдельному ангелу, как представителю всей церкви, о том, какой он, кто он, что ему недостает. Бог говорит ему правду о нем самом, утешает и поддерживает его в трудностях и испытаниях, которые ожидают церковь. Всевышний на протяжении всей сложной истории мира участвует в судьбе людей, которые доверяют Богу. Отметим один важный фрагмент в обзоре семи церквей. Иисус Христос представлен здесь в подобии Сына Человеческого в подире и в сиянии славы. Он находится посреди семи светильников. Подир представляет собой длинную льняную одежду, в которую облачались первосвященники. Христос в царственной славе находится посреди церкви. Он среди тех, кто ждет Бога. Первосвященник в Ветхом Завете являлся представителем и заступником за весь народ. Если будет Вселенский суд, когда придет конец света, суд, где все тайное станет явным, человеку нужен будет заступник, тот, кто будет просить за него, защищать его дело. Христос – Царь мира и заступник. Он поддерживает свет в светильниках и держит в руке звезды церкви. Так начинаются картины Апокалипсиса. Бог находится среди своего народа. И так будет до конца времен. Мы с вами пойдем дальше по этой загадочной галерее. Следующая картина или картины, которые предстают перед нами – начинается с образа открытой двери. Это уже другая дверь, дверь на небе. Что это за дверь? Что эта дверь открывает? Кто может открыть ее? Какие сферы она соединяет и обеспечивает переход? На следующих встречах мы будем говорить об этих и других вопросах. Мы заглянем за эту дверь. Также мы будем рассматривать, как раскрывается самая большая тайна, которая хранится в книге у того, кто сидит на небесном престоле. Вместе с рассказчиком мы будем вскрывать семь печатей, хранящих эту тайну. Я приглашаю вас пройти дальше и посмотреть.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! С чего начинается исцеление от зависимости? Как сделать первый шаг в сторону выздоровления? Дорога в тысячи ли начинается с первого шага, сказал Лао Цзы. Первый шаг – это самый важный шаг. Давайте сегодня вместе с вами сделаем этот первый шаг. Самый первый шаг – это признание своей проблемы. Гиппократ как-то сказал, что тому, кто не хочет изменить свою жизнь, помочь невозможно. Невозможно помочь человеку, пока он сам этого не захочет. Здесь не помогут ни слезы, ни мольбы, ни обращение к совести, к силе воли, никакие угрозы или даже полная изоляция просто не работают. Каждому зависимому человеку сегодня я желаю сказать: хочешь идти вперед? Сделай сам первый шаг. Если тебе дорога твоя жизнь, если тебе дорога твоя семья, сделай первый шаг. Признай свою проблему. Признай, что ты зависим, что ты не контролируешь свою жизнь. Признай, что самостоятельно ты уже не выберешься из этой трясины. Как правило, первый шаг зависимому дается с большим трудом. Зависимому вообще очень сложно объяснить самые простые вещи. Бывает такое, что и ногу отрезали, и ВИЧ уже подхватил, и из дома выгнали, а он все равно до конца не может признать, что полностью утратил контроль над своей жизнью. Зависимые по-разному реагируют на слово «бессилие», а зачастую зависимые просто отрицают свою болезнь. Это связано с тем, что деградация личности происходит поэтапно. Очень важно, чтобы больной признал себя зависимым до того, как он опустится на самое дно, или до того, как он окажется в тюрьме или психиатрической больнице. Как правило, признаваться не так уж и просто. Зависимый часто пытается манипулировать, юлить, выкручиваться, лишь бы не сделать этот первый шаг. Первый шаг дается с трудом и выглядит как маленькие шажки ребенка, который только учится ходить. Первый этап – это «я признаю, что у меня есть проблема, но типа продолжаю контролировать свою жизнь». Да, есть проблема, но все не так уж и плохо. Я сам смогу разобраться со своей проблемой, когда только этого захочу. Второй этап. Я полностью признаю свое бессилие. Я бессилен перед своей болезнью. Я не могу избавиться от зависимости. Контроль над моей жизнью не в моей власти. Первый шаг – 12-шаговой программе анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов так и звучит. Мы признали свое бессилие перед наркоманией. Признали, что наша жизнь стала неуправляемой. Нелегко признать свое поражение, особенно после того, как ты так долго пытался самостоятельно справиться со своими трудностями, но не мог. Первый шаг настолько важен, что его принципы работают во всех жизненных сферах нашей жизни. Ну, например, возьмем семью. Рано или поздно в любой семье происходит недопонимание, ссоры или обиды. Зачастую из-за маленьких придирок и обвинений распадаются семьи, страдают дети. Вопрос: как построить счастливые семейные взаимоотношения? Начинать надо с признанием вины. Как же так, скажете вы? Ведь это же не я носки разбрасываю по всему дому. Ведь это не я целый день перед телевизором лежу. Я работаю, не покладаю рук. Возможно, вы будете правы, но лишь частично. Есть одно классное правило. В семье виноваты всегда обе стороны. В семье виноваты оба. Даже если ваш супруг виноват на 99%, вы виноваты на сколько? На 1%. Но вы виноваты. Если же он виноват на 70%, вы виноваты на 30%. Поэтому первый шаг в решении семейных конфликтов начинается с того, что я признаю свою вину, какой бы маленькой она ни была. А дальше мы учимся произносить одно волшебное слово. Сим-сим-салабим. Нет, не это слово. Слово «прости». И с этого момента наши семейные взаимоотношения начинают выздоравливать. Похожий принцип признания работает и в христианской жизни, где главное условие принятия человека Богом есть признание своей греховности. Признание – это и вопрос ответственности. Взять на себя ответственность за свои слова, дела, поступки означает не перекладывать ответственность за свое выздоровление на других.

Именно поэтому они постоянно говорят: «Ну я же в этом не виноват! Это он, Вася, виноват! А я здесь при чем? Это Аня виновата!» Расскажу вам одну историю. Один неудачник спросил своего друга: «Скажи, мне вечно не везет. Как ты думаешь, почему?» В ответ друг спросил: «А в чем тебе не везет?» «Да во всем. Вот, например, вчера я опоздал на работу и получил от начальника нагоняй». «А почему ты опоздал?» – спросил друг. «Ну, потому что вчера там на пути на работу была какая-то автомобильная пробка, я в ней застрял. Но я же в этом не виноват». «Понятно», – говорит друг. «А в чем тебе еще не везет?» Неудачник подумал и говорит: «Ну, я еще недавно вот разбил свою машину». «А почему ты ее разбил, как ты думаешь?» – спросил друг. «Ну, потому что дорога была скользкая, и опять же, я же в этом не виноват. Мне просто, как всегда, не повезло. Я же не знал, что вот внезапно так вот ударят зимой морозы, и дорога вся обледенеет». «Понятно», – сказал друг. «А в чем еще тебе не везет?» «Ну, еще не везет мне в семейной жизни, потому что жена меня постоянно пилит, пилит, пилит». «И в этом ты тоже не виноват?» – спросил его друг. «Конечно, не виноват. Разве я виноват, что у моей жены такой скверный характер?» «Все ясно», – констатировал его друг, словно врач, который поставил свой диагноз. «И что тебе ясно?» – спросил неудачник. «Ясно, что в своих неудачах ты прежде всего склонен винить обстоятельства, потому что не стремишься стать лучше сам. И пока ты не научишься принимать ответственность за свои поступки на себя, вместо того, чтобы перекладывать на других, ты так и останешься неудачником». Дорогие друзья, возвращение к трезвой и взрослой жизни означает взятие на себя ответственности. Ответственность – это признание своих ошибок, не обвиняя при этом других людей. Это выполнение даже самых-самых маленьких обещаний. Ответственность означает действие. Фраза «взять ответственность за свое выздоровление на себя» означает действие. Больной туберкулезом не может не кашлять, но он может выполнить все инструкции врача и принимать все необходимые медикаменты. Это означает быть ответственным за свое выздоровление. Это значит действовать, выполняя все предписания психолога, консультанта, наставника. В реабилитационном центре я использую одну очень интересную фразу, которой сегодня я хотел бы поделиться с вами. «Молись о картошке, но работай мотыгой». Уповая на Всевышнего, мы предпринимаем все необходимые действия. Выздоровление – это тяжелый труд. И при первой встрече я всегда говорю: будет сложно, будет трудно, будет плохое настроение, будут сомнения, обвинения, обесценивания. Вы знаете, легче скатываться назад, чем лезть вверх на гору выздоровления. Легче плыть вниз по течению пузом вверх, чем грести против течения к своей цели. Всем девочкам и ребятам при первой встрече я объясняю, что от меня, как от психолога, зависит 20% вашего выздоровления. А остальные 80% зависит от вас, от ваших усилий, от вашего желания работать. Давайте работать. Я помогу. Давайте преодолевать себя, учиться заново контролировать свои желания, брать на себя ответственность за свое выздоровление, достигать своей цели. Процесс выздоровления – это не только трудно. Процесс выздоровления – это интереснейшее и увлекательнейшее путешествие в жизни. Я благодарю судьбу, что встретил на своем пути выздоравливающих зависимых. Мне было чему у них поучиться. Конечно же, я виду не подавал, но, пользуясь возможностью, если вы меня смотрите,

Слушайте, хочу вам передать большой привет. Вы молодцы. И заканчивая нашу передачу, хотел бы задать вам несколько вопросов. Подумайте и ответьте, что значит для меня сделать первый шаг? Готов ли я по-настоящему признать свою проблему? Помните, если ничего не поменять в своей жизни, ничего не изменится. Начните новую жизнь. Сделайте свой первый шаг навстречу к трезвой жизни, ведь выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами сложная, но важная тема – утрата и горе. Я надеюсь, что мы вместе сможем найти полезные советы, как помочь человеку не потерять свое эмоциональное здоровье в эти тяжелые жизненные моменты.
2: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – «Счастье – это состояние души».
1: И вот мой первый вопрос к вам. Вообще, от чего зависит, как человек проходит этапы утраты, потери в жизни?
3: Я думаю, что, конечно, реакции на утрату могут сильно варьироваться, но я бы отметила сейчас сам характер утраты, что утрачено. От этого многое зависит. И, конечно, мы по-разному отреагируем, если мы какая-то сделка не случилась у нас в жизни, или мы что-то более значимое для нас утратили. И второе, что я отметила бы, это то, что от характера во многом зависит, от индивидуальных особенностей того, кто теряет что-либо. Есть люди, которые легче справляются с этим, есть люди, которым сложнее с этим справиться.
2: Мария Вачева. Семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем. Это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Да, еще такой немаловажный фактор – это время. Кто-то достаточно быстро проходит все стадии горевания по поводу утраты, кто-то, может быть, дольше. Но это не говорит о том, что мы должны человека там подгонять как-то быстрее, чтобы он справился. У каждого свой путь, и вот в этом деликатном таком моменте мы должны быть очень эмпатичны, заботливы к этому человеку, который чего-то лишился в жизни.
2: Иван Соклаков. Психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
5: Да, кстати, тут тоже такой момент Иван затронул, что поддержка окружающих. Те люди, которые умеют строить отношения, в которых они могут кому-то довериться, и вот та вторая сторона может дать эту поддержку, они, конечно, быстрее справляются с этим состоянием. Именно потому что понимание того, что кто-то разделяет твои чувства, признает, что это действительно утрата, что это причиняет боль, оно уже в своей основе несет какой-то терапевтический эффект. И поэтому поддержка близких, она тоже играет большую роль в проживании.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
3: Ну, вот здесь тогда невозможно не отметить, конечно, в социальном контексте, если человек имеет какую-то еще и духовную поддержку. Угу. Имеет духовную поддержку, общаясь с Богом, гораздо легче проживает утрату. И если у него есть социум каких-то верующих людей, с которыми он может вместе делить эти эмоции, разделять, и которые тоже помогают проживать ему это состояние.
1: А есть ли вообще разница для нашей психики, ну, скажем, между обычным стрессом, который человек испытывает там, в течение дня, не успел там, на автобус или там, с работой связанной, да, и серьезной утратой потерей? Вот для нашей психики есть различия?
4: Я думаю, что да. Стресс, как мы говорили на прошлых темах, стрессом мы называем любую ситуацию, если мы на нее реагируем каким-то тревожным способом. Для кого-то это может быть стрессом, опоздал на автобус, а для кого-то это не может быть стрессом. Подумал, отлично, я буду себя комфортнее чувствовать в более пустом автобусе, который следующий придет за этим.
3: Ну и стресс бывает положительный тоже,
4: да,
3: к тому же.
4: Например, для кого-то переезд – это прям проблема, а для кого-то здорово, новые
3: новое
4: друзья,
3: место.
4: Новое место, новые возможности.
1: Ну да, даже отпуск является для многих людей стрессом.
4: Да, но, как правило, утрата – это лишение чего-то значимого.
3: Длительное по времени.
4: Длительное по времени, да, и ты здесь испытываешь такие негативные эмоции, печаль, подавленность, апатия. Конечно, это несравнимо. Угу. Стресс – это маленькая ситуация и значительная, как траур, потеря, утрата.
5: Если сравнить, у меня есть такой образ, что стресс – это как будто бы кнопку выключили, но потом она легко включается обратно. Угу. А утрата – это когда кнопка сломалась. И нужно ее сначала восстановить, чтобы дальше можно было ей пользоваться. То есть это немножко...
3: Интенсивность другая.
5: Да, интенсивность другая, и последствия другие. Потому что стресс, в принципе, наш мозг приспособлен ко стрессам. И они даже его в какой-то момент активизируют. То есть стрессы запускают те механизмы, которые предусмотрены для того, чтобы мы выходили на какие-то новые уровни и мышления, эмоционального какого-то состояния. А утрата и горе – это когда уже механизм сломался, и в нем появилась какая-то трещина, которую необходимо залечивать, для которой нужно то же самое время, поддержка, и, может быть, даже где-то помощь именно специалиста по эмоциональному здоровью. Психолог, психотерапевт, потому что бывает так, что человек настолько тяжело проживает, что у него нет ресурсов совсем самостоятельно из этого состояния выйти.
1: Но бывает же так, что человек застревает в горе. Да, из-за серьезной утраты. Еще называют это как сложным горем. Да? Человек
3: сложным, незавершенным.
1: Надолго находится вот в этом состоянии. Это сказывается на его эмоциональном здоровье в долгосрочной перспективе. Если человек не вышел из этого состояния, а находится в нем долго, он считает для себя, что он проходит горевание, но находится долго в этом.
3: Ну, безусловно, потому что это же очень сильная... скажем, эмоциональная такая нагрузка на человека, горюющего. Если человек остается в этом надолго, мы, конечно, не говорим о каких-то сроках, и Иван замечательно подчеркнул, что кому-то надо больше времени, чтобы оправиться. Но если человек там остается, а там очень большая интенсивность печали, гнева, разочарования, грусти, озлобления на весь мир, на всех радующихся и все прочее, то, конечно, это такой механизм саморазрушения, медленно, но разрушающий человека изнутри. И у него обрываются социальные контакты, ему сложно находиться в настоящем. Он все время живет в прошлом, и поэтому, конечно, это очень сильно влияет и на физическое, и на социальное сферу жизни человека, и в том числе на эмоциональную.
4: Это может перерасти в посттравматическое расстройство или депрессию. А это уже болезнь, и здесь действительно прям необходимо участие даже в том числе и специалистов.
1: Понятно. Ну а можно ли вообще как-то развить в себе устойчивость к таким серьезным утратам? Как-то заранее подготовиться к этому, это вообще возможно?
3: Ну вот я сколько не наблюдаю за людьми, конечно, наверное, какие-то вещи можно как-то делать, укрепить просто свою психику. Но тем не менее, всегда, когда мы сталкиваемся с утратой, даже если мы предполагали, что она случится, она для большинства людей все равно вот случается как здесь и сейчас, и вот это каждый раз шок все равно. Ну, все равно для человека шок.
5: Но тут есть еще такой момент, что когда человек все свои надежды вкладывает вот в этот один вариант, которым он лишился, вот, например, история с поступлением. Если девочка хотела поступить именно в этот вуз, именно вот на этот факультет, и больше она никаких вариантов не рассматривала, то если что-то пойдет не так, конечно, это будет трагедия.
3: Да.
5: Но если она предусмотрела веру вариантов, нашла еще что-то, может быть, менее значимое, но тоже более-менее приемлемое, то, естественно, ее психика будет воспринимать это как менее интенсивную проблему. И точно так же наша жизнь, она должна быть наполнена в разных сферах большим количеством, знаете, каких-то опор, mm-hmm. того, что нас наполняет, того, что нас вдохновляет, тех людей, которые нас поддерживают, mm-hmm. тех, хобби, которые мы реализуем,
3: увлечений
5: каких-то, да. в mm-hmm. профессии, может быть, какие-то варианты, что не только вот в этой сфере я все свои усилия вкладываю, а где-то есть в смежных, может быть, mm-hmm. профессиях какие-то интересы, которые я параллельно развиваю. Мы таким образом обеспечиваем нашей психике определенную устойчивость. Любая конструкция стоит более плотно тогда, когда у нее есть много опор. То же самое происходит с нашей психикой. Поэтому мы не можем подготовиться непосредственно вот к горю, да, или к какой-то uh-huh. трагедии, uh-huh. но мы можем позволить своей психике быть более устойчивой в принципе uh-huh. во нашей обычной uh-huh. жизни.
1: Да, потому что ведь утраты в жизни бывают различного характера. И как ты приводишь пример, к примеру, была надежда на вот эту специализацию. И даже иногда человек получил образование, но потом понял, что это не его. И для него это утрата каких-то надежд. Угу. Если человек посмотрит на какие-то другие варианты, что есть возможность, почему бы нет, попробовать что-то другое. Да? Или пример, когда вырастают дети, и там дочь выходит замуж, и вот там для мамы с папой они свою любимую дочь, можно сказать, теряют, и для кого-то это прям горе. Угу. Вот. Хотя можно было бы подумать над тем, что, ну, заранее, да, что вообще-то ты своей дочери желаешь счастья, и она даже выходит замуж.
3: Даже если думаешь, мне кажется, для отцов это всегда очень травматично. И надо проживать. И это надо проживать.
5: Да, кстати, есть вот ты, кстати, подметил момент, что есть вещи, которые неизбежно случатся. Угу. И поэтому нам нужно это понимать и как-то предусматривать. То есть чтобы мы тренировать наше мышление угу. на то, чтобы искать эти варианты для того, чтобы поддержать себя
1: то,
5: тогда, когда это случится.
1: То, да. или исправить, или улучшить, или поменять свое мнение об этом, ну, мы должны сделать,
3: и,
1: да?
3: И где-то позаботиться о себе тоже, да. понимать, что какой-то период я буду нересурсной, если я случился там в семье, допустим, развод, угу. или люди переехали на новое место. Сразу загружать очень много энергозатратных вещей в свою жизнь подключать, наверное, не стоит, и какое-то время нужно быть бережным, щадящим к себе.
1: Угу. Хороший момент затронули, давайте мы его продлим. Как мы можем вообще человеку помочь вот выйти из этого состояния там, горевания по любой утрате, да, она может быть для кого-то не очень серьезной, ну, как мы привели пример, да, там, выходит дочка замуж, и кто-то радуется, а кто-то горюет по этому поводу, но бывают и серьезные утраты, когда потеря близкого человека. Как мы можем помочь выходить из этих состояний?
4: В данном случае, мне кажется, мы не должны иметь такое оценочное суждение, и говорит человеку, ой, это мелочь какая, да брось ты, хватит об этом думать, mm-hmm. не переживай, все будет, обесцениваем, да. А для человека это важно. И здесь мы должны действительно активное слушание применять.
3: Принятие.
4: И плюс мы должны еще понимать, через какие стадии проходит человек во время горевания. То есть, как правило, это первое, это шок отрицания, то есть человек uh-huh. в это не верит, он не соглашается с этим. Второе, это какие-то негативные эмоции, которые он испытывает, может быть, там, гнев, и очень часто бывает так, что гнев на мир, а может быть, даже и на Бога. И, кстати uh-huh. говоря, читая Библию, Бог не против, чтобы мы даже гневались на Него, потому что многие библейские герои, как Давид, Иов, они выражали свой гнев Богу, и Бог это принимал, угу. и это было нормально. И человек тоже должен принимать вот тот гнев, какие-то негативные эмоции, пусть они даже искаженные, как мы говорили. Угу. Просто человеку нужно выговориться. Третья стадия, как правило, это депрессия. То есть человеку у него возникает апатия, нежелание жить, он теряет какой-то смысл жизни. Те надежды, которые он имел, они рушатся, как опоры. Вот, и здесь нужно ему тоже помочь быть рядом, может быть, посмотреть и посочувствовать, может быть, предложить какие-то, может быть, новые ценности и то, ради чего он может дальше жить.
3: Но это как раз эти опоры, о которых говорила
4: Айгуль. Ну и, наконец, последняя стадия, может быть, их там больше, но, как правило, вот четыре основные – это стадия принятия, когда потихонечку человек выходит из этого состояния. И вот понимая, в какой стадии находится человек, я думаю, что здесь можно и различные стратегии подключать.
3: Угу. Да. Я думаю, что независимо даже, наверное, от того, на какой стадии, это, безусловно, очень важная вещь, которую подчеркнул Иван. Наверное, еще важно при этом на любом этапе быть принимающим, угу. не осуждающим, да. принимающим все, а позволить себе не, быть не знающим всех ответов. Иногда люди задают, правда, очень острые вопросы, прямые вопросы. Где был Бог, угу. почему не вступился, почему это именно со мной случилось в этой жизни. И вот такие моменты, чтобы мы позволяли этим вопросам быть,
4: да.
3: не брать на себе миссию где-то знать все ответы, угу. И вот я сейчас все расскажу, и тебе станет все легко. Мне кажется, вот эта возможность, если мы даем человеку быть таким, какой он есть, и принимая все, что он приносит, она помогает ему часть вот этого бремени отдавать, чтобы самому быть немножечко в ресурсе для того, чтобы осмотреться. Ну и, конечно, те вещи, о которых говорила Айгуль, они очень важны. Чтобы человек шагнул дальше и не остался там. Мы видим, что он, допустим, все время оглядывается назад, все время говорит, вот если бы, вот если бы это случилось, если бы у меня это было. Вот если мы видим эти сигналы, что человек все время оглядывается назад и не строит планов на будущее, то наша задача как раз пытаться показать ему, а что сейчас есть в окружении, что еще есть в его жизни, помочь вместе с ним поисследовать. Угу. Потому что если мы будем готовы, конечно, шаблоны давать, но это не работает обычно. Сделай вот это, сходи, запишись туда. Угу. Такие вещи не работают. Да. Но если мы рука об руку, может быть, с человеком сходили куда-то, что-то вместе прожили, побыли, это очень большая помощь на самом деле.
1: Иногда даже просто помолчать рядом с человеком, да. который находится в горевании, это уже его поддержка. С одной стороны, мы не должны делать вид, что ничего не произошло такого, да?
3: Да.
1: как будто бы все хорошо. Потому что иногда люди считают, что если я вдруг буду сейчас с ним сильно переживать, то я
3: Он еще раз плачет сильнее. Да.
1: То есть мы не должны делать вид, что ничего не произошло. С другой стороны, мы не должны излишне пытаться его как-то там развеселить.
3: Ну, или развеселить, или я встречала такую тактику, ты должен горевать, ты вот сейчас ты должен
5: выплакать.
1: Это же очень хороший момент. А правильно проходить горевание? Потому что мы поговорили о том, как рядом находиться, а если с тобой ты проходишь это этапы горевания, как
3: это
1: правильно?
3: Это очень индивидуально, это все очень индивидуально, поэтому есть люди, у которых очень такое, я сказала бы, ну, сильная опора где-то, связи с духовностью, с Богом. Угу. И они действительно, кто-то очень сильно горюет, а кто-то с Богом горюет, если можно так сказать, и с ним это все оплакивает. И у этих людей нет желания всем вот окружающим без конца выплескивать эмоции свои. А окружающие не понимают и говорят, нет, это вот ты загнался внутрь, mm-hmm. давай плачь сейчас, вот давай, yeah. надо это достать. Мне кажется, оно должно в той мере, человек должен выражать в той мере, в какой есть потребность.
1: Искреннее его чувство.
3: Заставлять да? себя страдать, громко как-то выражать это. В этом нет потребности.
1: Но в то же время, если ему хочется плакать, пусть то плачет, он должен конечно. Плакать.
3: Да, да? Да.
1: А иногда человек очень часто проговаривает, ну это если говорить о потере близкого человека, и он часто проговаривает и пытается каждую деталь об этом человеке рассказать, вот как им было вместе хорошо. И все это связано с тем, что этот человек боится забыть этого своего такого близкого, родного
3: человека. Ну вот поэтому надо послушать,
1: Иногда вместе, может быть, составить какой-то там альбом, вот чтобы у человека
3: фотографии
1: был. Фотографии вместе посмотреть, чтобы человек понимал, что его близкий человек не забыт. И в том числе и другими людьми. Да?
5: Если мы говорим о проживании, мне еще нравится, вот есть такое трехшаговый такой путь. Угу. Первое – это, во-первых, признать, что ты горюешь. На самом деле, самый сложный, один из самых сложных. Не так много людей могут признать. В основном мы привыкли говорить, ничего, я
3: все хорошо,
5: все нормально, я пережил. Но вот это вот первое – признать, что мне плохо. Угу. И позволить себе это чувство оценить в той степени, в которой оно на самом деле есть. Второе – это с этим чувством примириться и, да, с кем-то поделиться. Вообще, в идеале, конечно, с Богом, потому что Бог, он имеет доступ к нашим чувствам. В отличие от других людей, которые видят нас так или иначе через призму своего mm-hmm. опыта, Бог видит нас настоящими, и он может стать нашим зеркалом, через которое mm-hmm. мы можем видеть глубину, степень и яркость тех эмоций, которые мы проживаем. А третье – это взять на себя ответственность за то, чтобы это горе прожить. Почему вот бывают вот эти две стратегии? Первая стратегия, что я остаюсь в горе – и не могу из него выйти, потому что мне кажется, что должен прийти кто-то другой и меня спасти, а я не могу сам. А вторая стратегия, она противоположная, когда кажется, что я все сам, мне никто не нужен, и та и другая стратегия приводит к тому, что человек остается одиноким в своем чувстве и до конца его не может прожить. Это как раз третий путь, это взять на себя ответственность за то, что я определяю, в какой степени мне нужна помощь, в какой степени я справляюсь, и в какой степени... И это может сделать только тот, кто вот именно с Богом, вот на второй ступени себя трезво оценил. Что вот, например, там мой физический компонент очень сильно страдает. Я не сплю, я не ем, мне здесь нужна помощь, так или иначе. А вот там эмоциональный компонент, где-то есть надежда, потому что Бог дал мне ее. Я могу за эту надежду зацепиться и как-то дальше идти. И вот эти вот три шага, они дают возможность так, ну, выходить вот это, из этого состояния горя. Потому что у нас, у Бога нету плана, чтобы мы в горе застревали. Это, скорее всего, один из этапов, который нам необходим для того, чтобы этот опыт получить и приобрести новые дары какие-то, новые возможности, в том числе эмоциональные.
1: Ну, вот мы знаем с вами по практике, что там женщины и мужчины по-разному горюют. Да? Женщины, они вот это все выплескивают, они ищут подружек, с которыми они хотят поделиться, выплакаться, может быть, мужу высказать, да, и так далее. А мужчины часто закрываются в себе, возможно, возникает какая-то обида, уход в себя. Какие рекомендации можем дать вот мужчинам и женщинам по отношению друг к другу? Мужчина, который видит, что женщина постоянно рыдает, у нее истерики, или женщина, которая видит, что мужчина замкнулся и не разговаривает. Можем что-то посоветовать?
3: Я думаю, что для женщин, по крайней мере, очень важно не пытаться вскрыть коробочку, что там у мужчины, ящик, как он горюет, и пытаться заставить его, ну ты давай расскажи, ну ты поделись. И, то есть очень важно, подходя к другому с помощью, понимать, что другой – это не ты. И то, что тебе хорошо, возможно, ему не подходит. Иногда мы, неважно, мужчина или женщина, мы пытаемся другому сделать то, что было бы хорошо нам. И мы говорим, тебе надо поплакать, потому что нам это помогало. А возможно, тому человеку и не надо поплакать. Возможно, ему надо просто уединиться, какое-то время все переосмыслить в своей голове. И поэтому, вот на мой взгляд, очень важно смотреть, а что другому человеку помогало такие моменты, как он справлялся. Мы с вами уже не один раз говорили о том, что утраты всегда сопровождают потери нашу жизнь. С детства мы что-то теряем. Мы теряем контакт, когда мама уходит, и мы остаемся где-то. Мы теряем
1: даже
3: какие-то...
1: Даже если нас при этом привели в детский сад.
3: Даже если нас привели в детский сад. Конечно, или оставили у любимой бабушки, мы все равно проживаем потерю на этот момент. Мы теряем какие-то вещи, игрушки, домашних питомцев. И это все те маленькие такие тренировочные такие вещи, которые помогают нам справиться с утратой. Ну и, конечно, то окружение, которое нас окружает, когда мы видим, как нас научили справляться с потерей. Потому что есть семьи, в которых говорят, ну, ничего страшного, давай посмотрим, что с этим можно сделать. А есть семьи, в которых, как бы, если у ребенка что-то случилось, то эта утрата или игнорируется, или говорят о том, что, ну, все, все плохо. И человек растет с этим ощущением, все плохо. Поэтому вот мы говорили вначале о том, что еще влияет на способы справиться с утратой. Это как раз еще то, а как нас научили. Мы не умеем с этим справляться сами по себе. Мы приобрели чей-то опыт, как быть, если что-то с тобой случилось.
1: А может ли человек вот во время утраты включать позитивное мышление и находить что-то положительное в любой вот такой, ну, достаточно трагичной, может быть, ситуации? Удается ли это человеку вообще? Возможно ли использовать этот метод в такой ситуации?
4: Ну, почему нет? То есть, если мы говорим о смысле, наделении нового смысла, нового этапа в жизни, который человек приобретает или должен приобрести, потому что какие-то ценности у него, ну, просто ушли, да, назад, в прошлое, с каким-то человеком, который были связаны. Ну, просто пример вам расскажу, и вы поймете, о чем я говорю. К одному терапевту пришел мужчина, который жил своей женой душа в душу, они любили друг друга, и она ушла из жизни, и он очень долго горевал. Он пришел к терапевту, говорит, я потерял смысл жизни, я не знаю, для чего мне жить дальше, все, я потерян, я забыт, я не знаю, что здесь делаю на земле. И этот терапевт у него спросил, а скажи, пожалуйста, если бы она ушла раньше из твоей жизни, точнее, ты бы ушел раньше из ее жизни, да. Скажи, пожалуйста, она бы справилась лучше с этой утратой, чем ты? И он подумал, сказал, наверное, нет. И тогда терапевт говорит, вот видишь, возможно, что Бог так все сделал, зная, что ты сильнее, ты сможешь это пережить, и именно поэтому она ушла первой. Да, и он услышал, и для него действительно это стало таким как бы...
1: Он другим углом посмотрел на себя.
4: Да, он закрыл этот, можно сказать, гештальт, непонимание, то есть, что все, да, вот он оставил это и понял, что да, ему нужно дальше продолжить жить, и она ушла ради того, чтобы он остался жить, потому что Бог знал, что он перенесет это.
3: Но мне кажется, Иван, я хочу уточнение внести, что когда человек в ситуации острого горя, очень важно, чтобы мы его не торопили вот сейчас искать смыслы.
4: Да, да.
3: Вот иногда окружающие не успел человек что-то потерять, работу или что-то еще, и говорят, вокруг тебя столько возможностей, давай ищи, пробуй, реализовывайся. И очень важно понимать, вот ты перечислил, здорово, что перечислил эти стадии проживания горя. Когда человек в стадии шока или в стадии острого горя и проживает все эти яркие эмоции, интенсивные очень эмоции, и в этот момент ему, когда окружающие говорят, ну давай, возьми себя в руки, начинай жить сначала, это вызывает отторжение и желание еще больше закрыться. Поэтому мы должны быть чутки, и вот эти наши полезные советы и заботу о человеке, чтобы мы давали, ну, где-то прислушиваясь...
1: Позже, да?
4: Ближе уже на выходе, да, на принятии, можно так сказать.
5: Позитивное мышление, мне кажется, это, по сути, он как пластырь. Потому что уровень мышления, он такой самый верхний. Ведь под ним скрывается огромное количество установок, убеждений, эмоций и состояний, которые человек до конца не осознает. И рана – это то же самое. Глубокая рана, она сначала затрагивает более глубокие слои личности, которые плохо осознаются. Поэтому важно, чтобы рана заживала изнутри, а потом сверху уже пластырь позитивного мышления, он даст результат, когда вот уже это все приобретет характер такого выздоровления. Но вот на этапе, когда рана там в глубине, когда чувства сильные задеты, ведь утрата – это что? Это когда затронуты наши корневые ценности, наши какие-то важные вещи, наши страхи какие-то, наши потребности глубинные, то есть потребность в близости, потребность в безопасности.
3: В уважении.
5: И вот потребность в уважении. Да, и когда все это рушится вот изнутри, нам важно, чтобы сначала человек эту ценность сначала обнаружил ее, обозначил для себя, признал, и потом уже тогда начинается процесс заживления. А позитивное мышление, можно им подшлифовать эту ранку сверху.
1: Знаете, считается, что вот тема утраты, горя, она такая взрослая тема. Но ведь горе и утраты проживают и дети. И когда взрослые находятся вот в этом горевании, они забывают немножко даже о том, что дети сейчас... в том же состоянии. Возможно, они по-другому это переносят, но можем дать какие-то рекомендации, как помочь детям перенести это время?
5: Есть два варианта, которые чаще всего происходят в мире. От детей либо скрывают информацию, либо начинают вместе с ними страдать. И то, и другое, это две крайности, они не подходят для детской психики, потому что и там чрезмерная нагрузка. Здесь нагрузка от страдания взрослого, который оказался беспомощным, а здесь нагрузка от состояния тайны, которая окружает эту ситуацию. Нам в первую очередь важно с детьми быть честными, а во-вторых, все-таки понимать, что я в глазах ребенка должен оставаться взрослым,
3: ресурсным,
5: который имеет ресурсы, чтобы позаботиться и о нем, и позаботиться о себе. Потому что нересурсный взрослый – это нападка на базовую потребность безопасности для ребенка. Поэтому рядом с ребенком взрослый должен находить в себе вот эти ресурсы. И здесь уже, наверное, мне кажется, что тоже Бог предусмотрел для нас, взрослых, вот эту вот необходимость оставаться взрослыми и через это искать те самые смыслы, которые дадут нам опору, чтобы наши дети не оказались травмированы гораздо больше, чем мы. Ведь для ребенка важно знать, что мир вокруг него безопасный и что рядом с ним находится взрослый, который может о нем позаботиться.
1: Спасибо. Резюмируя, можно сказать, что этапы горевания в жизни, они есть у каждого человека, потому что те или иные утраты, потери, к сожалению, в нашей жизни есть у всех, и у детей, и у взрослых. И главное, принять себя, свое состояние, дать возможность себе погоревать, пройти это, да, дать возможность выздоровлению твоей душе, не заставлять себя побыстрее как бы выходить из этого состояния, попытаться, значит, как-то позитивно что-то найти, да, а знать, что дай время, да, потому что время лечит. И найди те опоры, на которые ты можешь опираться в твоей жизни. Это твои близкие, это Бог, который всегда рядом. Спасибо вам за этот увлекательный, сложный, но интересный разговор.
4: Спасибо.
5: Спасибо тебе.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
6: Для вас поет

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. У тебя вроде бы все получается, но хочется лучше? Или не получается вообще ничего? Или ты даже не начинаешь дело, потому что не уверен в своих силах? От чего зависит успех твоего дела? Как обеспечить успешность твоих планов? Мы ответим на вопрос, необходимы ли таланты или особые навыки для успешности. Давай мы сегодня поговорим об этом. Мы начинаем. Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экранов своих мониторов, планшетов, телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». Также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему «От чего зависит успех?». Сегодня с нами новый специалист, который откроет секреты успеха, благодаря которым ты сможешь достичь даже большего, чем ожидал. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера Вениамина Дашкевича. Встречайте. Вениамин,
2: привет. Здравствуйте, приветствую всех.
1: Вениамин, ты успешный человек?
2: Успешный ли я человек? Ну, со стороны оно, конечно, виднее, но успех — это процесс. Всегда нужно стремиться к чему-то большему, к чему-то лучшему.
1: Хорошо. Как ты добиваешься успеха?
2: Нахожусь в процессе. Я всегда стараюсь что-то узнавать, как-то совершенствоваться, достигать чего-то более лучшего, совершенного, нового.
1: В общем, какие-то, значит, секреты сегодня мы узнаем.
2: Конечно, конечно.
1: Отлично. Давай мы тогда приступим к этой теме. Друзья, те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать свои вопросы. Задавайте их в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. И после программы мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы передадим нашему специалисту и на них постараемся ответить. Ну что, Вениамин, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Приветствую вас всех, дорогие друзья. В чем бы вы хотели добиться успеха? В чем бы мы хотели стать лучше, уметь что-то? Ну, какая сфера жизни? Может быть, в работе какой-то проект выполнить, задание какое-то сделать и добиться какого-то хорошего результата. В чем бы мы хотели быть успешными? Может быть, в отношениях с любимыми, с родными, кто-то с родственниками, да? В отношениях с детьми, чтобы было взаимопонимание. А в чем еще можно желать успеха? Ну, молодые люди хотели бы новую работу или найти такую работу, которая была бы, ну, успешной. Ну, что это значит? Там зарплата хорошая, большая, да, взаимопонимание в коллективе — это сегодня очень важно. Ну и, конечно же, карьерный рост. Карьерный рост. Вот. В чем еще можно быть успешным? В чем мы хотим быть успешными? Если это молодые люди, парни, девушки, то найти успешного молодого человека, красивую девушку, красавицу, умницу, да, то есть создать семью тоже. Очень много сфер, в которых мы на самом деле хотели бы быть успешными. И мы даже желаем друг другу успехов тебе, счастья, да, все это взаимосвязано, благословение, говорит Священное Писание, то же самое, вот благословение, успех, счастье. Все это как бы об этом, о том, о чем мы сегодня будем говорить, о секретах успеха, как его добиться. Можно ли быть успешным в жизни, если у тебя нету никаких талантов и навыков, каких-то вот таких вот особенностей, да, и мы сегодня узнаем об этом. Однажды великий Моисей устраивался на работу. Но об этом чуть позже. Вот представьте, что вы устраиваетесь на работу, или какую-то новую, или работу ищете для себя, или просто в первый раз. В вашем резюме какое качество вот вы особо хотите, чтобы на него обратили внимание, которое сыграет вашу пользу, качество ваше, умение, способность подчеркнуть, да, чтобы, скажем так, точно получить желанную работу. Или вот вы находитесь в компании людей, вас пригласили знакомые, и компания людей собралась, может быть, люди не все знают вас. И вот какое качество характера своего нужно проявить, а какое наоборот, как бы вот не показывать. Что нужно делать, чтобы к тебе прислушивались, больше говорить, шутить постоянно? Или наоборот, скромно себя вести, стараться быть незаметным в первый раз? Как вот быть успешным во всех этих разных сферах жизни? Да? Обо всем этом мы с вами будем говорить, и мы все этого хотим, но проблема в том, что желая успеха, мы на самом деле мы не понимаем, а что это такое? Вот как бы по отдельности, да, мы начинаем говорить, понятно, а когда говорим успех, а все, это вот такое состояние эйфории, состояние счастья, а что это на самом деле? Нужно здесь разобраться по пунктам, да? Что такое успех? Кто его добивается? Ну, принято считать, что чтобы быть успешным, ты должен быть таким вот супергероем, обладать какими-то талантами, красноречием, такими суперспособностями, да, ну или же, чтобы тебе сопутствовала удача. Вот удачливый человек, вот ему везет, ну или много денег, да. Но это не так, это не совсем так. Дело в том, что принципы успеха – это такие же законы Вселенной. Ну вот какие законы Вселенной мы знаем, да, ну обычно там электричество, да, мы используем его в быту, есть определенные законы, благодаря которым мы используем электричество, или вот гравитация есть, да, то есть мы знаем, что это есть, но использовать пока не умеем. Есть много различных законов физики, законов в природе, но это не только законы Вселенной, это не только вот законы физики и природы, это также и сфера человеческих отношений. Законы успеха касаются абсолютно всего в нашей жизни. Сфера отношений. Вот зачем я это сказал. Вот если бы я знал, что он потом мне так ответит, или потом мне вот будет про меня такое говорить, я бы совсем по-другому себя повел. Что мы делаем? Мы обычно с последствиями неправильных наших поступков как-то боремся, решаем, разгребаем то, что сами наворотили ненужным словом, ненужной своей реакцией, потому что мы не знаем, порой не знаем, действуем интуитивно, как-то вот, что нужно вот это сказать, а здесь лучше промолчать, смотрим друг на друга, чувствуем, как добиться успеха во взаимоотношениях. Но есть определенные законы, есть определенные принципы. Ну и когда мы их узнаем, то мы уже стараемся следовать им, чтобы добиться уважения, чтобы добиться взаимопонимания, чтобы быть, скажем так, успешными в этой сфере. Ну, или, например, здоровье. Да, ну, все знаем, что нужно, чтобы быть здоровым. Это же тоже такая большая сфера. Вот, у меня жена врач, она много знает про здоровье. Столько знать нельзя. Очень умные люди, врачи, и они нам что-то всегда советуют, что нам делать. Специалисты по здоровому образу жизни. Ну, мы знаем, да, мы знаем, что нужно там ходить много, да, сколько вот вы шагов в день. Сейчас шагомер в каждом телефоне есть, там 10 тысяч шагов, кто-то уже повысил себе планочку, 15 тысяч шагов, да, ходит в день. Бег, ну, что еще там? Воду надо пить, да? Сколько литров воды нужно пить в день? Ну, до 2 литров воды, да, говорят, 2 литра воды. Мне жена говорит, если мы испытываем жажду, это значит, что наш организм уже обезвожен, то есть уже болеет недостатком из-за недостатка воды. Это, как обычно, мы решаем последствия неправильного какого-то вот образа жизни. Пытаемся уже разрешить вот трудности какие-то, то же самое и с вопросами здоровья. Пьем, когда испытываем жажду, уже поздно, так сказать, ну не поздно, лучше поздно, чем никогда. Пить нужно заранее, пить нужно заранее воду и многие другие вопросы, касающиеся здоровья. Итак, принципы успеха – это такие же законы Вселенной, которая работает и будет продолжать работать Вселенная, независимо от того, знаем мы эти принципы, используем ли мы их или нет. Они будут либо нам на пользу, либо будут бить по нам, по голове, будут подножки подставлять, мы будем говорить, вот, неудача, ссылаться на какую-то удачу. На самом деле есть принципы, которые мы можем знать, и мы о них будем говорить. В Священном Писании, в книге книг, в Библии раскрываются вот эти вот принципы успеха в том числе. Библия рассказывает не только о сотворении нашего мира и о плане спасения для грешного человека. Священное Писание говорит также и о благословениях и желает благословения, которого мы все так хотим обрести в своей жизни. Знаете, есть одно очень такое очень величественное, потрясающее событие, записанное на страницах Священного Писания. Это исход из Египта. Это действительно исторически значимое событие, и это символическое событие, очень важное духовное событие, потому что, во-первых, это символ спасения человечества, спасения от греха, от смерти, которое совершает Господь, Спаситель наш. Это символ спасения, во-первых. А во-вторых, исход из Египта – это духовный символ нашего личного исхода из какого-то вот рабства, состояния, неудач, ошибок, какого-то состояния вины, неуверенности в себе, разочарования, недовольства. То есть всего того, что держит нас в оковах, мы не понимаем. Порой не понимаем, что меня держит, что мне не дает. Мне желают, будь успешен, там, давай, действуй. А нам либо не хочется, либо мы не можем. Мы иногда просто не знаем, не понимаем, в каком направлении приложить усилия. Так вот, исход – это также символ нашего личного исхода из вот этого вот состояния неудач, неуверенности и достижения, достижения успеха, благословений, как уже дальше там идет повествование о пути в землю обетованную. Это тоже вот как бы символ стремления, достижения успеха, счастья. И кто же мог совершить это величайшее событие в истории, исход из Египта? Кто его возглавил? Моисей. Моисей. Величайший лидер всех времен и в то же время самый неуверенный в себе человек. Если задуматься на минуточку, да? То есть мы знаем Моисея как великого человека, все его хорошие качества. Но давайте посмотрим внимательно, о чем говорит Священное Писание. Если бы Моисей устраивался сегодня на работу, в какую-то солидную фирму, на должность руководителя, лидера, какое резюме он мог бы написать, предоставить? Ну, что бы он там написал? Ну, давайте серьезно, да? Водил народ по пустыне 40 лет, вел в землю обетованную 40 лет. Хотя путь из Египта в Палестину пешком занимает всего 6 дней. 6 дней вот так вот выйти, собраться с рюкзачком и пошли в поход такой шестидневный. 40 лет. Ну как? Что? Ну что это за лидер, да? Ну мы понимаем, конечно, понимаем. Были определенные причины, были определенные трудности, проблемы на пути, о них мы тоже поговорим. Но тем не менее, люди-то смотрят на что? На результат. Встречают, как говорится, по одежке. То есть мы всех стараемся там новый пиджачок купить, там одеться красиво, прическу, то есть

надо, пошли кого-нибудь другого, я не хочу. Кроме того, он говорит, я не обладаю никакими талантами, я не умею даже говорить, я постоянно запинаюсь, не красноречив, говорю невнятно, заикаюсь, пошли кого-нибудь другого. То есть Моисей, кроме того, нам известен как человек резкий и вспыльчивый. Да-да-да. Резкий, вспыльчивый, неуравновешенный, не владеющий своими эмоциями. Ну, вспомните известный случай, когда он получил на горе заповедь, да, и вот он спускается с ними к народу, а там творится страшные вещи, о них мы еще поговорим впоследствии, да. И что он делает? Он вдребезги разбивает, я скажу так, корпоративную формулировку миссии. Вдребезги разбивает. Почему? Потому что он недоволен тем, что там происходит. Неуравновешенный человек. Да? Постоянно спорит с высшим руководством. Кому это понравится? Но тем не менее, Господь приглашает его, потому что он знает, что этот человек стоит, что он из себя представляет внутри. В то же время Моисей – великий чудотворец. Он символ Спасителя Иисуса Христа. Потому что он возглавил и освободил вот этот вот народ, вывел из египетского рабства, вывел из рабства народ, провел через Красное море, через воды Красного моря, совершил много чудес, чудотворец, освободитель, спаситель, да, и символ спасителя. Но тем не менее, резюме на работу, ага, не очень хорошее. Моисей, да, давайте, ну, может быть, какой-нибудь менеджер среднего звена, ему еще можно доверить, но чтобы руководителя самого высшего ранга или лидера. Можно ли добиться успеха, если у тебя неуверенности больше, чем каких-то вот талантов, качеств, способностей? Да, можно. Будь как Моисей. Будь как Моисей. Давайте посмотрим, чем же таким обладал Моисей, что необычного Господь увидел в нем. Посмотрим на то, как был призван Моисей. И вы знаете, какая самая большая сложность в этом была у Бога? Вроде бы как бы Бог, какие проблемы, да какие сложности, но у него была сложность. С тем, чтобы убедить Моисея, уговорить его. И я предлагаю обратиться к Священному Писанию, прочитать книгу «Исход», 3 глава, с 9 по 11 тексты. «Вопль сынов Израилевых побуждает меня, — говорит Господь, — ныне действовать. Да и сам я вижу, как жестоко египтяне угнетают их. Поэтому я посылаю тебя к фараону. Иди и выведи из Египта их. Поэтому я посылаю тебя к фараону, иди и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых, — говорит Господь. Тогда Моисей попытался, смотрите, что он делает, возразить Богу. Кто я такой, чтобы мне идти к фараону? Мне ли вывести сынов Израилевых из Египта? Что происходит? Моисей боится. Очень просто все. Он боится. Такая ответственность. Ну, чем больше, чем выше стоишь, тем больше должность, да, чем выше стоишь, тем больнее падать. Как говорится, знал бы, соломку постелил, но столько соломы, сколько вот предстояло трудностей Моисею, скажем так, солома бы не помогла. Давайте прочитаем следующий отрывок. «Ну а если не поверят они мне, — усомнился Моисей, — если слушать не захотят и скажут, не являлся тебе Господь». Знаете, как любой нормальный человек, Моисей переживает больше о своей репутации, чем о каких-то далеких рабах в далеком Египте. Вот. Причина. Причина очень проста. На самом деле, почему мы переживаем о своем вот, как бы положении, о своей репутации, это неуверенность. Неуверенность в себе, в своих способностях, в своих силах. Но сегодня мы говорим о том, что способности не так важны. Важно что-то другое для успеха. И Моисей был заложником общественного мнения, так же, как и мы, заложники. Мы болезненно воспринимаем на самом деле нападки на нас, когда кто-то нас критикует, кто-то выражает какое-то недовольство нами. Боимся выглядеть нелепо, принимать решение, вдруг оно будет неправильным. Да? И вот эти страхи мешают нам
проявить свои способности.

0: Давайте дальше прочитаем. Книга Исход, 4 глава, с 10 текста. Тут Моисей снова стал умолять Господа. «О, владыка, неречист я, никогда не был таким, и даже теперь, когда ты заговорил со мной, рабом твоим, я плохо владею языком своим. Нескладна речь моя. Кто дал уста человеку?» – спросил Господь. «Кто делает немым или глухим, зрячим или слепым? Разве не я, Господь? Так иди же, при устах твоих буду я, и я научу тебя, что говорить». На этом дело не заканчивается. Моисей снова возражает. «И все же молю тебя, владыка, другого пошли кого-нибудь, кого хочешь. Пошли только не меня», – просит Моисей. Моисей усвоил вот эту вот ложную точку зрения, что для того, чтобы быть успешным, необходимо обладать талантами, какими-то такими суперспособностями. Бог возражает этому заблуждению, и чтобы укрепить самооценку своего избранника, он дает ему некие такие атрибуты власти. Знаете, зачем руководителю любого предприятия лучший кабинет вот во всем офисе? Ну или, если это маленькая фирма, лучший стол и лучшее кресло, чем у всех остальных. Вы думаете, что это прихоть? Ну да, может быть, добился человек, вот теперь может позволить себе купить дорогущее кресло, стол, чтобы у него был самый лучший офис, да. Но на самом деле это тоже, но еще есть одна очень важная причина. Это предвзятость людей. Как я теперь буду подчиняться и слушаться вот этого человека, с которым мы еще вчера вместе ходили в кафе, кушали там, шутили друг над другом, теперь я должен ему подчиняться. Вот это вот, как бы переступить вот этот вот барьер, для людей очень сложно. Поэтому психологически, чтобы это сделать, нужны некие атрибуты власти. Лучшее место на парковке, отдельно выделенное, там лучший офис, кресло, стол хороший. Вот это делает Господь для своего избранника, для своего пророка и лидера. Какими внутренними качествами нужно обладать, чтобы Бог благословил, тебя и меня? Ну, действительно, внутренними качествами, потому что внешних способностей таких у Моисея никаких не было. Что такого Бог увидел в нем, что он так его сильно благословил? А если нет у нас ни того, ни другого, ни внутреннего, ни внешнего. Что начинают делать люди без благословения? Что начинают делать руководители без благословения свыше, без успеха? Они начинают использовать людей, манипулировать, да, заставлять страхом, властью своей. Но это лишь дает краткосрочный, может быть, какой-то вот результат, но разрушает долговременный успех. Как мы поведем себя в сложной, стрессовой ситуации, когда мы не знаем, как поступить, как руководитель? Ты будешь кричать на подчиненных, раздражаться, ругать их. Что? Что ты будешь делать? То есть мы можем добиться гораздо большего, если обладаем внутренними качествами. И именно они являются залогом успеха. Вот что бы вы выбрали, результат или успех? Что лучше, результат или успех? Кто за результат? Давайте проголосуем. Да? Кто за успех? Вот. А что это такое? В чем разница? Как бы мы определили, что такое результат, что такое успех? Ну, в чем здесь отличие? Мы зачастую путаем эти понятия. Ну, давайте представим спортсмен. Да? Спортсмен, он на тренировке ходит, тренируется, хочет выиграть соревнования. И вот он тренируется очень много, участвует в соревнованиях и занимает первое место. Получает золотую медаль. Золотую медаль. Вот скажите, это результат или успех? Мы обычно говорим, ну вот там он на тренировке, он хорошо там выполнил тренировку, это результат, да, а вот медаль, первое место, золото, это уже успех. Но давайте посмотрим на жизнь этого спортсмена, например, да, например, он возвращается домой, и, возможно, вот такой вот гипотетический такой случай, да, возможно, он живет один. Ну, потому что ему некогда заводить семью, ни у кого нет. Он приходит домой с этой золотой медалью, включает телевизор, компьютер, начинает играть, то есть не с кем пообщаться, или идет с друзьями, нет у него семьи. И, как бы, может быть, даже и не светит в ближайшее время, потому что все силы карьеры. Или же он возвращается домой, там его ждет жена и ребенок. Но жена недовольна им, потому что он все время, все силы отдает спорту. С ребенком тоже нет взаимопонимания. Он уже растет. О, ты уже большой, да? Неожиданно ребенок вырос. А такого вот взаимопонимания, доверия нету. И вот представили себе вот этот случай, вот в этом состоянии, вот в этом вот варианте развития событий. Можем ли мы уже сказать, что этот спортсмен успешный? Ну, навряд ли. Потому что вот как бы в комплексе его жизнь, ну, не выглядит такой вот успешной. Да, он добился результата, но что такое результат? Результат — это деньги, власть, это положение, это какая-то победа, должность. Людей превратили в обезьян, посадили в золотую клетку и назвали деньги успехом. Но устроит ли это нас? Вряд ли, да? Что такое успех на самом деле? Успех — это комплексное состояние благополучия. Это не только внешние какие-то достижения, но это также и внутреннее состояние гармоничности, цельности личности. Это какие-то вот качества, которые располагают нас друг к другу. Да? Это какое-то достижение, вот стремление к чему-то лучше. То есть это комплексное такое состояние. Успех, таким образом, он неотделим от внутренних качеств личности. Умеете ли вы распознавать человека с первого взгляда? Ну или там со второго? Стоит ли ему доверять? Тем более деньги. Стоит ли ему доверять в каких-то вопросах важных? Это очень важное умение. Умение, формирующее успех. Вот нужно стараться понимать людей, интуитивно чувствовать, что наполняет человека, и люди чувствуют нас. Знаете, есть даже вот как бы такой вот, можно задать вопрос, что вызывает доверие? Кому мы доверяем? Кому мы располагаемся? Да, вот это очень важный вопрос. Одни люди говорят красиво, обладают какими-то талантами, а другие, может быть, талантами не обладают, но мы им как-то вот больше расположены, доверяем, дружим. Вспомните, как кто-нибудь вас убеждал что-то. Может быть, приобрести, купить. Приведем как бы такой пример, да, представим такой случай. Или вы хотите купить путевку на какой-нибудь курорт, да, полететь, отдохнуть. И вот давайте представим, два продавца. Один предлагает, второй предлагает. Может быть, ну или технику там, или набор посуды супер крутой, что вы хотите, да, такое. Или путевку на курорт. И вот один продавец говорит красиво, убедительно, красивыми словами, так описывает все хорошо, но он совершенно вас не слушает. Он не понимает, что не слышит вас, куда вы хотите отдыхать, где вы хотите, или какую технику вам нужно. Он просто красиво, аргументированно убеждает, скажем так, дожимает вас. Да? А другой, ну, может быть, он не так красиво говорит, и нескладна его речь, запинается, да, но он смотрит на вас, он понимает вас, и он предлагает именно то, что вам нужно. Кому мы доверимся? Кому мы, у кого мы купим вот эту вот путевку, кому мы обратимся? Да? Мы располагаемся к тому, кому доверяем. Вот это вот как бы, ну, непонятно, как это работает, но это так. Обычно мы доверяем человеку, которому расположены. Мы расположены к тому, кому доверяем. Какими же внутренними качествами нужно обладать, чтобы Господь тебя благословил? Какие качества были у Моисея, что вот такой он успешный был? Мы знаем по тексту Священного Писания, по Библии, какими качествами обладал Моисей. Да, ну и одно из них особо подчеркивается — это смирение. Как? Смирение? Да не может быть. Чтобы лидер, руководитель обладал смирением. Смирение очень часто истолковывают превратно, неправильно. Дело в том, что это не безвольное подчинение властям, это не отказ от собственного мнения. Нет, это не отказ от какого-то вот стремления, от амбиций своих, нет. Библейское смирение немного другое. Что это такое смирение в Библии? Это, во-первых, уважение, позиция уважения, и, во-вторых, интуиция. Да, ну, первое еще как бы понятно, со вторым нужно разбираться. Что значит уважение? Немецкий философ Йозеф Пипер определил смирение как некую такую вот способность признать статус другого человека. То есть это ни в коем случае не раболепство перед другими людьми, но это признание статуса другого человека. И какой же это статус? Это статус творения Божия, дитя Божие. То есть очень почетно, очень высокий статус на самом деле. И вот отношение к другому человеку, позиция уважения, вот это вот смирение, это первая грань смирения. И во-вторых, это смирение, это принятие руководства высшей силы, руководства Божия в своей жизни. Потому что вся вселенная работает по своим законам, есть определенные планы выше, да, и вот здесь Моисей поверил, да, Моисей повел, потому что были такие планы у Бога. Интуиция. Способность быть открытым к тому, куда тебя ведет Господь. На что тебе направляет, на что намекает Творец. То есть смирение перед высшей силой, перед мудростью Творца. Моисей был кротким, но это не значит, что он был безвольным. Наоборот, он принимал высшую силу, руководство, и он уважал народ, вступался иногда даже за него перед Господом, уважал народ как детей Божьих. Гордыня – это противоположность смирению, использование других людей, достижения, как люди говорят, идти по головам ради карьеры – это гордыня. Отказ, гордыня – это отказ признавать духовное начало в себе и в других людях. Некая такая духовная слепота экзистенциальная. Отказ видеть реальность, жизнь такой, какая она есть. Признавать, что жизнь гораздо сложнее, Вселенная устроена гораздо более сложными законами, чем мы сейчас знаем. Есть также и духовная сфера. Есть то, что мы можем увидеть, потрогать, материальная сфера, но есть и духовная сфера. Наш глаз даже не весь спектр волн излучения света может видеть, но есть и сфера невидимая для нас, духовная сфера. И вот развитие интуиции, духовное мышление – это очень важное качество, которое нам необходимо также для достижения успеха. Развивайте все позицию уважения к людям и интуицию. Уважение к высшей мудрости. Вы хотели бы иметь хорошую работу? А что значит хорошая работа? Ну, это большая зарплата, да? Вот представили себе большую зарплату? Что это такое большая зарплата в вашем понимании? Представили? Ну, продолжайте представлять. Может быть, оно будет в вашей жизни, да? Может быть. Но давайте снова такую ситуацию нарисуем себе. Вот две работы. Две почти одинаковые работы, и та, и другая вам потенциально нравится. Зарплата везде одинаковая, большая, и там предлагается высокая зарплата. Вот. Но в одной, на одной работе к вам хорошо относятся с самого начала, вас уважают, заинтересованы вашим мнением, все, что вы предлагаете, все это обсуждается, все, что вы предлагаете, все это обсуждается, принимается. В коллективе хорошие отношения, взаимопонимание, поддержка, друзья уже появились у вас, с днем рождения даже поздравляют в коллективе, все такое, поддержка. Руководство, начальство вас всегда как бы хвалит. Вот. И другая ситуация, другая работа, тоже высокая зарплата, но в коллективе постоянные склоки, друг друга подставляют, начальство вас ставит ни во что, вот есть твое место, вот и работай, делай свои дела, никто твое мнение не спрашивает, никому ты не нужен. То есть, как бы, ну вот, какую работу вы выберете, да? Выбор очевиден, потому что невозможно находиться в токсичной среде. Вы либо сами превратитесь в такого же токсичного человека, либо полностью подорвете свое здоровье, потому что здоровье зависит не только от воды и от ходьбы, но оно еще зависит от нашего эмоционального состояния. Кто захотел бы работать у диктатора? Да, то есть нужно стараться избегать токсичной среды, нужно уметь распознавать людей, общество, в котором вы находитесь, куда вас приглашают, и избегать такого общества. Почему люди хамят? Почему люди кричат, ругаются? Как реагировать на это? Человек может быть богат, властью обладать, результативен, но он слаб как личность, и он боится потерять контроль. Все вот эти вот неуправления своими эмоциями, крик, гнев – все это признак слабости личности. Потому что человек чувствует, что теряет контроль, руководитель теряет контроль, и он начинает давлением, властью, угрозами, манипуляциями добиться подчинения, потому что он не контролирует или не понимает ситуацию. Людей сегодня используют как вещи, а вещи ценят гораздо больше, чем людей. А должно было быть наоборот. Должно было быть наоборот. Почему людей используют и выкидывают? А вещами, дорогими телефонами дорожат даже больше иногда, чем общением, взаимопониманием с людьми. А знаете, в чем причина? Причина в том, что люди — это идеи. Люди — это идеи, а идеи невозможно контролировать. Как контролировать идеи? Как их систематизировать? Они непредсказуемы. И вот люди, если мы даем власть, то они могут что-то предложить, но если я боюсь вот этой вот как бы состояния такое, когда нужно принимать неожиданные решения, то есть состояние хаоса, вот, то я не могу довериться. Это признак слабости личности. Поэтому к людям зачастую относятся как к вещам, вот, используют их, потому что это легче гораздо. Не используйте манипуляции страхом, чувством вины, долгом, деньгами, но старайтесь проявлять позицию уважения. Состояние успеха – это наше внутреннее состояние наполненности, цельности личности. Ну и хотелось бы, конечно же, чтобы мы добивались успеха, благословений, которые советует нам Священное Писание. Хочет ли небо дать нам успех и благословение? Да, конечно, мы об этом читаем в Библии. Хочет, ну и где же оно? Хотелось бы сказать, ну, там, давайте уже как бы, я готов получить успех. На самом деле, мы поняли сегодня, что успех – это наше внутреннее состояние. И когда мы просим успеха себе, там, в молитве, да, например, или желаем успеха друг другу, зачастую мы слышим о результате. Вот мне нужен там деньги, там машина, квартира, там работа, результат. Какой-то вот одна сфера. А успех – это гармония во всей жизни, внешней и внутренней. И когда мы просим или желаем успеха, нам свыше начинает в этом работе, в этом направлении идти какая-то работа, способствовать этому. А мы говорим, мы ничего не получаем. Где? Так. Дело в том, что успех начинается внутри, и небо готово нам дать, но это нужно, чтобы внутри нас начинало созревать. Для этого пришел Иисус Христос. Для того, чтобы дать освобождение. Не только освободить из рабства греха, но также и вывести нас из состояния различных зависимостей, неуверенности, страха, вины. Зачем пришел Сын Божий? Зачем пришел Иисус Христос? Задумайтесь. Он оставил небеса и пришел к нам на землю. Для чего? Для того, чтобы нам было понятно, что мы очень ценны для неба, для Бога. Чтобы нам открыть вот этот вот путь благословения. И зачастую именно в нас, внутри, в нашем непонимании, незнании препятствия находится. Поэтому нам необходимо было принести понимание принципов благословения, принципов успеха, показать нам. Но дело в том, что Бог знает все наши переживания и так. Вот Он находится там на небе, да, Он знает. Зачем приходить-то было? Зачем приходить на землю? Он и так все знает. А нужно было нам показать, что он знает. Нужно было нас убедить, что он нас ценит, что он нас любит. Именно для этого, как одна из причин, именно для этого пришел Иисус Христос, чтобы убедить нас, что мы не обезьяны в золотой клетке, чтобы показать разницу между результатом, временным каким-то ограниченным результатом, и успехом как комплексным состоянием, прозрением, достижением во всех сферах. О чем переживал Моисей? О том, что он не обладает никакими способностями. Но для Бога это не было проблемой. Для того, чтобы благословить его и дать ему успех, это не было проблемой. Для успеха более важны не навыки или таланты, а внутренние качества. Именно они важны. Интуиция, как понимание высшей силы, которая открывает перед нами двери, позиция уважения друг к другу, к собеседнику, искренность, отсутствие внутренних противоречий в душе, а также надежность, искренность, вот открытость, да, наша. Вот это все наши внутренние качества. Они очень важны для нашего роста в благословениях, роста в успехе и счастье. Будьте успешны и благословенны во всем.
1: Ответы на вопросы.
2: Вениамин, спасибо большое за эту тему. Нам пришло довольно-таки много вопросов. Давайте постараемся их разобрать. Или, по крайней мере, большинство из них.
0: Попробуем.
2: Итак, первый вопрос. Нужно ли знать свое предназначение, чтобы твое дело соответствовало ему, и чтобы оно было успешным? Или любой человек может заниматься любым делом?
0: Не, ну, любой человек может заниматься любым делом, но он может не быть успешным. Нужно делать то, что получается, то, к чему лежит сердце, к чему расположена душа, да, твоя. То есть здесь, опять же таки, нужно сначала разобраться в себе, что ты хочешь. Изначально мы не знаем, что хотим. Может быть, нас воспитывают так, чтобы мы делали то, что положено, то, что нужно. Нужно кому? Школе, родителям. Очень важно, чтобы мы с самого начала детям привили вот это вот понимание того, что они хотят, и чтобы могли делать выбор. Может быть, нам сейчас уже над этим нужно работать, или приходится работать над собой только вот уже во взрослом возрасте, потому что вначале мы как бы не разобрались, от чего мы хотим. Но вот сейчас необходимо начать с того, чтобы понимать, от чего ты хочешь, и не бояться этого. Самая большая трудность в том, чтобы понять, услышать себя, услышать свои желания, что я хочу, и те возможности, к которым я расположен. Uh-huh. То есть есть определенные качества характера, определенные способности работы головного мозга, что я могу делать, что я не могу делать. Здесь нужно понять. То есть мы это чувствуем интуитивно, как бы, ну вот это мне нравится, это не нравится. Все на самом деле все в нашем, скажем так, вот в мозгу находится. К чему-то мы расположены, что-то мы можем, а что-то мы не можем. Ну и дальше пробовать. Дальше пробовать развиваться в том направлении, в котором открываются, так сказать, возможности и двери.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Я не могу найти работу и не могу понять, в чем я больше компетентная. На старой работе чувствую апатию, и из-за этого всего не чувствую, и из-за этого не чувствую себя успешной, и только наоборот. Что мне делать в этой ситуации?
0: Значит, найти работу, нужно найти работу. Иногда нас держит работа. Иногда мы боимся потерять то, что уже имеем. Как говорится, журавль в руках хотим иметь, да, но журавль в небе, да. Лучше синица в руках, да. Не знаю конкретную ситуацию у этого человека, который задает вопрос, или у девушки.
2: Угу. Да? Девушка Татьяна пишет.
0: Татьяна. Но иногда мы боимся потерять работу. Иногда мы боимся, мы впадаем в депрессию из-за того, что какое-то вот такое неудовлетворение от работы, нету взаимопонимания, не достигаем того, что хотели бы. Да. И это еще больше нас угнетает. Необходимо выходить из этих ситуаций. Как выходить? Ну, мы будем говорить об этом, ну, не только мы, нужно как бы узнавать, читать различные книжки по достижению успеха. Ну и мы также будем говорить о различных шагах. Что касается работы, нужно пробовать. Нужно пробовать вопрос, и нужно понять.
2: Который да. у нас есть, он, в принципе, похожий. Как побороть страх уйти от токсичного работодателя? Вот они похожи.
0: Да. Хотя, может быть, там была ситуация другая, просто человек не понимает, что он хочет. Здесь как бы предыдущий вопрос — понять, что ты хочешь. Попробовать, в конце концов, да, не побояться. Вот. Иногда новое начало, оно дает новую энергию. Как уйти, как не побояться уйти от токсичного человека, от токсичного начальства? Да? Вот. Ну, во-первых, нужно понять, что этот человек ведет себя токсично, что он абьюзер, что он агрессор. Да? Нужно увидеть это, признать. Исход из состояния жертвы, исход из зависимости. Это тоже, ну, скажем так, непросто. Сложность прежде всего в том, чтобы увидеть свое состояние. Сложность в том, чтобы как будто обрезать, разорвать эту связь. Да? Но для того, чтобы это сделать, для того, чтобы это действительно совершилось, нужно понять, нужно увидеть, что это значит. Ну, давайте более подробно будем говорить уже впоследствии. Но пока мы не поймем, не увидим эту ситуацию, которая происходит, то есть мы не сможем ничего сделать. Мы видим ситуацию изнутри себя. В состоянии забитости, в состоянии подавленности нужно увидеть эту ситуацию со стороны. Ну так вот, если кратко говорить.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. А я считаю, что слово «успех» к библейским героям неприменимо. Они исполняли волю Божью, жертвуя многим и даже жизнью. Их жизнь не была благополучной. Для меня определение из жизни как успешной весьма сомнительно.
0: Угу. Хорошо. Я могу пожелать этому человеку успеха. Ну, хорошо, пускай это будут благословения. Пусть это будет счастье. Все, что мы хотим достичь, куда мы стремимся – зачастую мы это и получаем. Как в Священном Писании написано, просите, и дано будет вам. То есть, ну, как бы хочет дать Господь, да, но сначала Он ждет. А ты что хочешь? Что ты хочешь? И если мы говорим, Господи, мне важно вот, определиться в понятиях, в словах, хорошо, определяйся в понятиях, в словах. То есть, ты определись, чего ты хочешь. Разобраться в понятиях? Хорошо, разбирайся. И Господь будет ждать, не давая нам ни того, ни другого, ни благословения, ни счастья. Но разобраться нужно, да, докопаться до сути нужно. Но самое важное — понять принцип, понять суть. Не к словам цепляться, а суть понять.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос нам пишет. У меня духовный упадок. И параллельно с этим мне кажется, что этот упадок во всех сферах. Что не делаю? Я не чувствую успеха ни в чем. Что мне делать?
0: Состояние духовного упадка. Мы все находимся в таком состоянии на самом деле. Может быть, немножко я знаю из сферы здоровья, потому что у меня жена врач, надо все-таки советоваться с врачами тоже. Может быть, это состояние депрессии из-за нехватка витамина D. Смотря в каком регионе вы живете, достаточно ли солнца или нет. Может быть, это связано со здоровьем. Упадок сил, может быть, да? Может быть, это связано вот как бы с внутренним своим состоянием. Но нельзя все сводить к состоянию вот именно бездуховности, там, апатии жизни. То есть это все в комплексе, все взаимосвязано. Иногда нужно вот достаточно заставить себя сделать несколько отжиманий, там, на пресс упражнений, пойти погулять, ходьба, там, на бег, кто помоложе, да, мы уже не такие молодые, вот, ходьба, музыку, наушники, все, любимую музыку, и появляется какой-то интерес уже, интерес к жизни, то есть нужно создавать условия, помещать себя в определенную атмосферу, но никто не даст тебе той атмосферы, которую ты хочешь. Что мы видим вокруг себя? Мы видим то, что хотим увидеть. Мы смотрим на одного и того же человека, вот ты, я, смотрим, можем mm-hmm. смотреть на одного и того же человека, те же самые обстоятельства, но видеть разное. Ты видишь доброго человека, а я, ну да, если уж распределить роли, ты хороший, а я плохой, я вижу человека, который все время подводит, все время как-то вот он неправильно говорит, неправильно ведет себя, да? Вот, все. Какие у меня могут быть с ним отношения? Все, значит, никаких отношений не будет. У тебя будут прекрасные отношения. У тебя будет состояние счастья, а у меня будет вечная какая-то борьба, какое-то вот недовольство, ропот, да? Почему? Потому что я увидел вот так вот эту ситуацию. То есть предустановка. Очень важна предустановка. Очень важна изначальная позиция. Там некоторые выбирают, с какой ноги встать. Вот. Но это образно говоря, да. То есть нужно формировать правильное мышление, об этом мы тоже будем говорить.
2: В следующих передачах, которые у нас будут.
0: В одной из последующих наших тем по этому циклу.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Зачем стремиться к успеху в деле, результаты которого все равно недолговечны? Может лучше концентрироваться на успех, например, в духовных вещах, в духовных делах?
0: Ага. Ну, несомненно, лучше, да. Несомненно, лучше. Если уж мы сравниваем сферу материальную и сферу духовную, я, конечно же, отдам предпочтение духовной сфере. Но вы знаете, что ну, все взаимосвязано во Вселенной, в этом мире. Не может быть духовного здоровья без здоровья mm-hmm. физического. Опять же таки, как говорит нам текст Священного Писания, в здоровом теле здоровый дух. Да. То есть веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости, а врачи уже как бы исследования подтверждают, что человек, если находится в состоянии mm-hmm. депрессии, то у него кальций вымывается из костей, кости становятся хрупкими. Если длительное время человек действительно болеет в состоянии вот, болезни, в состоянии депрессии, то действительно унылый дух сушит кости. Это научный факт. То есть все взаимосвязано. И если мы хотим добиться как бы успеха в духовной сфере, мы должны чувствовать себя также вот успешными во всем, осознавать. То есть не может быть одно от другого отделимо. Mm-hmm. То есть если мы говорим о результате в чем-то материальном, да, может быть, он не так важен. И мы выбираем, да, куда приложить свое время, свои силы приложить, в какую сферу, в каком направлении действовать, работать. Но тем не менее, как бы мы смотрим друг на друга, оцениваем, стараемся понять. И доверять ли угу. твоим духовным суждениям, если ты, скажем так, ну, ничего не можешь сделать буквально? Да.
2: Вот. Еще один вопрос, который у нас есть. Вы говорили, что нужно быть смиренным. А как смирение может привести к успеху в бизнесе? И вообще, может ли?
0: Ну, здесь... Смотрите, опять же таки, мы берем библейское понимание смирения, и зачастую мы его путаем с современным пониманием смирения, кротости, как забитости, никчемности. Нет. Угу. Библейское понимание смирения – это принятие высшей силы. Это интуиция к тому, куда тебя ведет высшая сила, куда тебя Господь ведет, какие двери перед тобой открываются, способность распознать это. И, о, удача ему. Ну, это просто человек как бы оправдывает себя, что вот он неудачный, угу. а ему удача подвернулась, да, все, на самом деле он ничего не стоит из себя. Люди так себя оправдывают, да. На самом деле человек смиренный, тот, который понимает, куда его направляет невидимая рука, скажем так, угу. да. И смирение – это позиция уважения. То есть если ты меня уважаешь, если я тебя уважаю, у нас будут хорошие отношения. Но если я постоянно буду использовать своих друзей только для того, чтобы мне было хорошо, и все время говорить и не слушать своих собеседников, жену, детей, друзей, то в конечном итоге я потеряю доверие, потеряю интерес. Со мной никто не захочет общаться. То есть это, вот это вот смирение, это уважение к другим. Да? Это прямой путь к достижению успеха.
2: Спасибо большое. И последний вопрос, который мы успеем разобрать. В народе говорят, лучший враг хорошего. могут ли быть границы в совершенствовании?
0: Все границы, они у нас вот здесь, вот, в сознании. Да, порой лучше, оно как бы, чтобы его достичь, нужно отказаться от того, что есть. Может быть, это хорошее, да, но оно как бы не дает нам развиваться дальше. Попробуйте что-то другое, или попробуйте новый метод реализации этого лучшего, или вообще что-то другое попробуйте. То есть, если мы хотим быть благословенными, счастливыми, успешными, то это ни в коем случае не остановка. Остановка – это остановка в росте, это смерть, это остановка в развитии, это как у растения. То есть это прекращение роста, прекращение жизни. Нужно постоянно стремиться развиваться во всем. Здесь именно в этом достижение благословений и счастья.
2: Отлично, спасибо большое. Спасибо, это были все вопросы на сегодня.
0: Спасибо, спасибо вам.
2: Успех – это процесс. Один мудрый человек сказал: «Не гонись за успехом, совершенствуйся, и тогда успех придет к тебе сам». Я желаю всем вам Божьих благословений в этом. Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что были это время с нами. Пишите нам, звоните, оставляйте свои вопросы в комментариях на YouTube, подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы ждем всех вас на следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.

0: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Искренняя вера и показное благочестие. Что их отличает друг от друга? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь быть вместе с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, вновь собрались, чтобы рассуждать над тем, что есть Евангелие, что есть благая спасительная весть. Рассуждаем мы об этом во знаменовании 30-летия телекомпании «Три ангела» на основе Евангелия от Луки. Николай нам любит повторять эту фразу, что существует такой библейский текст, он, правда, не в Евангелии от Луки записан, и этот текст – это Евангелие в Евангелии. Давайте вспомним, что это за текст.
2: Да, я думаю, что наши телезрители уже запомнили это. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 текст. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Мы уже об очень многих аспектах Евангелия говорили с вами и не раз говорили о вере. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». У нас с вами было рассуждение, когда человек говорил: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Это вера или нет? У нас было рассуждение о том, что блаженны нищие духом. Это вера или нет? И вот на последних встречах мы говорили о вере с противоположным знаком, если можно так сказать. Потому что те люди, которые утверждают, что они верующие, а на самом деле Господь Христос сказал им: «Горе вам». И вот, Коля, это ведь вот великая вставка Луки, то есть это то, чего нет в других Евангелиях, да?
3: Да.
1: Вот чем она отличается, эта великая вставка?
3: Ну, она отличается тем, что здесь описан буквально даже больше, чем в 5, 6 или даже 7 глав охватывает последний путь Иисуса в Иерусалим. И на этом пути у него происходят вот все эти описания, которые мы читаем с 9 главы по 18. Вот здесь уникальное просто повествование, чего не встретим и у других евангелистов.
1: И вот тут вот он посчитал важным, то есть когда уже свой последний путь совершал, да, уже отправлялся на Голгофу, и он посчитал важным говорить о том, что такое вера со знаком минус, когда он говорит: «Горе вам». «Горе вам кому?» Вот Елена Валентиновна интересный такой текст нашла по пророку Исаии. Вот, мне кажется, что очень…
2: Да, это 53 глава, это пророчество Исаия о Мессии. И как раз в начале 53 главы есть текст первый. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» И далее Исаия пишет о том, вот как придет Иисус Христос и как будет отвергнут многими, и пострадает, и через жертву свою даст нам путь, вечность, путь в Царствие Небесное.
1: То есть кому это он говорит? Кто поверил слышанному от нас, то есть слышанному от пророков? Кто поверил? Что тут? Это риторический вопрос. То есть подразумевается что?
3: Подразумевается, что веры нет.
1: Что не поверили.
3: Как раз, да. То есть никто из народа Божьего не ожидал такого, что Мессия, Царь, Бог придет и будет распят или там казнен за грехи людей. То есть ждали это другого совсем. И прежде всего должен был проявлять веру вот в эту Мессию, которая описана в 53 главе, как раз народ Божий, а они проявляли что-то другое. То есть вера в какого-то другого Бога, очевидно.
1: Да, вот как раз вот и хочется к этой теме вернуться, показное благочестие. Конечно, мы рассуждаем о тех временах, но к себе тоже очень хочется это применить. Показное благочестие. То есть вот Господь Христос сказал, 6 раз повторил: «Горе вам, горе вам, горе вам, лицемеры». Вот я когда пыталась для себя обобщить, ну как вот, кому горе-то? Вот я считаю, что вот тем, кто проявляет показное благочестие. И вопрос-то как раз вот в этом. Вот это вера Или, ну, они-то ведь тоже, вот фарисеи, про которых мы только что говорили, да, книжники, они же ведь, уж себя-то они точно считали верующими. Вот мы вначале сказали, там, верую, помоги моему неверию, или блажен нищий духом. А эти-то люди, они уж вот точно себя считали верующими. А на самом деле это было показное благочестие.
3: Ну, к сожалению, не только фарисеи, не только вот эти законники, но и многие из народа тоже проявляли такую вот веру фарисейскую, что ли. И вот то, что записано здесь в первом тексте, о тех людях, которые пришли и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Эти люди
1: это
3: пришли...
1: Это первый текст какой главы?
3: 13 глава, стих 1. Люди пришли и рассказали ему, что вот Пилат смешал с жертвами кровь галилеян. То есть в храме произошло убийство. И Иисус сказал на это, думаете ли вы, что...
1: То есть в жертву были принесены животные, а Пилат, то есть это римский ну вот, руководитель там, Иудея, вот, он там устроил побоище, что ли? То есть там людей стали убивать, правильно я понимаю?
3: Ну, неизвестно, что это было за вот эта резня такая со стороны римлян. Но в то время вот много раз в народе Божьем возникали вот эти вот восстания, вот эти какие-то бунты, причем с кровопролитием. Их организовывали зелоты, такие вот фундаменталисты, что ли, древние, или террористы, можно это назвать. И однажды...
1: То есть это были люди, которые хотели военным, ну, каким-то вот насильственным путем свергнуть власть, да?
3: Ну, это люди-фанатики. Вот, к сожалению, вера в Бога может довести человека до такого состояния фанатичного, что он превращается в какого-то зверя. То есть он ради своей веры, ради Бога, он готов уничтожать других людей.
1: А есть ли вера там на самом деле?
3: Ну, как можно говорить о вере, которую исповедует Христос или из Библии говорит... Христос ведь говорит, любить врагов даже, а не только ближних своих. То есть это вера совершенно другого рода, если можно назвать верой ее, вот то, что было у этих людей.
1: То есть... Вот возвращаясь к этой фразе Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него». Там не сказано, что он просто верующий, а верующий именно в Иисуса Христа. Но ведь в Иисуса Христа тоже можно, ну, якобы верить фанатично, вот то, о чем Коля сейчас сказал. То есть что такое настоящая эта вера? Как, чтобы, ну вот, нам вдруг с вами в какой-то момент не посчитать себя лучше других и не начать проявлять вот это вот показное благочестие, за которое Иисус Христос осуждал?
3: Ну, 13 глава говорит о вере, Христос говорит о вере, но от противного, что ли, какой не должна быть вера. И вот то, что он сказал этим людям, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?
1: То есть тех, которых убили в храме, да?
3: Да, очевидно, эти люди, которые пришли и рассказали, как раз так и думали, что это были самые грешные. Раз они так пострадали в храме, значит, были на то причины. Римляне просто были в ярости, потому что произошло, очевидно, убийство военного, там, может быть, солдат, может быть, офицера даже. И они разъярились настолько, что ворвались в храм и стали убивать ни в чем не повинных людей. Вот из Галилеи пришли паломники, приносили жертвы, и они попали под горячую руку тут и пострадали вот таким образом. И в народе этот случай был широко известен, и обсуждались вот эти вот жертвы галилеян, что ли. И обсуждали в каком ключе, что эти галилеяне были грешнее всех вообще на свете, даже язычников.
1: Потому что им Иисус Христос так сказал, да? Вы что считаете, что они грешнее других?
3: Нет, это было до того. Они пришли уже с таким вот настроением к Иисусу. Сказали, вот видишь, вот что произошло. Это вот Бог их так, наверное, наказал, раз они так вот пострадали в этом храме.
1: И в чем здесь показное благочестие?
3: А вот Иисус дальше говорит... Нет, говорю вам, но, то есть не грешнее. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Это уже вот к людям, которые его спрашивали. И к те, кто его слушал. И кто, может быть, думал так же, как эти вот, вот эти люди, которые пришли и сказали ему. Может быть, это были фарисеи, может быть, и нет. Но если не покаетесь, то что это за вера тогда? Вы погибнете.
1: Это... А в чем нужно покаяться? То есть вот еще раз, люди сказали, что вот те галилеяне пострадали То есть Бог допустил, чтобы их убили римляне в храме именно по той причине, что они были грешны.
3: Да, да? Очевидно, они за какой-то свой страшный грех вот так пострадали. Может быть, они лицемерили перед Богом, не признавались в этом грехе. И вот Богу пришлось поступить вот таким вот жестоким образом с ними.
1: И в чем проблема-то в таком объяснении?
3: А проблема в том, что Иисус говорит, не галилеянам нужно было каяться-то, а вот вам, кто так думает, что они грешные. Мы тут вспоминаем книгу Иова сразу на этот счет. Потому что Иов пострадал непонятно по какой причине. Он очень страшно пострадал, лишился семьи, детей, здоровья своего, богатства, всего вообще, все, что у него было. И друзья его, похоже, вот так же думали, как эти люди, пришедшие к Иисусу. Он грешник страшный, и это его Бог так покарал.
2: Но это ведь друзья не знали, но нам-то в книге Иова открыта причина страданий Иова.
3: Нам-то да, нам проще.
2: Да, а друзья просто не знали этой причины, а нам в самых первых главах, в первых текстах написано, что он очень благочестивый человек, да, и пострадал именно по причине своей любви к Богу. Потому что противник Бога и нас сказал Богу, да?
1: А будет
2: ли он прославлять тебя, когда лишится всего? И вот это вот то, что произошло с Иоанном, да, это, конечно, на наш взгляд, да, то есть это вот как фильмы иногда мы смотрим, да, и понимаем, что в герое собрано множество персонажей, что с одним человеком такое произойти не может, точно. То есть тут просто собирательный образ какой-то. А в Иове вот так же, когда один день теряет детей, теряет все свое имущество, теряет здоровье и вообще остается ни с чем. Mm-hmm. То есть такого быть вот по-человечески, да, такого быть не должно.
1: Ну да, и сразу же возникает, как и у друзей Иова, и у нас тоже может возникнуть вот такое.
3: Вот
1: значит, заслужил.
3: Да.
1: Человек, ну, такой внешне очень-очень добропорядочный, а Бог ему допустил такое. Значит, заслужил.
2: Значит, есть за что.
1: Значит, есть за что. Так вот это осуждает, да, Господь?
3: Вот, да, потому что нам не дано судить человека. Мы не знаем, по какой причине происходит с ним то или другое. Мы можем только догадываться.
1: И усугублять... А может, и не стоит вообще даже догадываться,
2: да,
1: пытаться?
2: Да,
3: так
2: да.
3: Как же, мы же настроены на это. Вот все в нас, так сказать, прям бурлит, чтобы высказать свое негодование по поводу вот этого события.
1: Тем более... А является это, может быть, вот тем, что я таким образом себя... Все-таки, а я-то лучше,
2: да.
1: А со мной-то такого не произошло, значит, я ничего такого, ну, не заслужил.
3: Правильно, да. Если у меня, тем более, достаток есть, значит, ну, Бог благословляет, значит, Он одобряет мою жизнь, мои действия, мой образ жизни, мой образ мыслей. Но вот здесь-то Иисус, что Он тут обличает? Он говорит о том злобном, что ли, я не знаю, отношении к людям, которые пострадали. Может быть, пострадали и невинно. Ведь эти галилеяне пострадали ни за что. Они пострадали невинно. У нас очень много событий в жизни, которые, ну, о которых мы знаем, что люди пострадали невинно. И Иисус об этом говорит тоже. А вы что думаете, что Бог вот такой, что Он вот, за, вот так вот допускает наказание только виновных? А вы-то сами какие? Вы считаете себя праведными? Вы тоже такие же грешники. Вам нужно покаяться. Вот и в этих мыслях своих о том, что Бог карает только грешников за грех какой-то страшный.
1: Коль, а почему тогда Бог карает все-таки не только грешников? Я уверена, что такой вопрос обязательно возникает. А как же так? Ну, да, мы не должны осуждать, мы не должны вот какими-то быть такими показными, ну, что ли,

0: Да, вот такое, что я вот уверена, что Бог, ну, он всесильный, и он жизнедатель. Я не думаю, что хоть кому-то он дал на этой земле жизнь ради страданий и смерти. Он каждому, кого привел в этот мир, дал возможность стать победителем над грехом, да, и самому освободиться, самому стать счастливым, и другим тоже людям помочь. То есть, ну, наверное, вот такой вот ответ, что... Ну, что вот живем в таком тяжелом мире и должны принимать.
1: Ну, невозможно жить в греховном мире, жить, по сути дела, в грехе, не страдая. Грех – это страдание, тут равенство. Грех – это страдание, грех равно смерть. Вот все, что приносит грех в этот мир. И как можно жить, ну, спокойно, счастливо в таком мире? Отчасти, да, конечно, Бог дает, он защиту свою дает, он, ну, освобождает нас от всех вот страданий, которые мы испытываем сверх меры. Он не дает нам страдать так, но, тем не менее, страданий никто не избежит здесь, на этой земле. Угу. Это беда, да, нашего мира. Вот, поэтому нам нужно ненавидеть всей душой грех, который распространяется.
0: Но все-таки в Боге можно быть счастливыми при этом? То есть, ну, уж не на несчастье же мы родились? Сюда.
1: Конечно, он пришел как раз и для этого тоже, чтобы мы жили с жизнью с избытком, чтобы имели радость от нее, чтобы имели, в конце концов, удовольствие в жизни находили. И потом с этим удовольствием захотели бы жить и вечно. Ведь многие не хотят жить
2: Но мы
1: вечно.
2: С вами говорили, да, вот на прошлых программах о молитве «Отче наш», которую знают все. И там как раз говорили вы о том, что желание Царствия Божия, желание воли Божией, желание жить в этом – это и есть счастье для человека, если он верит Господу. То есть он доверяет Богу, и он желает этого, чтобы воля Божия осуществилась в жизни не только его, а вообще в жизни всей планеты Земля. Да? Желает Царствия Божия не только для себя, а для всех. То есть это вот великое благо, да, которое, ну, вот мы в прошлый раз открыли, это было, вот для меня самой было откровение, да, что желание ежедневно вот воли Царства Божьего и всего, это воля Бога в отношении нас, чтобы мы этого жаждали, чтобы мы этого хотели, чтобы это осуществилось. И Он это даст, несомненно.
1: И чтобы мы еще в это верили.
2: Да, потому что, да, вот, что это будет.
1: Истинное счастье может получить только верующий человек. Потому что он верит в такого Бога, который есть любовь, который есть милосердие.
0: Вот. То есть те люди, которые вот осуждали галилеян и считали, что они погибли, оказались в такой ужасной ситуации, потому что заслужили этого, вот как раз это противоположность веры, да?
1: Да, они это сами как раз думали, что они как раз праведники, и раз с нами такое не случилось,
0: что, они благочестивые.
1: Да, что с нами-то все хорошо, как вот мы говорили с женщиной, да. Но мы никогда не должны превозноситься над теми, кто страдает. Ни в коем случае, никогда. И никакой, чтобы злорадной мысли, а вот так тебе и надо, а так. Даже если мы знаем, что человек, ну, может быть, не очень хорошо себя ведет, он, может быть, нам неприятен, может, мы с ним даже во вражде находимся. И вот такие мысли нам нужно просто гнать от себя с Божьей помощью, чтобы не злорадствовать над этим.
0: Да. То есть это есть показное благочестие, когда вот, говорю, вот тебя Бог наказывает. Вот это потому что это представление Бога в неверном свете, да?
1: Ну, это неправильная вера, во всяком случае. И если она и есть у человека, то ее нужно как-то вот направлять в другую сторону.
2: Мы сейчас заговорили с вами про наказание, да, и мне вспомнились тексты из послания апостола Павла. Он вообще очень хорошо говорит и останавливает от того, чтобы над кем-то говорить, вот наказывается, значит, за грехи свои. И он пишет, да, «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает». Кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?
0: Ему же во благо этому
2: да.
0: сыну, да?
2: А если же остаетесь без наказания, которое всем общее,

0: то вы незаконные дети. Притом, если вы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? И то наказание нам, которое кажется в настоящее время кажется не радостным, не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности.
1: То есть через наказание человек учится, и Бог ему попускает вот то, что происходит, именно для того, чтобы он что-то понял, чему-то научился, и оно приносит плод.
0: Плод праведности.
1: То есть плод, ну, самый лучший, плод счастья, да?
0: Да.
1: Ну, праведность. Праведность – это правда, это счастье.
2: Да. Но все равно мы должны помнить при этом, что милость Божия, она превозносится над судом, что Он любит миловать, что Он любит человека. Если как-то наказывает нас, то делает это, ну,
0: для нашего
2: печалью,
0: блага.
2: Да, сам, ему
0: да,
2: самому.
0: Да, но для это... нашего блага.
2: Конечно, да, он понимает, что другого просто нет пути.
0: Да.
2: То же самое, что можно сказать о Христе, другого-то пути не было, спасения нашего, кроме как вот через эти страдания, которые перенес Божий Сын и перенес в таком избытке.
1: Да. Ну, вот этот текст у меня приготовлен, я его все-таки прочитаю. Иисус Христос говорит в другом Евангелии, в Евангелии от Матфея 5:20, «Ибо говорю вам, что если праведность ваша, а вот только что мы говорили о плоде праведности, то есть счастье настоящего, которое приносит Господь. А тут говорится, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». То есть вот, ну опять же, вот мы говорим, вера, то вера или не вера, вот показное благочестие – вера или не вера. И тут то же самое, праведность. Есть вот Божий плод праведности, а есть праведность книжников и фарисеев, да? Ну то есть вот так вот надо понимать, что не так все просто.
2: Ну да. Отношение к людям еще очень важно. Вот это показывает нашу веру. Как мы с людьми-то? Хорошо ты с Богом умиленно так, а как с человеком у тебя обстоят дела?
1: Ну, да.
2: И если тут фарисей тот же, он вроде бы с Богом так себя посвящает, так много так жертвует и времени, и денег, и сил, а по отношению к людям черствый, высокомерный, сухой, там, даже жестокий, то вера его ничего не стоит, действительно. И праведности у него никакой, в общем-то, и нет.
1: Ну, то есть вот показное. Вот.
0: Ну да, может быть, мы продолжим с вами читать далее, да, 13 главу, там, потому что Иисус еще упоминает об одном случае, да, и как раз тоже хочет показать нам, да, то, что мы не должны как бы радоваться тому, что кто-то пострадал. Мы должны сопереживать этому, а не радоваться. Вот как и вы говорили, что нельзя быть человеком верующим и не сопереживать тому, что происходит в окружающем нас мире, в окружающем нас.
2: Ты имеешь в виду о башне Силамской?
0: Да, да.
2: Ага. Ну, Иисус,
0: Иисус обычно вспоминает, да, этот случай еще раз?
2: Он обычно дополняет. Всегда одного раза ему кажется мало. Он всегда вдогонку еще какую-то иллюстрацию.
0: Да, да, да.
2: Чтобы было понятнее, чтобы до человека дошло. И здесь вот он говорит, или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. И вновь повторяет вот ту же самую фразу, ту же самую мысль.
1: Если не покаетесь.
2: Если не покаетесь. Вот насколько важно покаяние все-таки в Библии, и особенно в Евангелиях.
1: Может быть, вот это вот как раз и есть ответ на вопрос, который мы поставили в начале, что есть истинная вера, есть показное благочестие. И вот покаяние, оно сопровождает истинную веру, да? А показное благочестие, ну вот изображение праведности – оно, наверное, не может сопровождаться покаянием. Может быть, такой критерий? Может быть...
2: Я тоже так вот думаю, что показное благочестие не признает себя грешником, оно признает себя только праведным и считает там дела, вот это дело, вот это, вот это, вот это, вот это, за это меня Господь, там еще.
1: Ну вот горе
2: вот
1: вам,
2: как-то так
1: сказал
2: вот.
1: Господь.
0: Ну вот сейчас вы об этом говорите, да, и тут вспоминается сразу притчу, которую Иисус Христос скажет позже, да, тоже в Евангелии от Луки, о фарисее и мытаре, да?
2: Да.
0: фарисей говорит, да, «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как вот этот мытарь, да, я это делаю, это делаю, это делаю». А Господь говорит, а мытарь-то стоит, бьет себя в грудь и говорит, «Господи, прости меня,
2: будь грешного, милостив,
0: да?
2: Ко мне,
0: да? Будь милостив ко мне». Да. И кто пошел оправданно? Тот, кто понимал свою зависимость от Бога, понимал свою
1: нищету
0: сущность,
1: духа.
0: Да, нищету духа. И поэтому тут вот... А здесь вот как раз тоже он еще раз, ну, вот все-таки он хотел, чтобы его поняли именно книжники и фарисеи, потому что вот вспоминали о горе, да, которое он говорил, что горе вам, о том, что он предупреждал, что нельзя радоваться несчастью других людей, что нельзя возноситься над другими людьми своей праведностью показной. Вот, и вот, вот здесь вот я вижу, что Иисус Христос, ну, просто желает их спасения. Он хочет, чтобы они были спасены.
2: Тем более, что окружали его не только книжники, фарисеи, а огромное число народу. Вот и в предыдущей главе сказано, что его тысячи собирались вокруг него, и это еще не в Иерусалиме, это вот с окрестных мест. И вот эта вот толпа постоянно за ним шла, куда он шел, туда и они. И даже вот другой перевод говорит, что там не тысячи, а десятки тысяч. Вот, то есть, ну,
0: множество.
2: Очень много. И он этим людям тоже говорит. Если вот вы думаете так, если вот широко вот это распространено мнение о том, что эти галилеяне виновнее там, или вот эти, кто башня, кого побила, они виновнее всех вас, всех вообще людей на земле, то вы неправильно думаете. Вы погибнете так же, если у вас не будет духа покаяния, а этот дух сопровождает веру. Потому что мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в Спасителе, мы нуждаемся в том, кто простит нам наши грехи и кто за них пострадает, в общем-то.
1: А что такое покаяние? Вот, может быть, кто-то из нас сейчас себя ловит на этом, а я тоже вот осуждаю кого-то. Я считаю, что так ему и надо, что вот он такой образ жизни ведет, что удивительно, как раньше еще с ним такого плохого не случилось, да? А что такое покаяние? Как покаяться?
2: Ну, наверное, первое, что я должен признать себя грешным человеком, ничуть не лучше того, кто страдает вот сейчас, по моему мнению, правильно.
1: Кто виноват?
2: Ну да. И у меня нет никакой гарантии в том, что такое же не произойдет завтра со мной.
1: Ну, то есть можно сказать, что это вот тоже вот нищета духа, да? То есть признание себя нищим. Ну как мы столько ошибок совершаем за один день, да?
2: Да. Я должен признать себе, что все-таки, ну, я, во-первых, слаб. У меня нет никаких сил, чтобы своим же грехом, своим каким-то пороком, может быть, вести борьбу, побеждать его. Нет, оно меня все тянет, все равно я совершаю опять и опять и опять. Говорю, что это плохо, это неправильно. Но, тем не менее, ну я такой, ну, буду дальше. Ну, что ж теперь? Меня таким, еще говорят, меня таким Бог сделал. Вот. И я поэтому так вот и даже говорю, Господи, ты такой вот со мной так вот, меня таким вот створил. Ну, то есть я себя пытаюсь оправдывать. А Библия говорит, что не надо себя оправдывать, нужно признать просто вину свою и все.
1: Так, а может быть, это просто вот очень будет удручать? Вот, ой, я виноват, я такой, вот я сякой. А как жить-то вообще вот в таком состоянии, вот, что я все время посыпаю себя прахом и пеплом?
0: Пошел оправданным.
1: Пошел оправданным?
0: Да,
1: то есть пошел счастливым?
0: Господи, прости меня, конечно. Прости меня.
2: Нет, мы уже говорили как-то, что в Библии очень много обетований для таких вот людей, которые чувствуют свою нищету духом. И одно из них вот в первом послании Иоанна, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и правен, простит нам всякую вину. Да. Очистит от всякой неправды.
1: И очистит ведь еще при этом. Да. То есть не просто вот он нам простит вину. Вот я сказала, да, Господи, ну вот грешна, ну вот там накричала сегодня. Вот, ну прям вот столько раз сегодня, честно, не скажу на кого, но накричала. Если не вслух, то про себя. Вот. Ну и говорю, Господи, ну когда же во мне вообще это закончится, да? А вот он не просто простит, когда я так скажу, Господи, а он еще и очистит. И я вдруг замечаю, что-то я уже вот и не кричу, вот что-то вот у меня уже и раздражение,
2: нету, да.
1: И раздражения нету, и гнева нету. То есть он работает в нас. Это вот сверхъестественный мир, про который мы с вами говорим, это Дух Святой, он работает, если мы этого хотим. То есть если мы его впускаем, если мы его приглашаем, насильно, ну он стучится, пытается, но насильно не будет.
2: «Признай только вину свою». Вот есть такой текст, да, в Священном Писании. Чтобы Господь мог... Вот как раз этим мы позволяем Ему ввести в нас работу. Когда мы говорим, что «Господи, я в Тебя нуждаюсь, я сам слаб, и я сам немощен». Вот это есть признание своей немощи, своей вины.
1: Это и есть покаяние.
2: Это мы этим самым открываем... Это начало покаяния, да. Мы тем самым открываем дверь нашего разума и сердца, чтобы Господь вошел и начал там со мной что-то делать, что-то изменять, какие-то желания другие, какие-то побуждения давать нам. Угу. И мы меняемся. То есть наше отношение, наше состояние меняется.
1: Вот по своему изволению, что это за библейский текст, когда он нам дает и мысли, и чувства по своему изволению? То есть он настолько нас может менять внутри, изнутри, вот прямо, ну совсем это не я, но он... Так что он меняет мои желания, он меняет мои чувства, он меня делает другим человеком. Но это, вот можно сказать, что вот сегодня со мной это произошло, слава тебе, Господи, теперь я другой человек. Или все-таки это постоянная какая-то вот работа?
0: Это постоянная
2: работа. Я каждый день умираю, пишет Павел нам. То есть каждый день вот он как бы чувствует себя мертвым, что ли. Мне нужно почувствовать себя мертвым для греха, вот такой есть еще образ.
1: Мертвым для греха.
2: Как вот... Божья коровка, как вот ее тронешь, она раз на спину, как будто не живая так. И вот она шевелится, у нее лапки не шевелятся. То есть она вот так защищается от нападения. Вот, наверное, тоже нам это, ну, такая иллюстрация, чтобы мы мертвыми для греха, но не притворялись уже, а действительно, мне с тобой грех. Нет, вместе мы с тобой жить не сможем.
1: Ну да.
2: Я хочу жить без тебя.
1: Ну да, я хочу жить без тебя. И при этом апостол Павел говорит, что я сораспялся Христу. Ведь вот там умер мой грех. Он на кресте умер, да? Вот вообще все мои грехи умерли на кресте. Но если я об этом не помню, если я об этом не вспоминаю, если я себя верой туда не переношу на крест вместе со Христом, ведь там я умер, я сораспялся Христу. Это там произошло уже со мной. Вот, то есть, если я себя туда не возвращаю, то ну, вот я один и остаюсь.
2: Ну да.
0: Ну да, потом начинается самоправедность уже.
1: Да, а следующее уже вот это, ну, вот самое показное благочестие.
0: Да, да, самоправедность и показное благочестие, то есть они и лезут из меня тогда, когда Бог ни при чем, и все я сам, а ты ничто.
1: Да, да, да.
2: Ну вот покаяние, оно имеет такой вот, как процесс течет, что ли, идет, и в конце концов приводит к тому, что я начинаю этот грех ненавидеть. Я ищу у Бога сил, чтобы его победить, и в конце концов я его оставляю. Вот покаяние вот к этому приводит.
1: Ну, да.
2: Я оставляю грех.
1: Я его хочу оставить, а Бог позволяет мне,
2: да.
1: Он убирает его от меня. Да?
2: Как в том же Евангелии от Иоанна, иди и больше не греши,
1: да.
2: Сказал он человеку, который явно был грешником. Вот я прощаю тебя, не осуждаю, но иди и больше не греши.
1: То вот. Есть больше этого не делай.
2: Больше этого не делай, да.
1: И сможет он этого не делать?
2: Ну, конечно, если Бог будет помогать. Потому что если Бог за нас, то кто против нас? Да, это возможно. К сожалению, человек настолько слаб, что опять повторяет. Но опять процесс, опять по той же самой, по тому же кругу начинается.
1: Ну, я бы даже сказала, что не по кругу, а все-таки по спирали.
2: По спирали,
1: и вот,
2: да.
1: Так вот, вот он все выше и выше. То есть уже все-таки то, что делал какое-то время назад, уже вот совсем ты не делаешь этого, да? Ну, что-то другое появляется.
2: Ну, да, потому что опыт приходит, и думаешь, мне же так было плохо, зачем я опять-то туда? И уже я начинаю остерегаться просто. Ну, да. Бог не хочет, чтобы мы грешили вообще. Но... Поскольку мы грешники, мы все равно как-то согрешаем. Но из этого есть выход. Вот самое, то, что Благая Весть нам говорит, есть выход. Веруйте в Евангелие, веруйте в Христа, который все может, который все победил, который за вас уже расплатился, за вас вину понес. И вы не будете осуждены, потому что осуждение ваше тоже Христос взял на себя. То есть это как-то, ну, поднимает человека. и не дает ему вот как бы впасть в такое отчаяние, что больше не хочу ничего. Нет, Христос как раз вдохновляет нас.
1: Коль, немножечко мы задерживаем наше прохождение этой главы, да? На чем мы сейчас
2: остановились? Ну что ж, мы остановились на притчах, которые Иисус рассказал вдогонку вот этим всем словам о покаянии. Он притчу сказал о винограднике. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать на ней плода и не нашел. И сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она место, землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока не окопаю ее, не обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее.
1: Кто тут виноградарь и кто тут господин?
2: Ну, виноградарь – это, скорее всего, Христос. А господин, наверное, Отец Небесный. Вот такой диалог у них идет. А смоковница – это Божий народ, это верующие люди, которые должны приносить плод. То есть вера должна как-то проявляться в каких-то поступках, в каком-то поведении. И если она не проявляется, то она похожа на вот эту пустую смоковницу. Третий год. Это что значит третий год? Она три раза в год плодоносить должна, а она никак за три года не разродится плодом. Ну, Иисус даже такую смоковницу говорит: я все равно еще поработаю с ней. Вот последний год мне остался. Как раз вот он о себе тут и говорит. Три года, да? Три года Иисус Христос нес служение народу, нес Евангелие ему. И вот осталось уже меньше года. Подожди, Господи, он говорит, подожди, у меня еще время есть, я еще хочу с ней поработать. Может быть, принесет плод, может быть, все-таки кто-то еще покается, может, кто-то еще примет меня и примет тебя. Но уж если нет, тогда срубишь ее. Ну, вот конец формализму, он все-таки приходит. Не всегда формальная вера живет долго, что ли, она приходит к концу. И человеку самому может надоедать уже притворяться, что он верующий. Он махнет на все рукой и говорит: нет, пущусь обратно во все тяжкие, где я и был. Поэтому вот Христос говорит эту притчу, чтобы мы понимали также, что да, Христос мил, Господь милость, Он прощает, Он делает с нами, но это время не бесконечно, оно однажды закончится все-таки. И опасно очень играть вот так вот с Богом в игры формализма, что ли, прикидываться верующим, на самом деле Бог-то мне и не нужен, в общем, нужен что-то другое.
0: Но мы можем ведь перед людьми казаться какими-то, да? Бог-то ведь видит сердца наши. Поэтому Он и все-таки видит сердца и предупреждает людей, что не нужно иметь вид благочестия только, а нужно искреннюю веру иметь.
2: Бог кончится
0: все. Да, да, это все закончится, и закончится не в вашу пользу. Если вы перед людьми кажетесь одними, а на самом деле вы другие, которыми я вас вижу, то я-то сужу не по виду вашему, а по сердцам нашим. Поэтому, да, я думаю, что это для нас с вами, да, тоже большой урок. И читая любые тексты из Священного Писания, находишь обличение, и это как раз помогает в покаянии, потому что Господь ведь обличает для того, чтобы мы покаялись. Это великое Его благо и великий дар. Покаяние – это тоже великий дар Божий нам.
1: Слава Господу! Спасибо огромное, Лена Валентиновна, Николай Генрихович, и вам, дорогие друзья. Очень рада, что мы провели это время вместе с вами, говорили о таких важных, важных, важных вещах. Пусть они все запишутся на нашем сердце. Пусть Господь меняет нас изнутри. Пусть Он нашим будет настоящим господином, настоящим руководителем, настоящей нашей радостью, которая всегда с нами, которая не оставляет нас никогда. До свидания, до новой встречи!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Счастливый день. Рассказывает Анна Варенова.
1: Когда люди женятся, то у них есть естественное желание, чтобы появились дети. И я думала, что дети появляются почти сразу. Ну, у кого-то через 3 месяца, через 4, а некоторые люди ждут годами. 2 года, 5 лет и десятилетиями. И у нас не было детей 1,5 года. И мне казалось, что это все. Это ужасно долго, что мы непременно должны идти к врачу, там у нас что-то, какие-то проблемы. Вот, но на самом деле нужно было просто подождать, потому что организмы у всех разные, и поэтому время требуется совсем разное. И когда я забеременела первой своей дочкой, это было самое замечательное время в моей жизни. Вот как в книжках написано, все прям так было, прям точь-в-точь. То есть и бабочки, и радуги, все весело. У меня не было никаких проблем, что не у всех бывает такой исход положительный. И я тогда читала отзывы такие, что вот, беременность, это такой кошмар, это вообще невозможно, ты вся такая круглая, ходить не можешь, дышать не можешь, тебе ничего нельзя, у тебя там все, в общем. И я думаю, какие странные женщины, что они говорят, мне так хорошо, мне так нравится. А потом я уже поняла этих женщин, когда забеременела второй дочкой. Вот. А первая девочка была по ощущениям просто удивительная. У меня было такое ощущение понимание глубокого с ней, как будто она действительно меня слышит и слушает, и все-все понимает. То есть мне так было комфортно, просто невероятно. Конечно, каждая мама что-то там пытается готовиться как-то к родам и вообще к воспитанию ребенка. Может быть, с мужем ходит на какие-то специальные занятия, физические упражнения, потому что они совершенно отличаются от того, когда ты не беременна и занимаешься спортом. Вот. И у меня была такая замечательная возможность в моем городе, прям вот под боком, можно сказать, был такой семейный центр «Клюква», и я могла туда спокойно совершенно ходить на все занятия, узнавать всего очень много и готовиться. Ну и, в общем, я готовилась. И поэтому, может быть, поэтому, может, как-то еще физиологически это обусловлено. Я рожала ребенка так быстро, что даже просто вот так развела руками и сказала, что это все. То есть это было очень быстро и просто, на мой взгляд. И мне тогда не хватило этих острых ощущений, о которых я слышала. Ну, конечно, за это слава Богу, потому что не у всех бывает так все просто и весело. Но какое это счастье, когда рождается твой ребенок, и ты можешь его увидеть, обнять, потрогать, начинать привыкать к этому маленькому человечку. И когда-то моя мама мне сказала, что вот когда ты родишь своего ребенка, ты все поймешь. Вот как только он родится, вот как будто никаких проблем не станет. То есть вот этот маленький человечек искупает все боли и страдания, которые ты, может быть, переносила, пока вот его вынашивала, пока его рожала. Но потом вот эта первая ваша встреча и какое-то определенное вот это младенческое время, оно залечивает все раны. И вот это очень прекрасно, что наши дети, которые у нас появляются, они действительно залечивают все раны.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Как превратить жизнь из рутины в яркие краски? И вообще, влияет ли отдых на благополучие человека? Коллеги, приветствую вас. И сегодня мы поговорим о том, как вообще отдых, досуг влияет на благополучие человека.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз: быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева, семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз: каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников, священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз: «Небо близко». Сергей Бутов, инвестор, предприниматель, бизнес-тренер. Проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности. Постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз: счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: И давайте прям с этого вопроса начнем, да? Как это влияет на наше благополучие?
3: Ну, мне кажется, любой отдых – это, ну, смена деятельности, классическое определение, поэтому что бы мы ни делали, меняя какую-то деятельность, мы можем отдохнуть, и это однозначно снижает какой-то стресс, какое-то напряжение рабочее, помогает восстановиться нам эмоционально, физически помогает восстановиться. И, конечно, в долгосрочной перспективе это дает возможность человеку, ну, дольше быть ресурсным, быть полноценным и более продуктивным даже в своей деятельности.
4: Ну, я бы добавил интересную мысль о том, что как это, хорошо отдохнешь, тогда и хорошо поработаешь. Я вот понимаю, что вот раньше этому меньше уделял внимания, особенно когда вот строил свой бизнес. И это очень сильно сказывалось и в моих отношениях и в семье, и вообще на моем здоровье. Вот, потому что я и не высыпался, это просто, да, и второе, то, что я считал, что нужно, надо побыстрее сейчас вот заработать, а потом буду отдыхать. Нет, на самом деле, мы вот говорили как-то в одной из передач о балансе, да, и это очень важно, то есть как бы независимо от того, строишь ты бизнес или не строишь, то есть как бы находить всегда вот эти, ну, какие-то отрезки этого времени в своем, так скажем, напряженном, да, плотном графике для того, чтобы, как ты сказал, ярко отдыхать, не просто отдыхать тоже, потому что отдых – это тоже не просто поспать там, да, там, или посидеть и тупо повтыкать какой-то там сериал там на Netflix или где-то. Поэтому вот как бы такой момент.
5: Я согласен, что это восстановление ресурсов. У всего есть ресурс, там даже у немецких машин и так далее. Поэтому человеческое тело, оно тоже обладает ресурсом. И когда мы отдыхаем, мы восстанавливаемся ментально. Мы можем, как говорил Стивен Кови, заточить свою пилу, то есть заострить свои навыки, спланировать работу, следующие действия. И это принесет для человека такой покой, силу, энергию для того, чтобы вновь добиваться целей.
1: Можете ли вы вообще поделиться каким-то личным примером? Вот ваш вид отдыха, там, путешествий, приключений, что именно из вот, да, вот таких видов отдыха влияет на какую-то сферу благополучия, на ваше самочувствие? Вот есть такое? Потому что у меня это путешествие, я уже говорил об этом, и я понимаю, что во время путешествий я не только отдыхаю и перезагружаюсь. Для меня это классное времяпровождение с семьей. Вот я провожу с моими детьми, с супругой больше времени. там я отключаюсь, вообще все гаджеты, все на нуле. Вот. И я прям тем самым как бы усиливаю свою вот сторону жизни семейных отношений.
4: Я бы, знаешь, поделился одним очень замечательным моментом. Я сейчас немножко отошел от этого. Это путешествие на байдарках. Мы познакомились с одной семьей. У них был целый такой пул тоже друзей, байдарщиков. Это целая такая вот классная такая затея. Вот. И мы каждый год ходили в Карелию, сплавлялись на байдарках. Это не просто там однодневный сплав, это целый маршрут, он всегда был разный. Вот. Мы жили в палатках. Вот. И это было семьями, что укрепляло и семейные отношения, и взаимоотношения со своими детьми. Потому что очень большой плюс этих сплавов был, не было связи. Вот, то есть, соответственно, не интернет, а даже обычные мобильные связи. Вот, мы были наедине с природой, где можно было созерцать Бога. Вот, были очень сложные моменты, которые сплочали семью, сплочали друзей. И для детей это было очень сильным уроком. И для меня это был такой момент перезагрузки, когда ты из офисного как работника превращался, тогда еще не строил свой бизнес, а именно был, работал на дядю, как я говорю. Вот, и я погружался в совсем иной мир. То есть была перезагрузка полная. И когда я возвращался из этого похода, я очень сильно ценил благо человечества, начиная от кровати и заканчивая просто душем. Да, то есть это очень классно.
5: Душ как пятизвездочный отель.
4: Да, да, да. Хотя, в принципе, мы как бы там купались, все это было, но вот все-таки...
5: Я тоже хотел привести пример, и я думаю, что для того, чтобы качественно отдохнуть, не обязательно какие-то дорогостоящие путешествия или там активные спортивные игры. Вот у нас нашему сыну 3 годика, и я как-то пообещал ему, что мы сделаем с ним домик из коробки. И, в общем, у меня был выходной, я достал новую коробку от какой-то техники, холодильник там или что. И мы с ним целый день мастерили. Вооружились шуруповертом, он там пытался что-то крутить, скотчем клеили, потом сделали там автосервис с ним. Вот. И, в общем, мы целый день в коробке с ним этой провозились, построили им этот домик, протянули гирлянду. Я сам получил удовольствие, я отдохнул от каких-то своих вопросов, с ним пообщался, мы сделали домик, он это запомнит. И я понял, что это же фактически ничего тебе не стоит, но вот это качественное время, оно согревает тебя, наверное, даже больше, чем, может быть, какие-то там яркие путешествия или дорогостоящие отели, потому что это время с самыми родными и близкими, и это доступно каждому, только запланировать, выделить время и получать удовольствие.
3: Ну, для меня тоже, наверное, отдых, он как-то очень сильно сопряжен с общением с близкими, с родными, и искусной едой, наверное, вот я бы так сказала. Потому что обычно, когда мы куда-то ездили с семьей, с детьми, мы садились в машину, и они тут же начинали говорить: «Мама, что есть? Покушать?» И вот это вот еда, дорога, общение, или мы какие-то игры играли, словесные какие-то игры. Это все-таки, ну, то есть это не просто смена деятельности, но это для меня очень такие были моменты, когда мы очень близко друг к другу, с семьей, с детьми, мы их слышим, мы с ними, мы что-то вместе проживаем. И не такой дорогой отдых был, вот сказал Сергей о палатках, когда дети наши были еще подростками, мы бюджетно отдыхали все время на море, все время с палаткой, с костром, с баллоном, вот со всеми этими делами. И я помню, как сын рассказал, приехали уже домой, и он писал какое-то сочинение, типа, как провел лето, и он пишет: «Мы отдыхали круче, чем в отеле, мы были на море, в палатке», вот он пишет это. Это было для меня, как для родителей, очень приятно услышать, что для него и не надо было много антуража какого-то, для него важно было, что мы были вместе, что мы тепло друг с другом общались, и что мы были просто на природе.
1: Есть еще такое важное исследование, которое говорит о том, что для нашего вот ментального здоровья, да, нашего психического здоровья, очень важно создавать себе, ну, как бы впечатление или вот воспоминания положительные, ну, где-то в промежутке там от 3 месяца, вот каждые 3 месяца, чтобы были какие-то положительные воспоминания. Вот как будто бы наш мозг, он подпитывается, что ли, вот этими положительными воспоминаниями, и он остается более здоровым, живым, энергичным, удовлетворение получает. И чем дальше вот эти хорошие воспоминания, если они, ну, как бы давно очень были, и мы не вносим новых, ему уже не хватает, что ли, вот этих воспоминаний. Нужно стараться, чтобы почаще они были.
3: Ну и по большому счету мы запоминаем только эмоционально окрашенные моменты, да, жизни. Поэтому если это что-то сопряжено с хорошим общением, с хорошим времяпровождением, с вкусной едой, да, то да, оно закладывает действительно очень глубинные, яркие, да, да, глубинные, да, слои нашей памяти.
1: Точно, точно.
5: Можно сказать, что отдых еще даже в духовной перспективе очень важен для человека. И мы однажды говорили с вами на нашей программе, что есть такая заповедь, да, одна из 10 заповедей, которая предписывает человеку 6 дней работать, mm-hmm, если ты не трудишься, то есть ты не развиваешься, не учишься, не трудишься, то ты эту заповедь не соблюдаешь. Но вместе с трудом есть один день, 7-й день, это mm-hmm, день отдыха, который ты можешь посвятить своему духовному развитию, вот, развитию своих ценностей, развитию общения с семьей. И вот Бог так увидел наш организм, что даже на уровне заповеди дал такой один день, когда мы должны не работать, а именно посвятить время отдыху. Значит, это важно для нашего духовного, ментального, физического здоровья.
4: Ну, я хотел бы продолжением сказанного Марии сказать о том, что вот яркость действительно очень играет такими большими красками. Я вот небольших два примера хотел привести, которые до сих пор вот перед глазами стоят. В прошлом году мы были в очередной раз, так скажем, в Турции с супругой. И она говорит: давай съездим в Каппадокию. Давай. У меня мечта полететь на воздушном шаре. Я говорю: я уже столько раз тебе предлагал в России полететь. Ты не хотел? Нет, я хочу там. Да, да. На самом деле небольших денег стоит это относительно. Вот. Мы действительно поехали туда. И была такая небольшая лотерея, потому что там очень сильно завязано от погоды. Вот. Там последний момент дают, вот у нас просто многие друзья, вот там две пары, которые ездили и не полетели, потому что прям последний момент отменили, потому что это mm-hmm, очень много, это такое зрелище, когда 200-300 шаров одновременно поднимается в небо, и если чуть-чуть много ветра, то сразу отменяют. Почему? Потому что могут быть аварии. Mm-hmm. Да, и мы все-таки в этом году, в прошлом году осенью все-таки это сделали. Я до сих пор это вспоминаю, и вот оно по часам даже это зрелище стоит. И это очень круто. И это объединило и семью, и в то же время добавил в просто какой-то отдых у моря, да, который, может, кто-то очередной раз поехал. Вот эту краску.
1: Красок.
4: Да, да, и вот еще один момент сейчас вспоминаю, как вот с сыном, он меня уговорил прыгнуть с парашютом. Для меня это было очень тяжело, но я как-то, как отец, да, то есть ему было 18 лет, сейчас вот сын уже постарше, и он говорит: пап, спрыгнем. И я думаю, ну как-то сказать, нет.
3: Сыну не спрыгнем, как-то слабо.
4: Отец у нас, да, такой, что-то у него не сильное мужское начало. Вот, и в итоге, значит, я говорю: да, давай. И мы с ним собрались там, все, Ира, она все нас до последнего момента отговаривала, переживала. Он говорит: может, кто-то один из вас, а то боюсь. Вот мы собрались, и представляете, мы приехали, отменяют прыжки, да, я думаю, ну все, хорошо, не судьба. Да. Но сын-то нет, он сказал: пап, давай поедем в следующий раз. Мы в следующий раз с ним прыгнули, я сейчас им благодарен за это, потому что он еще раз мне добавил тоже таких красок, это и объединил нас, и он до сих пор это вспоминает, это очень классно.
1: Про яркость поговорили, а вот досуг влияет на получение, что ли, новых навыков? Вот есть такое?
3: Ну, мне кажется, досуг, он может и навыки дать новые. Ну, к примеру, человек осваивает что-то. Это, ну, допустим, мы говорили о каких-то разовых вещах, ярких uh-huh, каких-то моментах. Но есть такие вещи, когда люди, не знаю, лепкой сидят, занимаются, вышивают, что-то еще там конструируют,
1: да,
3: что-то.
1: Да, мне кажется, это же развивает...
3: Это развивает очень многие, мозг. Да, это развивает связи в головном мозге. И причем так интересно, мы потом можем это где-то даже в своей другой деятельности какие-то, ну, такие сделать связи, угу, где-то еще применить, интегрировать это. Поэтому это действительно, ну, важно.
1: То есть
5: Плюс тебе же нужно это время запланировать. Значит, если ты хочешь спланировать отдых, тебе нужно спланировать свою работу, построить
1: бюджет.
5: Бюджет, границы, да. То есть в любом случае это очень полезный навык, когда ты показываешь своей семье там, или близким, там, родителям, друзьям, да, что они значимы для тебя, они важны. То есть ты выделил это время. И вообще мне кажется, что сегодня в эпоху, когда много разных развлечений, удовольствий, люди разучились разговаривать. И вот в этом наша потребность есть, мы так созданы. Вот именно поговорить, то есть чтобы была близкая духовная связь с человеком. И для этого нужно выделять время, создавать условия, потому что это по-настоящему укрепляет, ну, любые отношения.
1: Угу. Вы, кстати, заговорили о бюджете, да? Конечно, Каппадокия – это хорошо. Вот. И как бы это там не стоило дорого, но не для многих это все-таки возможно, да? Ну, а если все-таки пока еще бюджет не позволяет, да, на какие-то там путешествия, вот то что таким людям?
5: Коробка от холодильника идет. Коробка от холодильника идет в ход.
3: Игра с ребенком.
5: Игра с ребенком.
3: Игра построения домика.
5: Построение домика.
1: Хорошая тема. Еще что можем посоветовать?
3: Я думаю, что очень классная вещь, когда дети еще небольшие, мы очень любили играть в различные настольные игры с детьми.
4: Настолки, да, очень.
3: Быть в их теме, узнавать, что они. И даже сейчас я практикую что-то с ними посмотреть совместно, обсудить. Это позволяет где-то быть в их мире, не терять контакт с ними, несмотря на то, что все-таки у нас есть разбег в возрасте. И поэтому даже обычная вещь, как настольные игры, совместные прогулки, участие в жизни ребенка, в его хобби, разделение тоже его хобби, когда я встречаю такие семьи, отец говорит, не, ну мне неинтересны вот эти спектакли, вот это пусть жена ходит. И я понимаю, что он очень многие вещи теряет. Он, может, он посидит на скучном спектакле детском,
5: связь.
3: Но он теряет моменты связи, контакт с близким. Поэтому в этом плане это очень важно.
5: Занятие спортом, да. Мне кажется, есть много возможностей дома заниматься спортом, на улице. Сегодня в нашей стране очень много площадок.
3: Да.
5: Да, государство делает определенные вещи для того, чтобы спорт стал доступным, популярным. То есть тут, наверное, все-таки в желании, в мотивации, точно, чем в уровне достатка.
1: Вот я абсолютно с этим соглашусь, потому что я много путешествую, для меня вот этот досуг является таким прям яркостью жизни моей. Там, за прошлый год я посетил 13 стран. Ну и когда мне в упрек говорят, ну типа, ну конечно, у тебя там для этого есть финансы, а у меня нет, и я не могу. Я говорю, подождите, что значит нет? Путешествовать — это не обязательно путешествовать в далекие страны. Я не начинал с этих далеких стран. Можно даже в своем городе путешествовать. Это состояние души, наверное, просто желание. Можно пойти даже по другим улицам города, как турист. Ты вообще по-другому увидишь свой город, какие-то места интересные. Поэтому это все действительно какие-то отговорки.
4: Я вот еще хотел дополнить к теме, как раз, которую мы до этого обсуждали по поводу бюджета. Как-то помню, общался с одной девушкой, она говорит, знаешь, денег не хватает. Я, говорит, даже вот в отпуск не могу съездить уже какой год. Мы сели с ней, посмотрели бюджет, и она как бы регулярно любитель кофе выпить. Вот. Ну, как бы, ну, да, как бы любит человек, ну, что в этом плохого, да. И здесь как бы рассчитали, то есть получается, что там она не один, а бывает и по 2-3 стакана в день. А
3: особенно если хороший кофе.
4: Да, да, если хороший, то есть, ну, это где-то было там 150-200 рублей за одно кофе, да, то есть, и выходило это там по 500 рублей, это там 400 рублей в день. То есть, и мы умножили там на 22 рабочих дня, то есть, и умножили на месяц, на год, и в итоге оказался хороший приличный отдых. И здесь вопрос возникает, что не пить тогда кофе, ну, когда кто ведет здоровый образ жизни, конечно, я советую, да, не пить кофе. Вот. А, в принципе, если ты любишь кофе, то можно, в принципе, купить кофе, заварить его дома в термос и пить. То есть не мешая. То есть это будет намного дешевле.
1: Без
4: кофеина, но в итоге, да,
1: добавить.
4: Ты сэкономишь деньги для того, чтобы поехать и отдохнуть в той же Каппадокии. Поэтому, то есть, все зависит от желания. То есть это не значит, что это, ну, как бы недостижимо.
5: А вот, кстати, мне стало интересно, сколько процентов бюджета стоит выделять на отдых? Вот есть ли какая-то рекомендация?
4: Да, я вот советую всегда в балансе бюджета, я, так скажем, на отдых, он подразумевает не только отдых куда-то поехать, а именно даже сходить в кино, там, в театр, в ресторан. Есть такая золотая цифра, из 100% денег, которые вы получаете, 10%, как мы говорили, 10 десятине, там, о благотворительности, 10 откладывать, как это называется, на отдых. Да. Это рабочий вариант.
1: Но я, кстати, так и делаю. У меня где-то так.
5: То есть это просто планирование, получается, конечно, своего времени, конечно, своего бюджета, и да, тогда это доступно будет каждому человеку.
4: Да, и есть вещи, которые вообще не стоят ничего. То есть вот я говорил про сплав, да, ну, действительно, поехать в Карелию, ну, это купить билеты, снаряжение, но на сегодняшний день, я уверен, в каждом городе есть небольшая река, и там организуют, как правило, то есть сейчас бизнес подсуетился, так как и пандемия на это сыграла, и сейчас много границ начало закрываться, и сложно.

0: для этого, чтобы как-то отдохнуть по полной.
1: Да, я скажу, опять же, вот за себя очень сложно было выезжать на отдых, когда вот я много работал. Да, и я работал, как я говорю, на дядю, и в итоге, когда строил свой бизнес, очень много... То есть я не мог отключаться. То есть мне постоянно казалось, что без меня все пропадет.
2: Развалится.
1: Но на самом деле, действительно, касаемо бизнеса своего, когда он в начале пути, если не ты, то, конечно, он загнется. Вот, и я всегда говорю, если бизнес не работает на тебя, если ты не можешь уехать хотя бы на неделю и оставить mm-hmm. бизнес, потому что ты работаешь на этот бизнес. Вот, здесь вопрос вот как раз команды и управления, доверия, доверительного управления. Uh-huh. Вот, но в любом случае, если ты работаешь просто где-то, и у тебя появляется отпуск, надо уметь отключаться, потому что если этого не происходит, то смысл этого отдыха. То есть, во-первых, раздражается жена твоя, да, то есть твои дети не получают того внимания, которое есть. То есть ты вроде как бы накопил деньги, потратил его, поехал на море или куда-то, а в итоге тебя не видели там.
2: Ты был там только телом, ты был только телом там.
0: Для меня, мне, наверное, отключиться проще, потому что, ну, чаще всего я путешествую, я где-то на кораблях путешествую, где-то там в океане, в море, и там вообще связи практически нет. Но беспокойство-то остается. Ну, если, ну, связи нет, а там рабочие вопросы. Поэтому я стараюсь это делать вот в праздничные дни. Вот новогодние праздники беру, майские праздники. Когда я точно знаю, все отдыхают, никакого темпа нет, я тогда полностью расслабляюсь. Потому что вот до конца отключиться сложно все-таки, если ты очень сильно включен в процессы.
2: Ну, потому что какая-то доля ответственности все равно остается, и ты не можешь просто угу. бездумно выключить угу. и... Я встречала таких людей, ну, он действительно нужен сейчас, без него вот стоит все, а он говорит, ну, я отдыхаю, как бы все.
3: Я слышал один интересный диалог со священником, ему говорят, батюшка, в какой вы отпуск собрались там на выходные? У сатаны, ну, у противника, да, нету отпуска. И он, этот батюшка так интересно ответил, он говорит, если я не отдохну, я сам стану сатаной. И по сути, в этом ответе он прав, потому что если вы выстраиваете баланс, как вот мы сказали, вы работаете, у вас есть день вашего духовного восстановления, день духовного общения с Богом, день общения с семьей, то вы становитесь продуктивными для своей работы, и вы этим днем отдыха или там временем отдыха вы работаете на свою цель, на свою задачу. Конечно, да, есть специфика там, для врачей, для священнослужителей. Мы не всегда можем отключиться от каких-то своих обязанностей, от нужд. Но, с другой стороны, мы должны думать и о своих близких, и этому навыку нужно учиться. Я бы хотел вот, настроить свою жизнь так, чтобы у меня был баланс между работой, служением и семьей, потому что, по сути, это самые важные люди, это те люди, которым ты должен показать свою любовь, свое внимание.
2: Ну, я могу сказать, что я только учусь этому. Одно время мне не удавалось это делать, а сейчас я где-то, ну, мне приходится все время себя где-то возвращать, заземлять и планировать, и пытаться придержаться потом этих планов.
3: С другой стороны, наверное, это в некоторой степени и профессионализм, и доверие, да, когда у тебя есть команда, когда у тебя есть отложенный механизм. То есть если ты не можешь отойти от... отдел или там, если брать церковь, например, у нас есть команда других служителей, которые первоклассно с этим справляются. И я себе задаю вопрос, ты доверяешь? Доверяешь, значит, они справятся. А если ты не доверяешь, значит, это какие-то уже другие психологические проблемы. То есть ты пытаешься все зациклить на себе, и это тоже неправильно, это непрофессионально.
1: Ну вот мы говорили тоже в предыдущих передачах о теме финансового, так скажем, не просто грамотности, а именно финансовая грамотность, которая ведет к финансовой свободе. Да? И здесь очень важно понимать, что если у тебя есть вот этот вид, один из видов активов, который защищает тебя относительно твоего времени, да, то есть высвободившее время, то у тебя больше времени появляется для того, чтобы отдыхать. Вот. И здесь ты можешь, так скажем, даже диктовать какие-то условия, так-то, если где-то ты работаешь, да, то есть ты можешь выбить для себя какой-то дополнительный выходной. Да. Вот. И поэтому я всех призываю к тому, чтобы прокачивать себя в теме финансов, да, именно в плане управления своими личными, с личным бюджетом, для того, чтобы создавать активы и иметь дополнительный финансовый доход помимо этого. И у вас всегда будет время для того, чтобы ярко и красиво отдыхать.
0: Угу. Вот различные исследования показывают про разные виды отдыха и на что они влияют. Ну, там какие-то экстремальные виды, типа там рафтинга,

0: Сноуборд,
1: классная вещь тоже.
2: Повышают стрессоустойчивость. Настолки, о которых мы говорили сегодня, они очень развивают когнитивные функции. Да, и
3: ну, связи эмоциональные.
0: Шахматы, да.
2: Да. Потом какие-то релаксирующие виды отдыха, они снимают вообще напряженность, да, и стресс. То есть вот разные виды отдыха на разные влияют. И вот мы говорили о том, что надо успевать жить жизнь сегодня, да, жить жизнь сегодня. Вот это же важно в разные периоды времени жизни своей, потому что пока мы молодые, мы можем там пойти, к примеру, там, на рафтинг, например, а когда ты уже...
3: с парашюта.
2: Или с парашюта. Да, извини, когда ты уже, у тебя там внуки, тебе это будет сложнее даваться все-таки. То есть вот меняются ли
0: цели, опять же.
2: Виды да, отдыха можно от нашего
0: возраста? Можно 60 прыгнуть с парашютом, было бы желание.
2: Ну да, но, может быть, все-таки вовремя нужно делать. Не знаете, как бы не жить потом. Поживу потом, вот я все успею, а потом, оказывается, ты как бы пропустил.
3: Ну, потому что сейчас, когда, к примеру, у меня дети уже взрослые, они живут вне дома, ну, какие настольные игры теперь
2: да,
3: уже? Ну, это
2: вот.
3: Уже все, уже время ушло. Ушел,
2: да? То есть не
3: и уже мы не можем из коробки делать домик, условно говоря.
0: Поэтому царь Соломон так и сказал, да, что всему свое время.
2: Вот.
0: И в Библии он действительно первоклассный же человек, самый мудрый человек, который когда-либо жил на планете. Он даже такую молитву записал к Богу, то есть он понимал, что его опыта, мудрости, менеджмента не хватает, чтобы понять, как управлять временем, и он молился к Богу такими словами: «Господи, научи меня исчислять дни жизни моей». Поэтому, может быть, если не хватает технологий тайм-менеджмента, может быть, помолиться тогда и сказать: «Господи, покажи мне в моей жизни самое главное, и чтобы я это успел сделать».
4: Да, но здесь в современном мире еще есть такой очень момент важный. Вот мы говорили про социальные сети, да, социальные сети. Угу. И вот они на самом деле тоже очень много крадут времени, да, и порой бывает, человек говорит: «Я там залипаю, да, и меня
3: и
4: так отдыхает».
3: И думает, что
4: да,
3: отдыхает,
4: да,
3: хотя
4: думает,
3: на
4: отдыхает.
3: Самом деле
4: или
3: не останавливается.
4: Там, допустим, ну, я не против там, того, что люди там совместно смотрят какие-то там сериалы, но здесь вопрос возникает, если они этим довольны. А ведь бывает часто, вот, мы с тобой там просидели, просмотрели.
0: 150 серий посмотрели.
4: Да, то есть и здоровье никакое там, и вообще я вот сижу и никуда не езжу. То есть, в первую очередь, от нас самих зависит наш отдых. То есть, как бы, если, так скажем, аудит своего времени провести, аудит своего, так скажем, отдыха, если ты реально понимаешь, что тебя это не устраивает, то надо что-то сделать в своей жизни. Угу. Поэтому не смотреть, как там кто-то отдыхает, а действительно делать в своей жизни эти подарки себе и ехать и отдыхать так.
2: Спасибо. Итак, мы поговорили с вами о том, насколько важен отдых и досуг вообще для благополучия нашей жизни, да, и насколько... В общем-то, все нужно делать вовремя, да, не откладывать на потом, потому что жизнь, она ценна, она сегодня, и ты должен сегодня добавлять ярких красок, если ты хочешь, чтобы вот эти положительные воспоминания влияли на твое ментальное здоровье, и для того, чтобы укреплять семейные отношения с помощью вот там времяпровождения совместного, делай это сегодня, не откладывай на потом. Спасибо вам за этот прекрасный разговор.
3: Спасибо.
5: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте! Что мы можем дать своим детям, пока они еще маленькие? Сегодня мы будем говорить о том, как правильно общаться с ребенком до года. О таком нежном возрасте мы сегодня рассуждаем вместе с психологом Надеждой Владимировной Косинчук. Надежда Владимировна, здравствуйте. Мы продолжаем разговор о духовном развитии ребенка. И в прошлой программе мы начали говорить о том, как важно правильно общаться, что важно давать младенцу, ребенку, новорожденному и дальше в период до года. Итак, что вы посоветуете? С чего нужно начать и какой линии придерживаться?
4: Итогом кризиса рождения является комплекс оживления, который... Ну, у всех детей с небольшим отрывом, может быть, в месяц, обязательно должны заметить родители. Что такое комплекс оживления? Это вот как раз ответ на то внимание, на ту любовь, на ту заботу, которую проявляли родители к своему младенцу. И комплекс оживления проявляется в том, что ребенок начинает эмоционально реагировать на голос, на появление родителей, на прикосновение к нему и даже гулеть. Но вот эта ситуация, связанная с потребностью в том, чтобы родители были рядом, она должна сопровождать развитие ребенка в течение еще последующего года жизни. Это очень важно. Это является основой основ в закладывании фундамента духовности и веры. Именно в отношениях или в восприятии ребенком своих родителей в первый год жизни закладывается предрасположенность к вере в Бога.
3: Угу. То есть формируется доверие к
4: от
3: взрослому человеку.
4: Или доверие, от доверия к родителям, к вере и доверию Бога, Богу.
3: Вот интересно, что маленькие детки, вот детки до года, я тоже заметила, они в основном все-таки оптимисты. Вот очень часто они улыбаются, они даже чужим людям улыбаются. Я несколько раз замечала, как в транспорте мама там с ребенком, ребеночек сидит, ему может там месяцев 9-10, и ты на него смотришь с улыбкой. И он тут же расплывается просто на свой незнакомый человек. Первый, последний раз он тебя видит. То есть все-таки дети, они именно настроены на позитив и отзывчивые.
4: Отзывчивые на любовь,
3: нужно, наверное, на эмоциональность. Вот именно вот эту особенность возраста, да?
4: Это очень важно. Очень важно заложить основы радости. Ведь недаром в целом рисуют образ детства, образ счастливого детства, да, как детство солнечное, как детство веселое, как детство счастливое. И, конечно же, в основе вот, основ счастья лежит позитивный эмоциональный характер отношений.
3: Вот важно ведь в этот период, чтобы ребенок прежде всего общался так неразрывно с мамой, да?
4: Да, это очень важно.
3: Каким должно быть общение?
4: Общение должно быть непосредственным. Общение должно быть лицом к лицу. Общение должно быть через прикосновение. То есть мама с ребенком фактически вот так вот в объятиях должна прожить весь этот год. Есть очень интересные исследования, которые были проведены где-то в 60-е годы. Ученые заметили, что дети, европейские дети и африканские дети по уровню развития в первый год жизни между собой очень серьезно отличаются. И европейские дети не в лучшую сторону, Оказалось, что в первый год жизни африканские дети развиваются более эффективно, чем европейские дети. И тогда ученые стали изучать жизненный портрет двух культур и обратили внимание на то, что, значит, африканские женщины родили ребенка, привязали его к телу и куда? На чайные плантации. А европейские дети где? Под колпаком. Да? В кроватках, в колясочках, в отрыве от мамы. Вот какое значение имеет то, что ребенок находится в телесной близости с матерью. Именно это обеспечивает его и физическое, и интеллектуальное, и духовное развитие.
3: Угу. Да, то есть вот те случаи, когда мама вынуждена выходить на работу, допустим, ребенку полгода, да, маме нужно на работу. Может быть, это не необходимость, и она могла бы еще сидеть дома. Но вот ей, может быть, стало скучно. Или вдруг ее к этому подталкивает супруг. Ну, давай в семью, вноси в свой вклад. Сидит она в отпуске, в декретном. Ничего она не делает. Но мама должна быть с ребенком.
4: Это безусловно. Это, безусловно, и это должны оценивать те, кто вместе с мамой находится, и муж, и другие родственники, поддерживать семью материально, если в этом есть необходимость. Но никак не опираться вот на этот трудовой потенциал женщины в ущерб ребенку. То есть если, конечно, вот... наша, опять же, система ценностей не ориентирована на то, чтобы обеспечить рожденного ребенка прекрасным будущим, то мы пойдем на такие жертвы. Но я считаю, что это даже в какой-то степени преступление со стороны родителей. Потому что ребенок в первый год жизни, он непосредственно должен быть связан с родителями или с любым другим взрослым, который готов взять на себя функцию как бы вот развития ребенка в этот период, быть с ним, любить его, ухаживать за ребенком, играть, развивать и так далее.
3: Скажите, какова роль отца в этот период? Некоторые отцы говорят, он пока маленький, ничего не понимает, мне с ним трудно, я не знаю, что с ним делать, вообще это не важно. Вот вырастет, в школу пойдет, станет подростком, тогда о нем, с ним будет о чем поговорить, буду его учить жизни и общаться с ним.
4: Я считаю, что вообще позиция и папы, и мамы в вопросах воспитания ребенка, в вопросах проявления заботы о ребенке, она равнозначна. Но за исключением, скажем так, наших особенностей.
3: То есть, вот,
4: то есть мама выполняет, выполняет свои функции.
3: Нянчится, разговаривает.
4: Все, что может сделать папа, хотелось бы, чтобы папа делал.
1: Принято считать.
3: Вот, допустим, к сожалению, есть такая практика во всех странах, детей бросают, или дети остаются без родителей, никто из родственников их не берет в свои семьи. Дети, выросшие, ну, в детских домах, например.
4: Да, это
3: есть большая традиция. Разница между детьми, воспитанными в своей собственной семье, и ими. Есть какие-то вот недостатки в эмоциональном развитии, в умственном, в духовном, вот, брошенных?
4: Оставленных? Знаете, в этом плане есть очень много исследований. И в психологии есть специальный термин, который определяет, насколько существенным является разрыв в эмоциональном, психическом, физическом развитии детей, которые лишены непосредственного контакта с родителями. И это явление называется явлением госпитализма. Проявляется это явление в том, что дети эмоционально закрепощены. Комплекс оживления, о котором мы говорили, который наступает в периоде 2 месяцев, раньше, чуть позже, для детей, которые вот, воспитываются в стационарных условиях, этот комплекс оживления иногда может и не наступить вообще. И эти дети отличаются угрюмостью, отличаются грустью. Вот эта тревога, беспокойство, подавленность написана на их детском личике. И мне приходилось видеть не раз эти очень печальные глаза детей. Вспоминается одна ситуация. Вот приехали мы в дом малютки. Рассказываю я деткам историю, играю с ними. И вдруг в какой-то момент я чувствую такое тесное, вот тесное прижатие, прикосновение к себе, и я вздрагиваю, потому что я понимаю, что это не произвольное прикосновение, а специальное прикосновение. Я поворачиваю свою голову в сторону ребенка, вижу эти большие черные глаза и слова: «Тетя, а у вас такого же цвета глаза, как и у меня». Конечно, ребенок искал не сходство глаз, цвета и так далее. Ребенок искал свою маму. Дети ждут, буквально продавливая стекла подобных учреждений, ждут, когда на горизонте появится этот близкий и родной человек. Никогда не предавайте рожденных вами детей.
3: Да, это, конечно, тема очень трогательная. Но, к сожалению, вот наша проблема, эта проблема существует в нашем обществе.
4: К большому сожалению.
3: В мире греха она существовала, будет существовать. И как бы, ну что вот сделаешь? Вот взрослые люди, они делают такой выбор. Ребенок бывает больной. Или плохая материальная ситуация в семье, и ребенка легко некоторые люди оставляют.
4: Да.
3: Вот. Тут уже, единственное, что мы можем сделать, например, мы в своих семьях. Бывает, что при живых родителях дети лишены ласки, лишены внимания.
4: Да.
3: И мы в прошлой программе еще говорили о том, что мамы боятся, бабушки боятся, потому что хотят воспитывать по старинке своих внуков, что мы приучим к рукам. Вот именно приучим, затаскала его она. Она его приучила к рукам. Вот, конечно, поэтому он капризный. Вот. Еще раз скажите, пожалуйста, о том, что важно действительно носить детей на руках, важно их нянчить, именно таких маленьких.
4: Да, именно об этом мы сегодня говорим. Именно в этом заключается важность всех сторон развития ребенка в первый год жизни. Дорогие мамочки, пожалуйста, сделайте все со своей стороны для того, чтобы ребенок был неотлучен от вас. От вашей груди в первую очередь, да, позаботьтесь, чтобы ребенок получал грудное вскармливание. Этот феномен играет очень важное значение и в развитии эмоциональности, и чувствительности, и даже для речевого развития это способствует. Не старайтесь часто применять пустышки. Это совершенно неэффективный метод успокоить ребенка. В какой-то степени это даже обман. Поэтому не сейте вот такие семена, ложные семена, да, в душе ребенка. Если ребенок хочет есть, вы дайте ему есть. Если он плачет по другой причине, необходимо раскрыть секрет, узнать, по какой причине. А их всего может быть две. Ребенок плачет, потому что он голоден, и ребенок плачет, потому что ему дискомфортно.
3: Вот, может быть, конечно, это несколько другая тема, поскольку, вернее, тема-то общая, она одна и та же, но касается уже другого возраста. Нам, в общем-то, достаточно легко так вот сюсюкать, да, ласкать маленьких детишек, пока они еще, ну, маленькие, они достаточно послушные. Вот если они и плачут, то потому что у них что-то болит, например, или они перегрелись. Вот. Когда дети становятся взрослыми, уже там 3 года, 5 лет, нам все реже, вот они непослушание проявляют, у них уже там кризис 3 лет, да, упрямство, я сам, вот. И вот мы начинаем все реже и реже, может быть, их обнимать, гладить по голове, целовать их.
4: Все, что касается взаимодействия с ребенком в период раннего детства, играет ключевую роль в развитии ребенка. А
3: раннее детство, простите,
4: раннее
3: какого
4: детство
3: периода?
4: Это до 3 лет.
3: До 3 лет.
4: До 3 лет. Поэтому даже если, когда ребенок отрывается от матери и начинает ходить, начинает взаимодействовать с окружающей действительностью, казалось бы, вот эта ситуация мы, ситуация неразрывного контакта, слитности, разорвалась. То есть все, мы выполнили свою роль. Дальше, как говорится, уже проще. Да? Ребенок начал ходить, уже легче. Хочу сказать, что много любви не бывает. И то, что ребенок воспринимает в процессе общения с нами, в процессе прикосновения, это работает еще в течение последующих лет. Поэтому продолжайте вместе с ребенком, держась за руку, обнимаясь, играть, познавать что-то новое, совершать путешествия, новые открытия и так далее.
3: Понятно. То есть, когда, например, мама дотрагивается до ребенка только для того, чтобы ему поправить шапочку, одернуть юбочку, это, и совершенно
4: это
3: не обнимает его
4: момент.
3: Просто так, вот просто так, давай там поваляемся, давай там пощекотим друг друга. Это важный очень момент.
4: Очень важный момент.
3: Надежда Владимировна, я благодарю вас за участие в нашей программе. Мы продолжим тему развития, воспитания детей, в том числе их духовного воспитания, в наших следующих передачах. Благодарю вас.
4: Всего доброго.
3: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
5: Господь на Сионе велик, и высок он над всеми народами.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Южный крест».

проклятие без конца. Как говорят в миру, имея власть, насытиться ты должен ею всласть. Воспользуйся моментом, не спеши, грехи такие очень хороши. Так говорят, кто Богу

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Как раскрыть своего внутреннего художника? И вообще, как творчество влияет на благополучие человека? Приветствую вас, друзья! И сегодня мы будем исследовать тему творчества и влияние творчества на наше благополучие и счастье.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз: быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева, семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз: каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников, священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз «Небо близко». Светлана Малова. Предприниматель, певица, почетный волонтер. Любит сочинять музыку и петь, фотографировать, путешествовать. Считает, что важно придерживаться христианских принципов в любой сфере деятельности. И тогда успех и благополучие гарантированы. Девиз «Бизнес – это не про деньги, а про служение и благотворительность».
1: Ну, это и будет моим первым вопросом к вам. Вообще, что такое творчество и как оно влияет на благополучие?
3: Ну, уже когда мы смотрим на само слово, в нем уже есть некий ответ. Слово «творить», «преобразовывать» что-либо – это тогда, когда человек что-то преобразовывает или делает новое что-то в своей жизни, что помогает ему выразить себя в любой сфере деятельности. И, конечно, когда он выражает себя, он получает самоудовлетворение, он что-то новое о себе узнает, он получает какое-то восстановление от стресса, он может как-то снизить напряжение какое-то через это самовыражение.
4: Ну, как говорится, можно творить, а можно вытворять, да? Вот мне кажется, творчество в позитивном ключе – это то, что улучшает настроение, помогает тебе прийти к внутренней гармонии с собой, с Богом, с природой. Вот это очень хорошее средство, которое помогает нам развивать себя, мыслить креативно и просто получать радость, удовольствие от жизни.
5: Ну, творчество – это, можно сказать, тире-креативность. Творческий человек – это креативный человек. И если мы будем параллель в бизнесе проводить, то креативный человек в бизнесе – это, конечно же, новые какие-то
1: идеи.
5: Идеи, конечно же, да. И это очень хорошо для бизнеса.
1: Угу. Спасибо. А можете ли вот какой-то реальный пример из жизни, что ли, привести? Вот как творчество в вашей жизни сказывалось вот на самочувствии, ну, в целом вообще на жизни? Есть ли вообще такие опыты?
3: Ну, я бы сказала, что если я чувствую себя усталой, угнетенной, стоит даже просто, я не знаю, попеть, может быть, просто покружиться под музыку, и у меня очень сильно меняется мое самочувствие, мое настроение очень сильно меняется. Для меня музыка, способ выразить себя через посредством музыки очень, ну, мощный источник такого и выражения, и восстановления.
5: Ну, мне в этом смысле тоже повезло, потому что я, кроме бизнеса, занимаюсь еще музыкой, концертами. Вот поэтому для меня это тоже такая отдушина, и когда мне... И такой мой антистресс. Вот, точно, поэтому, точно, да. Занимаясь бизнесом, конечно же, нужен отдых. Вот, и вот этот отдых для меня, восстановление, как вот сказала Мария, да, вот отдушина, когда ты можешь отдохнуть, сочинять музыку, сидеть, да.
1: Точно, точно,
5: ты, да, вот в этом во всем растворяешься, ты отдыхаешь, ты оздоравливаешься даже, я скажу. Вот, а потом идешь на следующий день на работу, и дальше уже строишь какие-то планы, цели и работаешь. Успешно.
1: Да. У меня, кстати, тоже, я поймался на мысли, что вот Я люблю петь, ну, не профессионально, конечно, это так, что называется, немножко, для себя. И моя жена больше профессионально поет, и вот когда мы поем вместе, я понимаю, как это вот скрепляет семейные отношения. То есть мы вот разучиваем, репетируем что-то вместе, и мы можем просто по парку идти и вместе петь. Это, конечно, так необычно, люди так иногда могут посмотреть, а мы понимаем, вот мы не просто прогуливаемся, ну, это летом обычно. И это прям вот... Еще у меня сын младший, он играет на гитаре, и когда он начинает вечером, он как бы разучивает что-то для себя, и он практикуется, а я сажусь и думаю, какой прекрасный вечер семейный. И для меня это как концерт и отдушина.
4: Мне кажется, творчество еще может помочь открыть какие-то духовные ценности. У меня есть один знакомый, его зовут Алексей, он живет в Подмосковье, и у него потрясающие вообще творческие идеи и золотые руки. И вот он, одна из идей, он сделал скамейку Петра, значит, посреди озера, имеется в виду апостола Петра, посреди озера зимой, когда был лед, он установил скамейку. И получается, летом ты идешь, смотришь на это озеро, а посреди озера скамейка. И как бы идея так, что апостол Петр ходил по воде и вот остановился для того, чтобы отдохнуть и посидеть на этой скамейке. И как бы вот ты можешь задуматься даже о каких-то библейских идеях, что такое было в истории. Ну и вообще интересно, что человек вот творчески, оригинально мыслит, креативно взял, сделал скамейку посреди озера. Мне кажется, творчество помогает улучшить быт, атмосферу в семье, то, как выглядит наш дом, как выглядит наш город, наш двор. Это очень классно работает.
3: И оно же, главное, проявляться не только в каких-то ярких таких способностях, не знаю, музыкальных. Когда мы говорим о творчестве, обычно воспринимается, может быть, живопись, музыка. А иногда оно проявляется в каком-то небольшом деле, которое семья может вместе делать, когда все сидят и лепят вместе вареники. Это тоже творчество.
1: Они делают
3: это красиво, как-то стараются ровно, аккуратно, при этом все общаются, это укрепляет семейные отношения. Поэтому любое дело, которое объединяет людей, которое что-то, с помощью которого люди что-то меняют, что-то преобразовывают,
1: что-то выражают, чувства, да?
3: Оно уже является творчеством.
1: Точно, точно. Но вот, казалось бы, не знаю, какое-то дело, типа цветы рассаживать, да? Но это же тоже творчество.
3: Безусловно.
1: Да, вот когда ты вот ухаживаешь за ними и ловлю себя на мысли, что вот я очень редко бываю где-то на какой-нибудь даче, и меня прям тянет пойти в какую-то теплицу и там прорвать морковочку, и посидеть. Вот я там включаю, обожаю музыку Моцарта, включаю себе музыку, и вот я там сижу, и для меня какой-то релакс. Ведь получается, что творчество как-то влияет на наше ментальное здоровье, на... Ну вот на наше состояние, ну,
3: И на состояние, и на когнитивные функции, и даже на то, как мы себя чувствуем удовлетворенными жизнью. Потому что я помню, как был период, когда у меня все цветы росли, но мне не поддавались фиалки. И когда я как-то вот, у меня получилось, там, не знаю, спустя какое-то время, все время они у меня как-то погибали. И когда они перестали погибать, я нашла к ним ключик, я почувствовала себя увереннее. Ну что фиалки? Можно было другой горшок купить, заменить и не переживать об этом. Но это позволило мне еще в какой-то степени утвердиться, что я могу, я умею. Вот эти вот мои такие базовые вещи, что я что-то еще освоила.
1: То есть творчество еще и самооценку повышает?
3: Безусловно. Оно развивает, оно раскрывает шире потенциал твой, и ты можешь это убежденность «я могу, я умею» не только уже в каких-то, таких личных каких-то хобби применять, но и в том деле, которое ты делаешь, у тебя растет какая-то компетентность, что ты можешь браться за что-то, ты это сделаешь.
5: Угу. Нет, творчество, оно реально вот лечит. Ведь Мария даже, наверное, скажет, что сегодня существует арт-терапия, да? Вот,
3: да. Безусловно, когда, кстати, и живописью, и музыкой.
5: Когда вот действительно вот какими-то психическими заболеваниями даже люди начинают рисовать, рисуют и успокаиваются, какие-то даже панические атаки лечат, да, какие-то там тики или что-то еще. То есть именно вот рисованием, да, вот именно лечат очень много.
1: А я-то думаю, почему я люблю рисование? Я прихожу, ты знаешь, мне подарили картину, которую, знаете, вот по номерам. Я прям сажусь, и это так вот...
5: Это успокаивает.
1: Ты включаешь, ты вообще ни о чем не думаешь, ты спокойно
5: ни о чем в этот момент не думаешь.
1: И
5: тревога уходит.
1: Ой, красота неба какое получилось.
3: Мозг может выключиться от того напряжения, стресса, который есть. То есть это очень такой, хороший такой способ.
5: Это очень хороший способ,
3: и,
5: да.
3: И по точкам рисуют, и по номерам, и люди просто цвета стихийно красят, наносят акварелью или еще чем-то.
4: Мне так кажется, во время пандемии, да, многим людям творчество помогало. И даже вот мы говорили про бизнес, что бизнес тоже начал проявлять креативность, допустим, там онлайн-тренировки. То, чего раньше не было, оно появилось, там люди занимались спортом, бегали каждый у себя дома, включил смартфон, но как будто они вот на общей групповой тренировке занимаются спортом.
1: Как вы считаете вообще, вот творчество – это то, с чем человек рождается, или это можно развивать в себе?
3: Ну, я думаю, что это и то, и другое, Руслан, потому что мы действительно каждый рождаемся с неким набором задатков, и мы их можем развивать при определенной социальной ситуации, а можем не развивать. И действительно, ребенок может где-то расти, не знаю, в глухой деревеньке, и никто не услышал, что у него, к примеру, ну, не знаю, слух, или он рисует хорошо, или он инженер будет из него замечательный. И этот задаток может, в принципе, ну, найти такое не очень широкое применение в его жизни. Но в целом, мне кажется, у нас есть какие-то определенные способности, и они выражены как-то. И вот здесь важно заметить их вовремя родителям, взрослым, окружению.
1: А как вот... Это же важный момент. Если все-таки... Ну, окружение не замечает. Такое бывает же, правильно? Или там...
3: Ну, конечно, родители. Если у родителей свои как установки, самому... что он должен играть на скрипке, а он, к примеру, хочет конструировать все время.
1: Или цветы рассаживать.
3: А ему все время музыка, или, я не знаю, гимнастика.
1: Ну, вот что можем посоветовать людям, да? Как вот находить в себе, что ли, эти таланты?
5: Ну, вот это, кстати, действительно очень важно, когда мы должны услышать своих детей, что им важно, а не вот свое мнение. Вот у меня было так. Я в первом классе пришла к родителям, родителям и сказала, я записалась на пианино. Они говорят, какое пианино?
1: Сама? Что ты? Вот,
5: да.
1: В первом классе
5: да, записалась? Да, ну, ходили там в школе, да, вот как бы, вот, кто запишется? Я говорю, я. Вот, все, маленькая пришла, говорю, я записалась на пианино, хочу на пианино. Родители, да как, да что, да вроде не думали об этом. Я говорю, я подумала. Вот, и все, из первого класса я вот пошла, они говорят, ну, хорошо, купили пианино вроде бы. Но в пятом классе я сказала, я больше не пойду в музыкальную школу. Я не хочу, больше меня туда не тащить. Но родители проявили вот какую-то настойчивость.
3: Поддержку.
5: И я им сегодня настолько благодарна. Сегодня я закончила. Я еле-еле, но я закончила, и сегодня я могу сочинять музыку, да, петь и концерты проводить для людей, благотворительные концерты. И я им благодарна. Вот они все равно вот настояли на этом. А вот где-то вот так вот, аккуратно. И когда мои дети вот сейчас вот уже тоже вот, ну, я хотела тоже, чтобы они пошли в музыкальную школу. И я поначалу вот так напирала. Но потом я поняла, что мне дочь сказала, я не хочу. Я хочу английским заниматься. И я поняла, что так, успокойся. Все, музыкальную школу, говорю, тогда хорошо. И она пошла в английский, и сегодня она заканчивает лингвистический университет. Значит, это ее, а не музыка.
1: Да.
5: То есть это важно нам, то, что дети хотят все-таки.
4: Мне кажется, Светлана подняла очень важную тему, что да, талант – это то, что нам подарено Богом, да, с детства, но очень важна вот эта дисциплина, работа над собой, поддержка близких для того, чтобы ты мог это развивать. И в Библии есть одна интересная притча, которая говорит о том, что Бог, Он раздал каждому определенное количество талантов. И мы, люди, пытаемся сравнивать себя, почему вот этот человек так уверенно говорит публично, а я, когда начинаю говорить публично, я думаю, что я сейчас умру.
3: А почему мне не дал? Я тоже хочу петь.
4: Вот, но цель в том, не в том, чтобы сравнивать себя или там вот пытаться копировать кого-то. Цель состоит в том, чтобы то, что дано тебе, твое предназначение раскрыть, тренировать, да, и вот тогда труд плюс те подаренные Богом таланты, они дадут результат. И мы можем привести много примеров из спорта. Допустим, там, чемпион мира Хабиб Нурмагомедов. Ведь он всю свою жизнь, да, он стал сейчас чемпионом, непобежденный человек, но он всю свою жизнь работал над этим. Есть еще один пример, это Майк Тайсон, чемпион мира по боксу. Он очень интересно жил свою жизнь. У него в одном дне было 2 дня. То есть он вставал там в 5 утра, была тренировка, занимался, кушал, ложился спать, отдыхал, потом заново просыпался, была тренировка, потому что он такой очень сильный тренировочный процесс. И люди говорят, о, какой он сильный, какой он чемпион. Но за вот этим трудом всегда есть вот эта дисциплина, работа над собой, попытка не сдаваться, когда тебе окружение говорит «остановись», «успокойся», угу. когда ты сам не хочешь это делать. Поэтому вот очень интересная мысль.
1: Но это ты говоришь сейчас про, знаешь, про какие-то высоты, да, вот когда человек действительно ставит себе цель, ну, быть лучшим, быть первым. Но обязательно ли это для выражения творчества?
3: Ну, вот я думаю, что в этом отношении важно, чтобы как, вот если еще и родители, мы вернемся к этой теме, угу. чтобы они не ставили вот эту очень высокую угу. планку для ребенка.
5: Да.
3: И я помню, как у меня дочь ходила в музыкальную школу, и учительница очень сильно давила, что вот там конкурсы. Mm. Я видела, что очень сильно это напряжение вызывает.
1: На психическое здоровье.
3: Да, это очень сильно сказывается на ребенке. Да. И я помню, что я ей сказала, мы не претендуем ни на какие... Это нам нужно просто для саморазвития, да. для удовольствия. Мы... То есть важно, чтобы вот этот загон не был и у самих взрослых, которые хотят ребенке что-то развивать, чтобы они не пытались через него какие-то свои эгоистичные вещи компенсировать.
1: То есть если человек хочет... Да, вот реализовываться в этом, тогда должна быть такая вот четкая дисциплина, идти. Вот. А если человек хочет просто в душе петь, да,
4: это
1: для
4: тоже
1: кого?
4: Хорошо. И он это тоже хорошо. И он будет счастлив.
1: Пусть он, да, понимает, что это тоже круто.
3: Но
1: да.
3: все равно где-то все-таки, ну, я соглашусь, что Евгений прав, что мы смотрим на любого специалиста, который что-либо делает, и мы забываем, что за этим стоят годы, часы труда. И даже та женщина, которая что-то очень виртуозно, вкусно готовит, за этим стоят много способов, которые, может быть, были не всегда проб, которые не всегда, может быть, были удачны.
1: И они, кстати, еще могут быть не всегда оценены. Женщина, которая реализовывается просто у себя на кухне и делает, ну, вкусно, да, блюдо, это же тоже творчество, самореализация.
3: Да.
1: Вот, могут не оценивать. И главное таким женщинам, наверное, не сдаваться и продолжать, да?
3: Ну, потому что важно это делать для себя. Вот. Если мы делаем это на публику для кого-то, тогда, конечно, мы будем все время с большими ушками ходить и прислушиваться.
5: Ждать, когда...
3: Заметили, да, не заметили, мы будем ориентированы на других людей. Да. Но если для нас это способ выразить себя, тогда, по большому счету, мы не будем настроен наш камертон на то, а что другие думают об этом. Я так вижу, мне так нравится, и я помню, как мне однажды сказали, тебе это не идет. И я сказала, мне так нравится. То есть как бы я себя так выражаю, и это мой способ выразить, это мое видение себя. То есть тогда мы не ориентируемся на то, что скажут другие. И если мы начнем ориентироваться на то, что скажут другие, тогда очень много бы замечательных вещей в нашем быту, творческих, креативных, задумок каких-то инженерных, их бы не было, потому что они бы не появились. Изначально бы сказали...
1: Но вот в этом, наверное, есть отличие творчества от, ну, скажем так, рутинной работы. Когда ты в творчестве, ты именно самовыражаешься.
3: Ты горишь, и ты не слушаешь тогда.
1: Что-то, знаешь, вот по написанному, да?
4: Но мне кажется, это очень непросто, потому что человеку нужна смелость для того, чтобы
3: конечно,
4: пойти
3: против течения.
4: И выразить себя. И...
3: По-другому.
4: Но сегодня много таких историй, да, когда там, не знаю, женщина работала инженером, и она по призванию дизайнер или фотограф, или там, не знаю, она тортики вкусные печет. И вот она решилась, бросила свою работу, открыла, не знаю, свой блог.
3: Нет, подожди, Сергей говорит. Говорят, что она постепенно перешла.
4: Поработать сначала. Да, друзья, посмотрите, все наши программы, у вас будет полная картина. Но ведь много таких историй, когда человек идет по желанию своего сердца, то есть находит свои истинные ценности, желания, он становится счастливым. И получается, творчество – это не просто какие-то там, не знаю, штучки креативные, это то, что может стать твоим заработком, содержать тебя, придавать тебе силы, счастье. Mm-hmm. Очень
3: ну,
4: интересно.
3: Это вообще классная мысль, когда то, чем мы выражаем себя, оно еще может принести деньги.
4: Это любимая работа,
3: ну, это здорово,
4: получается.
3: Когда два в одном.
1: Mm-hmm. Но здесь еще важно находить баланс между... Вот когда ты умеешь, например, да, заниматься там, работой и творчеством, да, вот баланс, потому что я знаю, что у Светланы вот в этом какой-то идеальный баланс. Она умудряется и управлять корпорацией, большой, сильный бизнес, и в то же время реализовывать себя в концертах, в пении, в написании музыки. И получается, ну, как бы человек не принял решение уйти из, вот, например, бизнеса, да, как в той истории, творчество только лишь. Да, можно совмещать, не обязательно уходить в эту тему, правильно?
5: Мне иногда даже спрашивают, вот мы не поймем, вот у тебя есть бизнес и вот эти концертная деятельность, да, вот да. Скажи, пожалуйста, вот что у тебя на первом месте? То есть у тебя бизнес, а это для души. И я однажды задумалась и поняла, что вот это у меня основное, концерты. А бизнес – это то, что мне дает вот это делать.
1: Дает тебе финансовую свободу?
5: Финансовую, да, потому что если бы не этот бизнес, я бы не смогла делать эти концерты, потому что как предприятие на самообеспечение у меня получается. Да. То есть я ни от кого не завишу, ни у кого не прошу. Я провожу эти концерты, я еду за свой счет, да, я все делаю за свой счет, как говорится. Вот никто мне ничего это не оплачивает. Я делаю большими тиражами диски, дарю на концертах диски. Вот, то есть никто, я сама со своего предприятия беру эти средства и вкладываю вот в творческие.
1: Благотворительность такая.
5: Да, благотворительность получается. Вот. И поэтому я всегда говорю, что нет, вот концерты и вот эта вот деятельность, вот это у меня основное, служение людям основное.
1: Да.
5: Потому что вот бизнес, получается, это у меня, это не про бизнес, не про деньги, скажем так, не для своего, как говорится, рта. Это для того, чтобы я могла служить людям. Вот. Поэтому вот основное, скажем, отличный для баланс, меня вот, вот такой, да, баланс получается.
4: Вот то, что говорит Светлана, очень интересно. Я некоторое время назад, пару лет назад, поймал инсайт такой на эту тему. Потому что, ну, как люди вот себе воспринимают церковь, да? Церковь – это, не знаю, какое-то учреждение, где там все, может быть, архаично или как-то постоянно, константа. Но на самом деле церковь очень связана с творчеством. И я заметил, что родители, даже светские родители, которые не религиозные, они приводили своих детей и говорят, вот священнослужитель, вот, наши дети, мы хотим, чтобы они пели в хоре, чтобы они выступали в концертах, играли на музыкальных инструментах. Один человек, он сегодня успешный бизнесмен, он признался мне, сказал, я получил навыки коммуникации, ораторского искусства, как? В церкви. Потому что меня задействовали в богослужение, просили там вот общаться с людьми. И он говорит, это для меня это было так страшно, а потом это меня сформировало, и сегодня он действительно общается с очень серьезными игроками бизнеса, и он в своем сознании говорит, я благодарен за это церкви. И для меня это стало так интересно, что даже в таком творческом перспективе развития человека вот церковь или же любые вот концерты, да, благотворительность, волонтерство, оно может тебя создать и в жизни пригодиться. То есть ты служишь людям, а это кэшбэком, да, благословениями возвращается в твою жизнь.
1: Ну, кстати говоря, о страхах. Ведь в творчестве они тоже есть. Вот страх неудачи.
4: Творческие кризисы.
1: Какие-то творческие кризисы.
3: Да. Ну, конечно, страх критики.
1: Вот.
3: Выгорание.
1: А как людям? Выгорание. Можем что-то посоветовать по этому поводу людям? Вот. Как это преодолевать? Страх неудачи,
4: ну,
1: и наверное, выгорание.
4: Порисовать, и все пройдет. Но не всегда работает.
1: Пробежка. Ты знаешь, вот, ну, даже просто ходьба обычная. Но это если говорить про страх. Но если говорить прям про стресс, когда человеку там выйти на сцену, да, конечно...
3: Ну, там, конечно, есть техники всякие. Работать нужно над этим, если что-то серьезное.
1: Я, например, начинаю руку рассматривать. То есть я так...
3: Заземляюсь.
5: Как выйти на сцену, да?
1: Да, я...
4: То есть, если мы в программе начнем рассматривать руки, ты понял, что мы волнуемся.
1: Что,
4: да?
1: Из мысли ты переключаешься на какие-то обыденные вещи. Руку, там, если часы я надел, там, рассматриваю. И как бы ты думаешь об этих вещах и успокаиваешься.
5: Ну вот если сказать про выгорание, вот я сказала про него, потому что, наверное, это мне близко. Потому что у меня было в жизни, когда вот я вот эти концерты, и я понимаю, что я служу, да, я делаю доброе, а я вот одно за другим, у меня концерты, колонии, там, благотворительные концерты, что-то еще, и я вот, я же служу, я делаю доброе, да, и одно за другим. И я поняла в один момент, что я приехала домой, села на чемодан и заплакала. Я устала.
1: Так устала.
5: Я устала, и я поняла, что все, я больше не могу. А как же служение? Ты же служишь, а ты вот, а как? Ты такое доброе дело делаешь. И я поняла, что я настолько себя загнала вот этого все, что... Да. И вот я

0: Особенно если это что-то такое, знаете, самовыражение очень энергозатратное, скажем, не цветочки выращивать, да, и не пирог приготовить, а что-то связанное с творчеством, это более уязвимые, на мой взгляд, люди. И тогда, ну, есть еще риск такой уйти в какие-то зависимости, когда люди пытаются что-то запить, что-то заесть, чтобы вот уйти от этого больного соприкосновения с критикой, с неудачей какой-то. Поэтому очень важно, действительно, важна забота о себе, важно окружать себя поддерживающими людьми тоже, которые могут поддержать. Ну, и это, конечно, безусловно, работа над собой, над тем, чтобы какую-то гибкость в себе формировать, какую-то жизнеустойчивость. Потому что критиковать всегда будет кто-то, всегда кому-то это будет не нравиться. И у нас не должно быть цели внутренней всегда всем понравиться, всегда всех порадовать.
1: То есть нужно найти еще то, что восполняет вот этот твой внутренний аккумулятор, заряжает тебя, да? Это может быть какой-то, не знаю, парк, или там место молитвы, где человек на природе уединенно молится, или это может быть храм, музей, да, ну, искусство, творчество, то есть спорт, как ты сказал. То есть найти то, что наполняет, тебя укрепляет, поддерживает, наполняет энергией, здоровьем, и тогда ты сможешь и будешь готов дальше трудиться для людей, быть на работе, в семье, счастливым, довольным, потому что наши батарейки внутри тоже нужно заряжать. Люди об этом не думают.
0: Но по идее, в целом, способности, самовыражение в идеале, если оно разумно используется, оно должно как раз-таки наполнять, а не истощать.
2: Да.
3: Да, да.
0: Вот если мы это делаем, и мы не перегибаем палку, у нас не появляются какие-то мотивы другие, все успеть, что-то кому-то доказать, то тогда в целом любое самовыражение, которое мы делаем, оно все равно наполняет человека. И человек чувствует себя отдохнувшим, окрепшим для того, чтобы как раз делать те основные другие жизненные дела.
2: Во всем должен быть мера и баланс. Потому что вот когда ты говоришь, там пирог спечь или цветы посадить, знаешь, если тебе скажут, а посади-ка гектар фиалок.
0: Ну, уже, да.
2: Это, конечно, уже будет не творчеством, а ты там весь изнеможденный будешь. Или тебе скажут сразу 20 пирогов испечь, да? Когда ты один с душой, ты хочешь реализовываться. А когда это превращается в рутину, можно нарушить этот баланс и не получать удовольствие. Здесь важно вот не нарушать этого баланса, да? И вот мой такой финальный вопрос к вам. Что бы мы могли посоветовать, ну, буквально в одном предложении, людям, которые только-только начинают свой путь в творчестве, да, вот они первые шаги делают, они уже услышали и поняли, что в нас во всех есть творческие задатки какие-то, нужно что-то себя реализовать в чем-то. Что-то можем посоветовать?
0: Я бы, наверное, посоветовала, даже если не знаете, что у вас есть, иногда это не видно на поверхности сразу, пробовать себя в разных каких-то сферах, не бояться того, что искать свое, прислушиваться к себе. И если вы нашли это свое, пробовать, не бояться ошибок, не бояться падений, дерзать, окружать себя людьми, которые помогут в этих шагах, которые вдохновят тоже, не будут говорить, ай-яй-яй, это плохо ты делаешь. Те люди, которые помогут реализовать это творчество.
3: Ну, я вообще согласна с Марией, она прям сказала все. Но я еще добавлю, что если самому сложно, да, где-то вот какие-то направления найти, может быть, за советом обратиться.
2: Точно.
3: К людям, которые вот, ну, уважаемые, да, люди, более, может быть, старшие или опытные в этом. Потому что, ну, не стыдно
0: обращаться. Или лучше знают, да,
3: не стыдно обращаться за советом.
2: Точно, да.
3: Нормально.
1: Мне кажется, что есть еще упражнение по развитию креативности. Вообще, мне очень нравится креативность. Я пытаюсь ее тренировать, развивать. И особенно она мне нравится, потому что креативность связана с таким словом, как креационизм. И творчество связано со словом «творец». И поэтому человек, который занимается творчеством, не знаю, рисует, поет, вот, проявляет какие-то свои творческие способности, он становится на путь духовного роста, и через творчество он приближается к Творцу. А когда мы приближаемся к Творцу, то гармония, смысл жизни, внутреннее счастье наполняет наше сердце.
2: Точно, точно. И резюмируя, можно сказать, что творческий потенциал есть у каждого. И не обязательно ставить какие-то себе высоты. Можно пробовать разные виды деятельности, и то, что откликается в тебе, ты, главное, начинай это делать, да, выражай себя. И тем самым, как Евгений сказал, да, мы тем самым приближаемся к Творцу. Спасибо вам за это хорошее рассуждение.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.
2: Великий Бог, когда на мир смотрю я,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открывает для вас свои двери. И я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на наших занятиях. Я хочу познакомить вас с моими друзьями, учениками, которые сегодня будут со мной помогать проводить урок. Это Лика и Мирослав. Садитесь, мои друзья, садитесь. Что-то запаздывает моя племянница. Что с тобой?
5: Ой.
4: Веселинка. Ты что?
5: Ой.
4: Садись-ка, садись-ка.
5: Совсем нет сил.
4: Давай.
5: Я только что со стола.
4: Ой. Что такое случилось? Что? Ой. Что?
5: Мне кажется, я объелась.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Веселинка, разве ты не знаешь, ой, что все нужно в меру?
5: Да я помню, профессор Бодрячок. Но там так много было вкуснятины. Пирожные, конфеты, печенье. Ой.
4: Ой. Племянница моя дорогая, ну разве ты не знаешь, что все эти продукты нужно есть понемножку? А вот в завтрак, в обед и в ужин нужно есть что?
5: Невкусную еду. Угадала?
4: Ну почему невкусную?
6: Вкусную, просто она кажется, только полезная она.
4: Правильно. Ну, Лика, какую еду нужно есть на завтрак, обед и ужин? Невкусную? Вкусную.
7: Вкусная и полезная.
4: Вот, именно такая вкусная и полезная еда дает нам силы.
5: Я так рада, профессор Бодрячок. Да. Я так вот много вкуснятины перепробовала. А вы вот, например, какую вкусную еду пробовали?
7: Конфетки мамины.
6: Вот. Я не люблю конфеты, я люблю яичницу.
4: Вот так вот, ой, да, яичницу.
5: А еще какая вкусная еда?
4: А что, конфетки вам мама сама делает, да?
7: Да, она из фиников.
5: О, а ты мне дашь попробовать конфетки из фиников?
6: А я не люблю торт.
4: Вот.
5: А пирожные?
4: Молодец.
6: Нет.
5: А мороженое?
6: Молодец.
5: А печенье?
6: Печенье я особенно шоколадное люблю.
4: Вот так вот.
6: А мороженое я только летом ем.
4: Да.
7: Вот а мороженое я полезное мамины ела.
4: А что это за мороженое такое, мамин? Что, у тебя мама и мороженое умеет делать?
7: Ага.
4: Ты, вот это да. Ну, если вы столько вкусного попробовали, значит, сможете отгадать мои загадки.
5: Ой, я люблю загадки, а вы?
7: Я тоже.
5: Я любим загадки.
4: Вот вам загадочка такая. Так. 100 одежек без застежек в борщ всегда ее кладут. С грядки съел, так много хруста. Называется... Ну?
6: Кукуруза.
5: О!
4: Не угадал. Неправильно, неправильно, неправильно.
5: Лук.
4: Нет. 100 одежек без застежек. В борщ всегда ее кладут. Кукурузу разве в борщ кладут?
5: Нет.
4: С грядки съел, так много хруста. Хрустина, хрум-хрум. Называется...
6: Капуста.
4: Да, капуста. Правильно.
5: Точно, молодец.
4: Капуста, капуста, капуста.
5: Угадал?
4: Да, угадали.
7: И я.
4: Так, а вот еще одна загадка. Любят это и детишки, любят это и мартышки. Он из дальних жарких стран, желтый весельчак.
6: Банан.
4: Банан. А, молодцы.
5: А я думала мармелад.
6: Я первый весел.
4: Нет, это банан, правильно. Вот еще одна загадка. Она не в стихах, она такая прозаическая загадка. В оранжевом платьице и гладкая, и сладкая. Из земли ее достали, косы сразу оборвали.
6: Морковь.
7: Морковь.
4: Правильно, молодцы.
5: Морковь.
4: Да.
5: Это что за вкусная еда? Морковь, банан, капуста.
4: Очень вкусная и полезная.
6: А бананы вот. Очень вкусные.
4: Да.
7: Я обезьянка.
5: Она любит бананы.
4: Если ты любишь бананы, то я тоже, Мартын. Я тоже люблю бананы. Вот, у меня для вас есть одно задание. Так, где-то тут есть у меня ведерки.
5: Вот эти, наверное.
4: Да. Итак, ведерки. Вот вам по ведерочку.
7: Не.
4: Лика.
5: Так,
4: и Веселинка.
5: Да.
4: Вот здесь, на желтой дорожке, рядом с деревом, лежат разные продукты. Принесите те из них, которые вкусные и полезные. И мы посмотрим, знаете ли вы их.
5: Ну-ка, мы посмотрим, да. Посмотрим.
4: Так. Посмотрим. Так, а я их класть буду.
5: Какая вкуснятина, да.
4: Сюда вот полезные.
7: Какая вкуснятина.
4: Да. Не очень.
5: Это моё.
7: Это моё.
5: Ой, спасибо тебе.
7: Рыба.
5: Вот. Я столько.
4: Посмотрим.
5: Я
4: давай сюда. Сейчас мы посмотрим. У-у-у, как много ты принёс.
7: Вот моё.
4: А, так. Вот, ух ты, вот это да, что-то вы много нанесли.
5: Садись, так. Ясно.
4: Ну что же, капуста. Да, это очень полезно. Капуста, это прекрасный
5: овощ. Из которой
4: овощ.
5: Готовят борщ.
4: Да, и щи, борщ. Так, это что у нас? Перчик. Болгарский перчик. Очень хороший
5: болгарский
4: продукт.
7: Банан. Да.
4: Банан.
5: Банан.
4: Желтый весельчак, банан из дальних жарких стран. Да.
5: Да.
4: Он растет на пальмах. Так, это у нас что? Виноград. Так, виноград обязательно.
7: Груша.
4: Подойдет.
7: Яблоко.
4: Яблоко.
7: Вот.
4: Так, зелень томат. Петрушки подойдет.
5: Да.
4: Конечно.
7: Вот.
4: О, у меня даже и...
5: Да у вас не все, а еда. Вот, держите.
4: Корзиночки-то не хватит.
5: Держите.
4: Так.
7: Ой, а там еще
4: так.
7: Один.
4: Ой, Веселинка, ой, что ты принесла? Ой, даже вот и не знаю, что сказать. Вот... Лик, что ты скажешь? Вот, что это такое вот это?
5: Правильно. Молодец. Вот.
4: По-моему, это пирожное.
5: Да. Очень вот, даже вкусное.
4: Веселинка. Вот. Это же сладости. Это вот как раз то, что можно есть немного и лишь иногда. Но нельзя сказать, что их вообще нельзя кушать. Поэтому мы положим это вот в эту корзиночку. Вот. Торт. То же самое. Так, пирожное мы положим вот сюда. Рыба. Да, это полезный продукт. И она у нас будет лежать вместе
7: вот,
4: с овощами
7: томат.
4: И фруктами.
7: Вот,
4: помидор.
7: Вот.
4: Правильно. Так, и вот тут вот еще есть грибы.
5: Хватит,
4: дело
5: хватит.
4: В том, что грибы, в них надо
7: вот,
4: уметь разбираться.
7: Еще гриб.
4: Да, еще давай. Вот, эти грибы бывают вредные, а бывают невредные. Ядовитые и не ядовитые. Поэтому в грибах
5: ядовитые.
4: Надо уметь
5: подавайте,
4: разбираться.
5: Один будет ядовитый, да. Вредный,
4: а другой будет
5: хороший.
4: Полезный. Правильно.
5: Вот.
4: Так, это
7: вот,
4: что у нас?
7: Морковка.
4: Лимоны.
7: Виноград.
4: Морковка. Да.
7: Черный
5: да. А это смородинка. Это что?
4: Это у нас чеснок.
5: Чеснок,
4: да.
5: Он
4: о,
5: тоже полезный?
4: Он... Очень полезный.
7: И даже при простуде его очень вот так полезный. Носят в киндерах.
4: Вот как много вы принесли. Корзиночка даже все не вместила.
5: Ну, профессор Бодрячок, ну почему нельзя есть много сладостей?
4: Веселинка,
5: вот
4: эти...
5: например, шоколадки... Готовить не надо. Они ведь готовы продаются в магазине.
4: Ну, да, готовить не надо. Но понимаешь, дорогая моя племянница, все дело в том, что всему, что движется и растет, нужны полезные вещества. Ну, чтобы ты была здоровой, имела цветущий вид. Вот. Нужны полезные вещества. Вот. Проведем такой эксперимент.
7: Я обожаю эксперименты.
5: Я тоже обожаю эксперименты.
4: Проведем такой эксперимент. Возьмем, к примеру, цветочек. Вот чтобы...
7: Красивый.
4: Да, это цикламен. Для того, чтобы он был красивый, здоровый и радовал глаз, Его нужно каждый день поливать чистой водой.
5: Так же, как и мы пьем.
4: Да, так же, как и мы пьем. И расти он должен в земле. Посмотрите, вот земля.
7: Ой, у меня не видно.
4: Да, вот, земля.
7: Так. А что это мусор?
4: Там что-то лепесточек упал. Так вот, расти он должен в земле. Именно из этой земли он и берет полезные для этого цветка, для него, питательные вещества. Но если мы возьмем точно такой же цветочек и посадим его в сахарный песок...
5: Ой!
4: Да-да, в сахарный песок. И польем его лимонадом, то что с ним произойдет? Ангелика, прошу посмотреть в сахарный песок.
5: Он
4: и польем лимоном.
5: Зачах.
4: Да, он совсем зачах. И, скорее всего, может погибнуть.
6: Тогда давайте его быстрее спасать.
4: Да, его, для того, чтобы его спасти, его нужно срочно пересадить в землю и поливать водой.
5: Что ж, профессор Бодрячок, нам теперь нужно кушать эту полезную землю?
4: Да нет, нет, моя дорогая племянница, конечно же, не землю, а то, что растет на этой земле. Потому что, когда Господь Бог сотворил человека, Он так и сказал: «Даю вам в пищу траву, на которой семена, и деревья, на которых плоды». Из семян люди пекут хлеб, варят разные каши. Вот вы какие каши знаешь, Ангелика?
7: Я люблю кашку гречневую.
4: Гречневую, вот, умничка, ты моя.
6: А я желтую.
5: А желтую? А что за каша такая?
6: Ну, желтая.
5: И кукурузная?
4: Наверное, кукурузная. Она тоже желтого цвета. Или пшенную. Пшенная каша.
6: Да, пшенная.
4: Вот, пшенная. А какие каши еще бывают?
5: А я знаю овсяную кашу.
4: Овсяную кашу?
5: Ее еще да. Геркулесом называют.
6: Манную.
5: Манную. Во, ман. Да. А мою кашу геркулесовую любит вот моя собачка Здравулька. Поэтому она у меня сильная и катает всех ребят.
6: Она сколько?
5: Каждый день.
6: Она сколько может унести ребят?
4: Ой, не знаю, не пробовали.
5: Ну, сколько влазит? Вот сколько залезет, всех прокатит.
4: Я видел, как собаки на саночках умеют катать двоих или троих ребятишек, вот таких, как Ангелика и Берослав, могут. И собачки бывают очень сильные. Наверное, кашу едят.
5: Да, геркулесовая.
4: Да, не только геркулесовая. Все правильно вы сказали. Семена... Каша и хлеб дают нам силы. А вот для того, чтобы мы были здоровыми и красивыми, Бог дал нам в пищу плоды. Какие плоды, вы знаете.
6: Яблоко, грушу, банан, абрикос.
4: Банан, абрикос.
5: Ух ты!
4: Лика, сколько... какие вы знаете плоды? Это зелень, правильно.
6: Зелень, ну, томат, морковь, лук.
7: Это
6: зелень, томат, морковь, лук.
7: И
6: капуста.
7: Грибок.
4: Грибы тоже.
6: Капуста.
5: А что, грибы
4: капуста
5: растут на деревьях?
4: А где растут грибы?
6: На земле.
4: Да,
7: в лесу.
4: В лесу собирают. Но опять же хочу повторить. Грибы – это очень специфический продукт. Они бывают ядовитые. Их надо уметь различать. Какие можно кушать, а какие нельзя. Поэтому с грибами нужно быть очень осторожным. И если не знаете, какие грибы, лучше их вовсе и не есть. Поэтому я бы вообще их поместил вот в эту корзиночку. Вот.
5: А я, между прочим, тоже люблю плоды, как Мирослав. И я люблю арбузы, дыню, клубнику, малину и вишню. Вот.
4: Да, Господь Бог сотворил очень много всего вкусного. Овощи, фрукты, плоды. И вот во все эти плоды Он поместил маленькие витаминки, невидимые для человеческого глаза. А люди дали им имена. Коротенькие, всего из одной буквы. Так, например, есть такой витамин, которого зовут А. А.
7: Именно А.
4: Да. Этот витамин находится в тыкве, абрикосах и в морковке. Благодаря этому витамину мы растем, да, и хорошо видим. Так вот, а есть такой витамин, которого зовут С.
5: Это
4: витамин такой, да, С его зовут. Вот. Этот витамин помогает нам бороться с простудами.
5: О, так это получается, витамин С
8: наш защитник от кашля и насморка.
4: Да, он стоит на страже и помогает нам бороться с простудами. Вот, этот витамин живет вот в таких продуктах. Вот, в чесноке, в луке, в лимонах, вот, и в разных ягодах.
8: Даже в чесноке?
4: Да, в чесноке его очень много. Вот, если мы хотим, чтобы у нас был витамин С, надо кушать чеснок. Вот. А есть такой витамин, которого зовут Д.
8: Д.
7: Витамин Д.
8: Да?
4: Витамин Д.
6: А я видел, что по-английскому там Д написано.
4: Д, так и пишут. Вот. Вот этот самый витамин, он помогает нам в том, чтобы наши зубки были крепкими. Если у нас не будет витамина Д, то они будут хрупкими и поломаются.
8: Да.
4: Вот. И этот витамин живет у нас в рыбе.
8: Ага.
4: В твороге и молоке.
8: Ух ты!
7: Я молоко очень люблю.
5: И я, особенно с медом.
8: Значит, у вас будут крепкие-крепкие зубки.
9: Да? И вообще так много этих витаминок, невидимок.
4: Очень много. В самых разных продуктах. Но больше всего их в овощах и фруктах. Поэтому я хочу пригласить вас поиграть в одну интересную игру.
8: Я люблю игры.
4: Я придумал кое-какую игру. Называется она «Овощи и фрукты». Пойдемте-ка на полянку. Так, ребята, я хочу вас спросить вот о чем. А знаете ли вы, чем отличаются овощи и фрукты?
8: Чем? Да, они разного цвета и вкуса.
4: Нет. И овощи, и фрукты сами по себе разного цвета и вкуса. Мирослав, чем отличаются овощи и фрукты?
6: Вот, тем, что фрукты растут на деревьях, а овощи внизу.
4: Правильно. Совершенно верно. Фрукты растут на деревьях, а овощи растут на земле или под землей. Вот. Игра заключается вот в чем. Сейчас я вам спою песенку. И как только вы услышите название какого-нибудь овоща, то вы должны сесть.
8: Как овощ?
4: Как будто вы морковку хотите собирать. Ага. А если вы услышите название фрукта, то надо встать и потянуться рукави кверху.
8: Как будто мы на веточке висим.
4: Да, как будто мы на веточке висим. Хорошо?
7: Угу.
4: Итак, начали.
3: Мы пришли в сад-огород, сколько здесь всего растет. Есть зеленый огурец, витаминный молодец. Если дальше мы пойдем, свеклу сладкую найдем. Много можно чего съесть, яблок вкусных здесь не счесть. Я всегда увидеть рад, под землей картошки склад. Поднимать не стоит рук,

0: скорее к ней нагнусь. Здесь улегся на бочок преогромный кабачок, и живет здесь витамин, сладкий вкусный апельсин.
1: А я знаю поделку про веселый апельсин. Хотите, покажу?
2: Так давай ее сразу сделаем.
1: Пойдемте. Так, садитесь.
2: Так, ну что?
1: У меня для вас уже подготовлены апельсины.
2: Так,
1: держите. Для каждого.
2: Съедобную поделочку будем делать.
1: Чтобы апельсин наш был веселым, мы приклеим ему сначала ножки. Вот смотрите, какие ножки я ему вырезала. Смотрите. Вот так вот две ножки по одной мы будем приклеивать. Держи, тебе.
2: Так, давай
1: так,
2: ножки.
1: Тебе.
2: Ну, тут еще что-то.
1: Мне. Так, всем хватило? Держите.
3: Да.
1: Вот смотрите, это как мне. Я вам покажу. Смотрите, как. Берем одну ножку. Вот так здесь помазали клеем. Вот так помазали клеем. И снизу апельсинчику. И приклеили одну ножку.
3: А здесь?
1: Пробуй.
3: Здесь?
2: Так, вот берем.
1: Давай.
2: Мажешь.
3: Так, нюзик.
1: Так, держи, я тебе помогу. Ну, можно вот так вот ему ножки
2: сделать. Так.
3: Нет, вот так. И здесь вот надо помазать.
2: Нет, вот это.
1: И здесь мазь немножечко.
2: Вот так.
1: Молодец.
2: Раз.
1: Вот смотри как.
2: На.
1: Опа. Одна ножка у нас готова.
2: Да,
1: теперь смотрите.
2: Мазни ее.
1: Вторую ножку смазываем. И приклеиваем вот так, крест-накрест, вторую ножку. Ну, давайте мы его вот так вот поставим, чтобы он немножко подсох. Пока наши ножки подсыхают.
3: А глазики?
1: Точно, мы будем делать глазки нашим апельсинчикам.
3: Можно?
1: Вот смотрите, да, вот смотрите, вот такие глазики мы сейчас приклеим к апельсину. Держи тебе глазик, два глазика. Так, тебе тоже два?
3: У меня два. Мне тоже поможешь.
1: Так, еще два. Вот. Вот.
3: Вот так вот.
4: Надо. Он на меня подержать. Смотрит.
1: На тебя смотрит. Ой, какой апельсин, ты ему понравился. Смотрите, нашему апельсину, держите.
3: Не.
1: Мы подрисуем немножко глазки.
2: Так.
1: Вот небольшие точечки в наших кружочках. Подрисовали. Ну-ка, получилось отличные глазки. А теперь мы сделаем улыбку нашему апельсину. Давайте. Получится у вас просто одна улыбочка. Аккуратненько рисуем. Улыбку нашему апельсинчику.
3: Ой, у меня.
1: Ой, какая красивая у тебя улыбка получилась.
3: А мне вон.
1: Да, ой, как широко улыбаются ваши апельсины. А еще, если вы хотите, я подготовила для апельсинов вот такие бантики, которые мы можем приклеить сверху. Я очень люблю бантики, поэтому вот, смотрите, какие бантики я сделала для наших апельсинов.
3: Я хочу красный.
1: Красный? Держи.
2: Но это если у нас апельсин девочка.
1: Да.
2: Я хочу, чтобы у меня был апельсин мальчик, поэтому я ему волосики подрисую.
1: Ну, как хочешь.
4: И я тоже.
1: Да? Ну, можешь тогда тоже волосики подрисовать.
3: Я тоже. У меня синь. Можно
1: а у тебя не девочка апельсин?
2: Да.
3: У меня девочка.
1: Ну,
3: я
1: тогда давай потряси.
3: У меня сзади длинные.
1: А бантик ты хочешь к нему приклеить?
3: Да.
1: Давай, ну, вот. Я тебе помогу бантик приклеить. Я очень люблю бантики. Какой тебе?
3: А носик? Зелененький.
1: Давай, я тебе помогу.
3: Ой, не зелененький, а вот.
1: Не хочешь, да, это? Давай.
4: У меня, я протыкнул носик.
2: Бантик приклеим,
1: вот.
2: Да?
3: Да, сюда.
1: Доклеивайте, и мы поставим наши апельсины в один ряд. Вот. Так, профессор Бодрячок. Так.
2: Так вот.
1: И еще один апельсин у нас остался.
3: Это?
1: Ну-ка. Давай, Лика, ставь. Вот какие у нас апельсины, витамины получились. Видите, как они вам всем улыбаются.
3: Да. Самый маленький у Ангелики.
2: Вот точно так же, дорогие ребята, вам улыбаются витамины, которые живут в самых разных продуктах. Они хотят, чтобы и вы тоже улыбались. Дорогие ребята, приглашайте эти витамины к себе каждый день на завтрак, обед и ужин. Они будут очень рады.
1: А мы вас приглашаем снова в нашу веселую школу здоровья.
2: Всего вам доброго. До скорых встреч.
1: До свидания, ребята.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Стресс. Влияет ли он на благополучие человека? И вообще, как развивать жизнестойкость? Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим, на мой взгляд, на одну из таких, знаете, тем, которые упускают из вида, а она очень-очень влияет на благополучие человека. Это жизнестойкость и вообще как преодолевать стресс.
2: Руслан Ларин. Бизнес-коуч. Директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз. Быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева. Семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз. Каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников. Священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз «Небо близко». Светлана Малова. Предприниматель, певица, почетный волонтер. Любит сочинять музыку и петь, фотографировать, путешествовать. Считает, что важно придерживаться христианских принципов в любой сфере деятельности. И тогда успех и благополучие гарантированы. Девиз. Бизнес – это не про деньги, а про служение и благотворительность.
1: Наверное, мой первый вопрос к вам. Как вы вообще понимаете для себя вот это такое понятие жизнестойкость?
3: Ну, в моем представлении жизнестойкость – это какая-то способность человека восстанавливаться после каких-то неблагоприятных обстоятельств, стрессов, проблем каких-то. И эта способность позволяет человеку чувствовать удовлетворенность даже в неблагоприятных обстоятельствах.
4: Мне очень нравится определение, которое жизнестойкости дают философы. Они связывают жизнестойкость с развитием силы духа. Потому что жизнь подкидывает нам очень много челленджей, вызовов, каких-то препятствий. И вот когда человек развивает в себе силу духа, находит мотивацию, устойчивость, готовность преодолевать и сопротивление. Вот это и есть, наверное, сила духа, и это и есть жизнестойкость, важный навык, который помогает тебе идти к цели, несмотря ни на что.
5: Да, жизнестойкость – это вот способность преодолевать все неприятности, какие бы ни были в жизни. Без нее вообще очень сложно в жизни, и в том числе и в бизнесе, в котором я нахожусь.
1: Спасибо. Ну а как вообще вот жизнестойкость, да, влияет на благополучие? Да? И ну, вот почему для благополучия она важна?
4: Есть такая фраза, да, человек сломался. Угу. То есть как бы она вот показывает, что он держался, все бросил, разочаровался. Это может быть и про семью, да, и про ту же самую работу,
5: ну,
4: коллектив.
5: Ну, конечно, во всех сферах.
1: Угу. Могли бы, не знаю, какой-то пример, что ли, жизни привести, когда вам приходилось вот преодолевать какие-то невзгоды жизненные, такие стрессовые ситуации, и что вы предпринимали, либо вот какие-то методы, может быть, преодоления этого всего вы использовали?
5: Вы знаете, вот я вот в своей жизни пережила 3 кризиса вот в бизнесе, да, находясь, 3 кризиса. И получалось так, что я видела, как конкуренты падают, и другие магазины закрываются и сокращаются, да. И, в общем-то, ну, можно было испытывать какое-то вот тоже вот неспокойная, да, какую-то ситуацию, что-то происходит. Но я в тот момент испытывала какой-то такой покой, когда вот этот кризис происходил вокруг. Я понимала, что не надо хандрить, не надо останавливаться. Надо идти вперед и находить, наоборот, новые какие-то решения, что-то новое придумывать и идти к цели. И вы знаете, в тот момент, когда другие закрывались, когда другие где-то опускали головы и останавливались, мы в те кризисные годы открывали еще по магазину. То есть, ну, получалось так, что мы не закрывались, а как-то так с легкостью открывали еще по магазину. То есть кризис нам помогал открыть еще магазин. И я так понимала, что вот этот кризис нам помог, наоборот, это, наверное, в таком хорошем стрессе, можно сказать. Этот стресс и этот кризис нам помог, наоборот, сплотиться, сгруппироваться и, наоборот, еще вылиться в новый магазин.
1: Но у тебя это был какой-то такой позитивный разговор с собой.
5: Толчок такой вот. Возьми себя в руки, да, возьми себя в руки, подумай и вперед, только вперед, не ломаться. Вот.
4: Но мне кажется, это очень такой серьезная работа над собой, это подвиг на самом деле. Можно порадоваться за людей, которые так преодолевают трудности. Многим из нас сложно
3: так
4: похвалиться.
3: Легко это, да. Так это легко не дается.
4: И мне кажется, очень важно сказать, что принятие себя, потому что, вот, допустим, если про страх мы говорим, там, например, не боится только сумасшедший, да? Человек, у которого нет страха, его надо бояться. Но когда ты находишь, я скажу свой, да, вот религиозный опыт, когда ты находишь поддержку, когда ты находишь силу в том, что больше тебя, когда ты сталкиваешься с обстоятельствами сложными, которые вне наших ситуаций, нашего контроля, когда ты находишь опору, которая может тебя поддержать, вот это дает силу. И мне вот очень нравится, как сказал средневековый мыслитель, да, блаженный Августин, что каждый из нас рождается с дырой в сердце, которую может восполнить или занять только Бог. Потому что многие люди пытаются справиться с проблемами через алкоголь, не знаю, через наркотики, да, запрещенные вещества, через какие-то деструктивные увлечения. Да. Но это же не помогает. Угу. Человек проспался, протрезвел, он опять испытывает ломку, опять испытывает этот жуткий стресс, чувство вины, и опять ищет этого. И оно ему не помогает. Но если ты обращаешься к религиозному опыту, такому как молитва, да, библейское обетование, это может дать тебе силу, чтобы ты собрался и сказал, да, мне страшно, да, у меня не получается, но вот вместе с этой силой я смогу. И вот много есть примеров, когда человек побеждает, получает вот эту жизнеутвержденность.
3: Ну, безусловно, когда мы с этим сталкиваемся, наш личный опыт где-то, как мы проживали эти жизненные трудности, это хорошая опора для того, чтобы преодолевать. Потому что мне тоже помогали какие-то внутренние установки, которые я сама себе говорила, какая-то рефлексия. Я воспользовалась, когда у меня был кризис, духовной поддержкой. Как-то я углубилась в Слово Божие. И еще два очень мощных таких способа, инструмента, которые я использовала, это были окружающие люди, самые близкие, которые мне могли помочь, которые могли меня принять любой, какая я есть, с любыми эмоциями, правильными, неправильными. И вот это принятие, которое мне оказали, оно мне тоже помогло восстановиться и снова вернуться. Ну и плюс я использовала прогулки. То есть это тоже очень хороший инструмент укреплять свою жизнестойкость, когда мы используем прогулки, ходьбу интенсивную, все эти инструменты для того, чтобы снова наполниться, чтобы если человек сломался, у каждого, может быть, нет человека, который не застрахован от того, чтобы не сломаться. Может быть, способ вернуться у каждого свой, здоровый способ, но у каждого свой. Кто-то обращается за помощью, кто-то сам восстанавливается. Но в любом случае эти все инструменты, они помогают нам снова, если можно так сказать, снова подняться. Вот если это волна нас накрыла, снова восстановиться. И вот эта замечательная способность, жизнестойкость, она на самом деле очень помогает выжить в этой жизни.
1: Да, это какая-то вот такая гибкость. И, наверное, ее можно тренировать, эту жизнестойкость, да?
3: Безусловно.
1: Как мы физически, да, если мы там растяжку делаем, мы там лучше постепенно, на шпагат люди садятся, да, есть даже там какие-то целые марафоны. Но и вот они как-то растягивают и постепенно садятся. Даже в таком возрасте, думаешь, что справляется человек.
3: Ну вот, Руслан, ты как раз сказал очень важную вещь, они это делают постепенно.
1: Да.
3: И жизнестойкость тоже постепенно рождается. Угу. Если, к примеру, я что-то очень сильно хотела, но это не сложилось, маленькое что-то, и я сама себе говорю, я не говорю себе, все, день не задался, ужасный день, а я говорю, окей, я включаю, для этого нужно творчество, нужна какая-то креативность, есть. Когда я говорю, не сложилось так, давай поищу другой момент и как-то сделаю это по-другому или пойду другим путем. И вот это творчество, мне кажется, какой-то креативный взгляд помогает человеку даже в самых стесненных обстоятельствах, с минимум ресурсов каких-то, посмотреть с какой-то другой стороны на проблему, на ситуацию. И вот эта способность, мне кажется, поможет человеку тогда и в большей ситуации найти какое-то новое нестандартное решение помощи себе и поддержки.
1: Точно.
5: Ну, у нас очень много в жизни возможностей для тренировки. Жизнь преподносит каждый день. Тренируйся. Точно. Сколько хочешь.
4: Есть даже люди, да? Вот ты смотришь,
3: тренеры.
4: Это просто тренажер ходячий, который сейчас будет тебе эмоционально...
3: Жизнестойкость.
1: Вот, кстати, я хотел об этой теме поговорить. Вот что вообще людей чаще всего вводит вот в эти стрессовые состояния? Из-за чего люди испытывают? Вот что это? Вот мне кажется, одно из таких вещей — это неопределенность какая-то. Вот когда есть неопределенность...
3: Или ожидания какие-то.
1: Ожидания какие-то, да.
4: Ну, можно сказать, целый спектр, да? Человек не выспался, не покушал, да? Особенно если это мужчина, он не выспался, он голодный.
1: Он в стрессе, да.
4: То это уже повод для того, чтобы окружающим войти в стресс.
3: Нет, ну стресс для нас, он вокруг, в нашей жизни, везде, как Светлана правильно подчеркнула. Мы выходим с утра в холодный подъезд, входим из квартиры теплой, мы вышли на улицу, темно, холодно, мороз, если зима. Мы сели в транспорт, маршрутку, которую долго ждали, потом кто-то нас толкнул в бок. Вот он уже скопился, даже ты еще не дошел до рабочего места, которое хорошо, если тоже не стрессовое, но ты уже получил какую-то дозу стресса, и если ты там вот не вышел в холодный подъезд или вышел на улицу мороз, и ты не сказал себе здорово, что зато у меня есть работа, или еще что-то ты себе не придумал, то ты, конечно, дойдешь до работы, и ты будешь уже просто накачан весь этим негативом.
4: То есть стресс – это хорошо, да? Он помогает человеку собраться, и просто это надо принять, потому что это условие нашей греховной планеты, пока она будет существовать. Вот это похоже на боль. Конечно, мы с вами не любим, когда нам больно.
1: Да, да, да.
3: Но
1: вот
3: она
4: есть
3: помогает.
4: Такая библейская, в библейской истории болезнь как проказа. И я всегда думал, что такого страшного, там заразное или что?
3: Потеря чувствительности.
4: То есть человек может там, ну, условно
3: пораниться, и он перестает
4: чувствовать. Или пораниться, да, и он не будет чувствовать боли, пока он там не потеряет эту руку, не начнется там гангрена или что-то еще. Поэтому стресс, он нужен нам, он показывает, что-то идет не так. Тебе надо изменить отношение к себе, к своему эмоциональному состоянию, к твоим духовным ценностям. Иначе, если ты продолжишь жить так, то все, финиш.
3: Ну, вообще, когда здоровая порция стресса, она же в организме сразу включается очень много процессов, которые...
4: Собака выбежала, и сразу...
3: Которые помогают нам спортсмен. Мобилизоваться, собраться, сконцентрироваться.
1: Да, да.
3: Вот я замечала, когда выступает, допустим, хор, когда репетирует хор, он поет так себе в развалочку, но когда он выступает...
1: Он уже мобилизовался.
3: Это такой маленький пример стресса, да? То есть в каких-то здоровых дозах и на таких нормальных пропорциях стресс помогает человеку как раз-таки встречаться с вызовами и преодолевать их.
1: Угу. А хорошо, а вот давайте мы еще все-таки поговорим про какие-то вот инструменты, которые мы реально используем в жизни, преодолевая, ну, скажем, знаете, вот быстрый стресс, который вот сейчас тебе нужно прийти, и ты не можешь подумать, ну, окей, я... поеду отдохнуть на недельку и восстановлюсь. А тебе надо сейчас себя перевести в чувство, потому что ты в стрессе, да? И каких-то вот таких элементах, которые действительно помогают восстанавливаться нам. Вот что мы используем в жизни из такого практического, что, может быть, другим людям будет полезно узнать?
3: Ну, очень здорово, когда мы используем дыхательную гимнастику, глубокое дыхание. Вот из такого, что самопомощь, быстрая такая...
1: Животом когда?
3: Животом подышать. Или на 4 люди дышат. 4 на вдох, на 4 задерживаем, 4 на выдох.
1: 4 задержали,
3: да,
1: 4 выдох.
3: 4 выдохнули, снова 4 задержали, ну, как квадрат.
1: Да.
3: Таких техник очень много на самом деле, вот на дыхание. Потом есть способы, когда люди начинают начинают что-то концентрировать внимание, как там мои руки, как там моя спина, ноги, как-то пытаться вернуть себя вот куда-то.
1: В осознанность
3: такой, какую-то. Да? То есть, ну, таких вещей очень много. Просто встать подышать, потрясти руками какую-то маленький комплекс гимнастики поделать, открыть форточку, выйти на балкон. Вдохнуть чуть-чуть. Это все такие маленькие вещи, воды попить, угу. которые могут помочь, ну вот если экстренно, вот быстро прийти в ресурс.
4: Я хотел привести такой пример, что однажды я попал в аварию, ну, небольшая авария, хотя машине сильно досталось, и людям же интересно, вот священнослужитель попал в аварию, и ко мне подходят люди и спрашивают, а что ты первое сказал, когда вот там тебя ударили, твою машину? А я так попытался вспомнить свои чувства, а я ничего не успел сказать. Я даже помолиться не успел. Просто это случилось вот в момент. И сразу, знаете, у людей вопрос, а откуда ты ехал? Я говорю, я ехал со служения. А куда ты ехал? Тоже в церковь ехал. То есть мы, люди, пытаемся найти какие-то моменты.
3: Объяснение.
4: Но, в принципе, я вот вспоминаю чувства тогда свои. То есть у меня было какое-то спокойствие, слава Богу, все живы. И я вспомнил, что в тот день я молился, и перед тем, как выехать, я тоже помолился за рулем, сказал, Господи, благослови мою дорогу. И вот я проехал там 1 километр и попал в аварию. То есть я хочу сказать следующее, что не всегда мы можем быть готовы к стрессу, если мы будем какие-то техники применять прямо в моменте. То есть тебя раздражают, и ты такой, так, как бы мне успокоиться? Иногда должна быть дисциплина и правильная подготовка до этой ситуации. То есть какие-то утренние ритуалы, назовем это так, да, когда человек, например, начинает день с зарядки, не знаю, правильное питание, как сказала Мария, выпил воды, помолился.
1: Контрастный душ.
4: То есть когда у тебя в твоей жизни многие моменты на своих местах, все правильно, то есть ты в своей тарелке, ты чувствуешь вот эту силу, если говорить с религиозной точки зрения, ты готов, да, вот духовно, то возникает ситуация, ты, может, даже не успеешь помолиться.
1: Но ты сейчас про организованность жизни.
3: Да, это уже про какую-то организованность, которая как раз и помогает в стрессе, чтобы тебя не снесло совсем.
4: У тебя, может быть, не быть времени.
1: Определенная дисциплина в жизни, организованность. И это ведь снижает серьезно вот количество вообще стрессов, да?
3: Безусловно. И даже если стресс есть, но ты продолжаешь делать какие-то вещи, которые, ну, есть в твоем ритуальные такие вещи, в твоем режиме, они помогают все равно снизить уровень.
4: Это как Мартина Лютера спросили, что если завтра будет конец света, вот мы много новостей плохих получаем сегодня, да? Если завтра будет конец света, что ты сделаешь? Он говорит, я посажу дерево. То есть человек
3: будет делать обыденные вещи, которые помогают оставаться вот в каком-то
4: ресурсе. Вот это жизнеустойчивость.
5: Да, потому что он спокоен, потому что действительно вот, я очень согласна вот, с Евгением. Вот, Мария сказала про то, что вот сейчас, когда произошел стресс, вот именно как сделать. Я, кстати, вот эти методики тоже использую перед концертами, да, вот это дыхание, все помогает. На самом деле помогает, поэтому пусть зрители тоже используют это. А вот Евгения сказала о том, что действительно подготовиться правильно. Я бы еще добавила вот к этому, я сама также, да, это молитва постоянно, и поэтому, когда происходит какой-то стресс, про то, что мы даже говорили, когда вот этот кризис, да, произошел,
1: да.
5: Я была спокойна, но я не сумасшедшая. Как сказала, что не боится только сумасшедшая. Я в том плане была спокойна, что у меня есть Господь. Да,
1: ну,
5: как
1: да,
5: бы.
1: Да, да.
5: И я знаю, что как бы вот как будет, так и будет. Да? Вот. Я была спокойна, потому что я знаю, что утром я встаю с молитвой. Я отдаю все Богу и говорю, Господи, пускай будет все по Твоей воле. Да?
1: Да.
5: Поэтому молитва, да, обязательно. В тот момент, когда какой-то стресс, я пью много воды.
1: Да?
5: Это вот тоже очень важно. Попить воды, прям вот, да, подышать, попить воды.
1: Теплый меня, или холодный?
5: Тепленькой. И меня очень успокаивает конкретно вот меня это вождение. Я сажусь за руль и еду.
1: Серьезно?
5: Очень, я очень люблю, да. И я прям сажусь и
1: то есть
5: еду.
1: Надо
5: могу просто
1: то, что ему нравится. По
5: городу, вот просто.
3: То, что лично ему помогает.
5: Да, я просто могу по городу ездить. Действительно, это очень важно, что человеку нравится. И спорт. Вот добавить еще спорт.
1: Точно.
3: Я вспомнила, как одна клиентка мне говорила, что когда она в стрессе, она гуляла на берегу моря, и она говорит, я брала камни, я бросала в воду, и она говорит, я выкрикивала, вы удивитесь, она выкрикивала всякие библейские слова, то есть она не ругательство, она говорила всякие, какие-то цитаты говорила, и вот таким образом она выражала то, что она сопротивляется тому, тем переживаниям, которые у нее внутри.
1: Не держать внутри себя, а каким-то образом реализовать это. Это может быть
3: потому что скопленный стресс да, будет влиять.
1: Эмоции. Поэтому, наверное, ходьба.
3: Безусловно, да, потому что начинает циркулировать кровь. Причем не просто прогулочный шаг, а интенсивная ходьба. На час, на полтора, чтобы кровообращение и было больше кислорода головному мозгу усилилось.
1: Супер. А вот моменты восстановления после, потому что мы находимся часто очень в длительном стрессе, да? Изменения в экономике, у кого-то проблемы там с работой. И вот этот вот какой-то инструмент для восстановления, релаксации, рекреации, да, вот что-то нужно ведь человеку делать, чтобы приходить в себя. Ведь как вот есть восстановление после болезней. Вот стресс — это как болезнь такая для нашего ментального здоровья. Что здесь лучше всего порекомендовать? Потому что у меня есть такая вот техника, которую я рекомендую там на консультациях тоже. Попробуй побыть в роли туриста в течение этой недели у себя же там дома, да, когда ты идешь на работу, обязательно пойди пешком, например, ну даже там машину подальше поставь, но по другим улицам, не тем, каким ты обычно идешь к офису, по другим. Рассматривай вывески. Представь, что ты в другом городе. Ты смотришь на витрины, на вывески, и ты просто идешь как турист здесь, по незнакомым местам. Человека это как бы опускает на землю, что называется, да? Человек уже не думает о проблемах, а он как-то вот в путешествии находится.
3: Он включается в жизнь,
1: да,
3: в процесс жизни.
1: Да, отлично. Хорошо, у меня такой вопрос еще. Вот когда люди в стрессе, у них невзгоды, проблемы, есть тип людей, которые очень легко вот эти проблемы на других ушатом выкладывают, вот. И таким образом они как бы не держат внутри, да, все это. Есть другой тип людей, которые чаще всего внутри себя и думают, я самостоятельно все это сделаю, зачем там других вовлекать. Где здесь эта золотая середина? Вот нужно ли вовлекать родных, близких? Или нужно все-таки не загружать их, а самому все это делать? Как думаете вообще? Как это в вашей жизни происходит?
3: Ну, мне кажется, здесь важна какая-то... Важен баланс здоровый. Потому что есть люди, которые как супергерой стиснут зубы одни с проблемой. И для меня это всегда сигнал, неужели у этого человека... Почему у этого человека нет вообще никого, ни одной души? Потому что, ну вот... Пастор, наверное, рассказал бы эту историю про Иисуса, который не оставался один, когда ему было плохо. И поэтому человек нуждается в ком-то. И если нет кого-то, кто может поддержать, то тогда есть смысл даже искать такую помощь и поддержку, может быть, даже психологическую помощь искать в стрессе, если те, кто вокруг, не могут быть, не могут выдержать это, не могут поддержку оказать какую-то. Но и с другой стороны... приходить. Вот есть такое, знаете, как когда люди просто приходят, вываливают,

0: так, зачем это все вовлекать, другим нагрузку отдавать, чтобы они там это переживали. И вот эта золотая середина, наверное, в том числе есть еще в духовности, да, вот когда ты понимаешь, что ты не один, вот все-таки ты на себя это возложил, а вот вспомнить, что в любой ситуации ты все равно не один. Тебе есть к кому обратиться. Да,
1: и туда можно все принести как
0: да,
1: раз.
0: Да, да. И не стесняться, ну, что вот нагрузишь.
2: Когда вот меня спрашивают, вот, а ты вот кому доверяешь свои вот как проблемы, вообще радости, печали? И у тебя есть такие вот люди? Я всегда говорю, что у меня только две личности, кому я доверю совершенно все. Все свои горести и печали. Это Господь и муж. Все. Я говорю, вот обо всем расскажу, вот они все знают. Потому что это действительно два таких вот доверительных для меня лица, которые знают все.
3: Интересно, что вот молитва «Отче наш», да, знаменитая в христианстве, она же так и звучит «Отче наш». То есть она не звучит «Отче мой», хотя ведь часто люди молятся в одиночку этой молитвой, но она всегда даже как бы на таком ментальном уровне, вербальном, она прописывает нам «Отче наш», то есть мы, вот, мы вместе.
1: Социальные.
3: Да, христиане, там, верующие люди, вне зависимости от конфессии, деноминации, религии. Те, кто молятся, вот, это сообщество людей, и ты не один в этом мире. И когда ты начинаешь молиться, да, вот этот мир может прийти в твое сердце. И кто-то еще даже подсчитал, что фраза «не бойся», который говорит Бог в Библии, она упоминается 365 раз. То есть очень много раз...
0: По количеству дней в году.
3: Да-да, интересное наблюдение. То есть очень много раз Бог говорит, что не бойся. И действительно, когда, знаете, мы говорим там, кто-то тебя, не знаю, попытался вывести из себя на дороге, подрезал, или в автобусе, или на работе, это одно. Но когда человек сталкивается с серьезной подвижкой, да, его ценности, экзистенциальные какие-то страхи, там, потеря близких... Я вот ехал сюда на передачу, разговаривал с таксистом. Я очень люблю беседовать вот с людьми, с новыми людьми. И он говорит мне, во время пандемии он потерял 4 членов своей семьи. Они играли свадьбу сыну и вот заболели. И вот представьте, что происходит с человеком. 4 человека, близких и родных в один момент. И, конечно, в такие моменты уже... Водичка, да, или там дыхание, да. Или спорт да, не поможет. То есть да. Человек понимает, что он должен искать глубину.
1: Новый смысл
3: для себя. И этот смысл можно найти. И я думаю, что человек, который задает вопрос, «Господи, где ты? Господи, покажи себя». Вот Бог всегда найдет средства на эту искреннюю молитву ответить.
0: У меня такой резюмирующий вопрос. Вот люди, которые преодолевают там какие-то проблемы, да, стрессовые ситуации, какие самые распространенные ошибки вот люди совершают на этом пути преодоления стресса? Иногда, как Женя говорил, люди уходят в какие-то нездоровые привычки. Вот. Что это может быть еще?
1: Ну, это как будто бы это одна крайность, а вторая крайность, когда человек... не замечает, что у него, что он живет в стрессе. Нет профилактики какой-то такой, ну, упорядоченности жизни, чтобы разгружаться, чтобы отдых был, то есть чтобы стресс не скапливался, куда-то его как-то нейтрализовать, куда-то выводить его, сублимировать. И когда этих вещей нет, то тогда, и человек не замечает, что он живет в стрессе, то тогда другая крайность наступает, когда человек в определенный момент... страдает или от депрессии, или у него какое-то заболевание появляется, психосоматическое или физиологическое действительно заболевание, когда человек не игнорирует проблему. Вот мне кажется, очень распространено, когда человек игнорирует или...
0: Думает,
1: ну,
0: это сплюсь, и все
1: да, пройдет. Может быть, как бы это в противовес пастору прозвучит, но иногда звучит такая распространенная, расхожая такая фраза «помолись, и все решится». Иногда, когда есть стресс, нужны, ну, помимо «помолись».
3: Действия.
1: Да,
3: действия.
1: Не хочу обесценить молитву, но нужны какие-то конкретные шаги, чтобы изменить образ жизни, возможно, что-то кардинально изменить для того, чтобы быть в ресурсе, быть продуктивным и быть удовлетворенным жизнью.
2: Да, главное не оставаться одному в этой ситуации, и более даже и молитва хорошо, и изменение в своей жизни что-то, и обращаться к специалистам, если уже нужно, потому что зачастую

0: Даже боятся люди обращаться к специалистам, 100%. Да, потому что это тоже бывает нужно.
1: Угу. Итак, мы поговорили о том, что стресс очень влияет на наше благополучие. В нем есть и доля позитива, да, потому что он как-то помогает нам собраться, возьми себя в руки, да, дополнительный адреналин, действовать. Вот. Но важно замечать все-таки свои эмоции. Если мы находимся в стрессе долгое время, мы начинаем разрушать себя. И вот здесь мы привели много интересных техник, которые можно использовать и для восстановления, и для сиюминутного. Главное — это делать, да, а не просто знать. Спасибо вам за это интересное обсуждение.
2: Десять заповедей — это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Воскликните Господу, вся земля!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте продолжим поиск путей, которые помогут нам проявить свою любовь к нашим детям. Ведь каждому ребенку очень важно для эмоционального равновесия быть уверенным в любви своих родителей. Мы назвали эти пути «5 языков любви». О каком же из них пойдет речь сегодня? Помните, как начинается Евангелие от Иоанна? «В начале было Слово». Слово животворит. Поэтому особое место среди языков любви играют слова. И не просто слова, а слова ободрения. Приходилось ли вам когда-нибудь испытывать живую силу поддержки от кем-то вовремя сказанных слов? Уверена, что приходилось. Может быть, после долгого напряженного труда кто-то из близких похвалил вас, восхитился вашим терпением? Или любимый похвалил вашу особенную прическу? Наверняка настроение стало намного лучше. Я и сама, являясь христианкой, часто получала ободрение от Бога именно через Его слова. Когда я уставала, Он обращался ко мне со страниц своего письма так: «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы». А во времена больших проблем и связанного с ними беспокойства говорил: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». В минуту уныния он советовал ободриться, потому что веселое сердце благотворно, как врачевство. Так давайте и мы воспользуемся столь действенным средством поддержки, как слова ободрения. Знаете ли вы, что таким языком любви, как слова ободрения, удобнее пользоваться мамам, нежели отцам? Дело в том, что потребность женщин в произнесении слов больше, чем такая же потребность у мужчин, причем в несколько раз. Такая уж у нас женщин особенность, мы более разговорчивы. А раз так, то давайте использовать эту нашу особенность во благо своим детям. А еще мы, мамы, более эмоциональны и можем так похвалить своего ребенка, что он расцветет подобно цветку. Ну и, конечно же, тот факт, что мамы больше времени проводят со своими детьми, дает нам полное право произносить в их адрес максимально много слов. Думаю, что приведенные доводы убедили вас, дорогие мамы, что мы больше подходим для использования этого пути выражения любви. Дети очень нуждаются в наших словах поддержки и одобрения. Зачастую мысль о том, что родители одобряют их действия, действует лучше самого строгого указания. Но чтобы эта вдохновляющая мысль появилась, мы должны произнести свое одобрение. Ошибка многих родителей заключается в том, что они уверены, дети и так знают то, что родители могли бы им сказать. Но это не так. Они могут догадываться об этом или надеяться, в то время как вдохновляет детей только полная уверенность. А она появляется не от догадок, а от произнесенных слов. Поэтому призываю вас, дорогие родители, говорить вслух даже то, что кажется вам очевидным. Итак, секрет первый. Произносите. Не случайно, говоря об этом языке любви, я назвала его не просто слова, но слова ободрения. Правдивые, но язвительные слова не убедят вашего ребенка в любви. Не помогут в этом и строгие фразы. Постарайтесь почаще искать в действиях своих детей что-то доброе, положительное. Например, в выполнении мелких домашних поручений. Или в их занятиях, творчестве, спорте. О том, какие поводы могут послужить для произнесения слов ободрения, вы узнаете чуть позже. А пока секрет второй. Произносите доброе.
1: Мамины секреты.
2: Знаете ли вы, как добиться самого лучшего действия от произнесенных вами слов в адрес детей? Вспомните художественные фильмы. Чтобы добиться наилучшего влияния на зрителя, режиссер просит актера самые весомые фразы произносить, глядя прямо в камеру. Во время просмотра актер как бы смотрит в ваши глаза, поэтому его фразы влияют на вас, вызывая ответные чувства. Тот же закон действует и в жизни, а не только в кино. Слова, которые вы скажете, глядя собеседнику в глаза, удесятерят их воздействие. Вот и третий секрет. Произносите доброе, глядя в глаза. Таким образом, мы вывели как бы формулу языка любви под названием «слова ободрения». Первое. произносите. Второе, произносите доброе. И третье, произносите доброе, глядя в глаза. Ну а теперь обещанные поводы для добрых слов. Почему-то мы, родители, чаще ругаем своих детей, чем хвалим. Если ребенок что-то сделал не так, мы тут же это замечаем и произносим слова порицания. А если сделал он все правильно, то почему-то молчим, считая, что это само собой разумеется. Не молчите, хвалите его за любое правильно сделанное действие. Вытер ботинки с порога – молодец. Собрал игрушки – умница. Поставил за собой чашку в раковину – замечательно. Если ваш ребенок уже школьник, это целое поле для взращивания слов ободрения. Важно одобрять и хвалить школьника за сделанную работу, а не только за положительную оценку. Ну и что, что итогом домашней работы стало всего лишь учительское «см», что значит «смотрено». А вы скажите: «Я бы поставила тебе не меньше, чем 5». Такая похвала вдохновляет и дает силы для дальнейших занятий. Можно хвалить ребенка за аккуратно сложенные тетради, старательно подклеенный учебник, умело заточенный карандаш, за все. Каждое ваше слово ободрения убеждает вашего ребенка: меня любят, ценят, замечают. И еще один немаловажный момент – это словесный аванс. Что это такое? Многие из нас, работающих родителей, получают в середине месяца аванс за еще не отработанные дни. Но вам его выдают? Так и со словами. Если вы считаете, что на данный момент ребенка не за что хвалить, похвалите его авансом. Например, так: «Ты взялся за конструктор? Значит, скоро я увижу что-то красивое». Или: «Помой, пожалуйста, посуду, у тебя так чисто получается». Это и есть словесный аванс. Действует он не хуже похвальных слов за уже сделанное действие. А почему, собственно, стоит ждать какого-то действия? Когда вы пришли с работы, скажите ребенку: «Я скучала по тебе». Когда дочь занята собой у зеркала, обязательно подметьте, какая ты сейчас хорошенькая. Разбудите ребенка словами: «Доброе утро, солнышко, вставай, мне без тебя темно». Или просто скажите без повода: «Люблю смотреть на тебя». Я уверена, что вы, дорогие мамы, без труда сможете расширить лексикон этого языка любви. И пропорционально этому возрастет и уверенность ребенка в вашей любви. Удачи! Всего доброго!
0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Иногда в жизни некоторых людей происходят такие тяжелые обстоятельства, такое ощущение, как будто все силы зла обрушиваются на них. Вот в этом состоянии отчаяния люди не могут увидеть надежду. Сегодня мы поразмышляем над одним из текстов из Евангелия от Луки, 8 главы. Здесь рассказывается история про одного бесноватого, который встретил Иисуса. А точнее, Христос специально приехал к нему, чтобы его освободить. И вот когда пришел Христос к этому одержимому бесами, мы читаем у Луки описание этой встречи. Он увидел Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Здесь есть слово «умоляю». Оно очень интересно. Вообще это слово часто встречается в Новом Завете, и тоже одно из значений слова, как переводится, как «умолять» или «молиться». Но на самом деле корень этого слова очень интересен, поскольку он происходит от глагола «связывать». Интересно. Получается, молитва произошла от глагола, который означает «связывать». Когда человек чувствует, что он сильно связан, скован, что как будто давит что-то на душу, терзает его, мучает, и он не может никак обрести этой свободы, он начинает отчаиваться и сильно нуждаться. И вот отсюда происходит это слово, которое используемое здесь, как «умолять». Он нуждается, и он начинает молить, как будто вопить, кричать от помощи, о том, чтобы Бог этого человека освободил. Да, хотя здесь мы видим в этой истории, это просят бесы как бы не мучить, да, этого одержимого. Но мы понимаем прекрасно о том, что на самом деле этот одержимый, этот человек тоже нуждался в этой свободе. И что же происходит? А Христос повелевает нечистому духу выйти из всего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Что делает Христос? Христос освобождает этого человека. Одна из особенностей молитвы – это пережить освобождение Божие. Когда мы ощущаем на себе, что находимся в состоянии отчаяния, когда мы понимаем, что что-то давит на нас, и мы не можем найти в себе сил, мы даже не знаем, как жить дальше, в эти минуты нам нужно как раз возопить к Богу, помолиться Ему и пережить Божие освобождение. Это и будет одно из свойств настоящей подлинной молитвы. Однажды одного монаха, который преуспел в молитве, спросили: «Кто тебя научил так молиться?» «Бесы». «Как бесы?» «Мучают они меня, и чем больше они меня мучают, тем больше я молюсь». Пусть Господь поможет вам в трудных обстоятельствах жизни уповать на Бога, взмолиться Ему и пережить Божие освобождение.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
5: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
2: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
3: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
2: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
4: И говорили они все на одном языке.
1: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
3: Откуда же взялось так много языков?
1: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
4: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
5: Это как?
6: Как?
1: Каждый из них стал говорить на уняльтралингва.
4: Митмондалурам?
1: Дамиунапала.
4: Я вас не понимать.
1: Комедертило? Дамиунапала.
4: Сеньор, я вас есть не понимать.
1: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
4: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
1: В другом месте строитель просил принести кирпич.
6: А ему приносили веревку.
7: Они совсем запутались.
2: Они перестали понимать друг друга.
6: Совсем-совсем не понимали?
4: Нет, нет, они совсем трух-труха не понимают.
2: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
6: Нет!
1: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
8: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
2: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
7: Они ушли из города?
2: Да. Они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
6: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
1: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
8: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
4: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
8: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
1: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
7: Ура! У Бога были послушные детки.
2: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
4: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать его заповеди.
6: А как звали этих людей?
1: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад, у Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
4: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
1: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
4: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
1: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
10: В эфире радиоканал «Три ангела».
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
7: Что дает вера человеку? Вера в Бога – это лишь какая-то религиозная принадлежность или нечто большее? Что значит жить практической христианской жизнью? На эти вопросы поможет сегодня нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
8: Добрый день, Дмитрий.
7: Мы рады, что вы сегодня с нами. И вот хотели попросить вас разобраться вот в теме, которую мы сегодня озвучили. Скажите, пожалуйста, что такое христианская жизнь? В чем она заключается?
8: Ну, вообще, на самом деле, когда мы говорим о жизни, есть очень много ответов на этот вопрос. И я думаю, вы согласитесь со мной, что написано очень много книг на объяснение того понятия, что такое жизнь. Некоторые представляют собой жизнь – это сердцебиение. Кто-то говорит, что жизнь – это когда человек чего-то добивается. И я думаю, к сожалению, даже в христианстве иногда жизнь, христианская жизнь, в большей степени ассоциируется с некой такой теорией. Но вот когда мы открываем Священное Писание, мы можем найти ответ на этот вопрос, и он достаточно лаконичный. Однажды Иисус в Евангелии от Иоанна, говоря своим ученикам, очень просто ответил на этот вопрос, что такое жизнь. Он говорит: «Я есмь жизнь». То есть на самом деле жизнь – это Иисус. Вот с Ним мы живем. Без Него, даже если мы ходим, едим, пьем, это уже не жизнь.
7: Ну, то есть в вашем ответе прозвучало, что жизнь – это…
8: Это личность.
7: Личность.
8: Это личность.
7: А вот для меня это какое практическое значение имеет?
8: А это практическое значение очень простое. Если вы хотите жить, если мы хотим жить, если мы хотим действительно иметь полноценную жизнь, то нам нужно стремиться объединиться с этой личностью. Нам нужно стараться быть как можно ближе к этой личности, которую мы знаем как жизнь, как Иисуса. Поэтому настоящее христианство, настоящая жизнь, она как раз сводится к тому, чтобы быть как можно ближе к Иисусу. Тогда ты живешь полноценной жизнью. Знаете, есть очень много людей, которые богаты, людей, которые состоялись, которые сделали какую-то карьеру, но они несчастны, потому что в их жизни нету этой личности. Но я в домах престарелых, в домах инвалидов встречал людей, которые не имели ног или рук, которые родились с какими-то увечьями, но в своей жизни они встретились с этой личностью, и глаза свидетельствовали о том, что они по-настоящему живут. В них была вот эта жизнь, эта личность, присутствие Бога.
7: То есть вера в Бога, получается, это взаимоотношение с живой личностью, с живой личностью. Иисусом Христом, который
8: абсолютно
7: является нашим Спасителем. Хорошо, скажите, пожалуйста, еще вот такой момент. Понятно, что мы можем строить взаимоотношения с живой личностью, а вот какую роль церковь может играть, да, вот в этих взаимоотношениях? Потому что сегодня очень много церквей. Как человеку разобраться, что есть истина, вот где она?
8: Очень хороший вопрос на самом деле. Потому что, знаете, однажды один студент приходит к ректору духовной академии и говорит: «У меня есть друг, он из другой конфессии. Я хотел бы, чтобы вы поделились с ним истиной». И он пригласил ректора в кафе, пригласил своего друга, и вот они вместе сидят. И ректор начал рассказывать его другу об Иисусе. И он рассказывает о том, кто был Иисус, что он сделал на этой земле. А в это время, знаете, что делал студент? Он под столом ногой своего ректора стал так толкать и потихонечку ему пытаться сказать, ну, давайте об истине, давайте уже начинайте говорить об истине. А ректор продолжал говорить об Иисусе Христе. И студент не успокаивался, он опять продолжал толкать его и говорит, давайте об истине. Вот что в представлении этого студента была истина? Это какой-то определенный свод правил?
7: Правил, наверное.
8: Это определенные доктрины? То есть истина – это нужно поступать так или иначе.
7: Вероучение, друзья.
8: Это вероучение, да. То есть, к сожалению, сегодня очень многие верующие люди, христиане, подразумевают под истиной именно вероучение. Но что нам говорит Священное Писание? Опять же, когда мы открываем Библию, обращаемся к Евангелию от Иоанна, и Иисус отвечает на этот вопрос так же, как и на первый, что такое жизнь. Он говорит, «Я есмь путь, истина и жизнь». То есть на самом деле истина – это тоже Иисус. Истина – это личность, это не какая-то теория. Поэтому если мы хотим знать истину, нам нужно познакомиться с личностью Иисусом.
7: Получается, что вера – это не просто убеждение, это взаимоотношение с Христом, да? И истина – это не просто вероучение, это тоже живая связь с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Но вот все-таки есть такое поверье, что прежде чем ты будешь угоден Богу, нужно стать праведным человеком. Да? Вот такое у нас сознание сидит. Нужно, мы грешные, и нужно измениться, нужно угодить Богу, нужно проявлять праведность в своей жизни. Что такое праведность? Что нужно сделать для того, чтобы стать праведным?
8: Я думаю, очень многие люди, которые посещали церковь или смотрели какие-то христианские телеканалы, не раз слышали о том, что такое праведность. И к моему глубокому сожалению, опять же, могу сказать, что в большинстве своем это все сводится к теории. Потому что некоторые представляют, что праведность – это, опять же, определенный свод каких-то правил или поступков. То есть мы понимаем, праведность – это правильно поступать. Вот человек правильно поступает.
7: Но разве это не так?
8: Вот. А я всегда, когда думаю ответить на какой-либо вопрос или ищу ответ, по крайней мере, в своей жизни, пытаюсь найти его в Священном Писании. Я хотел бы вместе с вами сейчас открыть один удивительный текст в Евангелии от Иеремии, в книге пророка Иеремии, в 23 главе. Есть такие удивительные слова, которые помогут нам понять, что такое праведность. Вот посмотрите, что говорит нам Священное Писание. «Вот имя, которым его назовут, Господь, праведность наша». По сути дела, праведность – это, опять же, не свод каких-то правил. Праведность – это личность. Вот представьте, Дмитрий, вот представим, что вот здесь личность Иисуса, и это праведность. А я вот здесь грешный человек. Вот чтоб мне стать праведным, что я должен сделать? Вот по-вашему, что я должен сделать, чтобы стать праведным? Ну, если Господь – это праведность, а я вот личность, вот здесь грешник, обычный грешник, чтобы не стать праведным, что нужно сделать?
7: Ну, исходя из общего такого понимания праведности, нужно как-то изменить свою жизнь, чтобы угодить Христу, да?
8: Ну, да, это из общего понимания. Да. А на самом деле нам нужно просто прийти вот сюда. Нам нужно прийти к личности Иисусу. И вот с Ним я становлюсь праведным. В Нем. Ни моей, ни своей человеческой праве. То есть у человека, человек грешный. Только Бог обладает абсолютной праведностью, святостью. И чтобы нам стать праведными, нам нужно подойти к личности Иисуса. Без Него я грешник. Даже если я буду соблюдать все заповеди Божии, даже если буду ходить в церковь много лет, даже если буду все правильно делать, но я буду вдалеке от Иисуса, я буду оставаться грешником. Но если я приду сюда, и я становлюсь праведным Его праведностью, Его святостью. И вот это очень важно понимать. Вот в этом заключается практическое христианство. Что нам не нужно что-то выдумывать, делать, а нам нужно быть как можно ближе к Иисусу.
7: Получается, что жизнь не обязательно должна меняться. Конечно, то, что вы сказали, это очень интересно. Да? Мне надо прийти ко Христу, и рядом с ним, как бы его праведности достаточно и на меня, если я рядом с ним. А что касается моей практической жизни, может ли праведный человек оставаться, ну, и жить неправильно, жить греховной жизнью?
8: Хороший вопрос. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, там есть очень интересный эпизод, когда ученики шли вместе с Господом в одно селение, и по дороге они стали немножечко приотставать от Него. И вот когда они приотстали от Него, Он не стал оборачиваться, задерживаться, тоже ждать их. Он дошел до места назначения, и вот когда они пришли туда, Он им задал простой вопрос. Он спросил: «О чем вы рассуждали дорогой?» Угу. И Священное Писание, Евангелие говорит, что они молчали. Почему? Потому что дорогой они рассуждали, кто из них больше. Они делали, как я бы назвал это, грех гордости. Угу. То есть они грешили. Угу. Так вот, заметьте, когда они были рядом с Иисусом, они этого не делали. Чтобы согрешить, чтобы вернуться к своей прежней жизни и начать рассуждать, кто больше, кто в царстве будет большим, кому что-то больше достанется, они вынуждены были отстать от Иисуса. И то, о чем я хочу сегодня сказать, что когда мы приходим к Богу, когда мы приходим к личности Иисус, даже если мы грешники, находясь рядом с Ним, мы начинаем меняться. А вот вдали от Него, даже если мы очень хорошие, даже если у нас все хорошо в жизни, мы будем грешниками по-любому.
7: Ну, получается, человек, который рядом с Богом, отстает от Него немножечко, как бы, может, суета затягивать или еще что-то, он может, как бы, попасть на этот опасный путь и снова стать грешником. А если человек еще не пришел ко Христу, вот человек грешник, предположим, да, а он хочет прийти ко Христу, но он считает, что он недостоин, потому что он неправедный, а Бог праведный. Как это сделать? Как, ну, и если вот такой грешный человек придет ко Христу, как изменится его жизнь? Потому что ну, не укладывается в сознание, что праведный человек может, ну, согрешать. Может ли вообще праведный согрешить?
8: Опять же, когда мы находимся рядом с Иисусом, мы не грешим, потому что Его присутствие, Его влияние на нашу жизнь, оно настолько сильное, что человек не может в присутствии Бога грешить. Понимаете, не Бог отходит от нас, мы сами. То есть Бог дает нам свободу выбора. Он дает нам свободу выбора, мы можем прийти к Нему, и у нас есть точно такая же свобода выбора отойти от
7: Него. Как прийти к человеку, как к грешному человеку прийти к Богу? Если вот я грешник, чувствую вину, как мне прийти к Нему?
8: А что может препятствовать для того, чтобы прийти?
7: Чувство вины, недостойность.
8: А вот здесь как раз нужно понимание того, что такое вообще, кто такой Иисус, что в Нем только жизнь. Понимаете, наверное, многие люди, да и я и по своей жизни тоже знаю, когда, какой бы ты грешный ни был, как бы ты низко ни пал, что бы в твоей жизни ни произошло, но когда ты оказываешься в очень тяжелой ситуации, даже если ты был когда-то абсолютным атеистом, человек начинает взывать к Богу, и вот этот делает первый шаг, а Бог откликается. Ведь удивительность нашего Бога в том, что не Он ждет, чтобы грешный человек сначала пошел, а в том, что Он сам первый приходит. Он ищет нас. И это началось еще с Эдема. Бог первый вышел искать Адама и Еву. И Он ищет нас на протяжении и зовет всей истории человечества. Наша задача не ждать, что я избавлюсь от всех своих грехов. Я должен прийти таким, какой я есть.
7: То есть мне не нужно испытывать комплекс, что Бог меня не примет, а прийти к Нему, потому что Он хочет изменить как раз мою жизнь, да?
8: Он хочет подарить тебе настоящую жизнь, подарить настоящую праведность и дать настоящую истину самого себя.
7: Ну вот люди, когда размышляют вообще о религии, о Боге, это все происходит еще в контексте такого понятия, как спасение. Получается, что человек хочет быть спасен, от чего-то, да, когда-то. И вот мы понимаем, что Бог нас спасает. Что такое спасение? Как это происходит?
8: Опять же, я буду опираться на Священное Писание. Конечно, мы очень много можем слышать о таком понятии, как спасение. Но на самом деле мне нравится одна евангельская история о человеке, который в свое время, в те в древние времена, был начальником, можно сказать, налоговой инспекции. И вы знаете, он понимал, что в его жизни нет радости. Он имел деньги, положение, состояние, но в его жизни не было той жизни, о которой мы с вами сегодня говорим. И вот однажды он услышал, что Иисус будет проходить через его город. Он забрался на дерево, его звали Закхей, и Иисус обратил на него внимание. И вот когда мы читаем с вами Священное Писание, мы находим с вами в Евангелии от Луки историю о том, что Иисус идет и посещает этого мытаря, человека грешного, как многие в то время считали. И вот что мне особенно нравится в ответе на спасение, когда мы читаем евангельский текст, Иисус, заходя в дом, говорит: «Ныне пришло этому дому спасение». Кто вошел в этот дом?
7: Иисус.
8: Какая-то теория? Нет, в этот дом пришел Иисус. Поэтому и жизнь, и истина, и праведность, и спасение – это не теория, это личность, это Иисус. И Он приходит нам в дом, Он зовет нас, Он ждет нас, Он хотел бы, чтобы мы жили полноценной жизнью.
7: Получается, что нам нужно вот это вот в своем сознании передвинуть от теоретической веры, да, веры как убеждение или правильное вероучение, хотя, наверное, это тоже важно.
8: Это важно.
7: Но
8: это
7: самое главное не упустить вот во всем этом
8: Личные взаимоотношения
7: с Господом нашим.
8: Понимаете, я думаю, что сегодня христианство не должно сводиться к тому, что мы утром встали, ну, прочитали, может быть, несколько текстов из Священного Писания и сказали: ну ладно, Господи, все, пока, я побежал, до вечера. Нет, в моем понимании, и я вижу, об этом говорит Священное Писание, что настоящая христианская жизнь – это когда я не расстаюсь с личностью Иисус ни на секунду в этой жизни.
7: Борис Геннадьевич, спасибо вам большое за ваши ответы. Уважаемые друзья, с вами была программа «Верую». И как сегодня мы услышали, что самое главное – это не просто теоретическая вера, а это живые взаимоотношения с живым Богом, Иисусом Христом, нашим Господом и Спасителем. И мы желаем вам ощутить и испытать это в своей жизни.

0: angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Дорогие друзья, как хорошо, что мы, родители, при всей нашей занятости все-таки находим время, чтобы развивать творческие способности наших детей, прививать им любовь к труду, объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, и, конечно, просто общаться. Уверена, что все это у нас получится, если просто пригласить своего сына или дочку на кухню и вместе приготовить что-нибудь вкусненькое. Давайте скорее запишем этот полосатый рецепт.
1: Творожная запеканка «Полосатая фантазия». Взять 600 граммов творога. Добавить 2 яйца, 4 столовые ложки сахарного песка, ванилин, 3 столовые ложки муки. Тщательно размешать и разделить на 3 части. К одной части добавить 2 столовые ложки предварительно замоченного в воде мака. 2 банана размять вилкой. Добавить 1 чайную ложку лимонного сока и 1 столовую ложку муки. Нарезать 150 граммов кураги. Глубокую форму для запеканок смазать растительным маслом. Выложить первый слой творога, затем бананы, потом творог, смешанный с маком, затем курагу. Сверху выложить последнюю часть творога. Полстакана сметаны взбить с яйцом и вылить сверху на запеканку. 5 штук печенья разломить на меленькие кусочки и посыпать запеканку. Выпекать 20-30 минут при средней температуре.
2: Готовить вместе вкусно и интересно. Приятного вам времяпровождения и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Олег Харламов.
1: Здравствуйте. Друзья, сегодня в нашей программе я бы хотел предложить вам поразмышлять на тему богатства лишений. Наблюдая этот мир современный, мы видим, что он как будто сошел с ума в погоне за приобретениями. Люди хотят иметь новую квартиру, новую машину, новые вещи и новое платье для того, чтобы люди чаще покупали вещи или какие-то предметы быта. Для этого, к сожалению, стало страдать качество товара. И сегодня средняя продолжительность жизни – 3 года бытовой техники. Помимо этого происходит постоянное функциональное обновление товара. Что-то небольшое изменение для того, чтобы заинтересовать покупателя приобрести новую вещь. Телефоны, компьютеры фактически обновляются каждые 1/2. Желания людей подогреваются еще и рекламой. И они стремятся иметь не просто что-то новое, а такую вещь, которая нет ни у кого другого. Таким образом, выделиться хотя бы чем-то. Современный человек испытывает дискомфорт, когда он терпит убытки и какие-то лишения. И действительно, ему становится неспокойно от того, что он что-то потерял, лишился чего-то. И если человек потерпел убытки, он будет страдать от этого. Он будет беспокоиться и прикладывать все возможные усилия к тому, чтобы вернуть утраченное. Наверное, все мы испытывали подобное. И материальный мир воспитывает нас потребителями. Хотим мы этого или нет, но мир диктует нам определенные условия и вкладывает в нас определенные жизненные ценности. Нам, как людям верующим, христианам, живя в этом мире, нужно бодрствовать и понимать, что блаженнее давать, нежели принимать. И когда мы читаем Священное Писание, мы убеждаемся в этом не раз. Я хочу прочитать сейчас слова из книги «Деяний апостолов», 20 глава, 35 стих. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». И действительно, испытывать блаженство не от того, что ты приобретаешь, а от того, что ты можешь поделиться тем, что у тебя есть, с человеком, нуждающимся в этом. Как прекрасно действительно испытать состояние радости, что ты кому-то нужен, что ты кому-то мог помочь. В этом мире не пропагандируется искать удовольствие в убытках и лишениях. И это неестественно и не свойственно для нашей человеческой природы. Какие лишения существуют в юридическом и гражданском праве? Я хотел бы перечислить их, они все нам хорошо известны. Например, наказание в виде лишения свободы, лишение водительских прав, лишение родительских прав, лишение права человека на жизнь, лишение человека права на свободу совести и вероисповедания. И многое-многое другое. Все это ограничивает нас в чем-то. И о каких убытках и лишениях говорит Священное Писание? Давайте посмотрим с вами. Каким лишениям и убыткам мы, как верующие люди, должны быть готовы, потому что не избежим их? Например, унижение чести, достоинства, клевета, гонения, презрения. Согласитесь, это тоже определенного рода лишения. Об этих лишениях пишет апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам. Я хочу прочитать вам эти слова. 4 глава, с 11 по 13 стих. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Поэтому, дорогие друзья, христианин, который посвятил свою жизнь Богу, будет всегда терпеть убытки в своей жизни. Как часто бывает в жизни верующего человека, что на добро, которое он оказывает человеку, ему платят злом. Тот, кто больше всего переживает за свои убытки, переживает больше всего за свое имущество, тот показывает дьяволу свое слабое место. И рано или поздно он будет связан и порабощен. В Евангелии от Матфея Иисус Христос описывает ситуацию, когда к нему, апостол Матфей описывает ситуацию, когда к Иисусу Христу однажды подошел богатый юноша и спросил его: «Что мне сделать доброго, чтобы обрести жизнь вечную?» И какой ответ услышал он, я бы хотел вместе с вами прочитать из Библии. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 16 стиха. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“. Говорит ему: „Какие?“ Иисус же сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя“. Юноша говорит ему: „Все это я от юности моей сохранил. Чего еще не достает мне?“ Иисус сказал ему: „Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мною“». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: „Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Божье“. Мы видим с вами в этой истории, что этот юноша, будучи богатым, он был обеспокоен, достоин ли он войти в Царствие Божье. Он испытывал постоянное какое-то внутреннее недовольство собою и, подойдя к Иисусу Христу, спрашивает: „Но что еще мне сделать, чтобы войти в жизнь вечную?“ И мы видим из ответа Иисуса, он говорит, что ты должен соблюдать все заповеди, перечисляет, какие именно. И это не новое для этого богатого юноши. Он говорит: „Все это я соблюдал от юности моей“. И тогда Иисус Христос говорит ему следующее: „Если хочешь быть совершенным, все, что у тебя есть“, а он был богатым, я подчеркиваю, „продай все, полностью все продай, раздай это нищим, и тогда приходи и последуй за мною“. Какая реакция была богатого юноша, мы прочитали? Он отошел с печали. И вот именно в этой истории, которая реально произошла, мы видим, что многие люди, они стараются соблюдать скрупулезно все заповеди Божьи, но Бог, видя их сердце, говорит им: „А готов ли ты отдать все нищим и пойти за мною, последовав таким образом?“ Поэтому, чтобы обрести жизнь вечную, нужно быть готовым к лишениям, готовым к убыткам. И всю жизнь, хотим мы этого или нет, нам грозят какие-либо убытки и лишения. В первом послании к Коринфянам, 6 глава, 7 стих, записаны слова апостола Павла, как совет не только для тех, кто читал в те дни, но и сегодня для современных людей. Послушайте, насколько это актуально и сегодня. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» И действительно, апостол Павел показывает, насколько важно на другом сосредотачивать внимание свое, действительно блажение давать. И в этом мире лучше потерпеть убытки, чем над кем-то господствовать. Лучше пусть тебя обкрадут, чем ты будешь вором. Всю жизнь нас могут беспокоить мысли и заботы о каких-то возможных потерях и убытках, унижениях, и, возможно, даже бедность. Все повседневное, все мелочи жизни, какие бы они ни были в этой жизни, они не должны нас ослеплять, связывать и порабощать, делать рабами этого. Христианская писательница Елен Уайт по этому поводу пишет такие слова. «Христианин, сохраняющий терпение и радость в страданиях и лишениях, даже саму смерть, встречающий с миром, спокойствием и непоколебимой верой, может сделать для Евангелия больше, чем христианин, добросовестно трудящийся всю свою жизнь». Мы должны быть настолько готовы к лишениям и убыткам, что готовы даже умереть за имя Христово. Искусство сносить лишения требует от человека двух условий. Первое. У него должно быть в жизни некая высшая, все определяющая ценность, которая действительно должна быть больше всего в его жизни. То, что он любит, и эта ценность заслуживает любви. Это и есть то, что, чем он живет, за что он борется. В этом и есть весь смысл, и он вкладывает всю свою жизнь в это и самого себя. Когда мы читаем христианскую писательницу Елену Уайт, она пишет о апостоле Матфее. Послушайте, какие слова она говорит, когда Иисус Христос призвал его быть его учеником. Матфей, оставив все, встал и последовал за ним. Он не колебался, не задавал вопросов и даже не подумал о том, что может потерять прибыльную должность и что меняет ее на бедность и лишение. Он довольствовался тем, что будет с Иисусом, что может слушать Его слова и делить с Ним Его труды. Вот что на тот момент для Матфея было ценностью или стало ценностью. Все остальное он отложил, он не жалел и готов был пойти на эти лишения и убытки ради этой ценности, о которой здесь написано. Довольствоваться тем, что будет с Иисусом, сможет слушать Его слова и делить Его труды или разделять. Второе. Человеку нужна способность сосредотачивать свое внимание не на том, чего у него нет, а довольствоваться тем, чем он обладает, и быть всегда довольным и благодарным. Кто постоянно думает о недостающем, тот будет всегда голоден, всегда будет завистлив, всегда будет недовольный и будет заряжен ненавистью на всех окружающих его людей. Вечная мысль об убытках может свести человека с ума и даже загнать его во гроб, в могилу. В рассказе Антона Павловича Чехова «Скрипка Ротшильда» рассказывается об одном таком человеке. Я хочу прочитать вам небольшие выдержки из этого рассказа. Послушайте. В этом рассказе Чехов рассказывает об одном гробовщике по имени Яков Иванов, который жил в маленьком городке. Хотя в этом городке жили почти одни старики, но они умирали крайне редко. И ему от этого было очень досадно. Жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе. Его была одна только комната. В этой комнате помещался он, его жена Марфа, печь, двуспальная кровать, гробы, которые он делал своими руками, и верстак. Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, воскресенье и различные церковные праздники. Было грешно работать. Понедельник – тяжелый день. И таким образом в году собиралось около 200 дней, когда поневоле приходилось ему сидеть, сложа руки. Полицейский надзиратель был 2 года болен и чахнул. Яков с нетерпением ждал, когда он умрет. Но надзиратель уехал в губернский город лечиться, но там и умер. Как-то Яков весь день сидел дома. А когда совсем стемнело, взял книжку записную, в которой каждый день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше 1000 рублей. Куда ни повернись, он от досады сделал вывод, одни убытки в его жизни. И вот однажды поздним вечером его жена Марфа почувствовала себя весьма плохо. И она позвала своего мужа и сказала ему, что, наверное, скоро умрет. И Иаков, глядя на умирающую свою жену, вспомнил, что за всю жизнь он ни разу не приласкал свою жену, не сказал ей доброго слова, не пожалел ее, ни разу не догадался купить ей даже маленький платочек, а только кричал на нее, бранился и бросался на нее с кулаками. Яков вспомнил, что завтра день Иоанна Богослова, послезавтра Николая Чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник. Тяжелый день. 4 дня нельзя будет работать. Тогда он взял свой железный аршин, подошел к старухе, своей жене, снял с нее мерку и стал тут же делать гроб. Когда работа была закончена, он надел очки и записал в свою записную книжку. Гроб Марфе Ивановой 2 рубля 40 копеек. К утру Марфа скончалась. На похоронах, чтобы не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь. И за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был кум ему. 4 мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. И Яков похоронами своей жены был очень доволен. Все так было честно, благопристойно и, самое главное, дешево. Потом он, соображая, что от смерти все-таки одна только польза. Не надо ни есть, не пить, не надо платить налоги, не надо обижать людей. А так как человек лежит в могилке не один год, а сотни и даже тысячи, то если подсчитать, то окажется, какая огромная польза от смерти человека. И он пришел к такому выводу. От жизни человека одни только убытки, а от смерти только польза. Друзья мои, вот к такому цинизму и унынию может прийти человек, который всем своим естеством заряжен на то, чтобы считать свои убытки. Вечный трепет перед возможными лишениями унижает человека и готовит его к рабству. И наоборот, тот, кто умеет с любовью вживаться в дарованное ему, он действительно счастливый человек. Он будет находить в каждой жизненной мелочи глубину и прикосновение Божьей руки в своей жизни. Такому человеку довольно простого цветка и прикосновения к нему, чтобы ощутить радость в своей жизни. Однажды ученики великого основателя восточного монашества Антония Великого спросили: «Скажи, учитель, как это ты видишь Господа?» И он ответил им: «Ранним утром, когда я выхожу из моей землянки в пустыню, я вижу, как солнце встает, слышу, как птички поют, тихий ветерок обдувает мне лицо, и сердце мое видит Господа и поет от радости». Каким богатством владеет бедняк, если он умеет радоваться и быть богатым в бедности? Поэтому нехорошо человеку обходиться без лишений. Они нужны ему. Они могут принести ему истинное богатство, о котором он раньше никогда не помышлял. И это богатство духовное. Они более глубокие для каждого из нас. Не ропщите на лишения и убытки, постигшие вас в этой жизни. Христос, чтобы вновь приобрести нас себе, похищенных сатаною, потерял абсолютно все, лишился всего. И об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Послушайте эти слова. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Чтобы мы обогатились Его нищетою, Он, написано, обнищал ради каждого из нас, друзья мои. Царь неба, владыка вселенной, оставил свой царский престол и пришел здесь в образе простого человека, нуждающегося в хлебе, в воде. Он часто нуждался в том, чтобы кров иметь над своей головою. И ради того он пошел на эти лишения, чтобы мы стали богатыми в нем, обогатились его нищетою. И христианская писательница Елена Уайт, я хочу прочитать еще одно высказывание ее. «Задолго до своего воплощения Христос видел весь путь, что предстояло ему пройти, чтобы спасти погибшее. Боль, которая пронзит его сердце, оскорбление, которое обрушится на него, лишение, которое он должен будет перенести, все было открыто ему еще до того, как он отложил в сторону свой венец и царственные одежды, и сошел с небесного престола, чтобы облечь свое божество в человеческую природу». Удивительно, Елена Уайт описывает, на что пошел Иисус Христос. Друзья мои, мы никогда с вами не испытаем то, что испытал Иисус Христос. Бог стал человеком. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Мы стали навеки богаты во Христе, когда принимаем Его как своего личного Господа и Спасителя. Благодаря Его благодати мы стали богаты в Нем, всем необходимым в этой жизни. Если бы Иов, праведник Иов, не лишился всего, чем обладал в этой жизни, он бы так и не познал истинного богатства, которое раньше ему было неведомо. Жена же Лота, не пожелав терпеть лишения, она обернулась на город, в котором жила, нечестивый город, и по слову Господа она превратилась в соляной столб. Как наглядно мы видим из примеров вот этих двух библейских персонажей. Один увидел и обрел то богатство, о котором каждый из нас может только мечтать и обрести во Христе. Другой же, не пожелав терпеть эти лишения, он превратился в соляной столб. Самое страшное лишение в жизни человека – это лишиться благодати Божьей. И об этом пишет апостол Павел в своем послании к евреям, 12 глава, 15 стих. Послушайте. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Друзья мои, будем же стремиться к тому, чтобы постоянно познавать нашего Господа Иисуса Христа, волю Его, которая изложена на страницах Священного Писания. Будем возрастать в вере, будем стойкими в вере, и тогда никакие лишения не отлучат нас от любви нашего Бога. Всего доброго, до свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
1: Он мог стать художником, композитором, философом, но выбрал литературную деятельность. Поэт, писатель. Мы знаем его так же, как замечательного переводчика Шекспира, Гёте, Шиллера, современной и классической грузинской поэзии. По примеру, родители, которые добились высоких профессиональных успехов неустанным трудом, ему во всем хотелось дойти до самой сути. Советский философ Валентин Асмус отмечал, что этому мастеру ничто не было так чуждо, как совершенство наполовину. Кандидатура этого писателя неоднократно выдвигалась на соискание Нобелевской премии по литературе. Но когда она была ему присвоена, он вынужден был от нее отказаться.
0: Дело всей жизни. Борис Леонидович Пастернак.
1: Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве в семье художника Леонида Осиповича Пастернака и пианистки Розалии Сидоровны Кауфман. В доме часто собирались музыканты, художники, писатели. Среди гостей бывали Лев Николаевич Толстой, Николай Николаевич Ге, Александр Николаевич Скрябин, Валентин Серов. Благодаря творческой атмосфере родительского дома Борис погружался в культурную традицию и одновременно приучался к восприятию искусства как повседневного кропотливого труда. Первым творческим увлечением Пастернака наряду с рисованием была музыка. Вспоминая впоследствии свои переживания, Пастернак писал в охранной грамоте:
2: «Больше всего на свете я любил музыку, но у меня не было абсолютного слуха».
1: После ряда колебаний Пастернак отказался от карьеры профессионального музыканта и композитора.
2: «Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным».
1: По окончании гимназии в 1906 году Борис учился в Московском университете. Сначала на юридическом факультете, а потом перешел на философское отделение историко-филологического факультета. Карьеру философа после окончания университета Пастернак пробовал продолжить в Германии, но вскоре прекратил занятия философией и вернулся на родину. В начале своей литературной деятельности Пастернак больше известен как поэт. Настоящим своим поэтическим рождением Пастернак считал лето 17-го года, время создания книги «Сестра моя жизнь», которая вышла из печати в 1922 году.
2: «Давай роднять слова, как сад, янтарь и цедру, рассеянно и щедро, едва, едва, едва. Ты спросишь, кто велит, чтоб губы астр и далии сентябрьские страдали, чтоб мелкий лист ракит седых креатит слетал на сырость плит осенних госпиталей. Ты спросишь, кто велит? Всесильный бог деталей, всесильный бог любви, Егайлов и Едвиг. Не знаю, решена ли загадка сги загромной, но жизнь, как тишина осенняя, подробна».
1: В поэзии Пастернака прослеживается по-детски восторженный взгляд на мир, лейтмотивом проходит чувство сопричастности природе, искусству, любви. Особое внимание поэт уделяет подробностям городского, особенно провинциального быта. Он живо рисует культуру разных эпох и народов. Поэтическая система Пастернака стимулировала ощутимое обновление и развитие русской поэзии. Несмотря на лирическую направленность поэзии и прозы Пастернака, Он всегда, тем не менее, стремился изображать действительность правдиво. Для него искусство, в первую очередь, это отражение нравственной жизни. Первостепенное значение в этом имел для поэта опыт Льва Толстого. Пастернак считал, что только оригинальность делает произведение подлинным произведением искусства. Позднее творчество Пастернака тесно связано с ранним. И все же некоторые свойственные Пастернаку особенности мировосприятия в его позднем творчестве проступают более отчетливо. Окружающий мир осознается поэтом прежде всего как мир Божий. Этим объясняется наличие религиозных мотивов, сюжетов и образов во многих его стихах.
2: Гул затих, я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти.
1: Стихотворение «Гамлет» было написано вскоре после того, как поэт перевел одноименную драму Шекспира. Трактовка образа Гамлета приобретает у него автобиографический смысл. Лирический герой стихотворения чувствует себя актером на сцене жизни среди всеобщего сумрака ночи. Мучительное раздумье Иисуса в Гефсиманском саду в ночь перед судом и казнью представлены здесь как выражение всеобщего закона духовной жизни. Актер, поэт, любой человек вообще рано или поздно встает перед трудным выбором, который он в конечном счете сделает сам, беря на себя всю ответственность. Жизнь прожить, не поле перейти. Итогом своего творчества сам Пастернак считал роман «Доктор Живаго», над которым он работал 10 лет. В письме к Ольге Михайловне Фрейтенберг от 13 октября 1946 года писатель так определил замысел своего произведения.
2: Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последние 45-летия и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального, подробно разработанного, как в идеале у Диккенса или Достоевского. И эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Атмосфера вещи – мое христианство.
1: Это мое христианство в конечном итоге определило не только атмосферу вещи, но и составило суть, душу романа. Христианство понимается Пастернаком и его героями как апофеоз свободной личности.
2: Кончилась власть количества. Вожди и народы отошли в прошлое. Личность, проповедь свободы пришли им на смену.
1: В центре внимания автора революция, гражданская война и то, как они отразились в душах и судьбах людей. Главный герой романа – врач и поэт Юрий Андреевич Живаго – вначале испытывает чувство восхищения революцией как историческим чудом.
2: Она ворвалась против воли, как слишком долго задержанный вздох. Каждый ожил, переродился. У всех превращения, перевороты. Можно было бы сказать, что с каждым случилось по две революции. Одна своя, личная, а другая общая.
1: Революция понимается Юрием Живаго не как явление политическое, социальное, а как природная космическая стихия.
2: Социализм – это море, в которое должны ручьями влиться все эти свои отдельные революции. Море жизни, море самобытности.
1: Для героя романа, а вместе с ними для автора, история – это живой организм, которому недопустимо навязывать свою волю. Главная же беда после революционной эпохи заключалась в попытке загнать живую жизнь в заранее заготовленную схему. Историческое чудо превращалось в дьявольский эксперимент над людьми, в насилие над личностью. Фамилия главного героя Живаго – это форма церковно-славянского слова «живой». Этот человек отстаивал единственное право – жить своей жизнью. Живаго не может принять поэзию тех вершителей судеб революции, которые свою задачу видели в переделке жизни. Он восклицает.
2: «Когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние. Материалом, веществом жизнь никогда не бывает. Она сама непрерывно себя обновляющая, вечно себя перерабатывающее начало».
1: Единственным островком духовности, позволяющим человеку в мире политических страстей и насилия остаться человеком, становится любовь. «Доктор Живаго» может быть прочитан как роман о любви, ибо именно с ней связано представление о смысле жизни и ее бессмертии. Бессмертие души для Живаго – следствие деятельной любви к ближнему.
2: Человек в других людях и есть душа человека. А коль это так, то смерти нет, и жизнь вечна.
1: Извечность проблем и ситуаций, в которых оказываются персонажи романа, при всей их конкретной социальной и исторической обусловленности, подчеркивается евангельскими и сказочными сюжетами стихов главного героя, которые составляют последнюю часть «Доктора Живаго». Стихи героя романа – это лирический дневник, в котором человеческая история осмысливается в свете христианского идеала.
2: «Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха. И долго-долго о тебе ни слуху не было, ни духу. И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет и как от обморока ожил. Мне к людям хочется, в толпу, в их утреннее оживление. Я все готов разнесть в щепу и всех поставить на колени».
1: Роман «Доктор Живаго» лишен каких-либо дидактических тенденций, и это способствовало ему найти признание людей, на что надеялся его автор, когда писал.
2: «Отличие современной советской литературы от всей предшествующей кажется мне более всего в том, что она утверждена на прочных основаниях независимо

0: элементе, без которого не может обойтись построение художника. Как нуждается луч в отражающей поверхности или в преломляющей среде, чтобы играть и загораться.
1: Надежды автора оправдались. Картинами полувекового обихода называл Пастернак свой роман о докторе Живаго. Как тогда, так и сейчас он продолжает волновать читателей и находить живой отклик в их душах.
2: «Дело всей жизни» Борис Леонидович Пастернак.
1: Борис Леонидович Пастернак до последних дней своей жизни сохранил внутреннюю, жизненно необходимую потребность душевной самоотдачи в каждодневном труде. Во времена самого тяжкого гнета писатель был уверен, что изменения к лучшему непременно начнутся с духовного пробуждения общества. Он писал:
0: «Если Богу угодно будет, и я не ошибаюсь, в России скоро будет яркая жизнь, захватывающая новый век. И еще раньше, до наступления этого благополучия, в частной жизни и в обиходе, поразительно огромное, как при Толстом и Гоголе, искусство. Предчувствие этого заслоняет во мне все остальное. Неблагополучие и убожество моего личного быта и моей семьи, лицо нынешней действительности домов и улиц, разочаровывающую противоположность общего тона печати, политики и прочее, прочее, прочее. Предчувствием этим я связан с этим будущим, не замечаю за ним невзгод и старости, и с некоторого времени служу ему каждой своей мыслью, каждым делом и движением».

0: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Нас спрашивают, преображение Христа, что это такое? Действительно, очень интересное событие, которое происходит в жизни Иисуса Христа и записано в трех синоптических Евангелиях, в Евангелии от Матфея, Марка и Луки. Я бы сказал, что это поворотный момент, такая точка, в которой действительно Христос раскрывает себя, кто Он есть на самом деле, и являет себя троим ученикам. Это Петру, Иакову и Иоанну. И важно нам понять именно саму суть этой истории, которую записали евангелисты. Есть схожести в описании, а есть некоторые детали, которые в каждом Евангелии подчеркивают немаловажный аспект. Например, если мы посмотрим на Евангелие от Луки, 9 главу, где описано разговор Иисуса Христа во время вот этого преображения с Моисеем и Илией, то Лука упоминает в 30 стихе и далее. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия, явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Это потрясающая мысль, отмеченная Лукой, что Моисей и Илия разговаривают с Христом об его исходе, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Если мы вспомним, что делал Моисей, то он тоже совершил исход, то есть выход из египетского рабства еврейского народа. И это делает Бог через Моисея. Затем, если мы вспомним, что делает Илия во время идолопоклонства, то есть всеобщего отступления Божьего народа, что делает Илия? Он пытается вернуть Божий народ, опять же, в взаимоотношении с Богом, то есть в отношении завета. И теперь, когда мы видим, что Лука отмечает вот эту деталь, что Моисей и Илия разговаривают с Иисусом об его исходе, который ему надлежит совершить в Иерусалиме, то мы теперь понимаем, для чего идет Христос туда. Он теперь совершает новый исход, то есть исход победы над грехом, чтобы вызволить из рабства греха не только Божий народ, но и, конечно же, все человечество. И в этом отношении Моисей и Илия поддерживают Иисуса. И вот это преображение Христа, оно, которое было явлено ученикам, оно показывает и раскрывает им суть и смысл прихода Иисуса Мессии на нашу землю. Да? То есть он совершает новый исход. Он как бы новый Моисей и новый Илия. Но хотя Илия по пророчеству это должен был тот, кто предшествует, да, и потом дальше Иисус в беседе скажет именно о том, что Илия уже пришел ученикам, да, что это Иоанн Креститель, который приготовил ему путь. Но, тем не менее, здесь как бы показана эта картина, что Христос теперь больше того, что он делает, да, он совершает исход людей из рабства греха. Вторая немаловажная деталь. Если мы смотрим внимательно уже теперь на Евангелие от Марка, 9 главу, то мы видим, что в 9 главе евангелист Марк показывает одну деталь. Читаем с первого стиха. «И сказал им, то есть ученикам своим, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». А затем что мы видим? Мы видим, как Иисус преображается своим ученикам на горе. И здесь получается, что по Марку преображение Иисуса Христа – это как раз демонстрация того, что Царство Божие, которое приходит в нем через его служение, оно набирает силу. То есть Царство Божие в данном случае здесь – это не какое-то место, где обитает или находятся ангелы в присутствии Божьем, а это Божие правление, Божие владычество, которое сейчас должно осуществиться, и это Божие откровение, которое должно осуществиться через служение Иисуса Христа, а также Его смерть и воскресение. И вот эту немаловажную деталь как раз подчеркивает евангелист Марк. Ну и, наконец, последнее, значение именно преображения Иисуса Христа, это то, о чем говорят все три евангелиста. Когда ученики видят, как Иисус озарен славой, они вдруг слышат голос Божий, который говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Это потрясающие слова, потому что как раз здесь делается акцент на том, чтобы теперь слушали именно Иисуса. Это подтверждение Божие, что был Моисей, которого слушали, и действительно он был основоположник Пятикнижия, да, то есть через него произошел закон. А теперь слушать нужно Иисуса Христа. Божие откровение, которое было дано на Синае, теперь открывается через служение Иисуса Христа и через то, что Он совершит и сделает для нашего спасения. Вот это именно три момента, которые раскрывают евангелисты и помогают нам понять смысл и суть преображения Иисуса Христа.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Представьте себе зависимого человека, который собирается купить машину и не знает, что у нее есть мотор. Такой человек покупает машину и толкает ее домой. Добравшись до дома, он приглашает семью прокатиться на новой машине. И вот жена садится за руль, дети на заднее сиденье, а он начинает толкать ее сзади. В этот момент его сосед кричит ему: «Эй, ну как, нравится вам новая машина?» «О, машина замечательная. Вы только посмотрите на панель приборов, а цвет обивки. Послушайте, какой у нее клаксон, пи-бип, такой громкий сигнал. Знаете, как она хорошо едет под уклон? Но вот если дорога хотя бы немного идет в гору, я задыхаюсь и начинаю пыхтеть. Вверх ее толкать очень тяжело». Сосед выслушал его и решил дать ему один дельный совет. «Мой друг, может быть, вам нужна помощь? Знаете, в нашем реабилитационном центре как раз будут специальные занятия на этой неделе. Наш психолог будет говорить на эту тему, как успешно толкать машину». В понедельник вечером он показывает, как толкать правым плечом. Вечером во вторник он продемонстрирует технику толчка левым плечом. А вечером в среду будут цветные слайды и проектор. Как по-настоящему включать спину при толкании машины. Вечером в четверг собирается группа по организации правильного толкания. А в пятницу мы идем на тренинг, который должен помочь нам толкать более эффективно. И если будете ходить на группу каждый вечер, узнаете все необходимое о том, как успешно толкать машину. Многие зависимые упорно пытаются завязать с употреблением. Пытаются бросить, но у них ничего не получается. Они хотят изменить свое поведение, но продолжают раз за разом испытывать неудачу. Это вовсе не означает, что человек слабак или безволен. Это просто означает, что у него не было нужных инструментов для того, чтобы завести свою машину. Ну что, продолжим толкать или все-таки заведем машину? Ну тогда поехали. Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумался о том, почему в жизни все происходит именно таким образом и почему один колется, а другой выздоравливает. Кто-то успешен, а кто-то никак не может наладить свои дела. Сегодня я хотел бы вам представить свою авторскую программу психологической помощи зависимым людям, которую я назвал «Восхождение к жизни». Данная программа схематично представлена в виде пирамиды выздоровления. За основу я использовал пирамиду логических уровней Дилса. Пирамида выздоровления объясняет и показывает, как стать трезвой и здоровой личностью. Помогает нам понять основные этапы, которые необходимо пройти на пути к трезвой жизни. Итак, начинаем мы с окружения. Выздоровление начинается с того, что человек меняет свое окружение. С окружения сопотребителей на новое окружение выздоравливающих трезвых людей. И окружение – это все, что должен иметь выздоравливающий человек. Дальше у нас идут привычки или навыки. Навыки – это все, что должен сделать выздоравливающий человек. Что я делаю? Отвечает на этот вопрос этот уровень. Принципы. Или чем я руковожусь в этой жизни? Что делает меня тверже, выше принципов? Жизненные ценности. Что для меня дорого в этой жизни? Выше ценностей стоят цели. Цели или куда я иду? Выше цели буковка «Я». Кто я такой? В чем моя уникальность и в чем мои таланты. И затем в перевернутой пирамидке мы читаем смысл или зачем я туда иду. Окружение. Начинается выздоровление со смены окружения. Это все, что должен иметь зависимый, вставший на путь выздоровления. При употреблении зависимого окружают соупотребители. А отношения с трезвыми друзьями и близкими родственниками сходят на нет. Выздоравливая, мы восстанавливаем разрушенные социальные связи. Перестаем общаться с соупотребителями и, наоборот, окружаем себя выздоравливающими людьми. При этом, например, как в случае с наркотической зависимостью, мы начинаем с реабилитационного центра, стационара, в который помещается зависимый человек. Налаживаются отношения с родными людьми, близкими, супругами. При правильно выстроенной программе у родственников зависимого два раза округляются глаза. В первый раз, когда ребята звонят домой и говорят родителям: «Простите меня, пожалуйста, я был таким негодяем». А второй раз, когда звонят и говорят: «Мама, папа, спасибо, что вы у меня есть. Спасибо за то, что я здесь. Спасибо за то, что дали мне второй шанс». Смена окружения также предполагает поиск наставника или доверенного человека, которому вы сможете доверить самое сокровенное. В реабилитационном процессе таких людей называют спонсорами. Но слово «спонсор» – это неверно переведенное слово «спонсор» с английского языка, которое следовало бы перевести как «поручитель», «наставник», «доверенное лицо». У каждого выздоравливающего от зависимости должен быть хотя бы один человек, а лучше два или три наставника. Такой наставник должен быть не понаслышке знаком с принципами выздоровления. Это должен быть человек счастливый, получающий удовольствие от процесса саморазвития и от трезвой жизни в целом. Навыки или привычки. Итак, все, что должен иметь выздоравливающий зависимый, это новое окружение. Следующее – это то, что должен сделать зависимый. Это приобрести новые привычки. Ранее в жизни зависимому была только одна привычка – привычка употреблять. Эта разрушающая привычка укреплялась и укоренялась с каждым днем по мере употребления. В зависимости от вида зависимого поведения подобное употребление происходит от 2 до 30 раз в день. Изо дня в день разрушающая привычка только укреплялась и укреплялась. К сожалению, многие ребята в силу своей болезни занимают пассивную, инфантильную позицию по отношению к своему выздоровлению. Такая позиция никак не помогает, а наоборот уменьшает шансы помочь им. Я всегда рассказываю про лягушку, которая запрыгнула в кастрюлю с молоком, а кастрюля, в свою очередь, стояла на плите и медленно нагревалась. И лягушка, когда попала в молоко, теплое молоко расслабилось и не заметила, как она сварилась. Поэтому единственная возможность к выздоровлению лежит через приобретение новых привычек, при которой произойдет замещение старой привычки на новую. Не расслабляйтесь. На своих занятиях я использую два слова – привычки и навыки. Кому что ближе, что понятнее. Что такое привычка или что такое навык? Навык – это доведенное до автоматизма действие. Когда я учился водить машину, все давалось мне с большим трудом. Необходимо было все время помнить, какую педаль куда нажимать, куда смотреть, как вовремя переключать коробку передач. С тех пор прошло много времени. И сейчас, когда я сажусь за руль и еду, я делаю это автоматически. Таким образом, я приобрел для себя навык вождения автомобиля. Возможно, вы слышали про правило 10 тысяч часов. Данное правило гласит, что для достижения высокого мастерства необходимо как минимум 10 тысяч часов практики. В какой бы области вы не работали бы, о какой области бы ни шла бы речь для достижения уровня мастерства, соразмерным со статусом эксперта мирового класса, требуется 10 тысяч часов практики. Исследования проводились среди баскетболистов, писателей, музыкантов, шахматистов. 10 тысяч часов равны примерно 3 часам практики в день на протяжении 10 лет. Помните, знать и не делать – это означает не знать. Представьте врача, который знает только теорию, но никогда не практиковал. Никто из нас никогда в жизни не лег бы под скальпель к такому врачу. То же самое можно сказать и про спасателя, военного, водителя. Итак, настоящее знание – это теория плюс правильно, практика. Очень часто можно слышать возгласы: «Да я и так все знаю! Да что вы тут мне рассказываете? Я это уже давным-давно все слышал!» Но люди, которые только говорят, но не делают – это пустозвоны. И жизнь таких людей не меняется, а если и меняется, то только в худшую сторону. Какие привычки зависимым необходимо приобрести? Это навык позитивного мышления, навык чтения вместо просмотров фильмов и сериалов, навык постановки целей, ежедневное планирование и самодисциплина, навык поддержания порядка в своей комнате, в своей квартире, вовремя ложиться спать и рано вставать, навык постоянного саморазвития, навык прощать и просить прощения, навык здорового образа жизни, такие как бег, велосипед, фитнес, плавание, навык изучения нового иностранного языка, баланс между работой и личной жизнью, навык окружать себя порядочными и честными людьми, навык оставлять время на хобби, навык умения учиться радоваться чужим победам, курс на успех, а не на богатство. Про каждую из привычек можно очень много сказать, но это уже будет отдельная тема. А в следующей передаче мы продолжим изучать пирамиду выздоровления и начнем с принципов. А на сегодня для вас домашнее задание. Сформулируйте, пожалуйста, ответы на следующие вопросы. Что помогает вам воздерживаться от зависимого поведения? Какие действия приведут вас к желаемому результату? Что нужно сделать для достижения цели? Что нужно сделать, чтобы стать трезвой и здоровой личностью? Напишите, пожалуйста. И помните всегда, помните, что выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.